0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Это программа «Пит-стоп». Вы заехали сегодня к нам. И у нас в студии сегодня Богдан, Наташа, Надежда и Сергей. Я не хочу взрослеть. Об этом мы сегодня поговорим. Что такое взрослость? Что такое быть взрослым, стать взрослым?
3: Не знаю, мне кажется, каждый ребенок вот смотрит на своего родителя и думает, а, как он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким же взрослым.
2: Или на старшего брата или сестру. Ты считаешь, что взрослый человек не может жить в таком состоянии, удивляться?
4: Ну, у них этого мало, потому что у них столько забот, а мне хочется, чтобы вот со мной всю жизнь, вот каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот даже есть люди, которые, я желаю тебе не взрослеть, и я такая, спасибо, взаимно.
5: Раз вот так принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя что-то этим. Я, может, не хочу, я спокойно себе поживу с той ответственностью, которая у меня сейчас есть.
2: По мнению большинства россиян, сегодня молодые супруги стараются отложить рождение детей на более позднее время. Демографы уверяют, что такое решение свидетельствует о незрелости современных мужчин и женщин стать взрослыми. Инфантилизм называют пороком 21 века. Инфантилизм. Не знаю, встречались ли вы с таким термином или нет. Сегодня вот будем об этом говорить. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, ребят. Скажите, что значит быть взрослым? Сразу заикнулись Наташа и Надя. Поэтому давайте Наташа, а потом Надя.
4: Ну, взрослый человек – это человек, который уже сформировался, так скажем. У него уже есть какая-то такая сформированная ответственность. Он уже увереннее себя ведет в какой-то той или иной ситуации. С ним как-то спокойнее, можно положиться на него. Он, как правило, всегда, чаще всего серьезный, угу. Смотрит на все адекватно. В общем, такой вот взрослый человек стандартный. Ну, лично для меня.
2: Так, Наташа,
3: Надя. Мне кажется, взрослый человек – это не обязательно серьезный такой вот взвешенный. Мне кажется, это больше человек, который действительно всегда берет на себя ответственность.
2: Угу.
3: То есть он что-то делает, и он понимает, что вот здесь я ответственна, здесь я, может быть, поступил неправильно, я должен исправить. Вот этот человек, я должен его защитить или еще что-то. Ставит перед собой цели, которые достигает, но не обязательно серьезный. Может быть, и веселый вполне. Угу.
2: Он может там какой-то целый день там где-нибудь тусоваться, где-нибудь играть и селиться, но на следующий день он помнит, у него запомнит, что он должен быть серьезным.
3: Ну, вполне он решил, что этот день – это мой день отдыха.
2: Мой день отдыха. Хорошо, девочки, спасибо, Богдан.
5: Ну, вот я согласен, в принципе, с тем, что взрослый человек – это уже такой, как вот отсеянный какой-то песок, да, когда уже уходит вот эта всякая мишура, что-то такое, может, детское или еще что-то, остается именно уже чисто вот, ну, размышления какие-то там, ну, там, ум, да, как бы, ну, знает, как поступать где, вот, но в основном, я думаю, что взрослый человек сейчас определяется возрастом, просто вот, например, вот, там вот даже скажут тебе, вот ты что вообще этим занимаешься, ты же уже взрослый человек, даже вот так вот говорят.
2: Там, хотя каким возрастом? Ну, как сейчас, какого возраста взрослый человек уже считается взрослым?
5: Это говорят, на самом деле, в любом возрасте. Тебе 22, ты чего этим занимаешься? Ты уже взрослый человек. Тебе 45, ну ты же взрослый человек.
2: Тебе 13, ты что балуешься? Тебе 13, ты уже взрослый мужик.
4: Так всегда будут говорить
5: 7. А в 7 лет тоже говорят, ты же уже взрослый, не надо там вот это. Но в душе люди по-другому взрослеют, поэтому как-то, ну, человек может выглядеть сурово, как взрослый, там какой-нибудь бородатый байкер с татуировками, ага. А он может, не знаю, прийти домой и с щенками там валяться, я не знаю, радоваться жизни.
3: Ну почему взрослый человек не может там с щенками валяться?
2: Хорошо, ну, вот мы высказали.
5: Ну, я и говорю, что он, в принципе, может, но это, ну, это как бы...
3: Ну, может быть, он душевно тоже взрослый, но щенки-то тут при чем? Щенки хорошие.
2: Высказали свое вот какое-то мнение со стороны, а теперь я хочу, чтобы мы все-таки на своем примере лично сказали. Скажите, вы когда-нибудь хотели стать взрослыми? Было у вас такое вот непреодолимое желание? Ну, все, меня считают детьми, ребенком, я хочу стать взрослым уже, я хочу повзрослеть. Было такое?
4: Да, было. Все детство, наверное. Всегда хотела, чтобы я была взрослой. Но, если честно, это, мне кажется, у всех так, подростков особенно.
2: Mm-hmm. Да, конечно.
4: Я уже есть все знаю, же. Я уже так, не надо мне тут, пожалуйста.
2: Я сам,
4: вот это,
2: не
4: да,
2: трогайте.
4: Да. А потом, когда это уже... Ну, выросла, я такая, нет, пожалуйста, я еще маленькая, я не хочу этого делать. Я не хочу звонить дяде и там что-то обсуждать, ну, там, не знаю, устраиваться на работу. Я не хочу, не знаю. Хотя нет, вот как раз с работой мне, наоборот, нравится работать. И я, наверное, лет с 15 уже вот работаю. Работала. Даже
2: то
4: раньше.
2: Есть, ну, ты боялась, работала. Не хотела чего-то, каких-то таких... стрессовых ситуаций, которые связаны с этим,
4: да,
2: взрослым,
4: где надо,
2: да?
4: Вот,
2: а мне нужно что-то
4: особенно
2: решить.
4: Выбор делать. Ой, ага. Это вообще.
3: Ага. Да. Не знаю, мне кажется, каждый ребенок вот смотрит на своего родителя, думает, а, какой он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким уже взрослым.
2: Или на старшего брата или сестру.
3: Или на старшего брата и сестру.
2: В данном случае у тебя есть старшая сестра, Надь. Ты как-то хотела быть похожа на нее?
3: Ну, мне кажется, в детстве, ну да, я хотела, мне кажется, любой ребенок в детстве смотрит на взрослых и думает, вот тоже хочу быть взрослым, таким же крутым, со мной будут считаться там и так далее.
2: И ты хотела тоже?
3: Я тоже,
2: и
3: конечно, хотела. Но сейчас отчасти...
2: Да, обстоятельства, дела у тебя в этом плане.
3: Но отчасти все равно есть люди, которые тебя воспринимают все-таки как ребенка, потому что они тебя видели как ребенка всегда.
4: Mm-hmm.
3: И поэтому, несмотря на то, что, может быть, у тебя как-то изменились мысли, может быть, ты что-то понимаешь в своей жизни, тебя все равно воспринимают как ребенка, как будто, ну, как бы... Ну,
5: это родители, да?
4: Ну, не только родители. И недавно мне это, в больнице я была. Ну, девочка, давай, проходи. И папа стоит и смеется. Я думаю, ну, конечно, девочка. Хотя мне было приятно, на удивление. Ага. Лет в 14 меня бы это обидело.
5: Ну, ага. Ну, пожилые люди часто говорят, типа, сынок там... там
4: нет, нет, ну, они имеют в виду, что я как бы маленькая.
2: Или мама девочка. До сих пор называет меня солнышком, да? Когда ты уже
5: это
2: там,
5: же мир. Мама, это же родители, нормально. Но вот, например, на моем примере у меня был период, когда мне хотелось, ну, как бы повзрослеть. Это когда в семье тебя там ограничивают, в принципе, разумно. Но ты этого не понимаешь. И, ну, просто вот я вот через 3 года я вот уеду.
2: Хочется
5: и вот
2: свободы.
5: И я буду вот свободы. Это делать. Да. А-а-а. Вот и только вот, ну, наверное, вот в этом как-то, ну, такая вредность какая-то, что ли, или какая-то самореализация, или что. А так, ну... В принципе, никогда не хотелось там быстрее отрастить бороду и...
2: Вот вопрос такой.
5: Говорят, щенками.
2: Давайте опять еще более узко пойдем. Да, на данный момент. Считаете ли вы себя взрослыми? Богдан, давай начнем с тебя. Считаешь, что ты взрослый человек?
5: Нет.
2: Со всем тем, что к этому, так скажем, должно
5: я просто на пути вот обычного взросления, наверное, и все. Я не считаю себя ни ребенком, ни каким-то прям супер взрослым. Просто, не знаю, я даже как-то не задумываюсь, ну, вот, об этом.
2: Даже не задумываешься. Но считаешь, что
5: просто
2: взрослый,
5: все идет своим чередом. Зачем думать, что сейчас так? Я на сколько сейчас процентов взрослый? Надо вот еще 2% дотянуть, и тогда еще можно пару месяцев жить.
2: Ну смотри, вот сказали перед этим мы немножко о критериях взрослости, да? Это принимать решения, ответственность, это уметь ставить цели и достигать. Что еще было, девочки, вы говорили, тоже ты, Богдан, это определенный возраст, ты сказал, да, что примерно в возрасте, когда люди говорят, что ты уже взрослый. Этого возраста ты уже наверняка достиг, когда люди говорят, что ты взрослый. По крайней мере, 20 плюс точно, да? Mm-hmm. Ты по этим критериям можешь себя оценить и сказать, что ты взрослый?
5: Ну.
2: Если так уж тогда говорить.
5: Ну, по каким критериям? Ну да, мне 20 побилось, я взрослый, так что. Ну да.
2: Не, ну перед этим всем ответственность. Ты можешь обвинять. Это, конечно, такое, да, тоже.
5: Ну, это все
2: относительно.
5: Потому что как бы в каждом возрасте у тебя добавляется еще больше ответственности. Да, я, может быть, не такой взрослый, как те, у кого сейчас есть семья, дети, обязанности там какие-то в моем возрасте еще раньше, может быть. Вот. Но тем не менее, у каждого свой этап жизни, у каждого своя ответственность. Вот. Каждый с ней справляется.
2: Хорошо, Наташа, ты можешь сказать про себя, что ты взрослый?
4: Наверное, скажу банальную вещь, но я очень не хочу сильно становиться быть взрослым, потому что я очень люблю наблюдать за людьми, и вот, в частности, за взрослыми. Я смотрю на этих людей, я вижу, что они как планктоны, у них такая стандартная жизнь, у них, ну, семья, работа, семья, работа, семья, работа, отдых там, он такой тоже банальный, но очень редко, когда люди занимаются чем-то необычным, очень мало своего хобби и всего вот этого, но это все пропадает, это понятно, почему, ну, тяжело этим заниматься, когда у тебя столько всего, и вот эта ответственность, которая на них, ну да, быть ответственным человеком, это хорошо, но когда ты до жути вот такой, не знаю, я вижу, что очень часто взрослые грустят, и они, вот жизнь идет, и она идет. А для меня хочется, чтобы каждый день он был каким-то необычным. Это, конечно, зависит еще от самого человека, но я считаю, что когда ты немножко такой вот больше в душе ребенок, ты удивляешься каждый, ну, взрослые очень мало удивляются. Их очень сложно чему-то удивить, и вообще это такая тема. А мне хочется удивляться даже, я не знаю, бабочке, которая мимо меня пролетела. Я вот до сих пор каждому котенку на улице, я такая, какой же ты прелесть.
2: Ты считаешь, просто, что взрослый человек не может жить в таком состоянии, удивляться?
4: Ну, у них этого мало, потому что у них столько забот, а мне хочется, чтобы вот со мной всю жизнь, вот каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот даже есть люди, которые, я желаю тебе не взрослеть. И я такая, спасибо, взаимно.
3: Я как-то немножко по-другому все равно это воспринимаю. Мне кажется, это больше, вот, когда люди вот такие грустные, унылые, все в делах, это не скорее взрослость, а именно когда человек погряз в этой рутине. А мне кажется, вот реально взрослым человеком, вот я бы хотела стать, сейчас я не считаю себя взрослой, потому что я еще не испытала очень многих вещей, как, ну, не вся ответственность за мои поступки еще пока лежит на мне. Но мне кажется, это с течением времени постепенно это будет. И это на самом деле очень интересно, потому что новые проблемы, новые трудности – это как игра. То есть если это воспринимать вот так, это становится, наоборот, интересно. Ты, не знаю, если действительно не погрязать в этой рутине, то, мне кажется, такого не будет. Ты действительно будешь делать выбор, быть ответственным.
2: Ты будешь взрослым.
3: И взрослым, и радоваться, и да, смотреть на окружающие, радоваться бабочке.
5: Ну да, ну, по большому счету, даже ребенок, который, в принципе, он не взрослый, он тоже может погрязнуть в этой рутине, да?
3: Да.
5: Потому что школа, музыкалка, художка, уроки, сон, школа и так далее. Как бы. Это не делает его, в принципе, взрослым, потому что, может быть, его родители заставили туда пойти.
4: Он говорит, это зависит от человека.
5: Да, просто, ну...
2: Ребята, я хочу сейчас немножко нас переориентировать. Есть такая проблема сегодня в наше время. Я ее озвучу, когда прочитаю небольшой отрывок из книги, которая называется «Важные годы 2030». На протяжении сотен лет юноши и девушки после 20 переставали быть детьми и сразу же становились мужьями и женами. Однако сейчас возраст от 20 до 30 лет стал для молодых людей временем неопределенности. Массовая культура чрезмерно сфокусирована на этой возрастной категории 20-30, подавая ее как годы беззаботности, когда от жизни необходимо взять все сполна. В итоге юноши и девушки выглядят старше, а взрослые люди – моложе, что превращает взрослую жизнь в один длинный период 20-летия. В итоге человек ведет один и тот же образ жизни и придерживается одних и тех же взглядов с юности до самой смерти. Вкратце, о чем говорит автор. Проблема сегодня нашего времени, что люди до 30, так скажем, еще не хотят взрослеть, они хотят оставаться молодыми, но хотят иметь все привилегии взрослых, которые имеют взрослые, то есть быть свободными, сам принимать решения, жить с кем им хочется, тратить деньги с кем им хочется, но оставаться вот молодыми, не взрослеть. А люди, которые взрослые, они, так скажем, наоборот, хотят вернуться вот в этот возраст, продлить еще молодость, которая вот у них еще, это, чтобы не быть обремененным ничем и так далее, не работать даже иногда, да, то есть так, чтобы кто-то его обеспечил. И молодость у нас, вот этот процесс растягивается во всю жизнь. То есть эти стремятся туда, но хотят остаться здесь, те стремятся вернуться сюда, и получается у нас вот расширяется этот момент юности и невзросления.
5: Но, в принципе, скажите, что это плохо?
2: Плохо это или хорошо, и чем это чревато? Палка двух конца.
4: Потому что действительно, когда человек, он избегает вот этой ответственности, избегает взросления, принятия решений, то это ненадежный, как правило, человек. И в какой-то ситуации, а такие ситуации, они бывают, когда ты нуждаешься в этой помощи, нуждаешься уже в здравом смысле, ну, его нет. Просто человек либо уходит от ответственности, либо он делает еще хуже.
2: Тем более, если этого человека семья, дети, жена, которые хотят, чтобы он, ну, чтобы он как мужчина, например, да, если мужчина говорит, чтобы он принял решение в данном случае, а он просто не хочет этого делать, да? Если он
4: когда хочет... семья нужно жертвовать еще чем-то. И вообще это целый такой механизм. И, ну, я считаю, к этому механизму уже доет.
2: В принципе, последствия вот как раз-таки вот этой ситуации, о том, что люди стали выходить замуж, да, создавать семьи уже после 30. То есть зачем до 30 себя обременять, когда можно надо брать из жизни все, а некоторые даже уже к 40 годам, да, и мы знаем, что в Европе сегодня это нормальное дело, в 40 лет жениться или выйти замуж.
4: Ну, они же все равно, ну, как бы, я так поняла, они очень часто сейчас гражданские браки стали. Как бы, но это тоже...
2: Последствия также гражданские браки. Опять же, нежелание брать на себя ответственность за человека,
4: но
2: потому что вы в любой момент
4: ты как бы...
2: можете, да, расстаться. Надя, ты что-то хотела сказать?
3: Ну, я, в принципе, хотела сказать то же самое, потому что, ну, мне кажется, эти люди просто боятся брать ответственности. Вот так же, как если ты закопаешься в рутине, тебе она покажется, о, нет, уберите ее подальше. Потому что они не понимают всю суть, потому что... те удовольствия, которые ты хочешь приобрести, они приходят и вместе с ответственностью. А человек, который не хочет взрослеть во взрослом возрасте, уже можно сказать взрослым, он просто боится этой ответственности.
2: Он хочет получить удовольствие, но не брать ответственность.
5: Вот какие проблемы, если я не хочу сейчас брать эту ответственность, я могу просто как бы, ну, спокойно себе жить дальше. Почему я, раз вот так принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя, что ли, этим? Я, может, не хочу. Я спокойно себе поживу с той ответственностью, которая у меня сейчас есть. Но не хочу сейчас жениться. Значит, почему я должен сейчас это, ну, делать?
3: Ну, так а получить удовольствие ты уже хочешь?
5: Ну, нет.
3: Проблем, в принципе, нет. Но мы сейчас как раз-таки обсуждаем тех, которые вот эти фиктивные браки.
5: Ну, то есть которые, по сути говоря, обходят, да, как-то?
3: Да, они пытаются уйти от этой ответственности, типа продлить свою молодость.
4: Ты не имеешь к этой ответственности никакого отношения, то ладно, ну, как бы, не женат,
2: да, а если ты уже вошел в этот, так скажем, круг ответственности, в этот период, когда ты должен уже брать на себя... ну, решение принимать и так далее, ответственность за этих людей, то здесь в любом случае уже пути обратно нет. Знаете, я, честно говоря, думаю, хотел сказать свое мнение относительно того, как в жизни людей это происходит. Конечно, со временем меняется культура, меняются люди. Если мы читали, что раньше люди до 20 должны выходили замуж, женились, потому что это действительно нужно было, необходимо было. Такое время было, что в семье ты мог выжить, но зарабатывать вместе, там муж помогает жене и так далее. Если ты до 20 не вышла замуж, девушка, да? То ты осталась одна в девах, и ты не сможешь себя прокормить, и так далее, и так далее. Люди стремились к этому. А и раньше проблемы были такие, что, да, то есть война, да, была, Вторая мировая война. Отцов забирали из семьи, отцы умирали, дети оставались одни или сироты, или мамы в доме, да. И приходилось как-то крутиться, и дети брали уже с 14 лет на себя ответственность за своих младших братьев, сестер. Они шли работать и так далее, и так далее. Сегодня время поменялось. Сегодня даже не выходя замуж, не женясь, можно спокойно жить хорошо, припеваючи, самой зарабатывать где-нибудь, да, и так далее. Парни могут тоже, опять же, вот браки гражданские, ты можешь, даже не живя в браке, просто, ну, так скажем, получать все удовольствия от этой взрослой жизни и не беря на себя ответственность.
5: Это все обстоятельства. Ну да, тогда началась война, так пришлось. Сейчас начнется война, тоже сейчас придется так же.
4: Но ты сразу в воду не войдешь. Ну, как бы сказать, тебе будет очень непривычно.
2: Хотел больше именно к своему опыту привести. Где-то в 23 года, мне сейчас 28, где-то 23 года у меня такое появилось огромное желание дарить любовь или быть с одним только человеком. Если до этого у меня было желание, дружба со всеми, ребята, девчонки тоже, да, общаться, дружить, как бы не с таких связей, да, например, не приближать себе близко человека, чтобы не брать вот эту самую ответственность, но где-то в 23 года, и мне кажется, это в любом случае возникает когда-то у всех, тебе уже хочется... Не зря Бог сказал, что двое станут одной плотью, и это задумано, что человек неполноценен, когда он один. Это вообще касаемо брака мы больше говорим, да? То есть мне захотелось именно с одним человеком быть. И тогда у меня появились желания и стремления найти того самого одного человека. И к 26 годам я нашел. И я понял, что если бы я вот этот период, опять я его закрыл себе, запустил, я не стал, так скажем, себя обременять. Я также общался с другими, я не ответил бы этому своему чувству, дарить любовь только одному человеку, связать с ним жизнь и стать одним целым, да, то, может быть, оно у меня бы прошло, по-любому прошло, и дальше я бы жил так и один и радовался жизни вот так вот со всеми, не принимая вот эту ответственность. Но когда я уже понимал, что отношения там уже с девушкой, да, заходят далеко, и что уже движется к семье, все, я понимал, что я уже надо, так скажем, отбрасывать все вот эти вот мысли о том, что будь как будет, то есть ты должен планировать, ты понимаешь, что это все не просто так, и что оно должно идти, и есть свои определенные стадии. Вот, конечно, мне уже нравилось, я уже 20 лет был взрослым, там где-то на 19 я там не зависел от родителей, если мы говорим о финансах, тоже это на самом деле, как Надя говорит, это интересно и это важно, особенно для мужчины. Вот, поэтому я говорю, что все равно в любом случае есть определенная стадия, когда тебе нужно принимать решение, становиться взрослым или нет. И если ты ее переступишь и как бы просто, так скажем, пойдешь дальше, не будешь об этом думать, то оно и забудется, и ты дальше будешь жить, так скажем, на эту стадию, тебе все равно когда-то
5: придется. То есть ты хочешь сказать, что нужно работать, как бы, и не нужно все оставлять на самотек, то есть обязанности сами ко мне придут. То есть
2: на самотек никогда не должен, да, ты должен сам ставить цели, ты понимать, что твоя жизнь коротка, и ты когда-нибудь к этому придешь, ты должен ставить цели и понимать, когда ты примешь это решение, когда ты там устроишься на работу, когда ты примешь решение.
5: Станет поздно.
4: Это будет формировать в тебе такой очень правильный характер, который тебе во многом будет потом способствовать в этой жизни.
2: Сегодня очень много людей, живя уже в семьях, до сих пор еще не поставили себе план, когда они станут взрослыми. Они, даже будучи с детьми, они приходят домой, играют в игрушки. Я знаю, многие, у меня есть знакомые, которые действительно, они просто живут в разных комнатах с женой. Она там играется в компьютере, он здесь. Ребенок там где-то тогда плачет, они даже иногда его не слышат. То есть определенно, и, ну, то есть они просто...
5: Но они не готовы, наверное, были тогда, что ли? Они просто по глупости
2: какой-то? Наверное, были не готовы.
5: Потому что если ты на это ответственно идешь, как бы планируешь заранее, то, ну, как бы, если мозги на месте, должен это все понимать. Да ведь?
2: Следует подвести итог в сегодняшней программе. Во всем всегда есть мера. В Библии есть хороший стих: «Всему свое время, и время всякой вещи под солнцем». Конечно, это время меняется, но я думаю, что нам всегда нужно задуматься о том, когда нам нужно принимать уже решение, становиться взрослыми, потому что рано или поздно это стоит сделать. В конце хочу привести несколько стихов из Библии. «Будьте как дети. Слова ваши будут «да», «нет», все остальное от лукавого». Еще мы стих говорили здесь: «Всему свое время». И последнее: «Веселись, юноша, в дни юности твоей, но помни, что за все это придется отвечать перед Богом». Я вам желаю, дорогие друзья, чтобы вы стремились к тому, чтобы быть взрослыми, на данный момент жили тем, что вам дает Господь, и не боялись брать на себя ответственность, когда это предстоит вам сделать. Планируйте свою жизнь, пожалуйста, не оставляйте все на потом, не оставляйте все на самотек. Просите у Бога мудрости, чтобы Он вас в этом благословил. Пока.
5: Пока.
2: Пока.

0: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Виктор Горюк.
1: Рад приветствовать вас. И сегодня я хотел бы, чтобы мы вместе с вами размышляли над Священным Писанием. Над Священным Писанием на основании книги Неемии. И я прошу вас, чтобы сегодня вы поняли, что мы не успеем прочитать целиком и полностью всю книгу. Конечно же, мы это не подразумеваем. И будем читать всего несколько текстов. Но я попрошу вас, придите, пожалуйста, домой. И найдите время для того, чтобы перечитать эту книгу. Очень интересные есть истины, которые открываются. Но давайте будем начинать с вами с самого начала. Книга пророка Неемии, первая глава, и будем читать со второго текста. «И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии, в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота ее сожжены огнем». Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. Дорогие друзья, братья и сестры, те слова, которые мы только что прочитали, эти слова нас погружают в исторический контекст. Нужно сказать, что примерно около 150 лет назад народ израильский был выведен в плен в Вавилон из земли израильской. И вот прошло уже 150 лет, и один из родственников Неемии приходит из этой земли по имени Ханани и говорит, что там не все так сладко, не все так хорошо, не так все радужно, как хотелось бы. Интересно, что мы посмотрим, где-то 70 лет назад, во времена Кира, народ израильский был выведен из вавилонского плена, но те, кто захотели уйти, те ушли. Но остались еще те, которые захотели остаться. И вот Неемия был одним из тех, который все-таки остался вместе со своими родственниками, со своими родными и близкими. И вот те, которые ушли, они с трудом, но все-таки как-то сделали там себе, восстановили жилище, и самое главное, восстановили храм, и начало в этом храме проходить богослужение. Но меня удивляет реакция самого Неемии. Вы знаете, как интересно, он никогда не видел тех земель. Он никогда не был там. Если кто-то из вас приехал сюда из другого города, и вы уже живете в Нижнем Новгороде на протяжении нескольких лет, то у вас наверняка есть сознание то место, где вы родились, где вы выросли. То место, где вы играли с детства, где друзьями приходили после школы, где общались, бегали, прыгали, катались на велосипедах, катались на горках зимой. То у Неемии этого ничего не было. Он никогда не был в Израиле. Он никогда не видел Иерусалима. Но интересно, что когда он услышал о том, что там происходит, он огорчился до такой степени, что сел и заплакал. И написано, и печален был несколько дней, и даже постился и молился перед Богом Небесным. Эта ситуация не оставила его равнодушным. Как это вообще возможно? Может быть, кто-то из его отцов, дедов, либо прадедов рассказывал о том, что Бог Авраама, Исаака, Иакова когда-то привел всех из земли египетской в землю обетованную. Там был построен храм Соломоном. И когда-то, потому что народ был неправильно относился к Господу, выведен в Вавилон. И вот сейчас эта земля опять пустует. Сейчас восстановлен храм, но в этом храме не ведется служение. И вот Неемия настолько полюбил эту никогда не виданную ему землю, всем сердцем, всей душой полюбил, что он заплакал. Поэтому интересно, что он услышал, что там не все хорошо, и он научился переживать за других. Это первое, что мне хотелось бы, чтобы мы с вами научились из книги пророка Неемии. Научиться переживать и даже, может быть, плакать за других. Вам легко переживать и плакать о себе? Ну, трудности какие-то, проблемы, что-то на работе не складывается, кто-то из родных и близких заболел. Легко переживать? Очень легко. И не всегда на самом деле нам легко переживать за других. Давайте честно скажем, не всегда нам легко молиться о других. Не всегда нам хочется вспоминать о том, что кто там меня просил молиться? О чем он просил молиться? Но у Неемии не так. Он не просто переживал. Он молился и даже постился. Дорогие друзья, когда вы последний раз постились о том, о ком вас не просили? Просто вот на сердце. Господь коснулся вас, и вы решили, вы знаете, а я хочу. Хочу помолиться о брате или о сестре. Вот почему-то мне пришла мысль, что, может быть, у него не все хорошо. А может быть, все хорошо, я хочу просто помолиться о нем. Способны ли мы переживать за других, тех, которые, может быть, далеко и не всегда известны нам? Вы знаете, было время, что я был пастором в Заокской церкви, потом на 2 года я уезжал на другое служение, и через 2 года я приехал и обнаружил со своей супругой, что где-то 9 семей либо в стадии развода, либо уже развелись. И когда мы стали говорить, эти близкие для нас семьи, потому что они в основном около нашего возраста, мы с ними вместе трудились для славы Божией. И вот мы уезжаем и приезжаем, видим, что у них проблемы. Когда мы начинаем с ними говорить, оказывается, уже очень много упущено. Уже много наломано дров, уже много поломано слов неправильных сказано, уже тяжело восстановить. Я задаюсь одним вопросом все чаще и чаще. Почему ты не подошел раньше? Почему ты не сказала об этом раньше? Почему мы не могли бы вместе молиться, вместе переживать? Что должно быть, чтобы в нашем сердце могли быть искренние переживания за кого-то? Нам нужно пускать чувства в наше сердце. В последнее время так много информации, которые заставляют нас менять наши чувства, заставляют шевелиться наши внутренние вот такие вот переживания, что нам хочется закрыться в скорлупе и никого не впускать. Но поэтому, может быть, стоит подумать над тем, что я завтра утром проснусь и скажу: «Господи, я прошу Тебя, покажи мне того человека, о ком нужно молиться. Покажи мне того человека, кого, может быть, нужно посетить, кому, может быть, нужно сказать теплые слова». Расскажу еще одну иллюстрацию, которая была во время моего служения. Один молодой человек. Я такого одаренного молодого человека еще никогда в жизни не видел. Нету такого инструмента, на котором он не мог бы играть. Любой музыкальный инструмент он может играть. Он подбирает все абсолютно на слух. Он замечательно знает Священное Писание. В 14 лет он заключает завет с Господом. Он мечтает быть хирургом. И вот в один определенный момент он подходит ко мне и говорит: «Виктор Васильевич, Бога нет». Я говорю: «Слушай, ну давай будем вместе молиться, чтобы Господь тебе открылся». «Нет, я уже знаю, мне 18 лет, я уже все понял, Господа нет». Родители верующие. Родители делают все возможное, чтобы вырвать его из компании, в которую он попал, и начал выпивать. Начал уходить не только от Бога, он стал уходить от семьи. Он стал вести не очень, мягко говоря, хороший образ жизни. Родители берут кредит, отправляют его в другую страну для того, чтобы вырвать из этой компании, чтобы он мог учиться там на хирурга, о котором он мечтал. Они взяли 1 000 000, отправили его туда, через год он возвращается и говорит: «Это ваша мечта была, чтобы я был хирургом, а не моя. Поэтому я не хочу учиться там, я хочу пойти в армию». Он идет в армию, и вот однажды мы узнаем,

армию, как воинствующий атеист. И я смеялся над теми баптистами, пятидесятниками, которые приходили здесь, отстаивали. А теперь я знаю, что Бог есть, и мне очень непросто. Я не могу бросить курить, хотя я пришел сюда как человек, который не знал, что это нужно бросить. Я смеялся. Сегодня мне тяжело отстаивать субботу. Сегодня надо мной смеются, когда я говорю, что теперь я не ем свинину. Но церковь и семья – это то, что помогает мне вспоминать все то хорошее, что было в моей жизни. Как было бы замечательно, чтобы наши общины были такими. Наши общины, в которой наши дети вырастают и, может быть, даже уходят из наших семей, уходят из церковных семей, уходят куда-то в мир, чтобы они там чувствовали, что за них молятся, что за них не забыли, что о них переживают. И когда у них будут трудности, чтобы они сказали, у меня было место, самое лучшее место, где обо мне молились, где обо мне переживали, где обо мне плакали. Поэтому еще раз, первый урок, которому хочу сегодня научить каждого из нас из книги пророка Неемии, это научиться переживать и плакать о нуждах других. Вторая глава, второй текст звучит так. «Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печальное? Ты не болен? Этого нет. А верно, печально сердце. Я сильно испугался», пишет Неемия. Когда царь увидел, что что-то с лицом Неемии не так, он стал задаваться вопросом, что произошло, почему ты такой грустный? И вы знаете, что самое интересное, видно, Священное Писание не просто так говорит, Неемия испугался. Мы обычно не боимся просто чего-то так, мы боимся того, когда есть нам чего бояться. Если мы вспомним книгу «Бытие», когда Иосиф сидел в темнице, вы помните, что пришли к нему хлебодар и виночерпий. И все очень быстро там решалось. Что-то не понравилось царю, хлебодар и виночерпий находятся в темнице. Проходит несколько дней, вы помните результат? Одного казнить, другого помиловать. И когда царь наверняка спрашивает Неемию, говорит, почему печально лицо твое, то он испугался. Наверняка виночерпь, я не знаю, что входило полностью в его обязанности, но кроме того, что черпать вино, наверное, еще были какие-то обязанности. Но он испугался, что на лице его написано проблемы и переживания. Но испугавшись, он не спрятался. Открыл сердце. Сердце никому попало, открыл сердце царю. Это важный, очень важный опыт. Быть естественным. Быть настоящим перед теми людьми, которые нас окружают. Второй урок, который мне хотелось бы научиться, это научиться делиться своими переживаниями с другими. Как часто мы с вами приходим в церковь и говорим, братья и сестры, поддержите меня в молитве, помолитесь обо мне. У меня есть проблемы, у меня есть радость, у меня есть переживания, у меня есть нужда. Поддержите меня, не будьте закрытым. Даже сразу скажу так, очень может быть... жестко. Давайте мы постараемся не быть лицемерами. Потому что, когда мы закрываемся внутри и улыбочку свою рисуем, то она лицемерная улыбка. У нас может быть большое количество проблем, большое количество переживаний. Давайте мы об этом будем делиться. Вы знаете, вот сейчас то, что у нас проходит с молодежью, называется «Школа лидеров отдела молодежного, клубного и детского служения». У нас подобное было мероприятие в мае на 700 человек в Заокском. И вы знаете, вот не такой был экран, а был экран, наверное, размер со сцену, и общий вес его составлял около тонны. Мы впервые решили его вешать. И я находился наверху над сценой, и там была лебедка, которую я поднимал, а снизу два человека придерживали его. В какой-то момент из 8 цепей 4 рвутся, и этот экран просто падает на пол. И я не вижу этих людей, которые стоят внизу. Я их абсолютно не вижу. И, к сожалению моему, я их даже не слышу. И я чувствую, как мои ноги начинают подкашиваться. Потому что я знаю, что экран минимум на 20, а то и 30 сантиметров поднялся от земли. Я точно думаю, что он мог их придавить. Я говорю, Сергей, там все нормально. Он говорит, да, все нормально, мы успели отойти. И я помню, как я спустился вниз, и это был четверг, это была пятница уже. А у нас в пятницу заезд. И у меня ноги трясутся. Я переживал, что они могли пострадать. И в этот момент мне звонит моя мама и говорит, ты знаешь, у папы как раз пришли результаты биохимии. Поставили рак. И вот в этот момент вечером у нас должно быть открытие. Я должен выйти перед всеми, и мне нужно улыбаться. Мне нужно приветствовать. И мне нужно как-то дарить радость, надежду и вдохновлять людей. –

честно, в сердце этого не хотелось. В сердце было много вопросов, почему. И те самые близкие, которые были рядом со мной, они мне говорят: видишь, как сатана борется за то, чтобы мы это не проводили. Да, я понимал, что сатана борется, но мне от этого не было легче. И так хотелось сказать: братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, обо мне. Но у нас обычно это не принято. Принято выйти, улыбаться. И вы знаете, не так давно моему отцу понадобился кислородный концентратор, потому что у него сатурация упала до 58. И тут я решил, что я не буду это все в себе прятать, не буду только Господу рассказывать. Я взял, написал в чат церковный. И к моему удивлению, через 3 минуты мне позвонили и говорили: у нас есть кислородный концентратор. Приезжай, возьми для своего отца. Как замечательно, когда мы можем открывать свое сердце перед Богом. Как замечательно, когда мы можем открывать свое сердце перед друзьями, родными и близкими, которые находятся здесь, рядом с нами в церкви. И как замечательно, когда эти слова не остаются просто пустыми, неотвеченными. Когда кто-то говорит: я попробую помочь, я буду молиться о тебе, я буду поддерживать. И сегодня, по милости, я знаю Господней, что моему отцу легче, он сейчас в больнице находится, я приеду, его смогу забрать. Он веселый, он поменялось его состояние здоровья. Ведь очень часто, если мы с вами говорим, что у нас все хорошо, на сердце все нехорошо, то мы с вами лукавим. Давайте будем открытыми. Иногда мы с вами закрываемся в скорлупе только потому, что мы боимся, что нас неправильно воспримут, не поддержат, не поймут. Но, друзья, это их проблема, как они будут воспринимать нас. Наша проблема заключается в том, лукавим мы или нет, честны мы или нет, открыты мы или нет. У следобытов есть хорошая традиция. Когда один другому кладет руку, вот так становясь в круг, руку на плечо, и говорит: брат или сестра, ты не один. И вот так круг продолжается, продолжается, каждый кладет руку друг другу на плечо, и он приходит к тебе, и тебе тоже кладут руку на плечо. И потом вторую руку мы поднимаем и кладем друг другу на плечи и говорим: мы не одни, мы вместе со Христом. Как было бы хорошо, чтобы это было реальностью, правдой, чтобы мы друг друга поддерживали и понимали, что мы не только друг другу по-человечески поддерживаем, Христос поддерживает каждого из нас. Если у кого-то болезнь, не носите их в себе, расскажите. Пускай молятся, пусть переживают. Не ради сплетен, а действительно ради молитвы. Почему это нужно носить себе до последнего момента? Если проблема в семье, подойдите к служителям, к пресвитерам, к пастору, пускай помолится, пускай поддержит. Не носите в себе до последнего. Это будет благословением, как благословение стало для Неемии, который пришел к царю с грустным лицом, и царь говорит: что случилось? И Неемия говорит со страхом, с испугом, но говорит царю о том, о чем он по-настоящему переживает. Там далеко, в твоих владениях, есть дорогая моему сердцу земля. Это земля, о которой я переживаю. И там все не очень хорошо. Поэтому следующее, что происходит в 4 тексте 2 главы. «И сказал мне царь: чего ты желаешь?» Дорогие друзья, царь задает вопрос Неемии: чего ты желаешь? Что написано дальше? Вам не показывают. Написано следующее: «Я помолился Богу Небесному». Вообще вот этот вопрос, чего ты желаешь, он, пожалуй, центральный вопрос, на мой взгляд, в книге Неемии. Бог очень часто задает нам вопрос: чего ты желаешь? Это то, что определило вообще поворот дальнейших событий в истории не только Неемии, но и народа израильского. Бог задает нам вопрос, чтобы мы могли посмотреть по-настоящему на желания своего сердца. Потому что есть то, что я желаю, и то, в чем я действительно нуждаюсь, и не всегда это одно и то же. Я очень часто рассказываю пример про мою старшую дочку. Когда она была маленькая, она приходит к своей маме, моей супруге, и говорит: «Мам, я так хочу чего-нибудь вкусненького». Бывает у вас такое, что вы хотите чего-нибудь вкусненького? А у детей ваших? Они искренне, они сразу приходят и говорят: чего-нибудь вкусненького. И моя супруга говорит: на столе лежит бананчик, возьми, поешь бананчик. Я хочу чего-нибудь вредненького. Бывает такое, что мы с вами хотим чего-нибудь вкусненького, но вредненького. И поэтому Господь задает вопрос каждому из нас: чего ты желаешь? Как царь задает вопрос Неемии: хорошо, там проблемы, там трудности, там переживания. Чего ты по-настоящему желаешь? Порой мы смотрим на проблему и говорим: у нас не все в порядке.
не все хорошо. Может быть, даже все плохо. В семье плохо, в молодежке плохо, в церкви, в стране все плохо. Знаете, в этот момент важно не просто говорить, что все плохо, не просто акцентировать на это внимание, не просто огорчаться. Нужно точно так же, как делал Неемия. Что он делал? Он стал молиться. «Господи, там плохо». Господи, я буду переживать об этом и поститься. Я буду переживать и молиться. Я буду плакать, потому что там плохо. Я не буду говорить, до каких пор это может происходить. Я не буду больше никого обвинять. Я буду переживать и плакать об этом. И следующий, к чему он приходит, а что я могу в этом поменять? Да, там плохо. Да, там развалины. Да, там руины. Да, там город моей мечты развален. Я буду о нем молиться, я буду переживать, но не просто. Что я могу сделать? Что я могу сделать? Есть ли правильное желание в твоем сердце? Есть ли правильная мечта в твоем сердце? Есть ли то, чтобы что-то поменять, изменить, улучшить? Нечто подобное было в жизни Соломона. Вы помните, когда Бог пришел к нему и говорит: «Соломон, чего ты хочешь? Все, что хочешь, дам тебе». И интересно, что тут говорит Соломон. Он, когда приносит жертву, Соломон так подумал: как послужить этим людям, чтобы управлять этим народом, который ты дал мне? Он не просил себе ничего, он не просил себе ни здоровья, ни богатства, ни хорошую, счастливую семейную жизнь. Он просил одно – мудрости для чего? Для себя? Для того, чтобы управлять этим народом. А что сегодня хочешь предложить ты? У молодежи есть такое высказывание. Критикуешь? Предлагай. Если у нас что-то не так, давайте будем предлагать. Что ты можешь предложить? Что мы можем сделать лучше? И сегодня я призываю каждого из нас обнаружить правильное желание в своем сердце. Не негативное, а правильное. Определитесь с желаниями своего сердца. Это третий урок, которому мне хотелось бы, чтобы мы научились у Неемии. Определиться с тем, что по-настоящему живет у меня. С тем, что по-настоящему мотивирует меня. Какие мотивы моего сердца. Для чего ты хочешь делать то или иное. Хочешь ты послужить другому человеку? Или хочешь ты, чтобы тебе сделали лучше? Хочешь изменить его жизнь? Или что-то комфортнее для себя. Ведь посмотрим, если мы на Неемию, то он жил в очень комфортных условиях. Я думаю, в лучших условиях при царском дворе. И он говорит: я хочу пойти в землю, где разрушены виноградники. Я хочу пойти туда, где неустройство. Туда, где нет нормального существования. Я хочу прийти туда, чтобы восстановить стену. Интересно, что Бог... когда впервые народ израильский выходил в землю обетованную после Вавилона для того, чтобы восстановить храм, там была апатия у народа. Они пришли туда, но они стали заниматься восстановлением своих домов, они стали восстанавливать свои жилища. И вот через пророка Агея Господь говорит такие слова в первой главе со второго текста. «Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень, ибо было слово Господне через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете много, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении. Тогда, как вы бежите, каждый к своему дому, посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все произведения земли, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Люди что-то перепутали. Они пришли, Бог их вывел во времена Кира для того, чтобы восстановить храм. Они говорят: не-не-не, храм подождет, я пока займусь своим домом.
И вот когда Агей пришел, об этом стал говорить, что-то произошло в их головах. Они вернулись и начали восстанавливать храм, и восстановили даже служение. Но прошло уже 70 лет после этого, и опять храм в запустении, опять Иерусалим никому не нужен. Поэтому у Неемии появляется желание в сердце восстановить. Какое желание в сердце есть у каждого из нас? Еще раз повторю, третий урок – пересмотрите желание своего сердца. Четвертое, на что хочу обратить внимание – открывайте свои желания перед Господом. Хорошо что-то желать, хорошо, когда эти желания правильные, хорошо, когда мы приносим эти желания перед Господом. И вот интересно, что в 4 главе, еще в 4 тексте 1 главы написано такие слова. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным». Он не просто заплакал, он не просто запереживал, он стал молиться о той земле, он стал молиться о тех людях, он стал молиться о тех проблемах, которые там есть. И когда царь обратился к словам его, «Чего ты желаешь?», Неемия сразу ответил: «Есть у меня мысль, есть у меня мечта, она родилась в моем сердце, прийти туда и восстановить». Но подождите, Неемия не строитель, Неемия не прораб, он виночерпий, классно переливает водичку, классно переливает вино, подает царю, улыбаясь. Но в его сердце есть искреннее желание, настолько искреннее, что он приходит и приносит это пред Господом. Интересно, что Филиппийцам 4 глава 6 текст звучит так: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Господом». Очень часто мы можем посмотреть, что что-то вокруг не так, и сказать: «Нет, друзья, я не готов. Это не для меня. Это кто-то другой». И вы знаете, специально нашел текст стихотворения про кого-нибудь другого. И очень классно, мне понравилось, но хочу, чтобы вы подумали, не про меня ли это стихотворение. «Есть на свете некто, бедный и больной, ему имя дано кто-нибудь другой. И теперь хочу вам рассказать о нем, но, наверное, слушать будем со стыдом. Так работы много, слышишь ты порой, а работать может кто-нибудь другой. Там сестра больная, надо к ней сходить, пусть идут другие, им удобнее ведь. Так себе помыслил, а сестре опять остается в горе и нужде лежать. Или живет примерно твой сосед с нуждой, а помочь ведь может кто-нибудь другой. Пусть и слово скажет кто-нибудь другой, тогда будет церковь с кафедрой пустой. Или подаяние для нужды святой пусть копилку вложит кто-нибудь другой. Для себя ведь надо много нужд своих, это сделать легче будут для других. Если так ты мыслишь, кто-то есть другой, то, наверное, сам ты заболел душой. Вскоре, в день последний, будешь ты ногой, и пойдет к Иисусу кто-нибудь другой». Дорогие друзья, мы не живем с вами в идеальном мире. У нас много проблем, много переживаний в церкви, в семье, вне церкви, много-много. Но если мы будем перекладывать эти все проблемы и переживания на кого-нибудь другого, то очень может произойти, что стихотворение станет реальностью. Поэтому Неемия четко и ясно сказал: «Вот он я, как Исаия примерно. Я хочу пойти туда, я хочу изменить, я хочу достроить стену этого храма». Он, наверное, настолько интересно и живо рассказывал об этом, что царь с царицей говорит такие слова, в 2 главе 6 текст. «И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: сколько времени продлится путь твой и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». Мы не знаем, Священное Писание не говорит, сколько времени он назначил. Мы не знаем, может быть, он полгода шел, посчитал так, значит, 3 месяца мне надо идти, там поработать и вернуться. Но мы думаем, что время, которое было назначено, было очень маленьким, что царь с царицей подумали: подожди, это же не прораб, это же не строитель, ну давай посмотрим, получится ли его или нет. И они его отпустили. И у меня к вам вопрос. Сколько времени понадобилось Неемии, чтобы восстановить стены Иерусалима? Как вы думаете, сколько? Интересно, 6 глава, 15 текст говорит такие слова. 52 дня, и в стены были восстановлены. Этот человек, которого Господь смог зажечь про той истории о том, что там есть неустройство, настолько зажечь, что он начал
переживать, плакать. Он пришел туда, и этот огонь

принес с собой. Он пришел и сказал: друзья, вы посмотрите, где мы живем. Вы посмотрите, что происходит. Это место, где обитает Господь. Почему здесь такое неустройство? Давайте мы восстановим эти стены. Давайте мы прославим через это Господа. Это человек, который пришел в чужую землю, который был там чужим, который посвятил себя целиком и полностью, и его служение смогло зажечь тех, кто находится рядом с ним. Поэтому пятый урок, на который мне хотелось бы обратить наше внимание, это быть человеком цели. Быть человеком цели. Ставьте для себя цель. Становитесь на колени и просите, чтобы эти цели были благословенны Господом. И идите к ним. Я не зря взял в качестве примера Неемию, ведь вчера был непростой день, необычный день. Этот день 23 февраля. И Неемия переживал о том, что происходило в земле обетованной, в земле, где были неустройства. И он сделал все возможное, чтобы восстановить там, восстановить служение. Как было бы замечательно, если, дорогие братья, мы могли думать о том, а все ли у нас хорошо, стремление нашего сердца, нашей семьи направлено к земле обетованной, которую обещал нам Господь. О небесном Иерусалиме думаем мы, направляем мы взоры туда наших семей, наших родителей, наших дочерей, мужей, братьев, всех, кто находится рядом с нами. Направляем мы их взоры туда. Вчера праздник. Замечательно. Какова наша отчизна? О какой отчизне молимся мы? О чем мы переживаем? Думаем ли мы о том, куда мы ведем тех, кто рядом с нами? Переживаем ли мы о том, если мой сын, дочь, жена, моя семья, мои родители не стремятся попасть в эту отчизну? Если я не стремлюсь молиться о них, не стремлюсь переживать о том, что я не направляю свои взоры туда. Еще раз хотел бы прочитать просто бегло этих пять уроков, которые мне хотелось бы, чтобы мы научились у Неемии. Первое. Научитесь переживать и плакать за других. Второе. Научитесь делиться своими переживаниями с другими. Не носите в себе. Третье. Определитесь желаниями своего сердца. Четвертое. Открывайте свои желания перед Богом. И пятое. Будьте человеком цели. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Дорогой Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты оставляешь на страницах Священного Писания для нас такие замечательные истории, которые мы можем применять к себе. И мы молим Тебя, чтобы Ты, Господь, не только зажигал каждого из нас, как коснулся Неемии, но и помог также зажечь наше служение. Наше служение в наших церквях, наше служение в наших домах, в наших семьях, чтобы, Господь, наше направление и стремление было к Тебе, исполнить волю Твою, направить все наши мысли и желания жить по воле Твоей. Благослови, пожалуйста, церковь в Нижнем Новгороде. Благослови тех молодых людей, тех, кто совершает служение для молодежи, подростков и детей в других церквях. Касайся, Господь, их сердец, чтобы они могли загореться так, как загорелся Неемия. Но самое главное, молю Тебя о том, чтобы Ты помог зажечь их служение, как помог это сделать Неемия, как он пришел в другое место, как он пришел и принес этот огонь стремления служить Тебе, смог зажечь других, что за 52 дня была восстановлена стена. Прошу Тебя, чтобы также молодые люди, приехав в свои церкви, могли зажечь стремление в других молодых парнях и девушках, стремление служить Тебе. Ради Христа молим об этом. Аминь.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города 8.

0: 731, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Можно быть порядочным, добрым, одним словом, хорошим человеком, но при этом однажды испытать духовную жажду и желание покаяния перед Богом. Сегодня поговорим об этом. И сегодня у нас в гостях Александр Макокин из города Аксай. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что приехали к нам. Слава Богу.
2: Слава Господу.
1: Александр, ваши друзья и близкие охарактеризовали вас как порядочного, доброго, хорошего человека. Вы как себя ощущаете от вот этого мнения окружающих?
2: Ну, в целом, был в школе прилежным, пятерки, отличник, но при этом все равно какие-то допускал шалости, все равно время от времени какой-то мог быть обман или еще что-то. Но в целом, да, казалось, что я абсолютно хороший человек, которого ставили в пример в школе, который получил медаль, серебряную медаль по окончании школы. И не баловался ни алкоголем, не курил. Поэтому, да, всегда казалось, что я в целом намного лучше, чем другие.
1: А откуда у вас вот это стремление и желание к хорошему?
2: Ну, как говорится, все мы родом из детства. У каждого были бабушки, дедушки, родители. И вот большую роль в моей жизни сыграли, конечно же, мои родители. Я им очень благодарен за детство, за счастливое детство. Родители, другие родные. Но особое место занимала в моей жизни моя бабушка. Бабушка Вера Васильевна, которая с детства со мной часто была в общении. То есть она к нам приезжала, иногда по месяцу была. Месяц будет, уезжает там на месяц или на два, потом опять приезжает. И всегда с детства она рассказывала мне много мудрых историй. Самое главное, были рассказы о Боге, о том, насколько, как она его знает, что она читала о нем или слышала. И вот эти вот истории очень были важны. Вот я готов даже поделиться одной важной историей.
1: Да, расскажите, пожалуйста.
2: Которая, наверное, для меня была... Две даже истории, которые для меня были главным свидетельством того, что Бог есть. Бабушке было около 10 лет. Она жила в Белгородской области. И так случилось, что был голод. То, что называется голод 32-33 года. Он сильнее, конечно, был на Украине, а Белгородская область, граничащая с ней территория. И тоже был серьезный голод. И во время этого голода отец уехал на заработки, потому что в колхозе нечего было и заработать, принести, а было две дочери. То есть моя бабушка 10 лет и ее сестра 12 лет. И жена, то есть мама моей бабушки, которая была полупарализованная. То есть она утром могла что-то еще сделать, сказать, а потом ложилась на печь и не вставала уже и не говорила. И вот в этот момент отец уехал на заработки, еще некоторое время что-то присылал, там деньги, одежду, потом пропал. Пропал вообще неизвестно куда. И осталась мама, которая ничего не могла делать, и две дочери. Голодное время. И вот наступила весна, и понятно было, что если ничего не посадишь и не вырастешь, то в следующую зиму умрешь. Причем в буквальном смысле слова. И когда весна, все выходят сажать по определенному календарю, все жители сельской местности. И вот какой-то из дней народ пошел огороды готовить к посадке капусты, то есть делать ровки. Ну, бабушка моя 10 лет берет мотыжку и пошла. А ей сестра говорит: «Вера, ты куда? Нас сажать нечего». Она говорит: «А я так спокойно». Я говорю, что Бог усмотрит. Почему у моей бабушки были вот эти знания, вот это доверие Богу? Потому что когда-то ее дедушка был регентом православного хора, и он хорошо знал Бога. То есть его очень любили в деревне, он многим людям помогал. И все знания, которые были у моей бабушки, это были знания от ее дедушки. Вот. Mm-hmm. И вот бабушка сказала, что Бог усмотрит. Пошла, сделала ровки, чтобы они подсохли, прогрелась земля. И прошло там сколько, ну, недели или две, точно не помню. И все опять односельчане пошли сажать капусту, у кого была рассада. Бабушка взяла тоже мотышку, лейку и пошла сажать. А сестра говорит: «Вера, ты куда? У тебя ничего нет». Она говорит: «Бог усмотрит». То есть она говорит: «Я даже не знаю, откуда у меня была такая уверенность».
1: То есть вера настолько сильная,
2: да,
1: была.
2: Да.
1: И вот мне интересно, вот эта вот вера вашей бабушки, она настолько вот в детстве уже отпечаток такой наложила у вас? Можно так сказать?
2: Да, да. То есть я эти истории слышал, неоднократно спрашивал. Эти истории рассказывались и другим внукам, и маме моей. Вот. И вот именно что она пошла сажать капусту, не имея рассады. И посидела, дождалась, пока люди посадят, и потом пошла вдоль соседей огородов, спрашивая, можно ли взять у вас отбросы. То есть отбросы рассады, у которых корень сломан, сердечника нет, листиков. Ну, люди утирали слезы, говорили: ну, бери, сиротинушка, но это не вырастет. Ну, и бабушка, она говорит: я взяла и посадила очень-очень тесно. То есть вот очень тесно, с расчетом того, что многое не примется. Хотя, говорит, верилось, что что-то должно приняться. И вот капуста принялась, и за счет того, что она была посажена очень тесно, она росла вверх. То есть уперлись кочаны, и это было свидетельством и для бабушки, и для односельчан, то, что односельчане говорили, что Бог сирот любит, сирот и вдов. То есть так они спаслись от голода, потому что капусту засолили, это уже была еда, эту капусту квашеную они сделали под руководством своей мамы, меняли потом на жито в артельной столовой. Вот. И вот так вот они выжили эту зиму. Ну а следующий сезон уже у родственников взяли маленькую телочку, вырастили ее, и была корова. Вот. И, может быть, тоже коротко, тоже это очень важная история. Когда началась Великая Отечественная война, бабушке было уже, получается, 18-19 лет, старшей сестре побольше на 2 года. И когда немецко-фашистские войска наступали на Белгородскую область, и скот гнали неделю с запада на восток, через их село, коров, коз, лошадей. В какой-то момент бабушка говорит, у меня внутренний голос говорит: выйди к калитке. Говорит, я вышла к калитке и стою, смотрю. Подошла сестра через некоторое время, спрашивает: Вера, а чего стоишь? Говорит, не знаю, у меня побуждение вот вышло. Через какое-то время пастухи идут и говорят: девчата, если есть мужчина, возьмите, корова на переправе через ручей сломала ногу, говорит, она умрет, не ходок. А у вас при оккупантах будет что есть. И вот так, говорит, мы засолили мясо, и следующий сезон у нас было мясо. И вот эти вот истории... Это история того, что Бог есть, и это убеждало меня. Несмотря на то, что я должен был быть как пионер и октябрёнок, должен был верить в теорию дарвинизма, не верить в Бога. Да, я ходил с галстуком, но в карманчике у меня были письмена, то есть это тряпочка белая, на которой написано маминой рукой или бабушкиной рукой, когда как, живые помощи. То есть я шел в школу, я был пионер, я учил теорию дарвинизма, рассказывал ее, а в сердце своем я в это не верил, и я знал, что Бог есть.
1: Вы просто знали, что Бог есть.
2: Да.
1: Но вот, как вы сказали, интересно, да, в сердце своем не испытывали, да, каких-то вот таких вот определенных побуждений, да, к чему-то вот более такому интересному продвижению именно, да, как верующего человека. То есть вы все делали так, как нужно именно хорошему человеку.
2: Да.
1: И неужели ни разу у вас, как у хорошего человека, ну, который вот этот образ старается держать, не возникало какого-то такого внутреннего ощущения, вот, ну, что я так отличаюсь от всех, дай-ка я вот, может быть, как-то и сольюсь, что я вот не так, как бы, не совсем уж от вас отличаюсь, потому что вы же говорили, что в начале программы, да, что были, кто какие-то имел привычки не очень хорошие, да, никогда это не привлекало, то есть всегда вот вы держались вот этого хорошего именно положения своего.
2: Мои друзья, это одноклассники, они были как обычные ребята. То есть те, которые могли и курить, да, к определенному возрасту уже выпивать. И всегда удивлялась моя классная руководительница, тоже как бы очень дорогой человек в моей жизни. Она говорила всегда на родительских собраниях, что удивительно, что с Сашей, как бы с отличником, дружат то, что называется двоечники, не обижают его, не клюют, то, что обычно клюют. Вот. Ну, у нас действительно были дружеские отношения, я им всегда помогал, никогда не прятал там тетрадь, чтобы не списывали. И действительно как бы участвовал во многих проделках. Вот. Ну, только что как бы не курил, да, и не тянулся к этому, к алкоголю в том числе. А так мы могли себе позволить, вот я помню как-то один раз, недалеко от нас был магазинчик, то, что называется сетка летняя, где продавали овощи, фрукты. Кто-то из ребят говорил, что можно там потянуть что-то с прилавкой, убежать, и никто не догонит. И как бы действительно была борьба внутри, потому что, как бабушка учила, Бог видит, души родных видят, да, что ты что-то сделаешь не так. И этого нельзя делать. И вот с одной стороны, друзья, которые говорят, давай, ну, на слабо. И как-то один раз я в этом участвовал. То есть я не схватил, но я бежал вместе с ними. То есть я присутствовал. То, что называется, был там соучастником. И это потом угнетало и глодало тебя. То есть это неправильно. Но мысль была, что бабушка говорила, вот человек становится ответственным за свои грехи с 12 лет. И в какой-то момент, там, мне уже было лет 11, я думал, что вот скоро, через год, я вообще ничего не могу сделать плохого, потому что уже я буду отвечать перед Богом лично. Вот. И как бы, ну, не то чтобы пользоваться этим моментом, но был уже страх, определенный страх, что нельзя сделать что-то плохое, потому что уже лично я буду отвечать перед Богом.
1: Ну, вот интересно, вы сказали страх перед Богом, да? А этот страх, он у вас... И держался, когда вы что-то делали хорошее? То есть имеется в виду, вот вы что-то делаете хорошее, продолжаете вот быть таким порядочным, да, в жизни человеком. А вы это делали из личных каких-то внутренних своих убеждений, которые у вас сформировались? Или все-таки это вот голос бабушки у вас говорил?
2: Ну, это и голос бабушки, и родителей моих. Потому что даже когда я еще был очень маленьким, как-то моя бабушка родителям моим сказала, что Сашу даже не надо наказывать там телесно. С ним нужно разговаривать. И для меня разговор был очень важен. То, что называется «не причинить боль». То, что я помню, однажды мама, я, наверное, в классе пятом был, мама уходила на работу, на посменную работу в ночь. Uh-huh. Отец был в командировке. Она говорит, сынок, я поставила лапшу свежесваренную на балконе, вот, чтобы ночью остыло. Это май, ночью еще прохладно, а днем жарко. А она на работу, с работы должна была вернуться где-то в начале 9 утра. Перед школой поставь холодильник. Ну, я, соответственно, забыл это сделать. И вот я сижу в школе. На мое счастье, на тот момент я был дежурным по школе. Я сидел внизу, на входе, на раздевалке. Заходит моя мама в 10 утра или там, 10:30. Я был ошеломлен, что она зашла, то есть, что она здесь делает. Она увидела меня и говорит, сынок, я же тебя просила поставить лапшу в холодильник. Я пришла с ночи, смотрю, а лапша прокисла. И теперь я вынуждена не отдыхать, а варить. Она заплакала и ушла. Она не кричала, там, не ругалась. И мне этого было достаточно столько, что до сих пор, когда я вечером ложусь спать, я проверяю, что стоит на плите, остывает, да, чтобы поставить холодильник. То есть это к тому, что не из страха быть наказанным, а из страха сделать боль. То есть вот этого мне было достаточно, чтобы потом не причинять боль, не хотеть причинять боль.
1: А можно ли это отнести также к Богу и к вашей вере?
2: Ну, я думаю, конечно, потому что, да, я не читал Библию, у нас и Библии-то не было в советские-то времена. Но вот эти вот рассказы от бабушки о том, что Бог есть, и... да, не было рассказов о том, какой он, в смысле, что он любящий, да, потому что бабушка такого Бога тоже не знала. Угу. То есть Бог был, как для большинства людей того времени, это, да даже сегодняшнего, это тот, который контролирует, следит, наказывает по делу. То есть, как бы, конечно, тогда понимания Бога, любящего, милующего, не было. Абсолютно такого понимания не было. Но, тем не менее, был, наверное, страх сделать неправильно, угу. поступить неправильно по отношению к Богу. Ну и в целом, да, то есть это ж, это не только, конечно, рассказы от бабушки, это, как ни крути, все-таки советское телевидение, кино, оно было достаточно моральным, высокоморальным по сравнению с тем, что телевидение современное, да, или киноиндустрия. И это тоже было воспитанием. Тоже было воспитанием не сделать плохо, не подвести, там, не соврать.
1: Да. Вы держались этого хорошего пути, и вот как хороший человек вы формировались весьма успешно, и характер ваш формировался. Но мне интересно, что вы чувствовали при этом? Что в вашем сердце происходило? Даже когда вы боялись, например, из страха, да, что-то сделать не так, кому-то причинить боль. Что у вас внутри, в сердце происходило?
2: Наверное, просто нежелание поступить неправильно. То есть ты не можешь поступить неправильно. Это нехорошо поступить неправильно. И, конечно же, страх Бога, Бога наказывающего. То есть на тот момент у меня понимание было Бога, такое, да, который наказывает, который контролирует, который, перед которым ты ответишь за все свои дела. Угу. Это было до, получается, 17 лет, когда вот я школу закончил и поступал в университет. То есть вот был определенный рубеж, где я стал узнавать Бога по-другому. То есть когда я поступал в университет.
1: Так, и тоже... каким же он вам открылся потом? Что произошло потом?
2: Я готовился к экзаменам, поступление на юридический факультет. Угу. Это 92-й год, и все очень серьезно.
1: То есть, прошу прощения, почему именно это направление выбрали?
2: Мне нравилась, конечно, физика, математика, угу. Но на тот момент промышленность в стране упала, и моя тетя сказала, что «Саша, вот иди в юристы, как бы галоном не останешься». Вот. И я готовился поступать на юрфак.
1: Но нравилось вам все-таки другое направление, да, при этом?
2: Ну, да, да, больше нравилось другое. Потому что, ну, юриспруденция, она не могла мне нравиться, потому что uh-huh. я не сталкивался с ней, в окружении не было uh-huh. юристов. Просто понимание, что как бы, профессия, которая будет кормить. Вот. И с учетом того, что у меня была серебряная медаль, мне необходимо было сдать профилирующий экзамен на пятерку. И тогда я поступаю. И я поставил на, как бы, на кон все свои силы на этот экзамен. То есть остальные экзамены я ну, в целом как бы особо не готов. То есть то, что я в школе при выпуске я подготовился, в принципе, этого достаточно, было бы неплохо сдать экзамен. Но когда я подал документы, то проходной балл был 19. То есть 3 пятерки, 1 четверка. Соответственно, если я не сдаю первый экзамен, ну, на пятерка, только четверка, то 3 экзамена нужно было сдавать на пятерку. Это было практически невозможно. Вот. И вот последний день подготовки. Я, казалось бы, все подготовил, выучил. И последний день я повторял, и к обеду я вдруг понял, что я ничего не помню. То есть у меня, видимо, был испуг, то есть mm-hmm. психологический срыв. То есть какой билет я не посмотрю, я понимаю, что я не помню. А я был у своей тети, жил на тот момент, когда готовился к поступлению. Ну и потом я жил у нее целых 5 лет. Тоже человек в моей жизни дорогой. Я к ней зашел в страхе, говорю: «Тетя Надя, я ничего не помню». Она верно оценила ситуацию, Господь ей дал мудрости, дала мне какое-то лекарство успокоительное. Угу. Я выпил, прилег на час, встал, и я понял, что я все помню. И вечером у меня была молитва впервые в жизни, не просто «Отче наш», да, угу. заученные фразы, а я стал разговаривать с Богом.
1: А, то есть у вас действительно произошло вот это осознание, что не все под вашим контролем,
2: да,
1: уже,
2: да.
1: и что вот эта привычная жизнь хорошего человека, она все-таки остается где-то дальше, да, где-то уже за горизонтом, потому что вы начали ближе, да, уже подходить к Богу. И вот расскажите, что вы испытали вообще, когда эта молитва произошла? Это же вообще что в душе у вас произошло?
2: Ну вот я перед сном молился, и получается, что перед Богом я признал, ну, то, что сейчас называется, это понимаю, признание, да. А тогда я сказал: «Господь, я понимаю, что без Тебя я не поступлю. То есть я понимаю, что без Тебя я могу провалить экзамен с большой долей вероятности. И дальше это что? Это не как сейчас. Документы забрал, и там, где баллов хватает, и ты поступаешь». А тогда это армия. И после армии еще не факт, что ты сможешь опять поступить туда, куда ты хочешь. То есть это очень серьезный этап, когда жизнь могла повернуться совершенно по-другому. И вот это была моя молитва. Молитва, можно назвать, завет с Богом. То есть я просил у Бога, говорю: «Господь, помоги мне, пожалуйста, поступить на юрфак. Если у меня это получится, то я обязуюсь». То есть такая была молитва у меня искренняя, ну, детская, но искренняя, что я хочу изучать Библию, как раз только-только появилась Библия, я буду ее изучать, то есть это было мое обещание. Я буду помогать, отучившись на юриста, людям бесплатно, когда ко мне будут обращаться не по коммерческим вопросам, а по обычным житейским. Такой был мой завет. Я поступил. Вот. И спустя полгода, когда у нас была встреча, мы отмечали группой наши день рождения, девушки, согруппницы, и стали ребята делиться, как они готовились к поступлению, я понял, что это однозначно Бог мне помог, потому что больше половины сокурсников, они готовились к поступлению именно с репетиторами из нашего университета. А у меня этого не было. У меня были только лишь лекции, лицея, которые я просто переписал и выучил. И у меня тогда аж сердце похолодело, что я понимал, насколько я был на волосок от того, чтобы не поступить. То есть это все сделал Бог. Потом первая сессия, то есть до сессии, до первой сессии, я учился, мне не было времени опять посвятить себя Богу. То есть то, что я обещал. И второй переломный момент, который однозначно меня повернул к Богу, это на Рождество я впервые увидел фильм «Иисус» по Евангелию от Луки. Это меня ошеломило. То есть я Евангелие не читал до этого, и вдруг я услышал это Евангелие, то, что этот фильм полностью по Евангелию, все слова оттуда. Я был ошеломлен, какой Бог.
1: Вас что именно ошеломило? Характер Иисуса,
2: да, характер,
1: который открылся, да,
2: характер,
1: в фильме?
2: Да. Что это не требующий, что это не полицейский, что это не судья, который за все наказывает. И в конце фильма идет молитва, молитва покаяния, принятия Бога. От автора озвучивал автора Иммануил Виторган, это его красивый голос. Он говорит, что если ты желаешь принять Бога, то повторяй за мной эту молитву. И я сидел, смотрел этот фильм один, я реально повторял это вслух. То есть, по сути дела, здесь был, это был мой завет, еще не читая Библию, что я хочу быть с Богом. И с тех пор я стал читать Писание время от времени. То есть я прям выбирал время. И буквально как раз в тот период времени моя бабушка, вот эта самая бабушка Вера Васильевна, заключила завет с Богом, нашла Бога. Она стала делиться со мной знаниями о том, какой Бог. И к окончанию университета я был готов заключить завет с Богом, не будучи в церкви. То есть я в церковь не ходил. То есть достаточно было бесед опять с моей бабушкой.
1: Крестились вы, получается, да? Потом, через какое-то время.
2: В 97-м году.
1: И вот потом вы начали уже ходить в церковь.
2: Да.
1: И что вы чувствовали, когда вот уже начали ходить в церковь и после самого крещения? Что вы вообще испытывали?
2: Я помню, когда я стоял на сцене, исповедовал свою веру, отвечал на вопросы, мурашки по телу пошли, да? Хотя для меня на тот момент показалось, что как бы вот оно, да, то есть вот чувство показывало, что действительно я с Богом. Потом я принял крещение, но принимал крещение, опять же, я хотел это сделать быстрее, потому что в голове было вдруг, вот я погибну или еще что-то случится, а я так не заключил завет, значит, я не спасусь. То есть такие были понимания у меня в голове. Потом принял завет, заключил завет с Богом, и дальше жизнь пошла ровненько. То есть к тому, что я был в целом хороший, да, который алкоголь не пил, не блудил, не курил, не воровал, да, не убивал, не дрался. Вот я теперь еще и завет заключил, жизнь вдалась. Да. Все было ровненько и хорошо. Я думал, что в принципе я практически полный праведник. А потом жизнь показала, что, оказывается, не полный праведник. Это показала жизнь уже с близкими. То есть это после свадьбы. Потому что появился человек, который, с которым бок о бок каждый день, моя супруга, и, оказывается, я могу раздражаться. Потом, когда родился ребенок, оказывается, я и на ребенка могу раздражаться. И к определенному моменту жизни я понял, что что бы я ни делал, я раздражаюсь. А это неправильно. То есть я-то знаю, что это неправильно. И
1: вы же научены, да, как бы уже вот таким порядочным, хорошим человеком быть, да? И
2: да, да.
1: Вот этот вот завет был заключен с Богом. Тут еще больше чувства ответственности у вас, да, за это все. И когда вы наверняка чувствовали раздражение, то что вы испытывали?
2: Ну, совесть угнетала, да? То есть что... Потому что для людей-то я, да, в церкви, и для родственников я очень хороший. А оказывается, когда с женой и с ребенком, то есть я могу нервничать. Да, я могу этого даже не показывать, потому что я не сильно эмоциональный человек. Но когда внутри клокочет, как ты это не прячешь, а я-то знаю, что внутри у меня есть гнев, как бы я его не прятал. А это неправильно, это грех.
1: И как же вы с этим справлялись?
2: А с этим справиться помогла жизнь, да? Помогли трудности жизни. Я научился, я стал учиться слышать Бога. Потому что до этого связь была, ну, так скажем, односторонняя. То есть я молился, просил что-то. Ну, в том числе просил прощения за грехи, и все, да. А не слушал. То есть я не слышал Бога, я не умел слышать. У меня не было этой практики. Вот. То есть то, что теория — это теория, а практики не было. И вот впервые как бы такое общение началось, когда моя супруга попала в очень серьезную аварию. То есть она попала в аварию, в другом городе оказалась в больнице. Я понимал, что нужно перевести в областной центр. Вот, стал беспокоиться, искать контакты, как перевести. Вот мне дали контакт там, в начале дня врача из травматологии. Я с ним связался, сказал, все хорошо, там, привози документы завтра к 9 утра, я посмотрю. Через несколько часов родственница позвонила и дала контакт заведующего травматологии. По-человечески я понимаю, что заведующий — это лучший контакт. Но внутри я понимаю, что вот, по интуиции я не хочу ему звонить. И не мог понять, почему. Вот. И я посетил супругу после работы. Дальше ехал домой, это час езды. Я остановился посреди трассы. Говорю, Господи, я не знаю. Вот, помоги мне принять правильное решение. Я просто не знаю. И вот тогда я стал учиться слышать Бога. Я позвонил заведующему. Начал только говорить, что там я от Ивана Ивановича, так скажем. Он меня, не дослушав, перебивает, говорит, дайте мне поесть. То есть я понял, что его не впечатлило представление от Ивана Ивановича. Я говорю, а когда можно перезвонить? Он говорит, ну, через там, 10 минут. И я дал ему 20 минут, чтобы точно он поел, там, искупался. И при этом я не хочу ему звонить, боюсь. Потому что мне кажется, что это неправильный контакт. И дальше я молюсь и говорю, Господи, помоги мне тебе услышать твою волю. Вот я звоню этому человеку, жду 8 гудков телефона. 8, то есть не 3, 8. Если он не берет трубку, то я понимаю, что это не твоя воля. И вот прошло 8 гудков, я сбросил телефон, телефонный звонок, и сказал: «Господи, спасибо за Твою волю». И тогда я впервые услышал мир в сердце. То есть ответом на вопрос Богу был просто мир. И вот так я стал учиться слышать Бога, то есть спрашивать по-настоящему. Не так, что вот я хочу так и сделать так, а чтобы узнать, Господь, какая Твоя воля.
1: То есть Он, можно так сказать, что общается с вами через вот этот вот определенный мир в сердце. Если вы чувствуете, что после вопроса у вас наступает этот мир, то значит вот он, ответ,
2: ну, в том числе, определенный, да? В том числе, то, что как бы это не шаблон, только так, да? Господь через людей говорит, через Писание.
1: Да, но, через обстоятельства.
2: Но, конечно же, большую роль играет, вот, когда ты понимаешь, что принимаешь это как волю Божию, и дальше у тебя нет метаний и терзаний, то с большой долей вероятности, да, скорее всего, так и есть. Потому что можно, конечно, ошибаться, то есть самого себя успокоить, но вот, вот в моей жизни

0: Он сказал: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Вы ощущали свою греховность?
1: Вот у меня, когда были очень сложные жизненные обстоятельства, однажды у меня была молитва. Я молился Богу, и в какой-то момент у меня был дерзновенный вопрос к Богу. Я сказал Богу, говорю: «Вообще, есть ли ты?» То есть после уже многих лет того, что я видел как бы от Бога и был в церкви, у меня был вопрос к Богу в молитве. Серьезный такой, дерзновенный вопрос, может быть, даже дерзкий, да? И докажи мне, Господь, что ты есть. То, может быть, это все, что вот есть, это придумки, это какие-то условности, это все просто так. А на самом деле живи как хочешь, борись за жизнь там локтями. И Господь мне показал. То есть после этой молитвы Он отошел от меня. Это не передать никакими словами, то есть это вот ты чувствуешь, ну, всем своим естеством, mm-hmm. просто вот. Это не спутать, но и не объяснить словами. Он отошел от меня, я заснул, сон был не сон, то есть такое полубредовое состояние, mm-hmm. какая-то тьма, просто глухота и вообще непонимание, что и как. И когда я утром встал, ну, я жалею, что я раньше этого не сделал, ночью, да, я сказал: «Господь, у меня нет к тебе вопросов». И он вернулся. Я сразу ощутил, что он есть. Да, проблемы не решились. Боль не ушла от жизненных обстоятельств, но я ощутил, что Бог точно есть. И то, что я пытался там жить своей праведной жизнью, что-то доказывать своими делами, как бы тот момент, наверное, был самый переломный, что как ты, что бы я себя ни представлял, вот есть Бог, Он рядом. Я абсолютно зависимый от Него. И вот этот вот перелом, да, помог потом дальше в отношениях и в семье, в том числе с дочерью. Потому что немалое количество было опытов, молитвы.
0: А, например, какой-то вот опыт расскажите?
1: Ну, вот, тоже, к примеру, с дочерью. То есть угу. вот я слышал, что нужно не доводить себя до греха, угу. а заранее то, что называется молитвенная жизнь. То есть вот если я сажусь делать уроки с дочерью, угу. то нужно помолиться до. Потому что когда из-за того, что дочка что-то не справляется, схитрила, то есть вот это больше всего всегда выводило из себя, схитрила, где-то жульничала при приготовлении урока. Если ты поймал на этом ее, не помолившись, то дальше начинает крышка чайника дребезжать. То есть перед тем, как закипать, она начинает дребезжать. Я понимаю в этот момент, что я сейчас сорвусь. Да, я не буду орать, да, то есть как бы мне это не свойственно. Но могу сказать какое-то грубое слово, могу обидное слово дочери сказать. И я уже не могу с собой совладать, сказать: «Господи, помоги мне успокоиться». Это уже бесполезно. Хочется пар спустить. Угу. И когда ты пар спустил, ты понимаешь, что уже сделал больно ребенку, ты согрешил. Да, она как бы заслужила, но согрешил-то я. Получается, нужно молиться до. Если до начала уроков ты помолился молча сам, то однозначно ничего с тобой не произойдет. И это показывает, что своими силами, какой бы праведник в кавычках ни был, своими силами ничего не сделал. И таких примеров было за последние годы масса, когда ты склоняешься перед Богом, говоришь: «Господь, здесь у меня обида на человека, здесь еще что-то». И когда ты это признаешься в этом перед Богом и просишь, чтобы этого не было, и самое главное, принимаешь, потому что, ну, как, например, библейская история, когда сухорукий пришел к Богу, да, Господь сказал: «Протяни руку». Если человек не протянет руку, то эта рука не станет нормальной. Получается, что мы как сухоруки, да, или парализованные.
0: То есть нужно желание, да, да, Александр, наше личное желание.
1: Желание и дальше вера и принятие. То есть ты просишь: «Господи, исцели меня, убери это». Но если ты этого не принимаешь, не говоришь, что: «Господь, я верую, принимаю, что этого уже нет».

0: то тогда ничего не получится. Потому что изо дня в день ты будешь опять наступать на эти же грабли, опять молиться, и ничего не будет получаться. Нужно, Господь тебе сказал, я тебя прощаю, протяни руку. И протягиваешь руку, принимаешь, и говоришь, Господь, я верю, этого теперь нет во мне. И все.
1: Да, получается, Бог вас, можно сказать, через вот эти испытания все открыл, да, какие-то отрицательные черты, да, определенного характера. Но вот какие потом черты вы приобрели? Вот хотелось бы закрепить понимание, вот как Бог преобразовывает жизнь хорошего человека и какие черты хороший человек может приобрести в итоге.
0: Ну, каким бы я не хотел быть, я таким не стану сам, да, своими усилиями. Можно стать правильным только тогда, когда Господь будет во мне. То есть именно, как Писание говорит, именно Христос вселяется в меня Святым Духом. И уже не я соблюдаю заповеди, а Господь. То есть от меня требуется принятие, то есть покаяние. Я каюсь, я признаюсь. Дальше я прошу и верой принимаю. И дальше уже живу не я, но Бог во мне. И все, что получается в жизни, это уже получается у Бога во мне. И каким бы я правильным ни был, там, со школы или еще что, это все мои усилия, и они ни к чему не приводят. Да, я буду среднестатистически хороший человек, который не убивает, не крадет, но не более того. Без Бога я обычный неплохой человек, я просто все равно погибаю.
1: Спасибо вам огромное, Александр, за этот откровенный разговор. Спасибо, что открыли свою душу и рассказали нам о своей жизни.
0: Слава Богу.
1: Есть правила, моральные нормы, есть то, что делает нас хорошими и выделяет среди других. Но лишь с Богом наш добрый характер может приносить добрые плоды, преображая и наполняя жизнь подлинным смыслом.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: Человек подобен дереву, посаженному у вод, ищущий корнями влагу. Человек, как куст, посаженный под открытым небом, вбирает остатки воды в себя. Это текст израильской современной песни навевает на меня мысли и воспоминания о том, что когда-то написал пророк Иеремия, обращаясь к израильскому народу. Вот что говорит он во 2 главе и 11 стихе. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А народ мой променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь. Ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Источник живой воды. Бог. Какие ассоциации у наших соотечественников вызывает слово «живая вода»? Лично мне кажется, что все, что мы знаем в России, это сказку о живой и мертвой воде. Живая вода воскрешает человека из мертвых, мертвая умерщвляет. Так ли это ощущается здесь, на земле обетованной? Сегодня наше путешествие так и называется. За живой и мертвой водой. Сегодня мы попытаемся найти ответ на вопрос. Что есть живая вода, а что есть мертвая вода? Как об этом говорит Священное Писание?

как лань стремится к потокам вод, так душа моя стремится к Тебе, Господа. Это слова Давида, царя, псалмопевца, который скрывался в этом ущелье от преследований царя Саула. Здесь, возле этого источника, который мы видели 50 метров вот там, справа от меня, и который здесь у этого обрыва уже заканчивается и уходит в песок. Вот она, вода в Израиле. И Иисус тысячи лет спустя после царя Давида сказал интересные слова, когда разговаривал с самарянкой у колодца. Он сказал ей следующие слова: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. Но кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником живой воды». Почему вода имеет такое значение в Библии? Почему Бог приравнивает себя к источнику воды? И Иисус говорит, что «я дам живую воду». Для нас, выросших в России, это может казаться странным, может быть, даже магическим. Но здесь, в Израиле, это ощущается совсем по-другому. Здесь вода играет совершенно другую роль и имеет совершенно другую ценность. Пойдемте и исследуем. Узнаем, в чем же ценность этой простой, прозрачной, пресной воды. В чем жизнь ее?

0: Нам, людям, выросшим в тени русских берез, на берегах полноводных рек, очень сложно представить себе, как можно жить вот в таком пейзаже. Не быть на экскурсии, не быть туристом, а жить всю жизнь. Перед нами иудейская пустыня. Мертвая поверхность земли. Камни и засохшая глина. Может ли эта земля быть плодородной? Оказывается, может. И есть этому пример. Однако есть одна причина. Нет воды. Выпадение осадков в это время года здесь невозможно. Мы находимся в летний сезон. В зимний сезон здесь может выпасть, может быть, один, может быть, всего 2 миллиметра осадка. Эта земля непригодна для сельского хозяйства только по одной причине. Здесь нет воды. Вот только такие растения могут выживать в этих страшных условиях. Здесь, как нигде в другом месте, чувствуешь тот факт, что вода действительно является источником жизни. Пустыня иудейская является очень опасным местом. Министерство туризма Израиля каждый год печатает печальные сводки о количестве погибших туристов, направившихся именно в это место для поиска приключений. Мало того, что в этом месте можно заблудиться и сбиться с пути, но самое главное, что в этом месте, в этой пустыне, происходит очень быстрое обезвоживание организма. Я помню, как мы с группой археологов производили раскопки вот там, в тех районах на территории Иордании. Первый день мы встали в 4 утра для того, чтобы направиться на наши работы. И нам предложили наполнить наши бутылки водой. И я тогда подумал, посмотрел, вода была только что скипяченая, она была горячая. Пить горячую воду просто так, это противно. Да не буду я брать это, решил я сам себе. И не взял. Мы проработали до 12 часов дня. В полдень уставшие мы направлялись к автобусу. И я почувствовал, что у меня началось головокружение. Мои товарищи обнаружили, что я немножечко чувствую себя не очень хорошо. И один из них подошел ко мне и спросил, ты когда последний раз пил воду? Я сказал, я вообще не взял воды себе, потому что она горячая, я такую пить не люблю. Вы бы видели глаза моего друга. Они сделались круглыми, и он сказал мне, ты что? У тебя происходит дегидрация организма. Тебе сейчас станет плохо, и ты потеряешь сознание. Немедленно выпей воды. Он мне дал эту противную горячую воду. Я сделал несколько глотков и почувствовал, что мне становится лучше. Я сделал еще несколько глотков, еще несколько глотков, еще несколько глотков. И потом обнаружил, что я выпил целый литр. Для меня было это открытие. Я никогда не думал, что я в состоянии выпить столько воды. Но вот к чему приводит обезвоживание организма. И здесь оно чувствуется больше всего. Если человек идет по этой пустыне без воды, через несколько часов он почувствует головокружение. Еще через несколько часов он может присесть от усталости и незаметно потерять сознание, и тогда в течение суток может наступить его смерть. Спасти от смерти может только одно – глоток пресной воды. Картина резко меняется, когда в эту безжизненную почву попадает капля воды. Вот какие прекрасные виноградники высажены на такой пустынной земле, если эта земля орошается. Однако здесь, в Израиле, ощущаешь, насколько ценна каждая капля воды. Вот посмотрите на вот эту вот картину через дорогу. Это теплицы. Зачем здесь теплицы? Мы здесь стоим с оператором и режиссером, и с нас градом течет пот, потому что на улице 50 градусов тепла. Для чего теплица? Оказывается, для того, чтобы сохранять воду. Каждый раз, когда растения поливаются, они накрыты пленкой, для того, чтобы испаряющаяся вода, поднимаясь вверх, конденсировалась на ней и не уходила в воздух. Каждая капля воды представляет собой ценность, потому что она может сыграть решающую роль.
1: Земля обетованная.
0: Итак, мы находимся у истоков города Иерусалима. Это буквально слово «истоки», потому что перед нами вход в самую древнюю и весьма изощренную систему водоснабжения города, которой пользовались еще жившие в то время евусеи. Именно благодаря этой системе, которая запитывала город водой из находящегося внизу потока Гихон, Давид и его верный слуга Иав сын Саруи смогли захватить и овладеть этим городом. Именно это очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале туннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иав сын Саруи, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом. Отсутствие воды было серьезной проблемой для Иерусалима. Действительно, на этих горах, где когда-то Авраам приносил в жертву Исаака, не было ни одного источника воды. Ближайший источник воды находился у подножья, и поэтому выходить к нему за пределы городской стены было чрезвычайно опасно. С этой целью, чтобы избежать опасности, жители Евуса еще до Давида выкопали этот 60-метровый туннель, ведущий к отверстию 22-метрового колодца, пробитого в скале, для того, чтобы через него можно было черпать живую питьевую воду для Иерусалима. Это был единственный источник питьевой воды для города. В Израиле не пропадает никакая вода. Очень часто можно найти источник воды, но эта вода окажется соленой. Однако же, как интересно Господь предусмотрел, существуют растения, которые могут жить и на соленой воде. Эта финиковая роща имеет систему орошения, но орошается она водой соленой. Все финиковые пальмы здесь растут на соленой воде. Однако может быть ситуация и еще хуже. Но есть еще один тип воды, который встречается на этой земле. В этой насыщенной голубизне, обманчиво манящей человека, стоящего далеко от нее, нет жизни. Это мертвая вода. В этом море не живет ни один живой организм. Ни одна рыба не плавает здесь. К сожалению, очень часто такая вода встречается. И вот что она после себя оставляет. Эта палка поплавала на поверхности моря, и она вся покрыта солью. Такая вода не может быть использована ни для чего. Хотя израильтяне народ остроумный, они шутят, что на такой воде можно выращивать крокодилов, что они, в общем-то, и делают. Есть специальный такой кибуц у них, 50 километров отсюда, так называемая крокодиловодческая ферма. Они выращивают их в этой воде и потом продают их в те страны, где едят крокодилье мясо. Так что в Израиле ничего даром не пропадает. Однако именно здесь, сравнивая два типа воды, понимаешь разницу между тем, что есть живая вода, что есть мертвая.

Смотря на эти унылые пустынные пейзажи, невольно думаешь о том, как вообще эта земля может называться обетованной. Говорят, в Писании написано, что она течет молоком и медом. Откуда здесь берется молоко и мед? Давайте посмотрим. Давайте увидим другой ландшафт. Мы находимся с вами сейчас у предгорьев Кармила. Это житница Израиля. Посмотрите, как изменилась земля. Какие зеленые поля, виноградники, фруктовые сады. Как это все может быть? Что меняет облик земли? Ответ очень простой. Облик земли меняет вода. Вода, падающая с неба. Бог сказал Аврааму: «Выйди из Ура Халдейского и иди в землю, которую я укажу тебе». Бог это сделал не зря. Дело в том, что Ур Халдейский находится на берегах реки Евфрат. В том регионе нет проблем с водой. В том регионе люди знают, что каждый год они могут спуститься к реке и взять воду для полива. Если река Евфрат несколько пересохла, то вода будет в реке Тигр. Такие условия в Междуречье, где находится Вавилон. Точно такие же условия и в Египте. Там река Нил. Эта река практически никогда не пересыхает, потому что имеет два истока – Белый Нил и Голубой Нил. Обе эти реки находятся в разных местах, поэтому хоть какая-то да и даст воду. Но здесь, на этой земле, ситуация совершенно другая. Воды в реках здесь практически нет. Вся вода течет с неба, от Бога. Человек зависит от благословений Божьих, которые Господь посылает в виде дождя. И дождь может изменить облик этой земли. Однако благословений Божьих может быть и недостаточно. Важно еще уметь их сохранить. Сохранить эти благословения можно только благодаря тому, что создать какой-то водоем, где эта дождевая вода будет сохраняться. Вот такие водоемы для полива, для искусственного орошения сегодня существуют. Подобные водоемы существовали всегда. Дело в том, что здесь, на берегу Средиземного моря, в восточном его части, климат отличается от привычного для нас климата в России с четырьмя сезонами. Здесь всего два сезона. Сезон дождей, который длится с ноября по апрель, и сезон засухи все остальное время года. Если не сохранить воду, которая выпадает с неба в сезон дождей, то будут проблемы. Но если эту воду сохранить, то тогда ей можно поливать поля, орошать виноградники и сады. Вот секрет Божьих благословений. Как часто мы не видим того, что Господь на нас посылает, потому что не можем это сохранить. Вот о каких водоемах говорил пророк Иеремия. Водоемы либо могут держать воду, либо не могут держать воду.
И тогда проблема. Тогда вода уходит в песок. И тогда все гибнет. На эту землю Господь посылает обильное количество воды в свое время. Это трудно поверить, но это факт. И вот подтверждение этому. Посмотрите на это высохшее русло реки. Когда в Израиле дождливый сезон, по этому высохшему руслу текут потоки воды, но они уходят в мертвое море и делаются бесполезными. Как сохранить их? Вот в чем задача. Как сохранить Божье благословение? Давайте задумаемся сегодня. Библия называет нас сосудами Божьими. Господь желает наполнить эти сосуды своими благословениями. Господь желает дать нам Духа Святого. Господь желает вложить в нас искру жизни. Но сохраним ли мы это? Все зависит от нас. Если в нашем сердце нет трещин, если в нашей душе нет зыбкого песка, тогда благословение, которое дает нам Господь, смогут произрасти в нас и дать обильный плод.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач о стадиях брака. И сегодня в нашей студии Ольга Лебедева. Она является клиническим психологом. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Роман.
2: В прошлой программе мы говорили о 6 стадиях брака. И первой стадией вы назвали начало, выбор супруга.
3: Да.
2: Вот насколько это актуально? Ведь многие считают, что выбор – это еще не стадия. Я могу выбирать, я могу встречаться с одним человеком, потом встречаться с другим. И слишком рано еще говорить о том, что это стадия. Почему вы называете это стадией?
3: Да, так и есть. Причина здесь кроется в том, что вообще секрет успешного брака, вообще вот дойдут ли люди, поженившись, да, до стадии «золотые годы», очень сильно зависит от качеств каждого человека, от качества одного и второго партнера. И поэтому вот эта вот стадия, ну, как начало выбор партнера, хоть люди пока не зарегистрировали свои отношения официально, но она входит в эти вот стадии брака, потому что очень важно посмотреть очень пристально, во-первых, на себя, во-вторых, на партнера, умеет ли человек зрело вести себя в браке, вообще, в принципе, зрело вести себя по жизни, умею ли я, являюсь ли я зрелой личностью. Потому что брак, ну, насколько, может быть, уже стало понятно, это очень и очень и очень непростое, ну, предприятие и мероприятие. То есть брак требует быть сильным, брак требует быть гибким, брак требует меняться, брак требует расти. Брак постоянно требует какого-то личностного роста. Брак постоянно ставит какие-то новые задачи на каждом этапе. Постоянно требует от людей овладевания новыми навыками. И если человек является незрелой личностью, если человек является негибким, то ничего хорошего, в принципе, не получится. И вот поэтому вот этот вот период, да, начало выбора партнера, он как раз отнесен, включается в общую стадию брака.
2: Вот вы говорили учиться или, может быть, как-то развиваться. Да. Но насколько это приемлемо? Ведь человек может повстречать того, кому симпатизирует. Угу. Ему понравился этот человек, начали встречаться. Вроде бы это уже первая стадия брака. Угу. А если что-то пошло не так, расстались. С другим человеком первую стадию попробовал, потом с третьим, с четвертым. Насколько это приемлемо?
3: То есть учиться, что вы имеете в виду?
2: Ну, мы же понимаем, что, возможно, ничего в будущем и не будет. Не получится. Взаимоотношения, они только начинаются. Они смотрят друг на друга, узнают и так далее. Не рано ли это еще назвать стадией брака?
3: Ну, эта стадия включается в брак, если люди потом все-таки женятся. И потом дальше идут по стадиям, да. Если человек просто встречается с одним с другим, это, конечно, не относится к стадии брака, конечно.
2: То есть еще рано в таком случае называть стадией брака?
3: Да, еще, конечно, да, еще рано.
2: Я вас понял. Хорошо. Тогда вот какой вопрос. Мы говорим, естественно, о том, что знания о стадиях брака, они каким-то образом влияют на будущее.
3: Да.
2: Вот то, что мы знаем о первой, как повлияет на будущее молодого человека?
3: Очень важно понимать, вот какие качества, да, при каких качествах партнера брак устоит, то есть предприятие состоится. Потому что иногда люди ставят в приоритет, но совершенно не те качества, они смотрят совершенно не на те вещи, на которых, в принципе, нужно было бы смотреть. И даже если, вот, например, брать страхи одиноких людей, которые не состояли никогда в браке, они боятся обычно чего? Они обычно боятся не найти того человека, то есть того в кавычках, не найти правильного человека. Одинокие же люди, состоявшие когда-то в браке, ну, там, развод, может быть, смерть супруга, они боятся другого, у них страх другой. Они боятся, что со временем они с будущим мужем и женой отдалятся друг от друга. То есть у таких людей уже другой опыт.
2: То есть будет хуже, чем было?
3: Они, у них нет такого страха не найти того человека. У них вот страх именно, что они найдут, будет все в порядке, но потом у них, ну, в отношениях произойдет какое-то охлаждение, и они, ну, как брак распадется, либо они разбегутся опять по разным углам. То есть это вот совершенно два разных страха, которые характеризуют одиноких людей, которые не состояли в браке, которые состояли в браке. Но здесь вот секрет успешного брака – самому стать правильным человеком и найти человека, с которым можно вместе расти. То есть ключевое слово здесь – расти.
2: Угу. Но ведь чаще бывает наоборот. Не сами мы становимся идеальными, мы ищем идеального человека, да. Такого, который бы ужился с нами. Uh-huh. Который бы подстроился под мои недостатки, uh-huh. чтобы он принимал меня таким, какой я есть, и uh-huh. так далее. Uh-huh. И ища такого человека, конечно же, на первой стадии, вот кризис может быть каким? Вот в чем он может заключаться на этой первой стадии?
3: Uh-huh. Кризис может заключаться в том, что, ну, даже, может быть, это и не совсем кризис, то есть это, как сказать, на этой стадии, по сути, нет кризиса, то есть никакого, да, человек просто выбирает, uh-huh. но это потом может аукнуться на стадии молодожена, это потом может аукнуться на стадии появления ребенка и так далее. То есть важно понимать здесь, да, что брак не является, ну, как сказать, лекарством от каких-то психологических дисфункций. Это не бегство от проблем, которые есть. Это не бегство от одиночества. Это не бегство от проблем, которые у человека есть. То есть нужно очень, очень важно смотреть на себя пристально и осознавать, а какая мотивация мной движет, почему я хочу вступить в брак. И такая мотивация типа как «мне надоело жить с мамой, с папой, уже хочу от них быстрее убежать», это плохая мотивация, то есть ни к чему хорошему это не придет. И также такая мотивация, как, например, типа того, что «пора», там мне уже по 30 лет, и все говорят, когда же наконец-то ты замуж выйдешь или женишься. Это не очень хорошая мотивация для вступления в брак. И важно людям осознавать такую вещь, что в брак это как катализатор всех вот психологических процессов, которые есть уже в душе человека. Все ухудшается в 100 раз. Все, вернее, умножается, так скажем, в 100 раз. Хорошие вещи, которые были, они в 100 раз умножают. Брак их в 100 раз приумножает. Плохие вещи, от которых человек хотел убежать, это в 100 раз только все усугубляется. То есть если человек чувствовал себя одиноким до брака, в браке он будет чувствовать себя в 100 раз, как бы одиночество будет чувствовать в 100 раз сильнее. Если партнер был груб с человеком до брака, в браке он будет груб в 100 раз сильнее. То есть брак, он все, как сказать, выявляет. Это как катализатор. Но если человек до брака чувствовал себя целостным и счастливым, то брак, он наоборот, по сути, это счастье, наоборот, во много раз приумножит.
2: Получается, что те молодые люди, которые не вступают в брак по тем или иным причинам, ну, есть какой-то определенный страх, либо они не могут найти идеального человека, либо они считают, что они слишком плохие, и в браке им будет тяжело жить. Вот чем им может помочь знание вот этого вот первого периода?
3: Ну, важно понимать, что очень полезно работать над собой, то есть постоянно заниматься своим собственным ростом, заниматься постоянно своей душой, то есть излечиваться от психологических дисфункций, да, помогать себе в этом. Потому что подобное притягивает подобное. И вот я хотела рассказать, ну, так называемые вот пять столпов отношений, то есть какими же качествами должны обязательно обладать люди, вступающие в брак. То есть нужно смотреть на партнера, обладает ли он такими качествами или нет, есть у него эти качества. Также развивать эти качества в себе, то есть очень пристально смотреть на себя. Потому что это вот пять столпов отношений, на которых, это фундамент, на которых может быть построен вот счастливый брак, секрет успеха. И потом эти вот качества, которые я буду перечислять, они будут аукаться в периодах. То есть постоянно будет к ним рефреном возвращение идти. Вот. Это можно выдержать, если человек зрелый, например. Это можно выдержать, если человек гибкий. Потому что если этого нет, этой внутренней взрослости, то, ну, такое просто предприятие не состоится, ничего хорошего не будет. Ну вот, и первое качество, которыми люди желательно, чтобы обладали, это зрелость. Это состояние ума. И также это внутренняя позиция взрослого человека. То есть иногда тело вырастает у людей, как бы возраст по паспорту вроде как уже
2: соответствует,
3: да. А внутри человек остается ребенком, причем травмированным ребенком, вот, и безответственным ребенком. То есть что характеризует именно состояние взрослости? Это возможность человека взять ответственность за собственную жизнь. Да еще и не за одну жизнь, да, потому что браки там приходится брать ответственность за жену, потом за детей, вот. И это также уважительное отношение. То есть взрослый человек, он четко понимает, за что он несет ответственность, где начинаются его границы, где заканчиваются его границы, где начинаются границы другого человека, его ответственность. То есть это такое уважительное отношение. Умение решать
2: позвольте
3: проблемы.
2: Позвольте, вот да? О первом вопрос небольшой есть. Если говорить об ответственности, действительно ли возможно, чтобы молодой человек, ну, скажем, парень, уже на момент вступления в брак полностью обладал вот таким качеством, как ответственность? Либо все-таки оно должно каким-то образом развиваться?
3: Я думаю, что вполне возможно. Если человек находится в состоянии взрослого, то вполне возможно, да. Но с другой стороны, что личное развитие – это всегда постоянный процесс. То есть нельзя в определенный момент сказать, все, я зрелая на 100%. Mm-hmm. Понятно, что и брак будет заставлять тоже обязательно производить какую-то работу над собой. Mm-hmm. Но желательно, чтобы, по крайней мере, человек не был в состоянии ребенка. Mm-hmm. Вот. Дальше следующее качество, которое я хочу сказать, второе – это гибкость. То есть способность идти на компромисс, умение менять свои планы, цели, даже качество личности, если того требуют отношения. То есть нужно быть очень гибкий. Потому что я вот уже говорила, что каждая новая стадия – это каждый раз новые условия. И должна, в принципе, такая черта, как гибкость, она очень сильно помогает людям адаптироваться. Если человек не гибкий, ему очень сложно. Просто он может сломаться на каком-то этапе и не пережить. Дальше следующее качество – это верность. Верность, она в чем здесь состоит? Что отношения сделать главным приоритетом. Даже если это заставляет принимать какие-то неудобные, неприятные решения. Это умение держать обязательства, обещание выполнять свои обязательства. То есть верность, именно в плане брака, здесь имеется в виду, что отношения, брак поставить на первое место. Это главный приоритет. И также каким качеством еще хорошо бы обладать людям, которые вступают в брак, это доверие. То есть нужно быть человеком, которому доверяют, человеком, который заслуживает доверия. То есть это уважать чувства других людей, умение хранить чужие секреты, спокойно относиться к неудачам, потому что их, будет и немало, причем у второй половины тоже. И вот пятое качество – это способность понимать и достигать близости. Имеется в виду душевная близость. То есть вот что такое душевная близость? Это особая эмоциональная связка, которая появляется, когда двое человек хотят открыться друг перед другом, хотят соединить свои жизни. Вот. И очень важно, чтобы перед человеком, перед другим, можно было делиться своей жизнью, можно было открывать свои чувства, не боясь осуждения, отвержения, отрицания какого-то. Потому что вот иногда существует... Причем я сразу хочу сказать, что важно очень посмотреть на человека пристально, а способен ли вообще вот человек, с которым я хочу связать жизнь, к душевной близости. Потому что не все люди способны к душевной близости. Не все. Есть такие, есть хоть маленький, какой-то процент, но которые, в принципе, не способны. И даже, в принципе, брак может, внешне быть успешным, например, да, но вот я точно знаю и видела много таких примеров. Если вот отсутствует эта душевная близость между супругами, то это приносит людям очень большие страдания. То есть женщины точно страдают.
2: Позвольте, если человек не обладает этим качеством, ему тогда, получается, лучше вообще не жениться?
3: Каждый человек уже сам решает за себя, что ему делать. Да, тут уже такие советы. Я думаю,
2: либо
3: что я
2: все-таки давать... стоит развивать в себе.
3: Стоит развивать в себе, конечно. Угу. Да, вот почему постоянный личностный рост, постоянное духовное, душевное развитие, оно должно присутствовать. Потому что как только человек начинает свое собственное развитие, да, вот обретение качеств зрелого человека, выход из состояния взрослого, если эти вещи проработаны, то такой взрослый человек... Он незрелого человека видит, издалека, причем сразу. И уже намного меньше вероятность вступить в такие отношения, где другой будет вести, например, себя очень незрело.
2: Угу. К вам наверняка приходят люди для того, чтобы получить от вас какой-то совет. Вот давайте смоделируем ситуацию. Молодой человек, который искал, не получается. Никак он не найдет вот ту самую девушку, которая ему нравится, и он хотел бы завязать с ней какие-то отношения на всю жизнь. И вот приходит к нему такое решение. Все, хватит искать эту идеальную. Я сам не идеальный. И вот сейчас встречу девушку и буду подстраиваться. В зависимости от ее каких-то предпочтений, от ее жизненных устоев, буду стараться со своей стороны, чтобы брак был Угу. Хорошим, крепким, чтобы вот эти взаимоотношения укреплялись. Это правильный подход или нет?
3: Не совсем, я бы сказала.
2: В чем ошибка вот такого подхода?
3: Ошибка в подстроении именно.
2: То есть, а получится или не получится?
3: Может быть, на каком-то, может, получится какой-то период. Но всю жизнь так не будет получаться, это 100%.
2: Но, смотрите, вот этот момент, мы его как раз-таки тоже, наверное, можем охарактеризовать как первый период. Угу. Первый период брака. Угу. И если все-таки он нашел ту девушку, угу, которая ему как бы внешне, может быть, нравится, угу, но он понимает, что у нее достаточно много недостатков. Угу. Так же, как и у него самого. Угу. У них есть будущее?
3: Я думаю, есть.
2: А как
3: если,
2: это возможно?
3: Если люди будут работать над собой и над отношениями, будущее всегда есть, 100%. Угу. Главное начать работать.
2: Ольга, ну вот скажите, пожалуйста, а какими качествами должны обладать супруги? Ведь они не всегда идеальны. Угу. Либо все-таки к этому должны стремиться.
3: Угу. Ну, самое главное качество – это зрелость. И состояние взрослого человека, быть во взрослой позиции, не в состоянии ребенка. А что касается идеальных супругов, ну, супруги мы берем в кавычках, поскольку брак еще официально не оформлен. Вот. Мужчина сильный, гибкий, который преодолевает эгоистические наклонности, способен их преодолевать, и демонстрирует уважительные отношения. Потому что для мужчины очень главным и важным является свобода. Вот. И поэтому, если мужчина способен преодолевать, ну вот, и как бы... как наступать на горло собственной песни, ставить отношения в приоритет, это уже очень хороший старт для начала отношений. А женщина, идеальная, да, супруга, супруга в кавычках, это та, которая принимает мужчину, не ограничивает его и не ждет, что он будет удовлетворять абсолютно все ее потребности.
2: Ну, а насколько это реально все-таки? У нас как-то чаще говорят, что женщина, ей вот всегда все нужно, постоянно что-то сделать он должен... Угу. Это же вне...
3: Здесь очень важно не искать себе человека, который спасет от всех проблем и удовлетворит все потребности, и сделает целостной и счастливой. Важно уже быть счастливой, уже быть целостной и счастливой, и искать себе равного партнера, ну, а не того человека, который...
2: Брак не решает проблемы, да?
3: Брак не решает проблемы, он их усугубляет только.
2: Что ж, действительно, тема эта очень важная и актуальная. Спасибо вам, Ольга, за ваши ответы и за ваши советы. Мы... рады были представить вам эту тему. Мы прощаемся с нашими зрителями. В следующий раз мы коснемся второго периода брака — молодожены. Обязательно не пропустите. Всего вам доброго.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – радость. У нас в гостях магистр богословия Василий Нечик. Василий, почему вы предложили эту тему?
2: На мой взгляд, эта тема очень актуальна по одной простой причине.
1: Мало радостных лиц видите?
2: Потому что сегодня обстоятельства жизни, они очень мало людям дают оснований радоваться, а в связи с этим люди не находят причины радоваться. И, не находя причин радоваться, все ходят подавленные и унылые.
1: Ну вот в Священном Писании я открываю Евангелие и неоднократно читал там такие слова «радуйтесь», «еще говорю вам радуйтесь», «всегда радуйтесь» и так далее, и так далее, и так далее. Мне показалось это странным.
2: Наверное, здесь может быть странным в том случае, если действительно нам смотреть на жизнь только лишь через призму тех негативных обстоятельств, в которых сегодня находится общество. Если смотреть нам сегодня на жизнь через призму экономических сложностей, если смотреть на жизнь через призму

0: призму отношений, может быть, иной раз очень сложных.
1: А у вас какая-то другая призма есть?
0: Да, я пытаюсь на жизнь смотреть через другую призму. И эта призма, она, конечно, заложена опять-таки в том же Евангелии. Апостол Павел некогда сказал такие слова. «Великое приобретение – быть довольным». Почему люди не испытывают радости? Потому что они не испытывают удовлетворения от того, что в их жизни есть, что они имеют. Они не испытывают удовлетворения от того, что, может быть, они хотели бы чего-то, а не получается достигнуть. Этим они разочарованы до глубины души, настолько, что нету причины, на их взгляд, вообще порадоваться. Но мне на память приходит ситуация другого характера. В книге Библии есть одна книга, она очень маленькая, ее читают очень редко люди. Она называется «Плач Иеремии». Эта история связана с пророком, в жизни которого, конечно, было трагедий очень много, переживаний, боли, отверженности своим народом, своими же братьями, которым он говорил важную весть от Бога. Если бы они его послушали, то очень многие бы проблемы избежал этот народ. Но закончилось все тем, что его земляки попадают в плен, большая часть, город разрушен, царь, который был в их народе, ему выкололи глаза и увели в плен. Перед этим всех сыновей этого царя уничтожили. Город разрушили, храм разрушили. И вот сидит этот пророк Иеремия на развалинах храма и плачет. Он высказывает боль от того, что было все прекрасно, прекрасный город. Было наличие всего у него, у его народа. Все было хорошо. Но теперь одни камни, разрушенные здания и ничего. Но после того он говорит, но смотрю я на все это и говорю, по милости Бога мы не исчезли. И поэтому благодарю Бога и говорю сердцу своему, не унывай. Вот как бы из этой ситуации я могу на сегодняшний день сказать, почему я не унываю даже тогда, когда я вижу, что не все получается.
1: Говорят, оптимист на кладбище видит одни плюсы. Крестов много. Вот, христианин – это оптимист, так?
0: Настоящий христианин, безусловно, это оптимист, который смотрит на жизнь именно с точки зрения, что сегодня хорошо, а завтра будет лучше, чем сегодня.
1: А если хуже? И практика показывает, что и условия жизни, и здоровье, и отношения между людьми, все это не идет как бы по восходящей вверх, а все это наоборот, теряется, становится меньше.
0: Вы знаете, с этой точки зрения, рассматривая все происходящее, есть доля истины в этом, что это так. Но почему я говорю, что оптимист считает, что все-таки будет все лучше? Потому что христианин, оптимист, смотрит на будущее через обетование, которое дал Господь.
1: Василий, не является ли, что вот то вы говорите, это просто слова? Вы, пока не заболел ребенок, пока не случилась какая-то трагедия, да, в вашей жизни, не дай Господь, и тогда все становится на свои места, и тогда все эти красивые слова, они забываются. Нет?
0: Вы знаете, я боюсь, чтобы это было так. Я боюсь, чтобы это было так. В жизни своей я потери имел некоторые, от которых я испытывал разочарование. Может быть, эти потери не были связаны, ну, скажем, с тяжелой болезнью ребенка. Я не могу об этом сказать, что было такое переживание. Но были серьезные вопросы, связанные с серьезными материальными потерями. Когда влезал в долги, приобретая что-то, а после этого в считанные минуты терял то, что приобрел, но зато еще оставалось плюс долги рассчитаться. А рассчитываться-то не с чего, потому что ты уже все потерял, чем даже потратив, мог бы вернуть долги. Согласен, что в эти минуты задаешь вопросы Богу. Господи, ну почему? Задаешь вопросы и испытываешь определенное состояние боли, непонимания. Но чем отличается верующий человек? Это то, что если я доверяю Богу, я понимаю, что у Бога есть ответ на этот вопрос. И что, почему произошло в данный момент, я не знаю.
1: А зачем Бог допустил?
0: Я помню однажды...
1: Зачем Бог? Ну вы вот своему ребенку допустите такое, да? Если Бог отец, если мы его дети, да? Зачем Бог допускает в жизни своих детей вот такие вот ужасные ситуации?
0: А скажите, пожалуйста, если вы знаете, что для того, чтобы вашего ребенка спасти от какой-то болезни, необходимо оперативное вмешательство. Да, ему придется пройти через определенную боль. Но после этого будет лучше. Скажите, вы пойдете на то, чтобы допустить ребенка к операции? Дадите добро на это или нет?
1: Вы считаете, что каждая трагедия это определенная операция,
0: я понимаю,
1: которая нужна нам?
0: Я понимаю, что каждая трагедия это в жизни нашей почему-то допущена. Я почему хотел бы сказать одну фразу, очень интересную, она мне очень нравится. Говорит так: все, что делает Бог, есть любовь, даже если я этого не понимаю. Исходя из этого, я могу сказать, что если даже Бог допускает в моей жизни какие-то трагедии, потери, еще что-то, болезнь близкого человека, то ли это ребенок, то ли это жена, то ли это еще кто-то из близких родственников,
1: то вы все равно будете радоваться.
0: Вы понимаете, когда речь идет о радости, радость, она имеет несколько сторон. С одной стороны, радость – это когда у меня на лице улыбка. С другой стороны, радость я в большей степени соотношу с состоянием души, спокойствия, стабильности и уверенности. И поэтому я могу вот здесь на своем лице улыбки не иметь, но мое сердце, оно не пребывает в состоянии подавленности, раздавленности, разочарованности. Я вот это бы тоже назвал радостью, потому что я не унываю, я не отпускаю руки, потому что я знаю, что да, может быть, мне и нужно через это пройти, но все равно впереди есть ситуация более позитивная для меня, для тех, кто рядом со мной. Поэтому, когда Священное Писание говорит о радости, оно не говорит об эмоциональном состоянии или же том, что я буду в своей мимике сохранять на своем лице. Не об этой радости говорит Священное Писание. Священное Писание говорит о радости как о состоянии души, когда человек просто испытывает спокойствие, стабильность и уверенность внутреннюю.
1: Спокойствие – это спокойствие, а радость – это все-таки радость. И когда человек радуется, да, он может не улыбаться, но все равно это определенное эмоциональное состояние.
0: А ведь согласитесь, когда человек испытывает внутреннее спокойствие, то, в принципе, вы не увидите на его лице разочарование. Разочарованный человек и унывающий никогда не будет внутренне спокоен. Ну, никогда. А это несовместимые два понятия – внутренняя стабильность и спокойствие и уныние и разочарование. Поэтому, возвращаясь к тексту, который апостол Павел сказал, что великое приобретение – быть человеку всем довольным, именно отсюда исходит корень радости христианина, который просто испытывает удовлетворение от того, что в его жизни господином является Христос. А если Христос Господин моей жизни, то значит, все, как бы ни было, в итоге Бог приведет к самому лучшему.
1: Ну, во-первых, если человек доволен всем, что есть, он ни к чему не будет стремиться, он не будет получать образование, он не будет работать, он покроется плесенью, он всем доволен, да? Все хорошо. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, если у человека нет куска хлеба и нечем накормить своего ребенка, как он будет доволен?
0: В принципе, вы задаете вопрос, который некогда мне задал один профессор в университете. Но так как это был университет, то именно относительно образования вопрос и был поставлен. Вы знаете, Христос и Бог никогда не приглашает нас, говоря о довольстве, Он не приглашает нас к тому, чтобы мы вели жизнь без какого-то движения к развитию. Жизнь христианина – это всегда развитие.
1: Ну, если вы всем довольны, куда развиваться-то, зачем?
0: довольство, о котором говорит Господь, оно связано с чувством благодарности за то, что я имею. И даже если я стремлюсь к большему, я готов принять ровно столько, сколько я получу от Бога, достигая этого больше. То есть христианская радость и христианское удовлетворение тем, что я имею, оно не ограничено тем, что дальше развиваться не нужно. Христианская радость, она ограничена тем, что человек просто не унывает от того, что, может быть, что-то на его пути не получается. Но при этом он все время стремится чего-то достигнуть лучшего, стремится развиваться в вопросе образования, в вопросе материального благосостояния. Он стремится к этому, идет в процессе развития, но, может быть, не все сразу же достигать удается, а если даже не получается, он не унывает. Не получилось этот раз, он завтра встает, пытается сделать снова. Не получилось еще раз, он встает, пытается снова, но при этом он не опускает руки, не впадает в уныние, потому что он благодарен Богу. Ну, не получилось сегодня, ничего, начнем, завтра сделаем еще раз. Но при этом он анализирует, что произошло, почему не получилось. Он молится, спрашивает в молитве: «Господи, что, может быть, я допустил ошибку, что я сделал, что вот так получилось? Ты помоги, подскажи, помоги мне понять, а нужно ли мне это сделать? Если нужно, то ты завтра помоги мне в этом вопросе по-другому, чтобы достигнуть результата. Я прошу тебя, ты сделай так в моей жизни, дай мне мудростью видеть путь, чтобы это было благословением для меня, для тех, кто рядом со мной».
1: Хорошо. Ну вот то, о чем я уже сказал. Вы просыпаетесь утром, хлеба у вас нет, детей кормить нечем. Зато есть Библия, где вы читаете: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». И там рядышком еще один текст: «Всегда радуйтесь». Можете прокомментировать?
0: Безусловно. А если в моей жизни такое случится, я думаю, что у Бога есть ответ, если бы я оказался в такой ситуации. Поэтому я думаю, что я бы пошел искать, где найти кусок хлеба, но при этом я бы не впадал в уныние, потому что я знаю, что Бог верен своим обещаниям. Ведь дело в том, что отношения с Богом – это то, что проверяется. Проверяется в процессе жизни. И в процессе жизни очень часто мы, имея отношения с Богом, в молитве, приходя, принося Ему нужду, мы получаем ответ. И на этих ответах молитвы мы строим нашу жизнь повседневную в дальнейшем. И исходя из этого, если я знаю, что Бог умеет отвечать на мои молитвы, даже если я сегодня проснулся, и у меня на столе нет хлеба, я знаю, что у Бога есть ответ для меня, и Он усмотрит для меня хлеб, Он усмотрит для меня, где я смогу заработать, Он усмотрит, может быть, того, у кого есть сегодня два куска хлеба, ему достаточно одного, и он сможет поделиться. Я не знаю, как Бог решит эту проблему, но у Него решение этих проблем я знаю много, и я, может быть, не смогу даже перечислить все те, которыми бы мог Бог разрешить ту или иную ситуацию. Но я доверяю Богу. Именно в этом отличается христианин, что он доверяет Богу даже тогда, когда действительно вот ситуация, как вы говорите, он проснулся, а нету. Но христианин, он никогда не сядет в безделье, опустив руки, ожидать голодной смерти. Он будет искать и в поиске своем будет обращаться к Богу. А Бог будет давать. Бог будет давать, а пути Божии я не знаю. Его пути гораздо более интересны, нежели даже я могу сейчас попытаться все перечислить. У Него есть ответ.
1: Я встречал людей, которые говорят о том, что Бог молчит. Вот совсем недавно беседовал с человеком, и он считал себя избранным, считал себя верующим. И вот оказался в ситуации, когда, ну, просил, молился: «Боже, ты покажи мне путь, да? Там сложные отношения в семье были, что делать, как?» И вот человек так и остался дезориентированным, никто никакой путь ему не показал, вот так ничего он и не услышал. Вы говорите, что в случае, если у вас нет куска хлеба, то Бог обязательно поможет и даст, и направит. А если не поможет и не направит? Сколько людей нищенствуют, и сколько людей всю жизнь так живут, перебиваются и голодают? и умирают сколько людей от голода?
0: Безусловно, что у нас зачастую возникает этот вопрос, как быть в подобной ситуации. Но вы знаете...
1: Что Бог как-то избирательно отвечает? Вот, допустим, вам отвечает, этим людям Он не отвечает.
0: Я просто могу вспомнить ситуацию из жизни патриарха Авраама, когда в его жизни очень интересно складывались отношения с Богом. Бог его вывел из дома, где его родня жила, и сказал: «Иди в землю, которую я тебе покажу». И Авраам пошел. Бог по дороге ему говорит: «У тебя будет большое потомство. Вот посчитай, сколько звезд на небе. Сможешь посчитать? Вот столько будет. Не сможешь, знай, что у тебя будет их вот ровно столько, что даже посчитать нельзя». И когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Авраам, может, исполнение этих обетований в жизни своей не увидел до конца. Но была интересная ситуация, когда Авраам проявил недоверие Богу, придя в одну из земель, куда Господь вел. Он вместо того, чтобы свою супругу назвать своей супругой, он представил ее как свою сестру. И в итоге, в общем-то, получилось так, что тот царь, который жил в той земле, он увидел ее красивую, и он подумал, что она свободна, и он ее взял к себе в гарем. Это Восток. А Бог обличил этого царя и сказал: если ты хочешь, чтобы было хорошо тебе и народу твоему, верни эту жену этому человеку, потому что она жена его, она не сестра. После такой ситуации, если мы проследим по тексту библейскому, мы увидим, что в жизни Авраама был период длительностью не менее 10 лет, а то, может, и более, когда Авраам не слышал никаких указаний от Бога, что делать. Я часто, когда смотрю на эту ситуацию, я для себя задаю один вопрос. Как бы я себя повел, если бы меня Бог вывел в чужую землю, наобещал целую гору всего, а потом на 10 лет бросил и со мной вообще не разговаривает, молчит? Эта ситуация непростая. Авраам все-таки остался доверяющим Богу, и когда спустя годы Бог пришел к нему и разговаривал с Авраамом, Авраам остался верен. Поэтому я думаю, что есть одна проблема, что у нас у людей нет терпения ожидать Божий ответ. Бог отвечает. Он никогда не оставляет без ответа наши молитвы, наши прошения. Другой вопрос, что у нас не хватает терпения, и мы ждем иной раз его ответ вот здесь и сейчас. И если здесь нету, все, день, два, неделя, месяц, все, Бог меня бросил, Бог молчит, Бог меня оставил, Бог меня забыл. Бог никогда нас не оставляет. И поэтому, если посмотреть на сегодняшний мир, да, люди, очень многие ходят унылые. По одной простой причине. Они не знают Бога. Не знают Бога как друга. Они, может быть, знают о Боге. Они, может быть, слышали, что есть такой. Но они не знают Его как друга своего. А поэтому все, что можно сказать... Если мы хотим все-таки радоваться, не унывая, идя жизненным путем, то очень важно идти и быть уверенным. Я доверяю Богу, а у Бога есть ответ на всякую мою нужду. Я не буду разочаровываться, я не буду унывать, я буду вот здесь, испытывая радость. Радость от того, что есть Тот, кто знает мой завтрашний день, и Он позаботится. Не потому, что я сегодня что-то имею много, а потому, что я доверяю Богу. И с Богом я буду и развиваться в своей жизни, и трудиться, и учиться, и зарабатывать средства. Все я буду пытаться сделать с Богом, а Бог будет давать ровно столько, сколько мне нужно. Главное – доверять Ему.
1: Спасибо. Спасибо, Василий. Спасибо за эту встречу, за беседу. Всего доброго.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
3: для вас поет Марат Мартыкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Всем здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Надюш, ты что, решила пол помыть? Да у нас вроде чисто.
1: Да нет, это я в классе убиралась. Мы с моим соседом по парте Петровым дежурные были.
0: А, просто ты так спешила на программу, что забыла со своей шваброй расстаться.
1: Нет, я ее специально взяла, чтобы от Тузика защищаться.
0: От какого Тузика?
1: Тузик – это собака Петрова. Я пока в классе пол подметала, он домой за своей собакой сбегал, привел ее в класс и говорит: «Помой сегодня за меня пол, а то я Тузику скажу фас на тебя».
0: А ты что?
1: Сказала Петрову: «Убирайся сам». А потом... сказала Тузику, что он злой и противный. И хозяин у него тоже противный. И вообще, за то, что мне его собака колготки порвала, я и Петрова, и его Тузика никогда не прощу.
0: Так этот пес что, тебя укусил, что ли?
1: Не успел, только дырку на колготках сделал. Да такую, что не зашит теперь. Я ему шваброй пригрозила и убежала.
0: Неприятная история, конечно.
1: Неприятный Петров. Я с ним теперь даже здороваться не хочу. Вот как он меня обидел.
0: Да, Надюш, вот ты, наверное, никогда никого не обидела, не огорчила и слова плохого не сказала. Да?
1: Ну, как сказать? Не совсем. Ну, в общем, это было очень редко.
0: К сожалению, Надя, каждый человек порой совершает что-то нехорошее.
1: Взаправду каждый?
0: Абсолютно каждый человек бывает виновным и нуждается в прощении. А хочешь, я тебе открою секрет? Кого прощает Бог? Господь Иисус обещал: того, кто умеет прощать, Он тоже обязательно простит. И меня, и всех людей Бог прощал очень много-много раз.
1: А что делать тому, у кого не очень хорошо получается прощать?
0: А об этом можно узнать из истории, которую рассказал Господь Иисус.

0: одном государстве правил справедливый царь.
1: И был у него слуга, который очень часто брал у царя деньги. Царь давал ему в долг и никогда не отказывал. Теперь слуга должен был царю целую гору золотых монет.
2: Дядь Лёш, а на эти монеты можно купить дом, конюшню и настоящую живую лошадку?
1: На эти деньги можно купить 1000 домов и 1000 лошадок.
2: Взаправду? Вот это да!
1: Действительно, это огромная сумма. И пришла пора возвращать деньги царю.
0: Царь вызвал слугу и потребовал: «Верни мне деньги, которые ты брал у меня на время».
3: А слуга в ответ: «Нет у меня денег».
0: Тогда царь приказал: «Продайте в рабство этого слугу, его жену, его детей и отберите все, что он имеет. Хотя бы этим он оплатит долг».
1: Тогда слуга упал в ноги царю и стал упрашивать его: «Государь, потерпи, и я все тебе заплачу».
0: Жалко стало царю беднягу, и хоть слуга не заслуживал этого, царь не только отпустил его домой, но и весь огромный долг ему простил.
1: Когда слуга вышел из царского дворца, он нашел одного из своих товарищей, который должен был ему всего несколько золотых монеток.
2: «Ой, а за эти деньги можно купить только одну лошадку, да и то беспородную».
1: Ну да, эта сумма небольшая. Тем не менее, слуга схватил своего товарища и стал душить его, говоря: «Отдай мне, что должен».
2: А товарищ упал к его ногам, заплакал и умолял: «Потерпи, и я отдам тебе, что должен».
1: Но слуга не захотел его простить, а пошел и посадил его в тюрьму.
0: Его друзья увидели это и огорчились.
1: Они пошли к царю и рассказали ему о происшедшем.
0: Тогда царь позвал слугу и сказал: «Ты злой человек! Я простил тебе огромный долг, потому что ты упрашивал меня, не нужно ли было тебе простить товарища твоего, как я простил тебя».
1: И разгневавшись, царь отдал слугу тем, кто наказывает преступников, пока он не вернет ему всего долга. Наверное, многие согласятся, что добрый царь поступил справедливо.

0: после нашей истории многие ребята, наверное, поняли, чтобы простить другого, нужно вспомнить, что их Господь тоже простил.
1: Дядь Лёш, а я думаю, что Петров прощения не заслуживает, поэтому я решила его простить, ну, как добрый царь.
0: А как насчет Тузика?
1: Тузика тоже прощаю. Я вообще собак очень люблю. Ну вот, немножко колготки жалко.
0: Но чтобы поднять тебе настроение, давай сделаем из этих колготок собачку.
1: Мне эта идея нравится.
0: Давай их сюда. Мы сделаем из них туловище. Отрезаем вот такую часть. И теперь ее нужно набить ватой.
1: У меня это очень хорошо получается.
0: Прекрасно, держи. А я в это время подготовлю ушки, лапки и хвостик для собачки. Нужно сначала сделать трафарет для лап, ушей и хвоста. Нарисуем на картоне его.

0: Ну, как тебе?
1: Классно.
0: Теперь лапки. Хвостик немножечко сложнее, нужно его вот так вот закрепить сначала и потом приложить сам хвостик.

0: О, а в нашей коробке есть наклеивающиеся глазки.
1: Отлично. Можешь их приклеить. А я пока займусь носиком для собачки.
0: Эта собака будет жить у меня в комнате, на подоконнике. Будет смотреть в окно, когда я возвращаюсь.
1: А еще она сможет согревать твою комнату.
0: Как это?
1: Она будет задерживать холодный воздух, который дует из окна в морозы.
0: За правду. Ну вот и все. Завтра дам Петрову погладить мою новую собачку. Ведь я уже не обижаюсь.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет детский хор

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем наши темы на «Лицемерию нет». И сегодня хотелось бы поговорить о таком библейском тексте, который говорит о пустословиях, о смехотворстве, о сквернословиях.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: Это послание апостола Павла к Ефесянам, глава 5, стих 4. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, напротив, благодарения». Вот апостол Павел говорит верующим людям в Ефесе, что сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны верующим людям. И как-то сразу грустно становится.
3: Ну почему? Например, сквернословие, я считаю, это вообще никак даже нормальному человеку, даже просто, вот не имея никаких серьезных принципов духовности или еще, просто обычному человеку неприятно.
4: Юлия Лупашина. Увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
3: Если человеку нравится сквернословие, то это, я считаю, небольшое отклонение, потому что человек не может выразить свои чувства без негатива, без обвинения кого-то или высмеивания кого-то, унижения кого-то. То есть это невзрослость, неумение решать проблемы другим путем. Поэтому сквернословие – это гадкие, обидные какие-то слова, которые людям удобно говорить для того, чтобы унизить кого-то или оскорбить. И это никак неприемлемо, не просто верующим, вообще никому.
1: Вообще неприемлемо. Ну, с этим-то, в принципе, никто-то особо спорить и не будет. Вот. Может быть, кроме некоторых особо злоупотребляющих сквернословием, оставим их на их совесть. А вот как быть с остальными словами, которые не рекомендуются?
3: Сквернословие, а еще там какое?
1: Пустословие.
3: Пустословие?
1: По порядку можем пойти. Пустословие и смехотворство.
3: Что значит пустословие? Есть там что-нибудь?
5: Греческое слово переводится на русский язык. Глупые речи, глупости, вздор.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
5: На другой перевод переводят, например, слово «не должно быть ни постыдных речей, ни глупых разговоров». Глупые разговоры. Фактически.
1: А в русском языке это слово что-то значит?
3: Ну а что значит «глупый» тогда? Для кого-то, допустим, я глупая, для кого-то, допустим, кто-то глупый. Да?
1: Посидели, два человека поговорили,
3: да.
1: Они вроде все очень серьезно, а человек со стороны, да что ты, вы глупости какие-то говорите?
3: Да-да-да. Ну как определить глупость, извините? У всех разный уровень образования, возраста, да? Дети вообще каких-то глупостей с нашей стороны говорят. Вот, а другие люди,
1: интеллигенты, для них это не просто важно, они еще и учатся на тех вещах, которые говорят. Ну вот дети, да. Когда они общаются между собой.
6: Ну глупость, наверное, это антоним мудрости, так понимаю.
4: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
6: И люди, которые говорят, может быть, что-то такое возвышенное, существенное, но оно не соотносится к истине, наверное, это есть глупость. То есть людей обманывать...
1: Вы знаете, как я склонен обычно слова разбирать, как они написаны. Вот написано пустословие. Пустое слово.
5: Ну, это слово в русском переводе.
1: Да, в русском переводе.
5: Так мы же...
1: Пытаемся до сути докопаться.
5: До сути пытаемся докопаться, да. Поэтому пустословие, да. Нет никакого противоречия между пустословием и глупой речью. Пустое слово.
1: Пустое слово.
5: Глупое
1: слово. То есть слово, не имеющее какого-то
6: веса,
1: смысла, разумного смысла, может быть, не имеющего, не приносящее пользы никакой. То есть если этот разговор не приносит никакой пользы, а приносит только глупость, вред, еще что-то, тогда этот разговор
6: не имеет. В Библии есть сравнение. Вот, глупый тот человек, который, не принимает Бога как своего, как Творца, как своего Создателя. И в то же время говорится, что блажен тот, который доверяет Богу, кто надеется на Него. Ну, вот может быть, этот оттенок глупости. Вот
1: можно еще вспомнить, что мудрость человеческая и мудрость Божья, они чуть ли не диаметрально противоположны. И когда Бог говорит, то, что мудро у человеков, у Бога это глупость. И наоборот, то, что Бог считает мудрым, очень многие люди начинают почитать за глупость.
3: Тут очень сложно понять. Но вопрос такой, к чему он это говорит? Вообще эти слова обращены, допустим, в отношениях к церкви, когда идет служение или общение между какими-то духовными наставлениями, да, либо это идет между там, собой, встретились с ребята там, или поговорили, или вот там, я не знаю, пошутили, поигрались,
6: провели
3: поболтали,
6: время, так
3: да.
6: скажем, да.
3: Ну, например, вот, да, вот, наблюдая над животными, они так смешно и глупо ведут себя иногда, да, там нам смешно.
6: Гоняюсь
3: мы с ними там тоже подурачились, да, поигрались, или с детьми, с маленькими также по глупым какими-то вещами занялись. А что в этом плохого? Это как-то Бог осуждает, получается?
1: Ну, давайте или я нет? прочту с начала главы, это всего лишь четвертый текст. Вот с...
5: Да, я как раз хотел это попросить сделать.
1: Да. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас. И я здесь уже вижу следующее, что Он призывает нас жить таким образом.
5: И что
1: жить, подражая Богу. Дальше написано. Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение. И так дальше, так
5: и
1: дальше.
5: Вот то, что дальше это... очень важно. Почему?
1: Хорошо.
5: Потому что он снова возвращается к тематике третьего стиха. И он говорит, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, да?
1: Или любостяжатель.
5: Или любостяжатель, который есть служитель, не имеет наследия в Царстве Божьем. В третьем стихе он разбирает те же самые пороки. Да? Всякое облуд, всякая нечистота и любостяжание неприлично вам. И когда говорится в четвертом стихе о сквернословии, пустословии и смехотворстве, я считаю, что они написаны в одном контексте. И речь идет не просто, когда кто-то там просто наивно там ни о чем поговорил, там, или вот как вот Юля сказала, дети там, да.
6: Бытовую тему какую-нибудь, да.
5: Но речь идет об определенном контексте, об определенных пороках. И те тексты, которые здесь написаны, как сквернословие, пустословие, смехотворство, идет в контексте блуда, нечистоты, слово нечистота здесь имеется в виду как раз именно в том же самом контексте порочность или аморальность, да, переносное значение, которое используется похотливый, развратный, распутный, да, вот. Поэтому я считаю, что речь идет вот именно вот в этом контексте употребляются эти слова. И говорить просто о шутках там еще. Бывают шутки как раз, и, кстати, если говорить о шутках, грубых шутках, да, пустословных, пустых шутках, посмотрите, на чем сегодня смеются с телеэкранов. Это как раз связано с развратом. Все пошлые шутки, они на одну тему, да? Они связаны с сексуальностью, с извращенными отношениями и так далее. И вот это действительно в этих стихах осуждается, я считаю. Но речь не идет вообще о шутках всякого рода, потому что есть чувство юмора у человека, есть такая эмоция, как смех, который создан Богом, и она имеет место быть, у нее есть право проявляться в человеке и говорить, что ее вообще нужно убрать, заглушить, и как какие-то отшельники, да? То есть там плакать, смеяться только... над какими-то конкретными вещами.
6: Ну, когда смотрите, друзья, вот 7 стих в этой же главе пишет: «Итак, не будьте сообщниками их».
5: Их.
6: Если сообщники, значит, есть сообщество.
5: Это блудники.
6: Вот теперь
1: это чьи?
6: Вот
5: блудники
1: теперь...
5: и нечистые.
1: 6 стих пропустили. Опять прочитали, 6 пропустили, 7 вывод сделать. 6. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления».
5: Обольщает.
1: «Итак, не будьте сообщниками их». То есть сообщниками тех, кто обольщает пустыми словами.
5: Вот обольщает к чему? К блуду и нечистоте. Потому что контекст такой.
1: Вы знаете,
5: речь идет не просто об обольщении, что тебя обольстили, на шутку тебя это, короче, развели. Не об этом идет речь.
1: Вы знаете, если смотреть о контексте, то я бы прочитал бы еще несколько стихов выше, из конца 4 главы. Там написано не только о них. Там написано: «Гневаясь, не согрешайте, не давайте место дьяволу. Кто крал вперед, не кради, трудись сам. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены. Всякое раздражение, ярость и

0: разные аспекты христианской жизни. И вот даже как мы с вами здесь общаемся, да или любой диалог, иногда диалог не всегда последовательный, а иногда перескакивает, потому что у меня появилась мысль, и я хочу ответить не на вашу мысль вот сейчас, а на ту мысль, которую вы сказали чуть-чуть до этого. Поэтому вот эта вот последовательность, она совершенно не обязательна в данном случае. Вот. И когда я вижу здесь, опять же, вот в 4 главе 29 стих, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только какое? Только доброе, что для назидания.
1: Ну, то есть опять оно написано в контексте.
0: В контексте чего? Кто крал вперед, не кради?
1: Да.
0: И гнилось. Ну, понимаете?
1: Ну, я не думаю, что здесь Павел говорит о такой сфере, как юмор вообще. Здесь идет, речь идет о пороках определенных. Угу. И слова, связанные с этими пороками, речи, связанные с этими пороками, приглашающие к этим порокам. А мы начинаем в эти тексты засовывать смысл о том, что сейчас чуть ли не готовы сказать всем христианам, что чуть ли не смеяться – это грех. Христианство пережило эту эпоху, когда говорили, что смеяться – это грех.
0: Пережило, знаете, я не хочу сейчас это заявлять, но я хочу понять, что значит слово «смехотворство» и почему Павел в данном случае говорит, что это неуместно. И хорошо, если действительно это слово связано только с пошлыми шутками, а если больше?
2: Что имеется в виду больше? То есть
0: просто с шутками?
2: Просто с шутками?
0: Например, что христианам неуместно шутить. Мог он такое сказать или нет?
2: Я думаю, Христос сам шутил. И в Библии несколько вариантов шутки.
0: А есть примеры?
2: Да, он приводил. Я просто сейчас...
3: В хорошем смысле шутил.
2: В хорошем смысле.
1: Чувством шутил, юмора да. Обладал.
2: Да, у него были шутки.
3: А вот иронии, так скажем. Иронии даже. Может быть, не шутки, да. А иронии, скорее всего.
0: Да. Иронии, да, но ирония и шутка – это тоже разные вещи.
1: А вот некоторые говорят, что ирония даже хуже шутки.
2: Да.
1: Вот Илия скачет вокруг, да, на горе Кармель.
3: Громче кричите.
1: Вокруг. И громче кричите. Да может, ваш Бог заснул? Что это?
0: Да. Ну, во-первых, Илия не Христос, и Илия после этого побежал искать Бога, буквально через день. Да, через день там он уже испугался, и потом осознал, что он потерял связь с Богом, и побежал до самого Кормила, 40 дней убегал, чтобы искать, найти Бога обратно.
3: Здесь поэтому там вопрос какой, в некотором смысле,
0: что именно произошло.
3: Жрецами.
0: А вот сказать, что Христос пустословил, мы точно не можем. Нет. Потому что любое его слово имело смысл. И если он где-то сказал слово с иронией, или где-то сказал слово оскорбление...
3: Это не было злой шуткой, кстати.
0: Это не было шуткой. Это было очень даже серьезно.
2: Но давайте так подумаем. Если человек создан Богом, то у нас есть такое чувство, как юмор. И иногда, есть. Когда люди смеются, они счастливы. И нельзя иногда как бы отрицать вот это вот, что только вот в таком умиротворенном состоянии мы можем испытать счастье.
0: Наше счастье... Это было бы очень печально.
2: Есть такое выражение. Мы так долго смеялись, что поняли, что это серьезно. Угу. То есть отношения серьезные возникают чаще всего между людьми, которым постоянно весело вместе, им хорошо, они счастливы. У них есть много общего в том, что их веселит. Потому что даже, говорят, брак не может нормально существовать, если чувство юмора разное у людей. Угу. И они не могут посмеяться над тем же, тем, что смеется другой. Вот. Юмор – это нормально. Если человек шутит, не обидно, потому что обида – это разрушительное чувство, соответственно, уже положительного, хорошего, доброго, и любви там уже нет. А Бог говорит, любите друг друга, значит, юмор в добром понимании, который как бы созидает людей и дает им развитие духовное, моральное и тому подобное, почему бы нет? Нельзя смеяться над болью, над смертью или еще над какими-то вещами, которые действительно страдания приносят.
1: Если твоя шутка причиняет боль другому человеку, если она его оскорбляет, конечно, такие шутки неуместны.
2: А если юмор ради
1: радости? Если тебе какой-то эпизод или какая-то там, какой-то случай заставляет тебя улыбнуться, какая проблема в этом?
2: Почему?
1: И даже если посмеяться громко.
3: А я вот верю, друзья, что здесь Павел пишет все-таки о сообществах, которые именно вот проводили время в таком времяпровождении, у него заключалось в этом смехотворстве. Я думаю, что и сегодня мы можем видеть такие сообщества.
1: Конечно.
3: И вот прилично ли христианину посещать контекст, такие
1: опять,
3: сообщества?
1: Опять-таки, эти сообщества, они все находились в контексте нравы. Развратных да. нравов. Там был блуд, там была нечистота, там был разврат. И сегодня такие сообщества, а где еще?
3: Так скажем,
1: а
3: плотские шутки,

0: да, которые вызывают какие-то возбуждения у человека.
1: Просто когда человек находится в сообществе, где нужно творить смех, то есть смехотворством заниматься, если говорить дословно о русском слове.
0: Люди пришли посмеяться.
1: То есть они пришли и посмеяться, и они пришли придумать что-то, над чем будут смеяться другие. И когда начинаешь...
0: Когда начинаешь
1: все это делать, во-первых, на это уходит уйма времени. Ну вот, гораздо больше, чем порой можно себе представить. А во-вторых, какие в итоге получаются эти шутки? И к чему они приводят? И они не могут не шутить вне контекста той жизни, в которой мы живем. Да. Им приходится шутить в контексте этой жизни.
0: Верно.
1: Но контекст этой жизни каков?
0: Когда Христос говорил, что
1: в последнее время будет как в одни Содома и Гоморра.
2: Когда ты шутишь, твои шутки... возвышают греховный образ жизни, это плохо. Но в то же самое время посмеяться над собой, когда это не связано с грехом, может связано просто с какими-то твоими профессиональными ошибками, с бытом, с культурой. Угу. И ты, немножечко там, да, надстроился.
1: А где грань между посмеяться немножечко друг над другом, над собой?
2: Когда ты рассказываешь пошлые анекдоты там о любовниках, и все связано с изменой, с развратом, как вот здесь. Конечно, это пошло, и это воспитывает, да, ум, и как бы роняет идеалы семьи, там, верности.
1: Грань только лишь в том, о чем шутим, хорошее и плохое, или есть еще грань в количестве? Есть ли грань количества?
3: Я скажу так, когда люди очень много времени проводят в праздности, то есть у них нету цели разумно что-то пытаться сделать, жить ответственно своей жизнью, то есть заниматься не только собой и своими удовлетворениями, да, там, своими расслаблениями и счастьем, а находиться в обществе своих близких, заботиться о своих там родных, помогать нуждающимся, в принципе, это вся цель нашей жизни, это помогать нуждающимся, и любить, научиться любить других, то есть отдавать. Соответственно, если человек занимается чем-то, ему не будет время постоянно находиться, вот как там описано, в разгуле, в пустословии, в этом смехотворстве, в этом бесконечном. А если человек живет нормально, и даже если не всегда 100% хорошо, да, все мы делаем какие-то ошибки, но живет нормально, не постоянно в этом праздности, то приходит время и отдыха, когда человеку надо расслабиться.
1: Конечно.
3: Или какой-то кризисный момент между отношениями. Шутка иногда сглаживает. Она снижает
2: ситуацию.
3: Уровень агрессии, когда человек вдруг против себя настроен, ты можешь как-то легко пошутить, и человек, немножко рассмеявшись, успокаивается и перестает агрессивно на тебя нападать.
1: Говоря об уровне агрессии, например, сказано в притчах, что и подарок снижает уровень агрессии. Вот, и взятка фактически делает то же самое порой. И поэтому говорить о том, что только потому, что мы получили такой положительный эффект, то средство, с помощью которого мы достигли этого эффекта, правильное, не совсем корректно.
3: Это мудро.
2: Вы смеетесь в своей жизни, Андрей?
1: Да.
2: Отлично, в чем проблема-то?
1: Так я разве говорю, что это проблема? Я хочу знать, где грань. Потому что мы отсекли, мы сказали, что пошлые шутки нехорошо. Шутки, которые оскорбляют кого-то, нехорошо. Значит, у нас остались только те, которые не пошлые, которые не оскорбляют, которые добрые. Стал другой вопрос. Много ли можно?
2: То есть я сколько? Считаю, что граница, конечно, должна быть.
1: Да, и вот она сказала, что если мы все время будем проводить в этом, или если мы находимся в сообществе, которое только и занимается, что это делает, значит, это для христианина неуместно. А где вот эта грань? Сколько времени можно, а сколько
3: времени
1: нет?
3: День посмеяться, сколько грань?
1: Я понимаю, что мы сейчас можем далеко зайти и сказать, 2 минуты смеяться можно, 15
3: лет. Все зависит от темперамента. Еще, понимаете, человек отличается от другого, от потребностью проявления своих чувств и эмоций. Есть люди, которые с рождения любят смеяться. Они, им все весело. Даже если они не ржут, как кони, да? У них просто все довольно спокойно и легко. Вот эти вот юмор выходит сам по себе. А другие люди, они вот как не хотят пошутить, у них ничего не получается. Они не могут.
0: Некоторые такие вообще не понимают юмор.
3: Да.
2: И некоторые родились в достаточно благополучное время, в благополучной семье, в благополучных обстоятельствах. Им есть в жизни место смеха. Весело. А есть те, которые такая жизнь, что даже вот и смеяться некогда. Все зависит.
1: Вы сказали о том, что когда люди проводят много времени в праздности, это однозначно нехорошо.
3: Это разлагает личность просто.
1: Да.
2: Да и заповедь говорит, 6 дней работай.
1: Христос сказал так. Причем начал он все это говорить словами «порождение ехиднины», то есть он вообще начал с оскорбления. Вот. И я всю речь зачитывать не буду. И он говорит: говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Мы говорим, что проводить много времени в праздности вредно, а Христос сказал, что даже одно праздное слово уже потребует ответа в день суда. То есть не то, что я много времени в праздности провел.
2: Что такое праздное слово?
1: Так, а что такое праздное времяпрепровождение?
3: В суд,
2: это разные вещи.
3: Суд обычно происходит
1: над
3: каким-то негативным поступком. Человек приводит в какое-то негативное состояние другого человека. За это осуждаются. Если ты со своей шуткой привнес только благо, так приходи на суд смело и уверенно. Я ничего плохого не сделал. Потому что Бог скажет, ты ничего плохого этой шуткой не сделал. А вот то, что ты причинил этой шуткой вред, кто-то расстроился, обиделся и пошел там что-то наделал, Неважно, какая-то боль произошла в человеке, может, это травмировало этого человека настолько, что он потом, не знаю, там, кем стал. И ты отнесешься как виновным уже, и ты на суде будешь виноват.
1: Но когда ты действительно кого-то оскорбил, в данном случае под праздным словом стоит греческое «аргос», бездеятельный, не имеющий работы, ленивый, праздный, ничего не делающий, непроизводительный, безуспешный, бесплодный. Угу. То есть не оскорбительное, заметьте. Здесь нет негатива, здесь просто есть пустота. Слово, которое не принесло пользы.
0: То есть слово, произнесенное в праздности человека.
1: Да. Это слово не принесло вред, не обязательно. Это слово не принесло оскорбления. Это просто слово не принесло пользы. Обратите внимание, что когда Христос говорил, даже когда он говорил с иронией, даже когда он говорил оскорбление или еще что-то, вот как здесь мы видим, он начал с оскорбления. Для чего? Все это имело смысл. Имело смысл где-то человека встряхнуть, где-то человеку открыть глаза, где-то показать его на его сущность, обличить его, еще что-то. То есть каждое слово, которое Христос говорил, имело определенный смысл. Когда Павел вот нам говорит, вот у вас открыт этот текст, да, он как говорит: «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные». То есть смысл его всей вот этой вот рассказа о том, как мы должны себя вести, а как не должны себя вести, заключается вот в этих словах. «Подражайте Богу». Вот у нас есть четкий пример. Христос. Он прожил 33 года на земле. Как он себя вел? 3 года его жизни на земле достаточно подробно у нас описано, 3,5. Как он себя вел? Вот для нас пример для подражания. У нас есть апостолы, которые тоже определенным образом себя вели. Как они вели? Что они себе позволяли, что они не позволяли?
0: Они подражали Христу.
1: Подражали Христу и очень даже подражали. И где у них не получалось, нам четко описывает Евангелие и обличает и их тоже. Где они делали не так. Почему нам, как христианам, нужны какие-то дополнительные оправдания? Вот это нам еще не хватает, вот того нам еще не хватает. Посмотрите, как они жили. Им хватало?
3: Хватало чего?
1: Того, радости вот этой. Потому что мы же говорим, вот нам это смехотворство или эти шутки, которые добрые шутки, они приносят нам радость. Да, написано, радостное сердце благотворно, как врачество. Но радость и шутки – это разные вещи, по-моему.
2: Радость может быть без шуток. Может быть с шутками.
1: Может быть и с шутками.
3: Шутка может быть.
2: В чем проблема?
1: Радостная. А шутка может быть и не радостная.
0: Радость внутренняя.
1: Так это раз.
2: Совершенно смех
1: наружный. Четко разные вещи.
2: А шутка может быть очень назидательная.
3: Да, как у Христа.
1: Может быть.
2: А шутка может быть исцеляющая.
1: Если она назидательная, если она исцеляющая, флаг вам в руки. Но если она праздная, то есть пустая и не приносящая пользы, то за нее придется ответить в суде. И так сказал Христос. Я не вижу другой альтернативы. Если вы видите, я бы с радостью на эту тему пошутил.
2: Хочется пошутить, а нельзя?
3: Я бы пошутила, но промолчу, называется.
1: Вот и получается, да. А что делать? Если у вас есть какие-то альтернативы... Это Священное Писание. Не то, что я придумал. Я вот вижу это из Священного Писания. Если вы видите другое, я бы с радостью это тоже увидел.
3: Ну вот мы видим, я так поняла, вот у Димы я согласна. Я вижу вот именно в этом тексте совершенно полное... согласие с тем, что праздное — это не то, что прям совсем бесполезное, а то, что это разлагает и приводит к праздности. То есть праздные вещи, которые ты говоришь, и этим как бы вводишь человека вот в это состояние. То есть как бы проповедуешь вот эту вот бездеятельную, глупую жизнь и вводишь его в соблазн наслаждений, как сейчас проповедуется тоже. Ну, это не проповедь, а как правильно сказать?
2: Пропагандируется.
3: Пропагандируется, да. То есть, чтобы люди наслаждались жизнью бесконечной и ни о чем не задумывались, да. Получали удовольствие по полной программе, не думая, чем это закончится даже.
0: Вообще, в нашей жизни очень много подделок. то, что Бог сотворил, добрым, красивым таким, для счастья человека, наш враг, дьявол, он пытается сделать подделку. Я думаю, что также Господь дал чувство юмора, а дьявол сделал подделку.
1: Да.
3: Аминь.
2: Да. И многие шутки являются серьезной подделкой той радости, да, которую мы можем иметь. Я абсолютно согласен. Но полностью ставить крест на шутках и говорить, что никакая шутка не может быть уверовавшего человека, это другая крайность, на мой взгляд.
1: Верно. Знаете, апостол Павел это тоже прекрасно понимал, и он потому в других местах говорил о совести. Он о себе говорил, что «я всею добрую совестью жил перед Богом до сего дня». И то же самое говорил и о других, что если совесть ваша не осуждает вас, то тем паче Бог. О себе же, опять же, говорил, что для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? То есть вот здесь вот все, что... Или еще один текст сюда же, да, все, что не по вере грех, то есть как человек верит, как человек понимает, если он вдруг отступает от своего собственного понимания и начинает лицемерить и врать самому же себе, потому что он верит так, а делает иначе, потому что кто-то другой делает иначе, он делает грех, он врет в первую очередь самому себе. И здесь я вижу самый главный нюанс – следить внимательно за своим личным взаимоотношением с Богом, за своей личной совестью и быть очень чутким к тому, что наша совесть обличает или нет. И особенно, когда речь идет о каких-то пограничных вещах, да, как мы сейчас говорим. Ведь есть везде граница. Даже в самых хороших и праведных вещах есть граница, которую мы можем иногда с легкостью не заметить, переступить. И вот здесь тоже есть граница. Есть граница, где эта шутка вдруг перерастет и станет оскорбительной. Где эта шутка... И мы можем даже не заметить этого, между прочим.
2: Конечно, 100%.
1: Вот. А где эта шутка станет пустой, где эта шутка станет вредной, а где мы слишком увлечемся и хотели сказать одну, а провели полчаса в этом. Где вот эта грань? Поэтому быть чуткими к совести, к своей, вот это я считаю самым важным вот в этом моменте. И внимательнее читать Слово Божие.
0: Вот мы начали в 5 главе, да, читать тексты. И интересно здесь окончание, также идет этой мысли. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и тогда будет успех».
1: Да, вот это как раз...
0: «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте».
1: Ну что ж, спасибо за такое рассуждение. Концовка тоже была замечательная. На этом мы закончим эту тему.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Смотрели ли вы когда-нибудь мультфильм «Валли»? В нем авторы постарались предсказать будущее человечества, в котором оно достигло всего, о чем могло мечтать. Людям больше не надо вставать с подвижных кресел, не надо беспокоиться о пропитании и одежде. Обо всем заботятся преданные роботы. Перед каждым стоит монитор компьютера, который обеспечивает все духовные потребности. В результате человечество превратилось в стаю пингвиноподобных беспомощных человечков. Такой прогноз будущего не случайно пришел в голову сценариста. Человечество действительно быстро идет к минимализации физической нагрузки. Еще не так давно для наших предков было нормально пройти 5-10 километров в соседнее селение, чтобы просто пообщаться. Да и пешая прогулка за вещами и продуктами в районный центр по 20-30 километров не казалась чем-то из ряда вон выходящим. В наше время мы устроились куда лучше. Даже на второй этаж супермаркета, в который мы доехали на машине, нас поднимает лифт или эскалатор. И там мы расплачиваемся электронной карточкой, которая помогла избавиться от переноски тяжелой мелочи. Чем больше развивается технология, тем серьезнее перед человечеством встает проблема малоподвижности.

0: Медленная смерть грозит человеку, который днями, неделями и месяцами проводит большую часть жизни в помещении, ограничиваясь при этом лишь редкими, нерегулярными движениями на свежем воздухе. Это кажется слишком сильное выражение. Но на самом деле, если человек мало двигается, то постепенно те системы и органы, которые должны работать, они приходят в негодность. Попробуйте, например, руку, сломанную руку положить, загипсовать, забинтовать в гипс такой и оставить это, ну, скажем, на 3 месяца. Что будет с этой рукой, если это больше, чем нужно? Там все атрофируется, потом проблема будет. Проблема, чтобы разработать это все обратно. Потому что то, что не используется, оно всегда атрофируется. Давайте мы сначала упомянем о том, какие последствия малоподвижного образа жизни. Увеличение массы тела, повышение артериального давления, повышение уровня жиров в крови, снижение чувствительности клеток к инсулину и увеличение риска атеросклероза и ишемической болезни сердца. Все вот эти вот эффекты, они присутствуют, если не хватает движений. Человек, он не был создан так, чтобы жить в четырех стенах. Даже вот наше строение нашего организма, оно об этом свидетельствует. У нас есть руки, у нас есть ноги, и мы двигаемся. Если бы мы должны были только думать, то у нас была бы, может быть, голова побольше, руки поменьше и ноги поменьше. То есть были бы другие пропорции. Но то, что у нас есть мышцы, у нас есть кости, мы должны двигаться. Какой должна быть физическая нагрузка? Ну, во-первых, она должна быть умеренной. Когда она маленькая нагрузка, она не оказывает своего положительного эффекта. С другой стороны, когда человек очень много имеет такую большую перегрузку, много имеет вот такое вот много мышечного напряжения в спорте, например, в большом спорте это, как правило, наблюдается, то опять же здесь уже идет речь даже о вреде физических перегрузок. Для того, чтобы была польза, должна быть умеренность. И, кстати, это касается вообще любого принципа здоровья. Не все знают какие-то упражнения, не все умеют эти упражнения применять, но зато каждый умеет ходить. Поэтому, как правило, мы эту нагрузку сравниваем с ходьбой. Умеренная нагрузка совершается в темпе быстрой ходьбы. Что такое быстрая ходьба? Это какая ходьба? Темп ее, он должен быть такой, чтобы мне было тяжело разговаривать с тем, кто идет рядом. Вот такая ходьба, она будет быстрая. И для меня это может быть одна ходьба, а для человека, у которого, например, болит сердце, ну, больное сердце, или склонность к повышенному давлению, для такого человека эта ходьба будет намного медленнее. То есть нужно ориентироваться на вот эту вот способность там разговаривать, да, с рядом идущим человеком. Но еще важно, чтобы... Если есть какая-то проблема, больное сердце, например, чтобы не достигать такого состояния, при котором может заболеть это сердце. Не вызывает чрезмерной усталости такая нагрузка. Можно так сказать, я никогда не делал, например, зарядки, и с завтрашнего дня начинаю делать эту зарядку. Можно ее сделать целый час, и через день мы вообще ни на какую зарядку уже не выйдем, потому что уже не захотим ничего делать. Лучше делать ее понемногу, но постепенно увеличивать ее темп и ее объем. Лучше начинать с малого, потому что ну, мы склонны сделать такую перегрузку, а потом все бросить. Чтобы этого не было, мы должны быть ну, так, умеренные и постепенные в этой нагрузке. Для того, у кого нету таких особенных физических проблем, можно ориентироваться на частоту пульса при нагрузке. Частота пульса при нагрузке в минуту может быть вот по этой формуле определяться. 220 минус возраст, это в скобках, умножить на 0,7. Это частота пульса, которой нужно достичь при нагрузке. К этой частоте можно стремиться. Что еще важно, когда мы говорим о физической нагрузке? Какой она должна быть? Она должна быть ежедневной. Мы, например, с вами не кушаем один раз в неделю. Мы же каждый раз это планируем, что в течение дня у нас будет 2 или 3 приема пищи. И мы даже не задумываемся о том, что у нас, может быть, времени нету на то, чтобы поесть. Это не подлежит сомнению, что это необходимо. Она должна быть не менее чем 30 минут в день, не менее. можно больше, даже лучше, когда это больше. Но вот тот самый положительный эффект физических упражнений, о которых мы говорили, он проявляется при вот этой вот, при таком объеме нагрузки, 30 минут в день. Мне нужно спланировать это время, То есть, если у меня есть сейчас, например, 10 минут, я могу, ну скажем, пройтись от дома до работы пешком. Или я могу пройтись в доме уже пешком вместо лифта. Это тоже ведь физическая нагрузка. То есть я могу спланировать, где и когда я могу поработать своими мышцами. Может быть, у меня вообще времени нету, но я могу встать из-за своего стола рабочего и 5 минут, ну, буквально там поприседать, какие-то движения поделать, походить вокруг того же стола, хотя бы 5 минут. И потом через час, через два еще 5 минут, потом еще 5 минут. За целый день у нас набежит как раз полчаса, а то и больше. Еще одно свойство для физической активности – это то, что она должна нравиться. Брали добровольцев, которым предложили выбрать физическую нагрузку по своему вкусу. И одни из них бегали, другие прыгали, третьи в теннис играли, и каждый, в общем, выбрал то, что ему нравилось. И эффект, результат вот этих физических упражнений мерился по уровню холестерина в крови. При физической активности холестерин снижается. И когда у этих людей мерили уровень холестерина, то оказалось, что он становится меньше. Но потом эксперимент немножко поменяли, условия немножко поменяли. И им предложили делать упражнения одни и те же. То есть все они должны были работать на тренажерах. И вы знаете, что после этого, когда мерили холестерин, то он или не менялся вообще, или даже повышался. И оказалось, что эти упражнения большинству из этих людей не нравились. Поэтому, если вы думаете о том, какую нагрузку вам выбрать, выберите то, что вам нравится. Каждый принцип, он как грань в таком, в алмазе нашего здоровья. Для того, чтобы этот алмаз был таким полноценным, сверкающим, каждая грань важна. Поэтому нам нужно с вами уметь на каждый принцип обратить внимание.
1: Даже те, кто никогда не читал Библию, слышали, что труд – это проклятие после изгнания человека из рая. Но на самом деле труд был и в раю, ведь в Библии написаны такие слова. «Взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Серьезные исследователи говорят, что и после грехопадения возможность тяжелого труда была дана человеку как способность избежать деградации. Врачи согласны, что без физической нагрузки человеку грозит множество заболеваний. Кроме того, она приносит человеку и душевную радость.

Во время физической работы в организме повышается уровень эндорфинов, гормонов счастья. Особенно благотворна для этого работа на земле, в саду или в огороде. Уже не говоря о том, сколько пользы могут принести органические продукты, выращенные собственными руками. Конечно, мы очень устаем, и энергии зачастую едва хватает, чтобы забежать в соседний магазин, купить какие-нибудь полуфабрикаты и готовый салатик на ужин. Но, может быть, именно эти продукты и отнимают у нас необходимую нам для жизни энергию.

0: Здравствуйте. Попробуем сегодня разобраться в том, что за продукт пришел к нам из французской кухни. Майонез. Он представляет собой эмульсию, то есть смесь масла в воде. Для того, чтобы сделать ее устойчивой, традиционно использовался яичный желток. Позже он стал вытесняться соевым лецитином и другими эмульгаторами. Мало кто будет спорить с тем, что майонез – это вредно, потому что он содержит много жира. И если поглощать его в больших количествах, то нет ничего удивительного в том, что печень и поджелудочная железа не справятся с нагрузкой. Да и жировые отложения могут о себе напомнить. Однако жир – это не единственный опасный компонент майонеза. Яичный порошок – основной структурирующий компонент майонезных эмульсий. Содержит до 2% холестерина – вещества, которое может откладываться на стенках сосудов, ухудшая их проходимость, что становится предпосылкой сердечно-сосудистых заболеваний. Этот факт делает майонез нежелательным для употребления больными атеросклерозом, гипертонией, ожирением, а также людьми пожилого возраста. Казалось бы, современная пищевая промышленность решила этот вопрос, предлагая потребителю легкий, маложирный продукт. Но и его нельзя считать полезным. Легкий майонез производят на основе модифицированных растительных масел – трансжиров. Эти молекулы не встречаются нигде в природе и появляются только как продукт химической модификации растительного масла. Они есть в маргарине, легком масле и легком майонезе. А дело в том, что трансжиры практически не расщепляются нашими ферментами. Поэтому они быстрее, чем животный жир, накапливаются в организме. Результат – лишний вес, атеросклероз и другие обменные нарушения. Кроме того, нежирный майонез для поддержания структуры будет дополнительно наполнен структурообразующими веществами и загустителями. Например, там можно найти гуаровую муку, крахмал, желатин. Исторический состав майонеза изначально был предельно прост. Растительное масло, вода, яичный желток, горчица, уксус, соль и сахар. Однако при таком составе он хранится всего несколько дней. Поэтому производители добавляют в состав консерванты. Неприятные последствия связывают с консервантом Е211, бензоатом натрия, и антиоксидантом Е385. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Опасность бензоата натрия в том, что он употребляется очень широко, от зубной пасты до джемов, поэтому его суммарное количество может выходить за рамки безопасности, определенной врачами. То же самое можно сказать и про добавку Е385. Само по себе это вещество далекое от полезности, особенно для маленьких детей, хотя и не ядовитое, если не попадает в организм в большом количестве. Итак, если вы покупаете майонез, обращайте внимание на срок его годности. Чем он больше, тем больше консервантов добавлено в майонез. Надо понимать, что совсем без них не обходится ни один вид майонеза, кроме домашнего. Оптимальный вариант – выбирать продукт со следующими сроками годности. 2 недели для низкожирного майонеза и 2 месяца для высокожирного. Майонезы со сроком годности 1,5 года и более напичканы консервантами, антиокислителями и антибиотиками. Также перед вами фальсификат, если на упаковке майонеза со сроком хранения 2 месяца не указаны добавки антиокислителя или консерванта. Скорее всего, у производителя была причина забыть огласить эту добавку. В составе майонеза можно обнаружить целый список химических веществ, которые улучшают внешний вид. Это красители. Те, которые регулируют консистенцию, это загустители. Эмульгаторы, стабилизаторы. Вещества, регулирующие вкус и аромат, ароматизаторы и вкусовые добавки. Проверить качество майонеза можно, подогрев его на сковороде. Доброкачественная эмульсия распадается, и на сковороде остается почти чистое масло. Но в случае суррогатного майонеза при подогреве образуется шипящая, булькающая молочно-белая масса. Важно знать, что майонез можно употреблять только здоровому человеку. Помните, что этот продукт содержит в себе одну из самых высоких концентраций пищевых добавок, не полезных для человека. Для питания больных с повышенной кислотностью, а также для детей до 9 лет, он строго противопоказан. Итак, будьте внимательны и здоровы!
1: Белки, жиры и углеводы – основные компоненты пищи, каждый из которых необходим для жизни человека. Тем не менее, мы часто слышим о вреде жиров. Как правило, это связано с тем, что основным источником жиров для нас является пища животного происхождения, а она перегружает организм холестерином, врагом сердца и сосудов. Между тем, существуют такие источники полноценных жиров, которые не только не содержат холестерина, но и очень полезны для сердца. –

0: Из древесины этого дерева раньше делали пропеллеры для самолетов. Циолковский назвал его деревом будущего, а Мичурин – деревом-комбинатом, потому что все его части – зрелые зеленые плоды, скорлупа, листья, древесина и даже кора – все идет в дело. Речь в этой программе пойдет о многофункциональном грецком орехе. Хейердал – один из самых известных путешественников XX века. Он поражал мировое сообщество своими рискованными экспедициями. Со своими помощниками он пересекал океаны на рукодельных лодках и даже на плоту. Такие путешествия могли занимать много месяцев, поэтому организаторы очень тщательно подходили к подготовке путешествий. Продуманным шагом было обязательное включение грецких орехов в рацион мореплавателей. Орехи по калорийности вполне сопоставимы с мясом или маслом, а по количеству витаминов могут поспорить даже с цитрусовыми. Благодаря совершенному составу толченые с медом ядра орехов быстро возвращают силы ослабленным людям. Не случайно даже космонавты во время полетов едят приготовленные из орехов пасту и сливки. Орехи практически на 60% состоят из важных для здоровья жиров. Но большей частью это жиры ненасыщенные. В отличие от насыщенных жиров животного происхождения, они не опасны для сосудов. Кроме того, в ядрах грецких орехов много магния, который обладает сосудорасширяющим и мочегонным действиями, а также много калия, способного выводить натрий из организма. Все это полезно для сердечно-сосудистой системы и нормализует давление. Из-за большого количества фосфора и кальция ядра ореха полезны беременным женщинам. По той же причине орешки полезны детям для профилактики рахита. При малокровии и при упадке сил орехи также незаменимы, потому что содержат в составе много железа, кобальта, меди и цинка. Орехи содержат целый комплекс биологически активных веществ, которые положительно влияют на состояние головного мозга. Древнегреческий историк Геродот утверждал, что жрецы древнего Вавилона запрещали простым людям есть грецкие орехи. Считалось, что они способствуют развитию интеллекта, а простолюдинам это ни к чему. По счастью, сейчас никто не запрещает употреблять этот полезнейший продукт. Институт питания Российской академии медицинских наук рекомендует годовую норму потребления ореха для человека 3,6 килограмма, то есть по 10 грамм каждый день. Особенно полезен орех людям умственного труда. На масле грецкого ореха замешивали свои краски Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Гоя и Рембрандт. Пусть грецкий орех, появившись на вашей кухне, также вдохновит вас на творчество. И пусть удовольствие принесет вам и вашим близким только пользу.
1: Однажды я видела интервью с бывшей балериной, которая уже давно оставила сцену. Ей было около 70 лет. Во время интервью без каких-либо видимых усилий и напряжения она закинула ногу на плечо, то есть сделала вертикальный шпагат. Потрясенный репортер захотел узнать секрет ее великолепной физической формы. Она объяснила, что весь секрет в регулярности занятий. Каждый день она утром и вечером делает несколько простых упражнений, не пропустив ни одного дня в своей жизни. Так, ценой получаса в день, она сохранила молодость своих мышц и суставов на долгие десятилетия. Привычка к движению – это привычка, которая никогда вас не подведет. С каждым прожитым годом ее польза только заметнее.

0: Многие сотрудники офисов сталкиваются с негативными моментами малоподвижной сидячей работы. Длительное нахождение в одной и той же позе очень опасно. Оно формирует очень сильные спазмы в глубоких мышцах позвоночника, стойкое напряжение, а это очень плохо. Поэтому мы желаем предложить вам несложный гимнастический комплекс, который поможет вам размягчить затекшие мышцы и повысить работоспособность. Эти упражнения вы можете делать, не покидая своего рабочего места, сидя на стуле. Первое упражнение. Наклон головы вперед, при этом постарайтесь подбородком коснуться груди. И задержитесь на 5 секунд. Вперед наклоняем. И исходное положение. Повторите его несколько раз. Следующее упражнение. Также мы наклоняем голову вперед и в этой позиции делаем повороты в сторону. При этом также задерживаемся на 5-7 секунд. В одну сторону и задержались. И в другую сторону. Следующее упражнение. Руки кладем на бедра и делаем, сводим и разводим лопатки. На счет раз свели лопатки. Два развели лопатки, округлили спинку. Также повторите 3-4 раза. Следующее упражнение. Как можно больше обнимите себя ладошками за лопатки. Возьмитесь, сделайте глубокий вдох и задержитесь в этом положении. Хорошо. Также это упражнение повторяем 3-4 раза. Следующее упражнение. Кладем одну ногу на другую. При этом локтем противоположной руки опираемся на наружную поверхность бедра. Плечо идет вперед и максимально до упора скручиваем позвоночник. И задержались. Хорошо. То же самое мы повторяем в другую сторону. Следующее упражнение уже на ножке. Выпрямите ножки и покачайте. Если вам трудно, то можете держаться за сиденье стула. Вверх-вниз. А теперь сгибаем и разгибаем. Хорошо. А теперь мы покачались. Носочек-пяточка. Носочек-пяточка. Можно поочередно. Одна нога, другая нога. Хорошо. Следующее упражнение на мышцы живота. Напрягаем и расслабляем мышцы. Напряглись и застыли на 5-7 секунд. Пусть мышцы поработают. Напряглись. Жесткий животик. И расслабились. Также повторяем где-то 3-4 раза. И то же самое упражнение мы делаем на ягодичные мышцы. Этот несложный комплекс упражнений поможет вам справиться с негативными моментами сидячей работы. Помните, что ваше здоровье в ваших руках. Будьте здоровы!
1: Так же, как постоянная физическая нагрузка сохраняет молодость тела, интеллектуальные усилия сохраняют молодость ума. Думаю, каждый может вспомнить людей, которые до преклонных лет не теряют ясности и проницательности ума. Это те, кто всю жизнь нагружали свой мозг, а человек, который позволял себе быть в жизни сердечным, к старости не просто сохраняет свою душевность, но он как будто бы начинает светиться изнутри. К таким людям все тянутся. Человек создан удивительным образом. Все, что не используется, постепенно деградирует и отмирает. Поэтому я желаю вам использовать то, что вам дал Господь, все ваши возможности на 100%. И пусть ваша жизнь будет полноценной и счастливой.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Эдуард Ильницкий.
4: Мимо текла, текла река, плыли куда-то облака. Шел человек, была дорога нелегка. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье в нем, в доме одном. И человек

0: Дом — это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь. Яростным, добрым, нежным, злым, еле живым. Дом — это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом. Это твой дом. Дом — это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом. Это твой дом. Это твой дом. Да, это твой дом. Твой дом, твой дом, твой дом. Это твой дом.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
3: Проблемы, проблемы, проблемы. Наверное, нет человека на нашей земле, который бы никогда не говорил эти слова или не чувствовал себя плохо, не было ему больно, его никто никогда не обманул бы или еще какие-то с ним связанные переживания или неприятности. Нет таких людей. А есть какие люди? Есть люди, которые подвержены трудностям. Я приветствую вас, дорогие друзья, нормальные люди, которые, живя на этой грешной земле, испытывают целый, может быть, череду определенных переживаний и трудностей. И часто возникает вопрос, а за что, Господи, со мной происходят такие тяжелые вещи? Возникает еще один вопрос. Я из своей пасторской христианской практики обнаружил этот вопрос, потому что он очень частый. Господи, мы просим Тебя, избавь нас от проблем, избавь от трудностей, избавь от неприятностей, избавь от болезней, избавь от каких-то таких переживаний, которые мы не могли бы пережить и так далее. То есть мы постоянно просим Бога, знаете, как бы тактика увиливания, пожалуйста, от этого сохрани, от этого избавь, туда не введи, хотя это написано в молитве «Отче наш», не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. И мы как бы должны умом понимать, что проблемы, они инициируются дьяволом и сатаною, но как бы всегда хочется так верить, что христианин или человек, у которого хорошее тесное отношение с Богом, это человек под колпаком, человек, которого стрелы лукавого отлетают, знаете, вообще даже не прикасается к нему. И вот он идет, порхает по жизни, он, его дети, его семья, его жена, бабушки, дедушки. И на работе все прекрасно, и везде его уважают, и везде его ждут, и все у него прекрасно, и машина у него не ломается, и дети у него не болеют. И вот он, образ настоящего христианина, помазанного человека по сердцу Бога. Но это не так. Почему? Потому что, во-первых, в нашей реалии мы видим совершенно другую картину. Мы болеем, болеют наши дети, болеют наши близкие, у нас есть убытки, ломаются машины, проблемы на работе, проблемы с работой, проблемы в бизнесе, проблемы с людьми, проблемы в семье. Куда ни глянь, денег не хватает. Вот это реальность нашей с вами жизни. И получается очень интересная вещь, особенно когда пришел ковид, ограничения, мы как бы еще больше погрязли, потому что и так было, может быть, не сладко, стало еще хуже. И, например, в благополучных странах, такие как там, кто-то говорил, Соединенные Штаты, Новая Зеландия, там другие какие-то есть хорошие, да, скажем, страны, но там тоже стресс выходит на первое место среди всех болезней. То всегда было сердечно-сосудистые заболевания. Вот это было, скажем, как говорит молодежь, фишка. И это был чемпион. Сегодня этот чемпион пододвинулся. И мне понравилась картинка, я посмотрел, мне она очень легла на душу, когда сидит пациент такой обеспокоенный, полненький, знаете, перед доктором, говорит: «Доктор, что мне принимать от беспокойства?» И доктор ему отвечает: «Примите волю Божью». Ну, легко об этом шутить, но нелегко это принять. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня задали один важный вопрос. Где Бог в моих проблемах? Давайте позовем Бога в свои проблемы. Это потрясающая истина. Возможно, она сегодня перевернет ваше представление о Боге и о проблемах, потому что Бог реален, и проблемы реальны, и мы реальны. Поэтому нужно все это примирить. Давайте откроем 49-й псалом и будем читать с 1 стиха. «Бог богов, Господь, возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии, перед ним огонь поедающий, и вокруг его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог». «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя, я Бог твой». И теперь посмотрите, что он хочет сказать дальше. «Я Бог твой» и 8 стих. «Не за жертвы твои я буду укорять тебя, всесожжения твои всегда предо мною». Вы слышите, что он говорит? «Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вот здесь хочу остановиться, и не просто так я не прочитал сначала вот эти два текста, как, потому что это главное, ну и вот нет, надо предыстория. Обязательно нужна предыстория. Сегодня, отвечая на комментарии в Ютубе и не только на звонки, я понял, что проблема из-за того, что люди читают Библию не в контексте, вырывая кусочек текст за текстом, складывая некую свою мозаику, которая может не совпадать с замыслом автора. И получается очень красиво. Что делает вначале Бог? Он говорит: «Я судья, я хозяин, я царь, я твой царь». И он говорит: «Слушай, народ мой, буду я говорить, я буду свидетельствовать против тебя, я твой Бог». Вы можете себе представить, услышать такую новость, когда люди говорят: «Я люблю Господа, у меня хорошие отношения с Богом, я Ему поклоняюсь в правильной церкви, правильно крещусь, например, правильно молюсь, правильно купаюсь, я делаю все правильно». И вдруг, допустим, да, Бог говорит: «Я буду против тебя». Как это, Господи, а что такое я не так сделал? Может, жертвы мало? Он говорит: «Нет, всесожжения твои всегда предо мною». Так а что, не приму тельца? Мое все. То есть никогда нельзя думать, что Бог в чем-то нуждается из того, что я могу ему дать. Деньги, я не знаю, авторитет, какие-то там, знаете, связи. Это Богу вообще никак не относится. Вы, наверное, слышали, что недавно в Москве произошло очень крупное ДТП. Миллиардер там попал в аварию и 9 машин собрал, как бы очень большие убытки и так далее. Но мы все как бы слушаем и говорим: ну смотри, миллиардер, говорят, сознание потерял и вот протаранил машину, ну, всяко бывает, ну, рассчитается, да, как-то первое сразу: ну, как, а люди, ну, все живы вроде, да, ага, ну, дай бог, чтобы живы были, а железо, ну, если миллиардер, ну, купит там 9 машин, что ему там, трудно, что ли, наверное, нет. А вот если бедный человек протаранил 9 машин, тоже стало плохо. Вот был же случай, когда камазист ехал и потерял сознание, впал в кому, и в МКАДу там, в общем, целые проблемы были. То есть, а вот как тогда быть? Вот где проблемы. А у миллиардера нет проблем, у него есть деньги. Но это не так, потому что у людей состоятельных тоже много проблем. И вы знаете, Бог, у которого все есть, у него тоже есть проблемы. Проблемы с нами, проблемы с нашим пониманием и с тем, как ему нам донести, что он хочет нам здесь сказать. Он говорит, что у меня есть все. Знаешь, чего у меня нету? У меня нету от тебя слов благодарности. У меня есть от тебя дай, прости.

Тянуть было, вот тогда, конечно, я тебя прославлю. Но знаете, что жизнь показала? Что человек очень быстро склонен забывать, как сказать, то плохое, что было, и быстро привыкает к хорошему. То есть он живет сегодняшним днем, и когда у него все есть, это считается за норму, и он перестает это ценить. Сегодня смело можно сказать, что то, чего у тебя много, ты никогда не будешь ценить. Много денег человек не ценит, поэтому те, у кого денег мало, мы смотрим на них и говорим, о, да, ну, что же они так тратят? Потому что у кого много здоровья, он будет не одеваться, он может ходить раздетый, он может зубами открывать бутылки, орехи колоть. И мы смотрим, говорим, как так? Он говорит, ну, ничего не болит, нормально все. Так это же вредно, зачем ты пьешь эту там напитки неполезные? Да нормально, так они желудок там, так не знаю, где желудок. Я не в курсе. Ну а как, а вот ты не спишь, вот это же даже нельзя так. Не знаю, я вот часик поспал, все, опять норм, я опять за руль. Ну как так? Ну ты же себя изматываешь, ты же так доведешь себя. Да нет, все хорошо. То есть, когда у человека чего-то много, он это не ценит. И поэтому, что здесь Бог говорит? У меня много всего, но тебя я ценю, потому что ты мое дитя. И вот этот самый ключевой текст. Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Обратите внимание. И ответим, давайте ответим вместе на вопрос. Где больше человек славит Бога? Когда он избавляется от проблем или когда он проходит через эти проблемы? Очень простой вопрос. Но ответ потрясает, что оказывается самая искренняя, потрясающая хвала. Не тогда, когда мы избежали чего-то страшного, да, это быстро забывается. Когда ехали на машине, вот мы недавно с Лианой ехали, и выезжает женщина, я еду по трассе, ну, это был, по-моему, если я не ошибаюсь, населенный пункт, ну, километров 65 я точно ехал, то есть это нормально, пролетаю свой участок, и она выезжает, и я на нее смотрю, она на меня смотрит, и она не останавливается. И благо, что встречной машины не было, Лена как закричала, я только успел, знаете, прямо аж до следующего тротуара почти пролетел перед ней, и мы как-то разминулись, и она поехала. И сзади машины ехали, слышу, сигналят, то есть, ну, как бы, а если бы была встречная машина, я бы либо встречную машину ударил, либо ее ударил, и вопрос, что с ней было не так, может, она отвлеклась, может, она забыла, но я видел ее глаза, она на меня смотрит, у меня в голову не пришла мысль, когда ты видишь, что человек подъезжает, он на тебя не смотрит, и ты думаешь, не, она притормозит, то, может, правда, не заметит, но она видит меня, и вот такое, и потом мы проехали, и так, фу. Как бы, что сейчас могло быть? Сейчас бы мы стояли с разбитыми машинами, дай бог, что все живы, пристегнуты, но неприятности какие, идет дождь, и мы тут такие побиты. И мы, фу, слава Богу, Бог как-то сохранил, да, как-то мы аж поблагодарили Бога. И забыли благополучно. Мы забыли это, и вот сейчас я проанализировал, мы не вспоминали этот случай. То есть, как бы, рядовая ситуация. Ой, ну мало ли кто выскакивает, ну объехал и все. А вот сейчас я вам рассказываю, у меня снова, как знаете, перед глазами вот это Hyundai Creta, большой достаточно такой автомобиль, поперек тебя, то есть ты не успеваешь остановиться, только вильнуть. Но благо не было встречных. Так смотрите, как Бог меня сохранил от травм, от аварий, от расходов, от неприятностей. И получается, я за это мало его благодарю. Ну как бы, ну объехал и объехал, даже можно сказать... Какой я молодец, посмотрите, все-таки стаж, знаете, ну как ни говори, с 97-го года права, это не просто так. Слушайте, да если Бог отойдет от нас, что с нами начнет происходить? Сатана, у него цель известная, так говорит Священное Писание, чтобы нас украсть, убить, погубить, разрушить и так далее. Поэтому Бог говорит, призови меня в день скорби, я что сделаю? Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Поэтому нужно взять правило. Всегда, когда мы избавляемся от каких-то неприятностей, благодарить Бога. Я благодарю Бога, и вам это советую. Я этим живу сегодня, поэтому этим могу смело делиться. И слава Богу, это должна быть наша самая популярная фраза на языке христианина.
Почему это не так? Я не знаю, потому что мы же крутые, мы привыкли решать вопросы и так далее. То есть, а надо всегда благодарить Бога, потому что Бог впереди. И что он говорит здесь, вот эту фразу еще чуть выше?

0: принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. Возникает простой вопрос. Где человек больше обещает? Когда он избавляется от неприятностей или когда он в неприятностях? 100% когда в неприятностях. Когда мы вляпались, извините за такое популярное слово, мы все готовы пообещать. Знаете, как дети. Купи собачку, мама. А ты будешь ее выгуливать? Буду. А кормить? Буду. А убирать? Буду. А купать? Буду. А лапы мыть? Буду. Ну все, казалось бы, вопросы решены. Покупайте собачку и вперед. Но проходит неделя, и мы видим, что уже неохота, вставать неохота. Уже начинаем нервничать на эту собачку. Да, уже собачка уже в обузу становится нам, в тягость, как бы, обузой. Так вот, точно так же и здесь. Человек готов больше пообещать, когда он в трудностях. Возьмем, к примеру, Иона. Обратите внимание на вот этого человека, которого многие знают именно под простым, скажем, таким историям, да, кит проглотил Иону. Этого персонажа все знают. Ну вот посмотрите на Иону. Вторая глава, 2 по 9 стих. Он проглочен китом. Читаем. Иона 2, 2 по 9. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал, Господу Богу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня, из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой, Ты вверх меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои, волны Твои проходили надо мною». И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой, объяли меня воды до души моей. Бездна заключила меня, морскою травой обвита была голова моя, до основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи Божий мой, изведешь душу мою из ада». То есть это преисподняя, да, куда он попал, темное место. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до тебя». Видите, искренняя молитва. Не такая просто за ручку двери, да, Боже, защити, слава, аминь. А нет, он говорит, молитва дошла до тебя, до храма святого твоего. «Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву». Вы слышите? Гласом хвалы, то есть я прославлю тебя хвалой, что обещал, исполню у Господа спасение. И после этих слов написано, сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Так говорит Святое Писание. Он начал обещать и держаться этого обещания. То есть Бог провел его через трудности. Проблемы есть у всех людей. Никогда не верьте, что у кого-то нет проблем. Проблемы есть у всех людей. Обратите внимание вот на что. Я вчера заметил следующее. Проходил мимо детской площадки, и там было много детей, и мамаши стояли рядом. И вы знаете, что я заметил? Я еще там чуть-чуть время как бы провел, разговаривал. Я смотрю, как много обиженных, расстроенных детей. Как они плакали горько, как им плохо было. Я смотрю и думаю, слушай, а чего ты плачешь? У тебя полный пансион, ты не думаешь, где заработать деньги, где покушать, во что одеться, у тебя все есть. Ты сидел на одной коняшке, потом по горкам прыгал, потом залазил, потом хватался за какие-то штуки, потом теребил еще что-то, залез на кого-то дракончика там. Ты побывал везде, ты все это потрогал, и выводят его со слезами оттуда. И мама не такая. И смотрю, маму бьет, там что-то ругается на нее. И ведут в слезах, залитый горем, как будто, не знаю, потерял маму родную. А в итоге получается одна простая вещь. Можно ее назвать словом «не додали». Человеку, маленькому, большому, всегда чего-то не додается. Ему всегда чего-то не хватает. И поэтому мы просим Бога, избавь меня от этого, избавь меня от этого. А Божья воля, он говорит, я проведу тебя каким-то интересным путем. И чем будет труднее путь, тем будет ярче отклик. Вспомните царя Давида. Хороший человек, молодой, воспитанный, порядочный. Даже убил Голиафа в свое время, избавив народ от этой кровавой войны, от резни, да, когда армия идет на армию. Путем единоборства они решили, кто победил. Но посмотрите, что его ждет. Вот он уже царь, и у него рождаются дети. И его собственный сын, красивый сын, Авесалом, восстает против него. Изгоняет отца, борется за власть, переспал с его наложницами. И в результате хочет убить своего отца. И вот интересно, так, кстати, бывает, да, что хороший сын, твой сын, любимый, но восстает на отца. И вот как его любил Давид, обратите внимание, 2 Царств 18:33, мы читаем следующие слова. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал. А когда шел, говорил так: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». Вот интересно, да, то есть отец продолжает любить сына независимо ни от чего. Более того, в 19 главе, с 1 стиха написано: «И сказали Иаву: вот царь плачет и рыдает об Авессаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкой, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое, громко взывал: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой». Вот интересно, да? Вот этот сюжет, он здесь не просто так. Это нам с вами поддержка. Это нам с вами аллюзия на то, что Дух Божий чувствует по отношению к нам. Что Бог чувствует по отношению к нам. Как Он к нам относится, когда мы восстаем против Бога. Когда мы идем против Него. И когда мы идем и путем противления и недовольства. Когда мы говорим: ты меня не избавил от этой проблемы, ты меня от этой проблемы не избавил, ты меня от этой проблемы не избавил, я обиделся на тебя. А Господь говорит: Авессалом, да, Ваня, Ваня, пожалуйста, Машенька, Андрей, там, Дмитрий, пожалуйста, все. Он взывает: сын мой, дочь моя, как бы мне хотелось вместо тебя пройти этот путь, но, пожалуйста, не разочаруйся в том, что я рядом. Давайте попробуем приглашать Бога в свои проблемы. Что это значит? Как это выглядит? Очень просто. Первое. Мы не знаем всего, но мы можем увидеть причинно-следственную связь. Мы не знаем всего. Мы не знаем причины, мы не знаем многих-многих вещей. Но мы живем, мы идем, вот день проснулись, начался, мы пошли. И вдруг какая-то ситуация, и мы знаем, что если ты поступишь вот так, как, кстати, я недавно проводил семинар с молодежью по поводу гороскопов, и я показал, что все они условные. Будете хамить начальству на работе, у вас будут проблемы с начальством. Ну, знаете, тут как бы и к гороскопу не ходи, чтобы этот вопрос понять. Но, то есть, мы видим кое-что, и мы уже поступаем согласно своему опыту. Второе. Мы знаем, что есть на земле тот, кто всегда хочет причинить мне и вам зло. Это дьявол. Выбросить эту мысль из головы – это равносильно остаться беззащитным перед лицом мощного врага. А апостол говорит: нам небезызвестны его умыслы, а у него умысел очень серьезный – украсть, убить и погубить, как я уже сказал. И это не должно нас удивлять, что сатана ходит, как рыкающий лев. Тот, кто не читает Библию, этого не знает, ему кажется, все классно, все супер. На самом деле идет сильнейшая борьба за душу человека. И третье, что мы знаем? Мы знаем, что Бог всегда рядом, и Он на нашей стороне. Вот почему написано: кто подаст чашу холодной воды ради меня и Евангелия, уже не потеряет награду свою. Вот почему Он говорит: призови меня в день скорби, я отвечу тебе, я помогу тебе, я избавлю тебя. Интересно еще раз вернуться к нашему с вами вопросу. Оказывается, именно после трудностей мы больше всего благодарим Бога. Ответьте на вопрос, когда больше юноши благодарили в Вавилоне, когда бы они больше поблагодарили Бога, когда Он их избавил из горящей печи, куда царь посмотрел и говорит: не троих ли мы бросили туда, что это пламя убило, не просто обожгло руки, чуть-чуть волосы тем охранникам, которые толкали людей вот в эту яму, в эту печь, а именно убило пламя, то есть такие ожоги, что несовместимы с жизнью. И вдруг он видит четвертого ходящего, а у них даже волосы не опалились. Или если бы они были избавлены от печи. Конечно, после печи они благодарили Бога еще сильнее. Возьмите другого персонажа, возьмем Иосифа. Когда Иосиф был уже в тюрьме и после тюрьмы сел на трон рядом с фараоном, когда он больше благодарил Бога? Когда он вышел из тюрьмы, когда он был освобожден? Или когда, если бы он вообще туда даже не попал? Мы даже не знаем, как сложилась бы его судьба. Потому что, возможно, у него была бы там своя жизнь, потом голод, и неизвестно, как было бы. Но он ценил, потому что когда ты был в тюрьме, когда ты знаешь, что такое зона, и не один год, и не два, и не пять, и не семь, а больше 10, то тогда ты ценишь свободу. Скажите, пожалуйста, когда Моисей больше благодарил Бога? Когда увидел море черное и невозможно никуда идти с народом, сзади армия, тут скалы, впереди море. И вдруг море расступилось, и они прошли по морю. И потом они вышли, и все было хорошо. Когда они больше благодарили Бога? Если бы не было моря по пути, вот так все само складывается, идут, фараон не гонится, они тихонечко идут, не печет, не жарко, не холодно, еды хватает, и вдруг они приходят в Ханаан. И именно эти трудности, поверьте, если даже взять и вспомнить Петра, который чудом вышел из тюрьмы, когда у него опали оковы, свалились с рук, а его утром должны были казнить. И он вышел, и двери отворились, и одни, и вторые в темнице. И он вышел, и когда пришел в себя, стучит, там ученики молятся, служанка рода вышла, послушала, Петр стоит, открывай. Не, она не открыла, она на радостях побежала, всем рассказала. Там Петр стоит, говорит, так не верят ей, он в тюрьме сидит. Да нет же, стучит. Пришли, открыли, написано, между тем Петр прилежно стучал. Церковь прилежно молится, Петр стучит, продолжает. И потом он рассказывает, братья мои дорогие, вы представляете, что Бог сделал? И все в восторге. Точно так же, когда мы говорим про онкологию, когда кто-то болел и исцелился. Какая радость, какое чудо, чем когда ты живешь и не заболел. И ты Бога так не благодаришь, как тот, который получает анализы. И там вот тот самый, ну как сказать, долгожданный отрицательный результат. Поэтому, друзья дорогие, какой вывод можно сделать? Этот список можно долго продолжать, бесконечно. Библия переполнена этими историями о том, как Бог сделал. Поэтому я бы хотел, чтобы вы сейчас могли обратить внимание вот на что. Есть люди, которые недовольны тем, что с ними происходит. Почему что-то с ними стрясается и так далее. Но вы знаете, в Римлянам 15:1 написано, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Мы никогда не знаем, возможно, мои трудности – это чья-то поддержка. Кто-то смотрит и говорит, ты видишь, как этому человеку тяжело? А ведь он такой, как ты, а ведь он ровесник. Поэтому подтяни свои, как говорится, штаны, утри свои слезы и не плачь, потому что у тебя все получится. Посмотри, этот человек труднее крест несет и не ропщет. И человек живет и не знает, что он, оказывается, тянет за собой, тащит целый, знаете, длинный-длинный такой состав вагонов. А ему кажется, он один. А на самом деле Бог его ведет, и вместе с ним сотни людей, потому что он их вдохновляет. Давайте делать вывод. Первое. Всегда просите Бога быть рядом с вами, где бы вы ни были, в какие бы проблемы ни попали. Случилось, значит, Бог допустил, значит, ему так виднее, значит, есть какой-то умысел, значит, нужно с кем-то познакомиться, значит, нужно его прославить, значит, когда все завершится, вы скажете так искренно: Господи, спасибо тебе, я был в аварии, я ломал челюсть, я был в таких неприятностях, я за малым чуть не умер, ты меня сохранил, Господи, ты велик. Вот это важно для Бога услышать, что мы о нем помним. И отсюда и хороший вывод, кстати, а везде ли Бог будет с тобой? Есть места, куда Бог не спешит идти с тобой. Он будет с тобой в целом, по факту, по сути, но он бы не хотел, чтобы ты туда шел, потому что он не хочет туда идти. Второе. Если Бог не избавляет от проблем и трудностей, значит, он хочет сделать более великое, чтобы ты еще сильнее его прославил. Если мы научимся уже благодарить Бога, когда у нас все хорошо, проснулся, все, ничего не болит, слава Богу, Господи, я себя хорошо чувствую, я могу работать, я могу сегодня что-то заработать или еще как-то, пожалуйста, поблагодари Бога. Будут трудности, благодари Бога за то, что Он уже нашел для тебя ответ. Ты не знаешь, как это решить, у Него есть люди, которые знают, как это решить, Он скоро тебя к ним подведет. Ты не знаешь, где взять, у Него это есть, Он скоро тебе это покажет. Продолжай доверять Богу. И третье. Давайте будем доверять Богу всегда и во всем. Пусть наша вера не шатается, как пьяный, от внешних обстоятельств. Если хорошо, я более-менее. Если плохо, то я плохо. И последний текст, который я очень бы хотел вам всем, дорогие друзья, и себе в пожелание сказать. Давайте пустим Бога в свои проблемы. Давайте скажем: Господи, мне плохо, мне тяжело, я не знаю, как это будет, но я знаю, что ты в курсе, и раз ты допустил, значит, такова воля твоя, значит, ты поможешь мне пройти этот путь. 1 Коринфянам 10:13. Первое послание апостола Павла к Коринфянам 10:13. Он здесь говорит потрясающие слова. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Там стоит греческое слово «пераисмос». Оно переводится как «испытание». И во 2 Коринфянам 13:5 он говорит «испытывайте самих себя, верили вы». Сами себя исследуйте. Вот он и говорит, вас постигло испытание, не просто соблазн, что Бог не знает наши силы, где мы сломаемся, на чем мы споткнемся. Знает, он наоборот избавляет нас от ненужных искушений. И поэтому написано, Бог никогда не искушается злом и не искушает никого злом. То есть налил бывшему алкоголику, да, или который бросил, как говорят, в завязке, и вот он наливает, на, вот я тебя проверяю. Наоборот, избавь от лукавого. И с лукавым, все, что с лукавым, алкоголь и прочее, он от этого нас может избавить. И поэтому вывод какой? Бог не допустит нам сверхсил. Но при вот этих испытаниях даст нам что еще? Даст облегчение или освобождение, там в другом переводе, да, то есть даст выход, и мы в итоге прославим его и свои обеты исполним. Потому что мы скажем, Господи, я тебе обещал, я хочу это исполнить, я буду добрее. В эти моменты происходит, знаете, какая-то вот мишура слетает с человека, и остается чистота его желаний, его намерений. Кто-то оскорбляется, кто-то огорчается и закусывается, а кто-то идет к Богу. Поэтому, дорогие друзья, я приглашаю вас войти в комнату, закрыть за собой дверь и рассказать Богу о проблемах. И сказать, Господи, у меня на моей работе есть серьезная проблема. Вот такая проблема и вот такая проблема. Я не знаю, как ты допустил, почему ты допустил, но помоги мне это пройти. Я останусь твердым, верным и честным. И посмотрите, как Господь начнет вести, а вы скажите, а я хочу тебя прославить. Поэтому прославляйте Бога каждый день. А когда Он будет вас выводить из горнила испытаний, из трудностей, прославляйте Его еще сильнее. Он этого достоин. Вспоминайте эти стихи 49-го псалма, 14-15. Подчеркните их у себя, распечатайте, напишите их у себя на стене, повесьте и скажите, Господь, Ты обещал, воззови ко мне в день скорби, и я помогу Тебе, и я избавлю Тебя, и Ты прославишь меня. Как Богу приятно видеть, когда Его дети не только просят, но и благодарят, а иногда благодарят даже больше, чем получают. Таким хочется дать еще больше благословений. Пусть Господь вас обнимет, поцелует и прижмет к себе крепко. Аминь. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что в Слове Твоем есть надежда для нас. За то, что Слово Твое передает Твой характер, Твою любовь. И у Тебя сегодня есть разные пути, как нам показать, что Ты любишь нас, что Ты не забыл нас, что Ты не забыл наш адрес, не забыл про наши беды и проблемы, но Ты специально иногда проводишь этим трудным путем, чтобы потом, выйдя из печи, выйдя из этого моря, выйдя из этих проблем, из этой тюрьмы, мы могли сказать «Велик мой Господь!» И никакие обстоятельства больше не будут способны пошатнуть такую веру. Благослови, Господи, каждого, кто нас смотрит. У кого есть трудности в семье, проблемы, дети и другие, Господи, безденежье, Ты всех знаешь. Пожалуйста, Господь, помоги таким людям увидеть, что очень скоро Ты им не просто компенсируешь, а Ты тысячу крат дашь им больше, чем они даже могли себе помечтать или представить. Потому что так, как Ты любишь своих детей, никто их не любит. Слава Тебе и величие нашему великому Богу, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: При
2: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: духовное наследие.
1: В одном из мест Священного Писания повествуется о падении наших прародителей Адама и Евы. И библейский стих говорит: после того, как они вкусили запретный плод, глаза открылись, и они увидели наготу друг друга. Одно из древних присловий говорит нам, что нагота – это одиночество человека. Поистине, одиночество – это самая, наверное, насущная и больная проблема современного человека. Бывает так, что когда человек остается один на один с собою, множество мыслей, желаний, чувств, стремлений переполняет его. Но вот проходит время, все это куда-то уходит, и человек ощущает какую-то внутреннюю пустоту, которую он стремится сразу же заполнить и восполнить чем-либо – занятием, работой, чтением, чем угодно. Но главное – выйти из этого одиночества, из этой пустоты внутренней и безысходности. Замечательный русский поэт Осип Эмильевич Мандельштам очень остро прочувствовал это в одном из своих стихотворений, которые запали мне в душу еще несколько лет назад. Образ твой мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из груди моей. Впереди густой туман клубится и пустая клетка позади. А бывает так, что не только непонятность пугает человека и мешает ему восполнить эту внутреннюю пустоту и выйти из одиночества. Бывает, что и непонимание со стороны окружающих людей мешает человеку понять самого себя и ту ситуацию, в которой он. Помните, как у Бориса Пастернака? «Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти». Еще более остро это ощущает Иосиф Бродский, который в своем замечательном стихотворении «Рождество», написанное в 1972 году, как-то по-особенному чутко описывает вот эту ситуацию, в которой оказывается современное общество одиноких людей, страдающих этой неизлечимой болезнью. «В Рождество все немного волхвы, в продовольственных слякоть и давка, из-за банки кофейной халвы производят осаду прилавка, грудой свертков навьюченный люд, каждый сам себе царь и верблюд. И погонщики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в проемах дворов, даже зная, что пусто в пещере ни младенца, ни ясли, ни той, над которую нимб золотой. Пустота. Но при мысли о ней возникает вдруг свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней неизбежнее чудо. Постоянство такого родства – основной механизм Рождества. То и празднуют нынче везде, что сдвигают столы. Не стремление к звезде пусть еще, но уж воля благая в человеке видна издали. И костры пастухи развели. Не дымят, но трубят трубы кровель. Все лица, как пятна. Ирод пьет, бабы прячут ребят. Кто грядет, никому непонятно. Мы не знаем примет. И сердца могут вдруг не признать пришельца. Но когда на дверном сквозняке из проема ночного густого возникает фигура в платке и младенца, и Духа Святого ощущаешь в себе без стыда. Смотришь в небо и видишь звезда. В замечательном произведении Федора Михайловича Достоевского «Бесы» один из персонажей Шатов говорит главному герою Ставрогину такие слова: «Да будьте Бога трудом». И по мнению одного из известных глубоких поэтов современности Александра Галича, этот труд заключается в поиске того, кто может восполнить это внутреннее одиночество, заполнить эту внутреннюю пустоту. Его стихотворение называется «Псалом». «Я вышел на поиски Бога, в предгорье уже расцвело, а нужно мне было немного, две пригоршни глины всего. Из гор я спустился в долину, развел над рекой костер и мягкую, вязкую глину в ладонях размял и растер. Что знал я в ту пору о Боге на ранней заре бытия? Я вылепил руки и ноги, и голову вылепил я. И полный предчувствием смутным мечтал я при свете огня, что будет он добрым и мудрым, что он пожалеет меня. Когда же померк этот длинный день страхов, надежд и скорбей, мой Бог, сотворенный из глины, сказал мне: иди и убей. И канули годы, и снова все так же, но только грубей. Мой Бог, сотворенный из слова, твердил мне: иди и убей. И шел я дорогою праха, мне в тело впивался репей, и Бог, сотворенный из страха, шептал мне: иди и убей. Но вновь я печально и строго с утра выхожу за порог на поиски доброго Бога. И ах, да поможет нам Бог!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, мы говорили с вами о том, что является избранием. Является ли избранием привилегией? Вот в чем основной вопрос. Потому что если мы поймем это, то мы уже не будем говорить о том, что кто-то, избранный Богом, является у Бога любимчиком. Обратите внимание еще на один стих из книги Второзакония. Интересно, что фактически мы с вами постепенно проходим книгу Второзакония, которая нам и даст понимание того, что такое избранный народ в контексте. Вот что написано. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, не выстригайте волос над глазами вашим по умершему». Вы видите, о чем здесь непосредственно идет речь? Речь показывает, Господь опять показывает тот факт, что человек, принадлежащий его народу, не просто является какой-то вот, понимаете, высшей расой, а если ты принадлежишь к народу Божьему, то ты не можешь делать всяких вот таких вот языческих ритуалов, да? И дальше у нас стоит: «Ибо ты народ святой у Господа Бога, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». О чем здесь идет опять речь? Опять мы видим, избрание Израиля контрастирует с определенными языческими ритуалами. То есть Бог говорит израильтянам, израилитам, что вы избраны, и так как вы избраны, вы не можете участвовать во всех вот мерзостях, которые делают язычники. То есть Бог не говорит израилитам: вы лучше кого-то там, вы лучше там китайцев, или вы лучше там африканцев. Бог очень конкретно говорит об избрании в контексте с определенной ролью, которую Израиль должен играть, не смешиваясь, не перенимая у язычников ихних ритуалов. Но здесь есть еще одна особенность. Дело в том, что я вам скажу такую вещь. Это связано с синтаксисом древнееврейского языка. На русском языке, в принципе, как можно сказать? «И тебя избрал Господь», а можно сказать: «И Господь избрал тебя». Вот. В чем здесь проблема? Давайте посмотрим. Немножко, может быть, вспомним то, чему нас на уроках русского языка, грамматики учили. Я не знаю, учат этому сейчас в школах или нет. Но нас учили, что предложение, оно разбивается на составляющие, да? И есть предложении подлежащее, сказуемое, дополнение и так далее. Да? Кто-то, может быть, здесь есть учителя русского языка, да? Я помню, когда я это, не помню, по-моему, это пятый или шестой класс, Нас поэтому гоняли. Я так этого не любил, страшно. Я еле вытягивал по русскому языку на четверку. Пока не начал изучать иностранные языки, я хотел в ноги моей учительнице русского языка поклониться. Ну, как хорошо, потому что я помнил, что, чему меня учили. Тут в чем проблема? Древний еврейский язык, на котором написана книга Второзакония, там немножко порядок слов, он более жесткий, чем в русском. То есть в русском языке мы можем сказать: «Тебя избрал Господь» или «Господь избрал тебя». А вот в еврейском языке обычный порядок слов обратный. Обратный, то есть сначала идет сказуемое, потом идет подлежащее, а потом идет дополнение. Это обычно предложение. То есть у нас здесь происходит явление, которое исследователи, филологи называют инверсией прямого дополнения. То есть когда прямое дополнение ставится в начале предложение, это обычно понимается как подчеркивание. Если сегодня это очень легко можно делать, вот этот компьютер, в принципе, там программа делается, то есть я спокойно могу ввести в программу очень такие параметры, когда я их ввожу, вот именно синтаксические параметры, то я выясняю. Выражение «избрал Господь тебя» встречается более 30 раз. А вот «тебя избрал Господь» встречается всего 5 раз. 5 раз. И вот 3 из них, вернее 2 из них мы увидели, а 3 другие вот как, в каком контексте они подаются нам. Тоже в книге Второзакония. Обратите внимание. Священникам левитам, всему колену левиному, не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа, и его части удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь уделом ему, так говорил он ему. Вот что должно быть положено священникам от народа, приносящих жертву. И вот дальше перечисляется. И потом идет объяснение. Ибо его, вы видите, опять прямое дополнение идет первым, избрал Господь Бог из всех колен твоих, чтобы он предстоял перед Господом. И вот такой порядок слов 3 раза используется по отношению к священникам. То есть священников и левитов называют избранными из всех колен. Вы видите это? Эту логику. Только что в двух текстах мы прочитали: тебя, народ, избрал Господь Бог из всех народов, а священников избрал из всех колен. Что за этим стоит? За этим стоит одна очень важная вещь, которую выясняли между собой 2 двоюродных брата. Это Аарон и Корей. Они были двоюродными братьями. Причем сыновьям Аароновым было поручено священство, а вот сыновьям Корея было поручено ну, будем так говорить, уборка и обслуживание святого святых. Мне постоянно, периодически задают вопрос такой. Между святым и святым святых есть завеса. На эту завесу крапится кровь. И мне задавали этот вопрос такой, вот а кто убирает эту кровь? Ответ. Сыны Корея. Кто такие сыны Корея? Это все из одной семьи. Есть сыны Корея, есть сыны Герсона. Это все одна ветвь из потомков Левия. Поэтому Корей и Аарон были двоюродными братьями. Интересно, что когда два сына Аарона, Надав и Авиуд, подошли ко святому святых в неположенное время и в неположенном виде, они были умерщвлены. А вот, оказывается, сыновьям Корея, а они все потомки Каафа, это все клан Каафа, да, только Аарон – это один из братьев, из сыновей, с Моисеем, естественно. Корея – это другая ветвь. Но это все сыны Каафа. Что левиты там есть, сыны Каафа, сыны Мирари и так далее. Так вот, этой части, этой ветви сынов Каафа, то есть потомкам Корея, им, оказывается, можно было подходить, снимать завесу, накрывать ей ковчег, носить этот ковчег, и никто их не убивал. Это была их обязанность. То есть, вы понимаете? И вот, но Корею казалось, что его лишили какой-то привилегии. И он поднял восстание. Чем это восстание закончилось, мы знаем. Мы знаем, что было поставлено два жезла. И жезл Ааронов, что с ним было? Он расцвел. А вот Корея вместе еще с двумя начальниками из колена Рувимова земля поглотила. И это предыдущая глава. Вот перед нами открыта 18 глава книги «Чисел». А все то, что я вам сейчас рассказал, это все 16-17 главы. И вот, смотрите, что написано. После этого Бог говорит Аарону: «Ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище». Ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Вы понимаете? Дальше рассказывается. Так же и братьев твоих, и колено Левина, племя отца твоего, возьми себе, чтобы они будут при тебе и служат тебе, и сыны твои в скинии откровения, пусть отправляют службу тебе, службу скинии и так далее. То есть что мы видим? Из всего колена Левина, из всего израильского народа, сыны Аароновы, они несут ответственность за любое нарушение. Вы понимаете, что такое избрал Господь? Избрал не для того, чтобы выделить, а избрал для того, чтобы с них спросить. Это ответственность, это не привилегия. А посмотрите, что Господь говорит об израильском народе в целом. Обратите внимание, Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, и то будете уделом моих и всех народов. Если так чисто прочитать этот текст, ну, то делается интересный вывод вообще. А вот евреи должны были бы слушаться Богу, и тогда бы они были бы избранными. А так как они не послушались Богу, ну, то они не избраны. Понимаете, а суть-то совершенно дальше. А вы будете у меня царством священников. Вы понимаете, почему нужно слушаться гласа? Как быть царством священником? Как можно за что-то отвечать, если не понимаешь, что ты делаешь? Понимаете, как можно кому-то поручить финансы, если человек считать не умеет? Он же ж, бедняга, каждый день недостачу покрывать будет. В нижнем белье ходить будет, как говорят, да? По своему неумению. Ну, поэтому Бог говорит об избрании. Не потому, что Он хочет кого-то выделить и сказать: «Тебя люблю, тебя не люблю». А потому что он говорит израильскому народу: «Я вас вывел из Египта, я вам дал законы Торы, теперь вы будьте священниками всему миру». На вас лежит ответственность. Точно так же, как лежит ответственность за святилище у священников и левитов. Давайте еще посмотрим про священников и левитов. Посмотрите, что сказано. Написано, что пусть они при себе отправляют службу в скинии собрания, все работы в скинии. Посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых, ибо братьев ваших левитов взял я от сынов Израилевых и дал их в дар Господу для отправления службы при скинии собрания. Ты и сыны твои с тобою наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, что внутри за завесою служите. Я даю вам дар службу священства. То есть понимаете, что такое служба священства? Это ответственность за сохранность святилища и проведение ритуалов, которые во святилище. И за это, дальше, если вы будете читать 18 главу книги Левит, они получали десятую часть, если экономическим языком говорить, десятую часть валового национального продукта Израиля. Правильно? Что все, что зарабатывалось, давали десятую часть, и эту десятую часть Бог отдавал левитам. За это он им не дал им земли на дело. То есть территории колена Левиного не было. Но скажите, во святилище много работы? Достаточно? Если мы посмотрим на дальнейшее развитие событий, особенно количество левитов и священников на одно маленькое святилище, то мы читаем в книге Паралипоменон о том, что было 24 череды священников. Это значит, что священник совершал служение сколько? 2 недели в году. Хорошее социальное пособие, можно так сказать, да? 2 недели в году поработал, а потом сиди дома, наслаждайся, получай свои положенную десятую часть. Так? Не так. У священников и левитов была еще одна обязанность. Вот о чем еще говорит нам книга Второзакония, когда касается обязанностей священников. Написано, когда он, речь идет о царе, сядет на престоле царства его, своего должен списать для себя список закона с книги, находящейся у священников и левитов. Под чьей ответственностью находилось Священное Писание? Под ответственностью священников и левитов. И вот посмотрите еще один раз. Моисей написал закон, то есть свою книгу закона Пятикнижия, и отдал его священникам, сынам Левиных, носящих ковчег Завета Господня. И вот еще один текст. Когда Моисей вписал все слова закона сего до конца, тогда повелел Моисей левитам, носящим ковчег Завета, и сказал: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега Бога нашего». Друзья мои, легкая ли работа хранить Священное Писание? А не очень легкая.

быть Библия дома? Понимаете, свитки-то какие? Если взять, у меня, к сожалению, нет свитка Торы вам показать, сам этот свиток, он размером около 20 метров длиной. На его только переписку уходило 1,5 года. Серьезная работа. Кто-то переписывал, кто-то делал чернила, а кто-то изготовлял пергамент, то есть эти овечьи кожи. Знаете, сколько уходило на это? На такой свиток делается из листов. Каждый лист – это живот овцы. 250 овец. Вы понимаете, на что, например, тратиться должна была десятина? То есть это вот десятину с приплода скота отдавали левитам, а левиты не просто ее кушали, они ее в дело, в производство пускали. То есть это серьезная работа по сохранению священного писания. Священник только 2 недели в году приходил во святилище. Все остальное время он заниматься должен был сохранением, производством, преподаванием основы священного писания. Почему Бог не дал левитам и священникам земли? Да просто потому, что он пожелал, чтобы левитские города были во всех коленах Израилева. Очень просто. И вот она, интересная особенность-то. Две грани священства нам описывает Библия. Ритуальная – это одна грань. Вторая же грань касается вопроса сохранения, преподавания, передачи священного писания. Так вот, в этом заключается избрание. И вопрос заключается вот в чем. Если мы прочитали в книге Второзакония об избрании израильского народа в качестве священства, именно об этом нам говорит книга Исход, 19 глава, 5 стих, да? То вот посмотрите, что нам сказано. «Вы будете у меня царством священником», да? То, конечно, вот с этой точки зрения апостол Петр говорит и обращается ко всем верующим. Вы род избранный, вы царственное священство, вы народ, люди, взятые удел, некогда не народ, ныне народ Божий. То есть сегодня священство, сегодня всякий верующий, согласно словам Петра, 1 Петра, 2 глава, 9 стих, является священником. Ну, почему? По двум причинам. В первую очередь, потому что как такового-то храма ведь нет. Жертвы не приносятся. Поэтому сама функция левитского священства, она, в общем-то, трансформируется. Именно поэтому священниками становятся все верующие. То есть вот этой вот касты левитов уже сейчас нет. Нету определенной отдельно
выделенной группы людей, которая бы по Библии бы называлась бы клиром, да, как сегодня часто говорят. Вот

Мир, а вот клир. То есть это не библейский термин. Священством являются сегодня все. Но вы видите, в Библии у нас два уровня священства есть. С одной стороны, священство Израиля. С другой стороны, внутри Израиля священство сынов Аароновых, которые служили при храме и которые преподавали и сохраняли Слово Божье. Мы выяснили с вами про один уровень священства. Вот этот уровень сегодня является уделом и привилегией абсолютно всех. Но означает ли, что иудеи, евреи потеряли свое священство? Давайте выясним этот вопрос. Об этом однозначно говорит апостол Павел. Итак, какое преимущество быть иудеем? Послание Римлянам, 3 глава, 1 стих. Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. И дальше написано, почему. А наипаче в том, что им вверено Слово Божье. Вы видите, здесь у нас два важных аспекта. Не можем мы принять ни одну точку зрения, о которой мы говорили в начале, да? Бог отверг, все, до свидания, нету больше израильского народа, церковь вместо Израиля. Ни другую точку зрения, что вот отдельный путь для Израиля, отдельный путь для церкви. У Бога есть избранность Израиля, ну а церковь там сбоку припека. Вы видите, здесь двоякая позиция в Библии. Как говорится, двухгранная позиция. Это не просто понять, друзья мои. С одной стороны, Библия говорит о священстве всех верующих. С другой стороны, апостол Павел говорит, а Библия-то от кого мы получили? А вот от народа-то еврейского. То если мы возьмем даже авторов Нового Завета, кто они были? Кто был Петр, кто был Павел, кто был Иоанн? Единственный автор Нового Завета, не еврей по национальности, это Лука. Да и то, до того, как стать христианином, он в иудаизм обратился. Поэтому вот такая реальность. Вот с такой Библией мы имеем дело. Эта Библия написана была евреями на еврейском языке. И поэтому, если сегодня нам от этого отказаться, то мы пилим сук, на котором сидим. Мы еще будем говорить в наших лекциях о роли евреев в средние века, как благодаря трудам масоретов мы сегодня имеем достоверное священное писание. Чему нас этот стих учит? Одной простой вещи. Да, всякий верующий сегодня является царственным священством. Но при этом мы должны понимать, откуда исходят корни нашей веры. Откуда исходят корни нашей веры? Если мы это отвергнем, то мы превратимся в корабль без якоря, который быстро в шторме унесет водами и попадет в водоворот. Давайте же будем иметь этот твердый ориентир и основывать нашу веру на священном писании.
Потому что только через Него мы познаем спасение в нашем Господе Иисусе.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Программа «Независимость». Мария.
1: Мой отец уже достаточно в таком зрелом возрасте. Вот стал действительно явным алкоголиком. А так папа у меня всегда работал в начальстве. Вот. И пил, как все люди, по праздникам, каким-то событиям. Вот, причем сам по себе у меня папа человек очень закрытый и, ну, немножко такой агрессивный человек. Когда что-то было не так, то он очень быстро вспыхивал и был таким раздражителем. И очень рано я стала своего отца бояться. И когда уже ходила в школу, то я потеряла контакт с отцом. Ну, в такой степени, что я, допустим, не могла в одной комнате находиться вместе с ним. Мне было очень тяжело, я не знала, о чем с ним говорить, и я быстро уходила. Но когда папа употреблял алкоголь, то он менялся. Он становился общительным, добрым, веселым даже. И поэтому мне нравилось, когда он пил, потому что в эти моменты я не боялась. Когда уже стала взрослой, тогда отец стал пить каждый день. И настало время, когда он уже не был таким, ну, добрым и общительным, когда он пил. А наоборот, становился немножко, ну, таким отрешенным, туповатым. Вот, и такого эффекта уже не было. Но так как я уже стала жить, ну, больше время отдельно от родителей, я уже училась в институте, то больше алкоголизм влиял на мою маму. И мама иногда просила меня и брат, чтобы мы как-то поговорили с отцом, повлияли на него, чтобы он бросил пить. Но я вообще не могла подходить к этой теме, потому что мне было и стыдно, и страшно было обсуждать с отцом это. И поэтому я никогда в это не вмешивалась. Потом я выросла, отучилась, стала врачом. И однажды, когда я попала на семинар, посвященный вот проблеме алкоголизма и наркомании, я уже знала о том, что есть такая программа «12 шагов», что она помогает людям. Вот там я узнала еще больше о природе этого заболевания. И я узнала о том, что, оказывается, помощь нужна не только моему отцу, но и мне. Когда была лекция о семье, я узнала о том, что есть такая созависимость. Тоже это заболевание, которое появляется у родственников, которые живут с алкоголиком. Вот. И когда я узнала симптомы этого заболевания, то я поняла, что, оказывается, мне тоже нужна помощь. И постепенно я стала ходить на группы Аланон. У нашей семьи вот не было атмосферы любви, можно сказать. Папа никогда не мог выражать свою любовь. И мама всегда считала, что он не любит ее, хотя я знаю, что он любит. Но вот эта вот закрытость, она и на меня отразилась. И я, насколько понимаю, это тоже один из симптомов заболевания алкоголизма. Вот. Поэтому очень быстро я как-то замкнулась сама в себе и стала жить в своем мире. Постепенно, уже в старших классах, я вообще отошла от своих подруг. Я не знала, о чем с ним говорить, что с ними делать. Я даже не открывала им двери, когда они ко мне приходили, делая вид, что у меня нет дома. Я любила читать книги и стала жить уже вот, ну, в мире книг, в мире фантазий, в мире романов. Сформировалось мое особое представление о самой себе. Ну вот да, такой человек, который вообще никому не нужен. Хотя я училась очень, ну, достаточно хорошо, я поступила в институт потом. Я помню, что когда я выбрала себе профессию, пошла учиться в медицинский, ну, потому что мне биология нравилась, то я вот хорошо помню, что я понимала, что реально я, ну, ненавижу людей, и что мне там делать в медицине, да? Такая мысль была, что вот маме я еще там что-то бы сделала, ну, какой-то массаж, больше вообще никому. Вот. Вот и с таким вот отношением к себе, отношением к людям. Вот это был как раз год подготовки к институту. Вот я жила. И настало время, когда я познакомилась с христианами, я увидела абсолютно другое отношение к себе, какую-то доброту, когда ко мне, ну, не относился никто уже никак, вот так вот. Через них я пришла к Богу. И вот в тот момент, я помню, Бог произвел изменения уже в моей жизни. Потому что как бы вот за один момент вот прошла эта ненависть к людям и к себе, наверное, появилась какая-то доброта и любовь. И желание помогать. Сразу произошли изменения по отношению к родителям. Я уже хотела им помочь, когда они о чем-то просили. Вот эти изменения, они уже были. Но вместе с тем оставалось что-то во мне, что сохраняло, и что, ну, что отражалось на моих отношениях с людьми. Я как папу боялась, так и продолжала его бояться и, ну, избегать встреч и отношений с ним. Когда мама не получала заставить меня что-то делать, чтобы она хотела, стоило папе только показаться, как я тут же вставала, как шелковая, и делала то, что хотела мама. Папе даже не надо было ничего говорить. Да, у меня был такой страх перед отцом. Вот. И когда я потом вот прослушала этот семинар про созависимость, вот я удивилась, я всегда считала, что вот, ну, те, какие комплексы у меня уже были, когда я уже была взрослая, я считала, что, ну, у всех же людей есть комплексы, какие-то свои проблемы. Ну, вот точно так же и у меня. Да, они мне мешают, ну, как бы, ладно, что с ними делать. А потом я вдруг узнала, что, оказывается, это последствия было алкоголизма. Вот эта низкая самооценка, это вот неумение признавать свои чувства, их выражать, этот постоянный страх перед людьми, перед мужчинами, перед властными людьми, агрессивными. Это постоянное желание угодить людям, чтобы не вызвать на себя нарекания. И многие еще вот чувства и переживания мои, вот они мне стали понятны, почему, в чем была их причина. И я поняла о том, что есть выход, и что можно от этого избавиться. Потому что это, ну, это мне мешало чувствовать себя комфортно и быть такой, какой бы я хотела быть. Вот, и поэтому я обратилась вот в сообщество, да, Аланон, вот с целью того, чтобы избавиться от того, что мешает мне жить. Вот, и я могу сказать, что, ну, я нахожу выход. Я очень благодарна Богу, что Он меня привел туда. Я научилась понимать свои чувства, свои желания и открыто их обсуждать. И появилась открытость. Вот эта замкнутость постоянно, и вот закрытость от людей, она стала исчезать. И вот обида на отца за те, ну, за ту боль, которую он принес нам, ну, они проходят, эти обиды. И на сегодня уже я могу разговаривать с отцом, могу находиться в одной комнате с ним. И вот этот дикий страх, который был, он пропал. И вот я в программе поняла, что Бог, ну, гораздо более любящий, да, и Он не наказывающий, не жестокий, чем было раньше мое представление о нем. Потому что то ощущение вот постоянно какой-то виновности своей, своего несовершенства, которое, ну, вот как бы у меня вот так по жизни шло, оно у меня и на Бога проецировалось, и Он у меня тоже был в представлении такой суровый Бог. Хотя я понимала, читала в Библии, что Бог есть любовь, но все равно, как бы, у меня Он был очень строгий Богом. Я очень переживала и обвиняла себя за всякие оплошности, недостатки, ошибки. Мне было очень, ну, очень тяжело жить с постоянным чувством вины, стыда, страха, что Бог, может быть, там меня накажет, лишит чего-то. Вот. И на сегодня уже, когда что-то идет не так, как я бы хотела, я уже гораздо спокойнее это воспринимаю и понимаю, что на все воля Божья, что, ну, все к лучшему идет.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижки Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий, крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени в других данных по истории. Содом и Гоморра. Два города, которые долго почитались частью библейской мифологии. Они, согласно библейским данным, были расположены у устья реки Иордан, на западном побережье Мертвого моря, жители которых отличались развращенностью, за что Бог уничтожил эти города, превратив страну в мертвую бесплодную пустыню. Оказалось, что эти города на самом деле существовали. Об этом писала даже газета «Правда» в 1961 году, сообщая о том, что обнаружены остатки городов на побережье и дне Мертвого моря, причем это обожженные остатки. Какого-то рода страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. «В долине Сидим, где ныне море соленое», пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее, в 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на 8 языках и переписка переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз, но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в 13-14 веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале 20 века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Советская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамидой. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии. Очень интересно отметить, что в книге Даниила, в 12 главе, в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после примерно 19 столетия или вокруг этого времени, начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. Вначале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. Затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, в библейских картах, и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Вопрос ребром. Ведущая Велина Парфенова.
1: Девушка, когда вы слышите это слово, что приходит вам на ум? Красивые платья, туфли, цветы, розовый цвет, изящность и все в этом духе. Но сегодня девушка может ассоциироваться не только с платьями, но и со спортивным костюмом, гантелями, машинами или с деловым офисным стилем. Отсюда возникает вопрос, что же такое женственность и должны ли девушки к ней стремиться? Сегодня девушка может быть достаточно сильной, чтобы самой постоять за себя. Хотя почему сегодня? Если заглянуть в историю, можно заметить, что издревле девушки выполняли непосильную для них работу. Например, в Древнем Риме женщины наравне с мужчинами участвовали в гладиаторских сражениях. А в феодальной Японии девочки в самурайских семьях воспитывались по тому же кодексу Бусидо, что и мальчики. Даже в библейские времена девушки делали много сложной работы. Они ходили на колодец и носили огромные сосуды с водой, собирали пшеницу. Некоторые являлись бесстрашными царицами, которые рисковали своей жизнью ради народа. То есть это нормально, когда девушка не женственна? Но давай копнем глубже. Что же такое настоящая женственность и какими качествами должна обладать каждая девушка? Женственность – это совокупность таких качеств, как чувствительность, нежность, мягкость, жертвенность и сострадание. Действительно, эти качества должны быть свойственны девушке. Более того, их можно совмещать со смелостью и трудолюбием. Господь создал девушку помощницей мужчинам. Это значит, что инициатива, поддержка и мудрость должны быть близкими подругами для нее. И, конечно, забота, ласка, материнство – все это заложено в женщине неспроста. Если девушка будет соответствовать этим качествам, это поможет семье быть крепкой и счастливой. Поэтому, дорогие девушки, не бойтесь быть нежными, хрупкими, ласковыми, но в то же время сильными и мудрыми. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем исследование темы о святилище в нашей передаче «Небо на земле». Сегодня с нами Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель в Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем беседовать о небесном святилище. И сегодня хотел бы начать с такого нюанса, что очень много верующих, христиан, да и не только христиан и иудеев, ожидают постройки храма в Иерусалиме, нового храма. И есть институты, которые работают над этим вопросом. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Построят, не построят? И как это увязывается с тем, что мы читаем в Священном Писании?
2: Ну, наверное, нужно сказать о том, что эта идея, она вообще довольно-таки старая. Потому что изначально она появилась во времена постреформационные, когда Лютер обвинил папство в том, что это тот самый Антихрист, о котором говорит Священное Писание. И вот для того, чтобы как-то отвести это обвинение от папства, фактически была вброшена вот такая идея о том, что апостол Павел, который во втором послании к Фессалоникийцам говорит, что Антихрист сядет в храме Божьем, для того, чтобы это обвинение отвести от папства, фактически была вброшена вот эта идея о том, что это относится не к папству, это вот этот текст апостола Павла, а речь идет о каком-то некоем далеком будущем перед незадолго до второго пришествия Иисуса Христа, когда в Иудее, в Иерусалиме будет вновь отстроен некий храм, в котором воссядет как раз Антихрист. Таким образом, они отводят обвинение от папства, и папство здесь оказывается таким вот, в общем-то, не замешанным ни в каких подобных вещах. Интересно, что позже эту идею переняли очень многие протестанты, и на сегодняшний день огромная часть протестантского мира, она верит в то, что церковь Божья, она не будет переносить ровным счетом никаких гонений перед вторым пришествием Христа, как на самом деле нам говорит Священное Писание об этом. Вот, церковь будет забрана от земли каким-то сверхъестественным путем и верит в эту идею. И таким образом будет отстроен храм в Иерусалиме, в котором воссядет Антихрист, и, собственно, вот якобы об этом говорит апостол Павел. На самом деле вот эти нападки на святилище, нападки на храм и, собственно, на народ Божий, они происходили всегда, и Священное Писание нам об этом говорит. В книге пророка Даниила в 8 главе идет речь о том, что на самом деле на протяжении всего времени Средневековья некая власть, она пыталась уничтожить вот это служение Иисуса Христа, отнять буквально у него это ходатайственное повседневное служение Христа. И в 8 главе мы уже обращались к этой главе, когда говорили о том, что достаточно продолжительный срок вот этого пророчества, 2300 лет, и за это время на мировой арене сменяется несколько таких вот мощных достаточно политических держав, начиная с Медоперсии, потом Греция. Потом Греция после смерти Александра Македонского, она разделяется на 4 части, приходит потом Римская империя. И вот как раз после развала Римской империи, а мы знаем о том, что это произошло в 476 году нашей эры, через некоторое время после этого появляется еще некая власть, которая охарактеризована здесь, в 8 главе книги пророка Даниила, следующим образом. Мы читаем с 9 стиха. «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». И воинство предано вместе с ежедневную жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал.
1: Интересные стихи вы прочли. Получается, вот этот вот некий малый рог умудрился отнять жертву у самого Бога.
2: У Иисуса Христа.
1: У Иисуса Христа. Причем не откуда-нибудь, а из небесного святилища, потому что здесь написано, да, что он поругано место святыни, отнята ежедневная жертва, то есть... Из самого неба, получается.
2: Причем как это возможно? Одно очень важное дополнение, которое здесь нужно сделать. Здесь не очень верный перевод в синодальном тексте «ежедневная жертва». Здесь в еврейском языке используется слово «тамид», которое означает не только ежедневную жертву, которая приносилась утром и вечером. Слово «тамид» означает, его можно перевести как постоянное или ежедневное. То есть речь идет не только о ежедневных жертвах, а здесь затрагивается весь комплекс служения, который был связан с действиями первосвященников в первом отделении земного святилища. И здесь подразумевается и жертвоприношение, всесожжение утреннее и вечернее, это и ходатайство, которое

0: может совершать только он один в небесном святилище. Если эти действия перенести и совершать на земле в некоем месте, которое мы можем назвать храмом, собором, молитвенным домом, неважно, но если человек, называясь священником, переносит эти действия, которые совершает Христос, и делает то же самое на земле, то фактически он отнимает у Христа его прерогативы, его привилегии, которые связаны только лишь с его именем. И заметьте, что мы уже неоднократно говорили, что священник является грешником. Я имею в виду священника земного. Он является грешником. И поэтому он не может на себе нести грехи как таковые. Он может это делать символически, когда съедает мясо жертвы за грех. Но фактически он олицетворяет собой Иисуса Христа. Он делает то, что в новозаветную эру уже делает Христос в небесном святилище. Но если сегодня священник некой церкви, неважно, он переносит эти действия с неба на землю, то фактически он обворовывает Иисуса Христа, он делает то, что принадлежит только Христу.
1: Далее в программе.
0: Господь нас приглашает и призывает к тому, чтобы мы изучали Священное Писание.
2: Явный намек на то, что за малым рогом стоит какая-то еще большая сила.
0: До этого оно было поругано, это святилище, а теперь оно вновь в своих правах восстановлено.
2: Мы смотрим на это как на своего рода спектакль. В каком смысле? Мы же понимаем, что Бог сильнее. Святилище как таковое остается, его низвергнуть малый рог не в силах.
1: Небо на земле.
3: Как тогда быть людям? Потому что далеко не каждый человек может, читая просто Священное Писание, вдруг узнавать вот эти вещи. И узнавая их, понимать, что ага, ему не надо ходить в ту церковь или в эту церковь. Как ему быть? Куда ему ходить? К кому обращаться, чтобы действительно понимать эту истину?
0: Но Господь нас приглашает и призывает к тому, чтобы мы изучали Священное Писание. Он говорит, например, фарисеям, исследуйте Писание, или можно по-другому прочитать, вы исследуете Писание и думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иными словами, Писание не свидетельствует о многочисленных священниках, которые по всему лицу земли совершают служение. Священное Писание свидетельствует о Христе, как о жертве, как о первосвященнике, как о нашем суде. Поэтому, когда мы исследуем Писание, мы фактически свои взоры должны обращать на Христа. Не на земных священников, которые совершают многочисленные обряды, литургии и так далее, перенося вот это священнодействие Христа с неба на землю. Мы должны обращать внимание не на многочисленных святых и покровителей, в которых было очень много за всю историю христианства, но тем не менее Библия нам говорит о том, что ни одно имя на земле, ни на одно имя на земле мы не можем уповать, только на имя Иисуса Христа, который совершает наше с вами спасение и совершает заступническое служение в небесном святилище.
3: Тогда остается другой вопрос. Надо как-то идентифицировать этот небольшой рог, чтобы понять, о ком идет речь и кто, по сути, ведет эти нападки здесь, на земле, от чьего лица все это происходит.
2: Вот прежде чем говорить об идентификации малого рога, есть смысл что-то сказать о остроте и о реальности той борьбы, которая здесь описана. Дело в том, что иногда, когда мы говорим о противостоянии Бога и сатаны, мы смотрим на это как на своего рода спектакль. В каком смысле? Мы же понимаем, что Бог сильнее. Но мы же понимаем, что сатана – ничто перед Богом. Но мы же понимаем, что в конце концов добро восторжествует. И волей-неволей, когда в таком ключе думаешь, закрадываются такие мысли, может быть, даже мы это и не замечаем, что эта борьба на самом деле это так, да, она как бы

0: идет, но все предсказано, все предсказуемо, все достаточно определенно. Но на самом деле, когда мы читаем Священное Писание, то в этом отрывке Даниила 8 главе, в других отрывках, где показано обострение противостояния между Богом и сатаной, чувствуется напряжение. Всегда чувствуется очень сильное напряжение. То есть борьба реальна. Несмотря на то, что да, Господь сильнее, Господь могущественнее, но борьба реальна. Почему? Потому что в этой борьбе Господь не пользуется такими инструментами, использование которых может поставить под удар его собственный авторитет, его имя, его справедливость, его любовь. Вот это очень важный момент. То есть, да, Господь сильнее, Бог сильнее. Для Бога не стоит никаких проблем, никакого труда не составляет победить и малого рога, и сатану, и всякое зло, которое только существует. Но вот этот фактор, что Бог сознательно сам ограничивает себя в средствах ради того, чтобы Вселенная не посчитала, что он действует с использованием каких-то инструментов, которые недопустимы, он не идет на эти шаги. И вот здесь вот эти достижения, которые удаются малому рогу, и не только ему, вот когда мы посмотрим 24 стих, здесь в 8 главе, здесь говорится, укрепится сила этого малого рога, хотя и не его силою. Очень интересное выражение. То есть явный намек на то, что за малым рогом стоит какая-то еще большая сила. И эту большую силу мы называем богопротивником или сатаной. Библия так идентифицирует ее. И противостояние между Богом и этой противоположной силой – это реальное противостояние. Реальное противостояние, в котором на кону стоит спасение всего мира. И именно поэтому Бог, не используя вот те средства, которые могут быть расценены как недопустимые, позволяет малому рогу, за которым стоит сатана, добиться вот таких больших достижений в процессе этой борьбы. Но здесь есть некоторые интересные моменты вот в этом стихе, где говорится об отнятии ежедневной жертвы, поругании места святыни, которые как раз указывают на то, что на самом-то деле, несмотря на всю свою силу, малый рог и стоящий за ним сатана не могут одолеть святилище. Да, им удается отнять ежедневное или постоянное, и да, им удается, как в оригинале сказано, бросить место святилища. Вот буквальный перевод, поругано место святыни, он примерно такой, бросить или низвергнуть место святилища, низвергнуть место святилища. Когда мы посмотрим...
1: Если я правильно понимаю, они пытаются перенести это место с небес на землю, чтобы вот, совершать служение
0: здесь. Вот да? Как раз эта мысль выражена в целом ряде глаголов. И в низвергнуть, и в, когда он возносит, и отнято было. То есть здесь тоже такой момент. Вознесся, а потом отнято, то есть как бы обратное движение уже идет. Угу. Затем воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю. То есть опять вот этот акцент как бы низведения чего-то сверху вниз. То есть исходя из вот этих глаголов и общего контекста, который здесь обрисован, вывод такой напрашивается, что задача малого рога заключается в том, чтобы что-то не спровергнуть с небес на землю. Что-то не спровергнуть с небес на землю. И поскольку используется язык святилища, используются образы святилища, и вообще речь идет о святилище и о вожде воинства, а под воинством часто в Библии подразумевается не только войско в прямом смысле, а это Божьи слуги.
2: Последователи.
0: Божьи последователи или Божьи слуги. Например, даже священников называли воинством. отдельная, скажем, категория, получила такое определение. То есть воинство в еврейском языке слово «воинство» не имеет такого милитаристского оттенка, как, скажем, в нашем «воинство» или «войско». Поэтому под воинством и вождем воинство – это слуги Божьи, а вождь воинства – это как бы тот, кто во главе этих слуг, и вполне за этим можно видеть первосвященника вот этого самого святилища, к которому возносится малый род.
1: Воинство в значении определенная структура из группы каких-то людей или существ и так далее.
0: Ну, в каком-то смысле, да. И, значит, все, что удается малому рогу в данной ситуации, это навредить ежедневному. Но мы знаем, что кроме ежедневного в святилище есть еще много чего. Есть праздники годовые, есть служение, которое совершается во втором отделении, в святом святых. И поэтому святилище как таковое остается, его низвергнуть малый рог не в силах, но Господь, как я уже сказал, в силу того, что Он отказывается от использования некоторых инструментов, которые может использовать, Господь позволяет, чтобы в процессе этой борьбы вот этот ущерб ежедневному служению был нанесен. И более того, он не то что позволяет и как бы дает свободу, а что самое важное, он устанавливает срок, когда вот этому ущербу как бы будет положен конец, когда, скажем, будет совершено событие, которое представит святилище в его полноте, совершенстве, в его силе с точки зрения его функционирования, и когда уже в нем не будет никакого ущерба, то есть в нем служение будет совершаться в полной мере. Ну и это связано, как вы здесь видите, с вот такой цифрой пророческой 2300 вечеров и утра, которые мы уже упоминали, и говорили, что конец этого периода приходится на 1844 год. То есть 1844 год – это, можно сказать, момент, когда достигается победа Бога над сатаной в этой борьбе за святилище. Достигается победа Бога над сатаной в этой борьбе за святилище. Значит, в масштабах всей Вселенной декларируется то, что святилище выстояло, несмотря на все нападки, и служение в нем продолжает совершаться, исходя из того замысла, который был заложен.
2: Небо на земле.
1: Таким образом, сейчас на данный момент продолжает совершаться и ежедневное служение, и вот это вот ежегодное служение суда, да, или очищение святилища, о котором мы в прошлый раз говорили.
3: Причем вот что интересно, совершенно верно. Что еще интересно, даже на терминологическом уровне вот эта разница между земным святилищем ветхозаветным и небесным новозаветным, она продемонстрирована в 8 главе. Потому что когда пророк спрашивает, до какого времени это будет видение простираться или продолжаться, ему говорится, на 2300 вечеров утр, и тогда святилище очистится, здесь в 8 главе в еврейском тексте используется довольно-таки распространенное слово «цадак». Оно будет оправдано. Хотя интересно, что когда мы читаем 16 главу книги Левит и описание вот этого ритуала дня очищения в земном святилище, мы не встречаем глагол «цадак» – «оправдывать», мы встречаем глагол «кипер», который означает «очищать». И вот интересно, что вот этот «кипер» или «кафар» глагол, он означает или направлен только лишь на то, чтобы описать ритуальную сторону вопроса. Очищается ритуально земное святилище. Когда же речь идет о святилище небесном, то используется другой глагол, который указывает не столько на ритуальное очищение, сколько на восстановление, сколько на оправдание и на то, что до этого оно было поругано, это святилище, а теперь оно вновь в своих правах восстановлено. Поэтому...
0: Я бы даже сказал, указывает на то, что произошло в контексте суда, произошло объявление святилища как бы выстоявшим. Вот этот момент очень важен. Оправдано. То есть акцент стоит на том, что все попытки
3: его не
0: сатаны, связанные с тем, чтобы дискредитировать, ага. они закончились ничем. На самом деле, что значит святилище оправдано? Оправдано не святилище в смысле структуры, а то служение, которое в нем совершается. Под святилищем, прежде всего, нужно понимать ту суть, которая с ним связана. Поэтому вот этот вот момент победы святилища и одновременно с ним победы князя, вот этого воинства, который является и первосвященником святилища, он вот этим словом оправданно очень, очень хорошо подчеркивается.
3: И еще один очень важный момент, вот связанный с этим. В 7 главе, в предыдущем видении, которое видит Даниил, в 7 главе тоже есть определенные детали, которые раскрывают нам действие вот этого малого рога. И мы здесь читаем в 7 главе, в 25 стихе, его попытки воевать против Всевышнего. Здесь сказано: «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Заметьте, что происходит. Здесь говорится о таких важных концептуальных вещах, как закон и праздничные времена. Заметьте, что закон, 10 заповедей, написанные на каменных скрижалях, находились в ковчеге Откровения или в ковчеге Завета во втором отделении святилища, во святом святых. И мы знаем с вами о том, что во время Йом-Кипура, во время вот этого дня очищения, первосвященник входил и кропил вот этой кровью козла за грех. Он кропил этой кровью на крышку ковчега Завета, таким образом демонстрируя вот этот искупительный процесс, и демонстрировал он таким образом вот то служение умилостивления, которое совершил Христос по отношению к Господу и к его святому закону, который был попран. И вот здесь что делает эта власть? Она пытается отменить вот этот самый закон. Причем вот что интересно. Сегодня мы видим, что в христианстве вот эта идея о том, что закон Божий в 10 заповедей продолжает оставаться незыблемым и непоколебимым, эта идея, она не является популярной. Она очень непопулярна, потому что людям не хочется свою жизнь выстраивать в соответствии с законом Божьим. Они говорят о том, что Христос заменил этот закон, заменил его 2 другими заповедями – любви к Богу, любви к ближнему. Но на самом-то деле это все очень размытые вещи, если удаляется то, о чем Христос говорит. На этих 2 законах законы пророки утверждены. То есть, иначе говоря, вот база, о которой идет речь. То есть, иначе говоря, мало того, закон и праздничные времена соединяются только в одной заповеди. Это заповедь о субботе. Тоже, кстати говоря, не очень популярная в христианской среде. Потому что, с одной стороны, это заповедь закона, с другой стороны, заповедь о субботе говорит о праздничном для народа Божьего времени. И поэтому это то, что было попрано как раз вот этой властью. Эта власть была нацелена изначально не только на неспровержение служения Иисуса Христа, его постоянного ежедневного служения во святилище, но и на неспровержение закона Божьего, который фактически указывает нам на волю Божью, указывает на его миропорядок, указывает на то, что, собственно, это и есть основа его правления.
1: Тут остается только диву даваться, как люди готовы принимать жертву Христа, но не готовы принимать все остальное искупление, которое их спасает. отвергая это и скорее готовы подменить незыблемый закон, чем принять то, что написано в Священном Писании.
3: И вот как раз, может быть, к концу стоит сказать о том первом вопросе, с которого мы начали. Mm-hmm. Вот эти все идеи о том, что в будущем когда-то будет построен храм, в нем сядет Антихрист и так далее. Это все то, что будет в будущем. К нам сегодня это не имеет никакого mm-hmm. отношения. Вот это не что иное, как последствия действий Малого Рога, который направляет свою деятельность на то, чтобы не спровергнуть божественное служение Иисуса Христа в небесном святилище, как первосвященника.
1: Спасибо. По сути, получается, что главная идея дьявола в том, чтобы вот человека, как слабое звено во всей этой ситуации, чтобы он перестал смотреть на святилище, чтобы он перестал смотреть на Иисуса Христа, в небесное святилище, чтобы он перестал приходить туда на поклонение, да. чтобы он перестал просить прощения у самого Господа, и делал это где угодно, как угодно, но лишь бы в другом месте. И вот это действительно откровение, которое полезно для того, чтобы люди все услышали и узнали. Благодарю вас, друзья, что вы были с нами. Пусть это откровение будет важным и понятным для вас. Да благословит вас Господь.

0: небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Когда вы смотрите на стакан, в котором воды налито лишь до половины, что вы думаете? Он наполовину пустой или наполовину полный? Если вы оптимист, он будет для вас наполовину полным, а если пессимист, то пустым. Считается, что наша судьба во многом зависит от нашего собственного отношения к обстоятельствам, в которых мы оказались. Поэтому одни и те же обстоятельства кого-то закаляют, а кого-то ломают. Но всем нам без исключения, пессимисты мы или оптимисты, неважно, Бог желает помочь научиться правильно относиться к различным жизненным обстоятельствам. Так произошло и в жизни Быковой Людмилы Алексеевны. Ее историю мы сегодня с вами и узнаем. Открывая ее письмо, мы читаем слова, которыми она начинает свое письмо. «Мы с мужем родились сразу после Великой Отечественной войны и благодарим Бога, что более 60 лет прожили под мирным небом. Жизнь нашей семьи очень тесно связана с городом Харьковом. Здесь мы учились в вузах, начали трудиться после окончания учебы и здесь получили особенно дорогой подарок от Господа – наших детей. Взаимоотношения в семье Людмилы были теплыми, дружескими, построенными на взаимопонимании. Среди житейских забот дети были у нее на первом плане. Труд, вложенный в их воспитание, принес вскоре свои плоды. Дети были послушными, хорошо учились. Старший сын, Сережа, родился 2 ноября 1970 года. И в школе с 1 по 8 класс учился только на отлично. И на родительских собраниях классные руководители всегда просили поделиться опытом, какие же Людмила с мужем применяют методы воспитания детей. Ведь сын у них рос трудолюбивым и честным мальчиком. После 8 класса Сережа поступил в Харьковское медицинское училище и с отличием окончил его по специальности фельдшер-лаборант. И появилась у сына Людмилы, как он сам выражался, хрустальная мечта стать военным медиком. В этом же году Сергей сдавал вступительные экзамены в военно-медицинскую академию имени Кирова в Ленинграде, но не прошел по конкурсу и решил идти в армию, не оставляя, тем не менее, своей надежды поступить в Кировку в будущем. А 21 ноября 1988 года Дзержинским райвоенкоматом Сергей был призван на срочную военную службу и направлен в Прибалтийский военный округ, в город Балтийск. Пошли первые письма. Они свидетельствовали о бодрости духа, спокойствии и стойкости. Сергей так успокаивал хорошо своих родителей, что они даже не придали значения тому, что сыну не позволили проходить службу по своей медицинской специальности. Гораздо позже, пишет Людмила, мы узнали, что когда Сережа пытался в то время решить этот вопрос самостоятельно, ответ командира части был прост. «Если такой здоровый лоб будет у меня в медчасти, то кто тогда будет на полигоне?» Но Сергей тогда не написал об этом своим родителям, об этом своем первом трудном уроке жизни. Он на отказ командира части служить по специальности попросил просто учебники для подготовки к вступительным экзаменам, которые через 6 месяцев должны были проводиться в их военном округе. Но на этих экзаменах Сергей получил второй урок жизни. Оказалось, что представитель Кировского военного медицинского училища приехал со списком из 4 фамилий солдат, которых он должен был и увезти в академию. Естественно, пишет Людмила, Быкова Сергея среди них не было в этом списке. На этот раз Сергей подробно все описал своим родителям, и было очевидно, что эта несправедливость больно ранила его. Сергей вернулся в часть и, продолжая службу, вновь готовился ко вступительным экзаменам. Но тут обострились его отношения с начальником штаба. И хотя, по свидетельству сослуживцев, в ответ на грубые отношения Сергей всегда отвечал спокойно и убедительно, капитан буквально возненавидел его, всячески придирался и препятствовал осуществлению планов Сергея стать военным медиком, военным врачом. 22 февраля 1990 года Сережи не стало. Многое о последних днях и минутах жизни своего сына остались невыясненными для Людмилы, для ее мужа. Версия командования – самоубийство. Но Людмила и ее семья отказались верить в это. Они хорошо знали своего сына. До армии Сергей четко высказывал свою позицию. Нет безвыходных ситуаций, сводить счеты с жизнью – это не выход. Людмила и ее семья, ее муж продолжали искать ответ на вопрос. Почему наш сын погиб? Что мы, как родители, просмотрели? После гибели Сергея у всех членов семьи Людмилы произошел надлом. Муж, прежде добрый, заботливый, любящий, стал приносить в дом спиртное и выпивать перед сном, постоянно обещая свести счеты с капитаном, виновным в смерти сына. А младший сын Андрей замкнулся в себе и начал усиленно заниматься спортом и разными видами единоборства, как потом выяснилось, чтобы отомстить за своего брата. А сама Людмила пишет о себе. «У меня в сердце поднимался бунт. Не только против людей, которые убили мое дорогое дитя, но и против Бога. Как он мог допустить такое? За что? Для чего жить дальше? Чему учить младшего сына?» Страдания привели Людмилу к болезни. У нее парализовало ноги, и в 44 года она оказалась прикованной к постели. Она пишет все же: «Я благодарю Бога, что в той ситуации Он все же повлиял на мое сердце и в отчаянии дал терпение, чтобы начать читать Библию». Людмилу поразила любовь Божья. За таких гордых, завистливых, самолюбивых, лживых, ненавистных, совершающих убийства, словом, самых падших грешников, Бог отдал свою жизнь, приняв мученическую и позорную смерть на кресте, чтобы спасти все человечество от греха. Чем больше Людмила читала Библию, тем больше вопросов у нее возникало. Постепенно в ее израненном сердце и разуме начал рассеиваться мрак, и до ее сознания начала доходить та истина, что Бог понимает ее, потому что сам пережил еще большую трагедию. Ведь его сын, чистый, безгрешный и святой, был убит руками злой толпы. Людмила увидела, что у Бога со злом нет ничего общего, и его нельзя винить в смерти собственного сына. Только грех, живущий в сердце людей, является причиной зла на нашей земле. Вот какими словами Людмила заканчивает свое письмо. «Мы осознали, что смерть сына – это наша остановка в жизни, чтобы мы поняли необходимость жить в единении с Богом и в послушании Его воли. Потому что Бог наш, любящий, спасающий и живой, Он нас утешил, успокоил, дал надежду на встречу с Сыном, на вечную жизнь. Все свои планы в жизни мы теперь начинаем с обращения к Богу в молитве. Вот почему теперь вся наша семья радуется жизни, а не плачет на могиле сына. Вот почему наш Андрей, младший сын, пошел учиться в духовную академию, чтобы, постигнув божественные истины, помогать Богу спасать других людей, как в свое время он спас нас от верной гибели. Вот почему мы хотим помогать таким семьям, как наши, рассказывая им о любви Божьей и его спасении. Быкова Людмила Алексеевна. Спасение от депрессии, алкоголизма и ненависти может прийти и в ваш дом. Но для этого надо научиться смотреть на жизнь глазами человека, который полностью доверяет Богу.
3: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Бог рядом с каждым из нас, но Ему нужно позволить быть еще ближе. Когда я впервые пришел в церковь, я был это в 90-м году, я побывал на богослужении и почувствовал какую-то атмосферу, которая объединяла всех присутствующих. Здесь хотелось быть. Удивительно, но это было что-то, это не было чем-то совсем новым. Это было что-то очень знакомое, некое чувство, которое я испытывал раньше. Что-то очень по-родственному, теплое и знакомое. Оно – это нечто. Вот эта атмосфера ассоциировалась с объятиями мамы, с теми днями, когда в семье ощущалось благополучие. Казалось, что здесь присутствовал кто-то невидимый. Я сказал тогда то ли самому себе, то ли это была моя первая молитва Богу: «Господи, если это Ты, то я Тебя немного знаю». Я почувствовал, что всю мою жизнь, включая те годы, когда я грешил по инерции, как и все вокруг, Бог был рядом, хотя я об этом тогда не думал. Мои мысли тогда были где-то в другом месте. Когда я пришел в церковь, я узнал Его. Бог был всю жизнь рядом со мной, но меня не было рядом с Ним. Сколько людей живут на земле, не думая о том, что в их жизни есть Тот, кто когда-то создал человека. Живут, не обращая на это никакого внимания. Зачем же Богу мы нужны? А Бог хочет научить человека тому, что ведет к жизни. А люди полюбили до такой степени все то, что ведет к смерти, что старания Всевышнего не всегда венчаются успехом. А Бог человеку не нравится, а волю человека Всевышний не насилует. И в то же время Он рядом с каждым из нас. Вот так вот как-то странно получается. В Евангелии от Иоанна в первой главе есть такие слова: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Всякого, значит, и нас с вами. Абсолютно всех. Как же вот так получается, что человек со своими пагубными нравами все же хоть не всегда, но к Богу обращается? Для меня это одно из чудес. Часто для того, чтобы принять Бога и понять Его правоту, человеку приходится пережить что-то не самое лучшее, может быть, даже не один раз. Пообломаться. Пройти через обстоятельства, чтобы понять. Ну, да, отсидеть, может быть, срок в тюрьме или два, чтобы понять, что воровство – это не то, что должно быть. Заболеть раком легкого, чтобы понять, что курение – это не то, что должно быть. Хочется сказать, ну, может быть, не надо испытывать судьбу. Бог хочет для нас добра. Эта проблема была всегда. С древних времен Бог хочет от людей одно, а люди, даже искренне верующие, все равно грешили. Вся история Ветхого Завета полна таких историй, где праведные люди тоже грешили. История Ветхого Завета – это история взлетов и падений народа израильского и отдельного человека в частности. Бог сам написал свой закон на скрижалях, но все равно людям это не помогало. И Он решил эту проблему кардинально. Заповеди нужны не на скрижалях, заповеди нужны в сердце. Они внутри каждого должны быть. Вот в этом и заключается суть Нового Завета. В книге пророка Иеремии в 31 главе написано: «Но вот завет, который я заключу в будущем с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Как же этого добиться, чтобы законы Всевышнего были написаны в сердцах людей? Апостол Павел сравнил христиан с письмом, читаемым другими людьми. Вот так вот как-то. С письмом, написанным Духом Святым на скрижалях сердца. Но это возможно только в том случае, если человек Богу позволит это сделать, написать. Нужно к нему обратиться. Нужен отклик со стороны человека, и тогда это будет возможным благодаря служению Духа Святого. И вот тут есть два понятия в этом удивительном служении. Рождение от Духа и крещение Духом. Бог рядом с каждым из нас, но Ему нужно позволить быть еще ближе. Итак, рождение от Духа. В Евангелии есть повествование о том, как к Иисусу пришел Никодим. Пришел, чтобы побеседовать. Кто такой Никодим? Никодим – это учитель народа, фарисей. Ну, в общем, так получилось, что Иисус начал разговор с самого главного. А самым главным оказалось рождение свыше от Духа. Понимающий все буквально Никодим не понял был сразу, да как можно родиться второй раз? Неужели же можно было второй раз войти в утробу матери и второй раз родиться? Ну, на что Иисус сказал: «Нет, Никодим, подожди. От плоти рождается плоть, от Духа может родиться только Дух». То есть в человеке должна появиться какая-то новая сущность. И Иисус пояснил, как это может быть. В Евангелии от Иоанна в 3 главе записана эта история. Вот там есть такие слова Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно родиться вам свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вот как Иисус Христос представил рождение от Духа. Вот два обстоятельства. Рождение от воды и рождение от Духа. Ну, рождение от воды, понятно, это крещение, погружение в воду, символ смерти для прошлой жизни. Крещением как бы человек заявляет о своем выборе в пользу Бога, и тот, кто был всегда рядом, теперь сопровождает христианина по жизни всегда. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь. Для чего? А вот происходит постоянный рост человека. Рост, конечно, не в высоту или в ширину. Духовный рост. Постепенное изменение качества жизни. Если мы говорим о Святом Духе, то именно с Ним и связан этот рост. Это изменение человека в лучшую сторону. Этот процесс еще называют освящением. Вот можно ли изменить свою жизнь без помощи Святого Духа? Ну, согласитесь, изменить-то можно, и много тому примеров. Но проблема глубже, чем кажется. Вот она. Она записана в послании к римлянам в 3 главе. Здесь сказано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Вы слышите? Стать лучше человек-то может, но ему не под силам то, что требуется от него Богом. Проблема в том, что не хватает славы Божьей. У Бога свои стандарты и требования, у Бога те же, свои, его. Без Божьего непосредственного участия, ну, человек не в силах стать святым. Так получается. И вот тут в помощь дан дар Святого Духа. Да, Дух Святой – это тот, кто призван запечатлеть закон Божий в сердце человека. Есть в Писании пример, почему человек сам не может достичь требуемого Богом. На эту проблему намекает 10-я заповедь. Помните, как она, что она говорит? Ну, намек такой. Давайте прочитаем послание к римлянам, 7 главу. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». А 10-я заповедь что говорит? Она как раз говорит: не пожелай ни дома ближнего своего, ни жены ближнего своего, ничего, что у ближнего своего. 10-я заповедь связана с пожеланиями. Апостол Павел написал это. Он говорит, что я бы рад бы стать лучше. Он стремился к этому и даже внешне не делал плохих дел. Но он ничего не мог сделать с пожеланиями. 10-я заповедь говорит: не пожелай. Но кто из людей без божественного вмешательства может не просто не делать плохого, но еще и не желать этого, причем учитывая то, что у Бога свои возвышенные стандарты? Как преодолеть желание и измениться до того, чтобы ненавидеть грех? Это может сделать с нами только Бог. Это таинство. Это процесс изменения человека, который человек сам не может видеть. Есть в Евангелии метафора, ну, где качественное изменение жизни христианина сравнивается с растением, которое растет, развивается все больше и больше и начинает приносить плоды. Иисус Христос сказал об этом притчу. Вот послушайте Евангелие от Марка, 4 главу. «И сказал: Царствие Божие подобно человеку, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Вот очень образно и, в общем-то, доступно для понимания. Внутри человека происходит изменение, духовный рост. Вот Библия сравнивает этот рост с ростом растения, которое в определенный момент начинает приносить плоды. И тот же апостол Павел написал, что во время этого духовного роста внешний человек стареет, а внутренний человек становится моложе. Внешне, как у всех, без изменения. Но внутри. Что происходит внутри? И еще надо сказать, есть еще что-то, что зависит от человека. Вот во втором послании к Коринфянам, в 3 главе. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Важно, очень важно взирать на Бога, то есть на хорошее. Тут такой своеобразный закон, закономерность. На что я взираю, в то и преобразовываюсь. Важно смотреть на хорошее, на Бога. Ну, представьте себе, что будет, если в жизни видеть только проблемы или искушения, но при этом совсем не видеть Бога. На каком же духовном росте может идти речь? Да, да, Господь призывает христианина к позитивному мышлению. Иначе ничего не получится. Какой же плод тогда вырастет в душе человека? Какое растение появится у него внутри? В послании к Галатам в 5 главе написано об этом растении духа внутри человека. Вот как написано, 22 стих. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Любите ли вы фрукты, плоды? Ну, кто же не любит взять яблоко, откусить от него кусочек? Вы увидите, как оно покраснело, стало мягкое, душистое, а потом еще вы ощутите его вкус. У яблока много хороших качеств. А какие качества у плода духа? Да, не у плодов, а у плода. Плод духа – это результат его действия внутри человека, действие созидания новой личности. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость. В воздержании на таковых написано «нет закона». Бог рядом с каждым из нас, но ему нужно позволить быть еще ближе. Итак, мы поговорили о рождении от Духа. Картина будет неполной, если мы не поговорим о крещении от Духа. Эти вещи, крещение и рождение от Духа, трудно разделить между собой, но в Писании все-таки говорится и о том, и о другом отдельно. Различие в том, что рождение описано Иисусом Христом как изменение, которое происходит у человека внутри. А крещение – это нечто, что побуждает к действию. Вот история крещения первых учеников Христа очень интересная. В книге «Деяния апостолов» во второй главе говорится о том, как Святой Дух сошел на учеников. И произошло это во время праздника Седьмин. Ну, почему Седьмин? Ну, просто потому что праздник отмечался через 7 недель после Пасхи. А 7 недель – это 7 раз по 7, получается 49. Вот как раз на 50-й день его и праздновали. Что же это был за праздник? Ну, праздник Седьмин ознаменовывал события на горе Синай, когда Господь Бог дал народу 10 заповедей, закон. Вот еще в этот день, в день Пятидесятницы, все, кто выращивал урожай, приносили первый сноп ячменя или пшеницы в знак благодарности Богу за то, что Он дал урожай. Это были почитаемые дни в народе Божьем. И все люди, которые верили в Бога, приходили на поклонение в Иерусалим. А надо сказать, что в Бога верили же не только евреи, а представители других народов, ну, так называемые прозелиты, то есть уверовавшие из язычников. Прозелиты – это те люди, которые перешли из одного вероисповедания в другое. Ну и, конечно, в те времена вот все эти люди, каждый говорили на своем языке, но так как были из разных.

головой каждого появились языки пламени, которые сошли по одному на каждого. Затем они чудесным образом почувствовали, что владеют иностранными языками, не обучавшись им никогда. Нараставший шум, как бы ветра, внушительно говорил о наступающей непогоде, но солнце продолжало светить, а после христиане начали говорить на иностранных языках. Такого не было никогда. Все же это, конечно, привлекло всех, привлекло внимание всех окружающих, и захотелось послушать, о чем же говорили эти люди. При этом замечали в них тех, кто еще вчера, кроме как по-арамейски, говорить не могли. И в этот день очень многие обратились ко Христу. Да, не просто обратились, они стали исповедовать Его. Много-много веков ранее вот что объяснил апостол Петр. Это записано в Деяниях апостолов. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моих. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но вот в свое время Бог обещал, что спасение придет народам, и что пророчествовать будут, получившие особый дар. И это спасение было, конечно же, связано с именем Иисуса Христа. Вот теперь появилась возможность возвещать о Боге. И не просто, а возвещать силой Святого Духа. Помните, перед вознесением на небо к своему Отцу Иисус позвал своих учеников и, собрав их вместе, повелел им: «Не отлучайтесь из города, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня раньше. Ибо Иоанн крестил водой, а вы будете через несколько дней после сего крещены Духом Святым». Вот так началась новая эра. Это время еще называют эрой служения Святого Духа. Каждый христианин от Бога получает силу служить людям. Вот со дня Пятидесятницы до настоящего времени Святой Дух посылается всем, кто посвятил себя на служение Господу. Интересно то, что в исполнившемся пророчестве Иоиля не сказано о том, что крещение Духа будет связано с даром языков. Там этого нет. Это очевидно. Дар языков просто был в это время необходим для проповеди Иисуса Христа. Интересно, что когда в те времена, когда строилась Вавилонская башня, Богу пришлось смешать языки, чтобы остановить замысел тех, кто хотели возвеличить свое имя и создать свое царство там, где по пророчеству, в общем-то, должно быть Царство Небесное. А вот в тот день Бог смешал языки. А в день Пятидесятницы, наоборот, Бог разрушил языковые барьеры ради продвижения проповеди Евангелия. Вот пусть таким образом
Бог удивил.

удивителен, он непредсказуем. В него надо верить. Крещение Духом Святым есть не что иное, как исполнение силы Бога для служения Ему. Вот в первом послании к Коринфянам уже апостол Павел говорит: «Дары различны, а Дух один и тот же. Служения различны, Господь один и тот же. Действия различны, Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, как и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы, свободные, и все напоены одним духом. По всему видно, что Бог ведет историю земли к своему концу, который ему угоден. Для чего? Но я думаю, что для того, чтобы спасти как можно больше людей. Вот для какой цели Бог хочет руководить человеком и своей церковью. Но только насильно Он нас не заставит. Бог рядом с каждым из нас, но Ему надо позволить быть еще ближе. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Ну почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

немой тоске. Гляжу на облака, что гонит ветер к родине моей. Они плывут владением отца, а я один томлюсь вдалеке. Живую душу нечем напитать, я рад рожгам, да я отбросам рад. А у отца стол пышен и богат, и даже слуги хлеб его едят. Я на пути, еще я далеко, но ты объясни.

встану и пойду. Зачем мне жить средь горя и тоски? Я не достоин, так скажу отцу. Но ты прости и вновь свой дом прими. Пусть чаще нас болезни и беда, они пути любви к тебе влекут. Ты рад возврату нашему всегда, и нас твои уста не упрекнут. Я на пути, еще я далеко, но ты объятия

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Сегодня мы опять поговорим о законах улучшения нашей памяти, о том, что есть возможность устранить причины, мешающие нашему семейному счастью, чтобы нам было хорошо, потому что есть библейский подход к проблемам в семье, проблемам с нашим здоровьем, и есть формула благополучной семьи. Мы постепенно разберем все аспекты благополучия наших семейств. Спокойствие, которое нам необходимо, оно придет к нам через познание истины, открытой в Священном Писании. И, конечно же, проблема, которая бывает в наших семьях, она решается посредством формулы чуда «Вера в Бога». Наши действия – это молитва. И молитва «Отче наш» – очень хорошая молитва. Тогда мы можем прожить хорошо и с несовершенной личностью, потому что, доходя до слов «Прости нас, как и мы прощаем должникам нашим», мы понимаем, что мы не безгрешны тоже. И начинаем думать о том, что есть положительные качества и у наших членов семьи, и прощаем их, как Бог прощает нас. Бог, который творит чудеса, который оставил эту прекрасную формулу чуда для нас. И мы можем, веря в Бога, действуя со своей стороны, и улучшать и свою память. Сегодня мы говорим с вами о третьем законе улучшения памяти. Это закон объема знаний. Сам апостол Павел сказал: «Забывая заднее, простираюсь вперед, забывая плохое, накапливая добрые знания». А они являются как магнитом, которые притягивают еще больший объем знаний. То есть, если есть у вас определенный запас слов, какие вы знаете на иностранном языке, вам легче запоминать следующий материал или в математике, или в физике, или в богословии. Вам любая следующая информация будет даваться все быстрее и лучше, и качественнее. И мы с вами поговорим тоже о том, как нам прожить счастливо в наших семьях, потому что узнаем еще один секрет и о мужчинах, и о женщинах. Сегодня будем говорить о том, как сохранить преданность и верность во время разводов в этот век неверности, предательства и убегания от проблем. Действительно, есть ли вот такое несоответствие, даже физическое? Ну как же сохранить верность, когда кругом такие красивые мужчины высокие или, например, женщины стройные и прекрасные? Вы знаете, славяне тоже в языческое время они имели покровительницу семьи, но я думаю, что покровителем нашей семьи должен стать сам Господь Бог. И тогда не будет разводов. Но там, где уже это произошло, не нужно жить так, чтобы опять быть на пути неверности перед Богом. Итак, мы сегодня видим, какой же библейский подход к этой проблеме, проблеме неверности, с чего все начинается. Не начинается с того, что вы захватываете своего партнера с любовником или с любовницей. Нет, все начинается с наших глаз, глаза. Точно так, как мы передаем любовь через глаза, точно так неверность приходит через глаза. Да, это не значит отгородиться от внешнего мира, но все-таки все начинается с контакта глаз. Поэтому, если у вас уже око не светло, как говорит Священное Писание, око должно быть светло. И поэтому, если вы уже смотрите на того, кто кажется вам таким соблазнительным, и как бы становитесь на путь неверности, говорите себе «стоп». Остановиться нужно, да? Потому что однажды царь Давид, который прогуливался по кровле дома своего, увидел контакт глаз, да, женщину, которая купалась, и началось его падение. Поэтому если даже женщина одета во всю паранжу, так скажем, и закрыта от всех, но глаза остаются, и блеск глаз, восхищение, оно передается друг другу. Потому что когда люди живут долго в браке, и муж не видит восхищения в глазах своей жены, и жена не видит в глазах мужа восхищения, а тут вдруг кто-то восхитился. Ловить взгляды. Нужно быть осторожными. Вы знаете, сегодня даже продается нижнее белье с надписью «Я люблю ловить взгляды». Вот в этом начало падения. И мысли, дорогие, «О, он смотрит на меня, она смотрит на меня, я ей нравлюсь». Да, птицы могут пролетать над нашей головой, но никто из нас не разрешил видеть гнездо на нашей голове. И поэтому, если даже вы подумали, что она на вас смотрит, он на тебя смотрит, не заставляйте думать себя об этом и прогоните эти мысли, скажите «стоп, я не хочу», потому что иначе такая будет прическа ваша, да, из всех этих фотографий мужских или женских. И слова. Да, мы должны говорить комплименты друг другу, но если ты не говоришь своей жене комплименты или мужу, а в первую очередь к тому, кто на тебя обратил внимание, о ком ты начал уже думать, и ты подчеркиваешь что-то особенное в этой личности. Знаете, эти слова остаются в голове и начинают свое действие. Поэтому здесь тоже нужно сказать «стоп» и вспомнить, а сказал ли ты комплимент своей жене? А сказала ты комплимент своему мужу, своим детям? И прикосновение. Да, мы не лишены возможности здороваться друг с другом, даже, может быть, после долгого расставания и прижаться друг к другу. Но есть прикосновения опасные. Когда моя знакомая однажды сказала, «Я так прикасаюсь к мужчинам, что их просто пронизывает электрический ток, и он мой». О, дорогие друзья, вот эти прикосновения, они уже очень опасны. И поэтому пристальное внимание, а это время, а это подарки – все это должно быть в первую очередь сделано для семьи. И тогда не будет измены в наших семьях. Иосиф поставлен как пример преданности. Он жил без молитвенной поддержки своего отца, потому что отец думал, что он умер. И он прожил прекрасной жизнью. Когда встретил искушение, он сказал, «Как же я сделаю сие великое зло перед Богом?» Когда встречаемся с проблемой неверности, нужно подумать о том, что Бог видит – и пронизывает своим взглядом темноту самой темной ночи и видит твое поведение и может помочь тебе в данном искушении, как он помог и Иосифу. Не думайте, что это проблема только молодых. Верность нужна всем. И Библия говорит, что проблема эта решается путем верности. Проблема неверности решается верностью. И приведены прекрасные примеры из жизни Руфи, которая была верная служению истинному Богу. И она сказала своей свекрови, «Где ты умрешь, там и я умру. И твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». Конечно, она избежала этой проблемы неверности или какой-то, скажем, грешной жизни, хотя она была искушаема, потому что была одинока. Проблема эта решается очень просто, когда мы применяем формулу чуда. «О, Господи, какое-то новое чувство посетило меня». Чувство, которое толкнет меня на путь измены моей супруги или супругу. Я хочу, Господи, соверши чудо, сохрани мою семью. Я верю в Тебя, но я и буду действовать, я буду говорить «стоп». А Бог вмешается сотворить чудо. И в молодости вам будет приятно, что вы сохранили верность. И в старости вам будет приятно оглянуться на пройденную жизнь и увидеть, что все хорошо было в вашей жизни. Практикуйте эту формулу чуда, и вы не будете огорчены в старости лет, в одиночестве, потому что у вас будет свежее мышление, вы будете вспоминать доброе, ваша память не будет засорена тем, что не нужно, или ослабнет настолько, что вы не знаете даже, кто вы. Но народ был всегда неверен, и построили золотого тельца, но Господь называет себя Богом верности. Я Бог верный. Я Бог, творящий чудеса. А вы, говорит, всегда поступали вероломно. Да, мы можем быть верными друг другу, но если мы неверны Богу, обязательно придем к неверности в семье, может быть, даже в мыслях. Но христиане даже в гонениях оставались верными Богу. И когда бросали щепотку фимиама перед статуей императора или императрицы, первые христиане оставались верными. Многие из них шли на смерть, шли на казнь, но оставались верными Богу. И потому что знали, что наши тела – это храм Святого Духа. И заповедь дана не только не убивая, о которой мы уже слышали, но и не прелюбодействуй. Оставайся верным, потому что эта заповедь говорит и написана рукой самого Иисуса Христа. Не прелюбодействуй. Это очень важно помнить об этом. Потому что храм разрушен, но тела наши есть храм Святого Духа. Действительно, храм разрушен. Ну а где же нам снимать эту вину нашей неверности, абортов, неправды, зла, которое есть в нашем сердце? Храм был построен для того, чтобы человек мог снять вину с себя, а теперь нет храма. Как защититься от сил зла? Это очень важно. И свою семью. Вы знаете, не было храма в пустыне, где Моисей встретился с Богом, встретился с Иисусом Христом. Книга «Деяния апостолов», 7 глава, говорит о том, что ангел, который явился в кусте, это был сущий, это был Иисус Христос. Читайте внимательно эту главу. Это был тот Иисус Христос, который на горе Синаи, «Деяния», 7 глава, говорит об этом, писал 10 заповедей. Без всякого храма он явился здесь Моисею и сказал, что он его посылает в Египет вывести народ свой. И люди думают, ну а где же престол Божий? В Библии не говорится, на какой планете престол Божий. Но описывается, что будут поклоняться Богу в духе и в истине, потому что таких поклонников ищет себе Господь. И Христос об этом сказал женщине, которую встретил в Самарии у колодца. Осталась стена плача от храма. Не от самого храма, а от его построек, какие ограждали этот храм. И люди приходят туда помолиться, вкладывают туда свои записочки. Иногда делают это очень формально. Однажды группа туристов, и среди них был мой супруг, пришли к стене плача, и один человек молился, услышал, что они говорят на украинском языке. Он молится и говорит: «А почем кровельное железо в Черкасах?» Ему отвечают: «Ну ты домолись, а мы тебе расскажем, почем кровельное железо в Черкасах». Дорогие друзья, я думаю, и вы поняли, что храм нужен не для того, чтобы мы формально там совершали молитвы, а действительно нашли Бога. А храма теперь нет. И почему же нет? Сегодня вы узнаете ответ на этот вопрос. Потому что на самом-то деле храм есть во Вселенной. И Бог пребывает не где-то на облаке, а в определенном месте. И это не есть абстрактное какое-то описание храма. Да, конечно, Моисей сделал все по образу небесного храма, и там все более великолепное и более все совершенное. Тем не менее, Господь сказал, что я во святом храме своем. И Соломон это понимал и говорил: разве этот храм, который я построил, вместит тебя? Тебя само небо не может вместить. Действительно, но храм, тем не менее, есть. Для всех небожителей на новой земле уже не будет храма, потому что сам Христос – его храм, но для Вселенной есть храм. И вот храм в Иерусалиме был разрушен, потому что Господь этим хотел сказать, что вся служба перенеслась в небесный храм. И эти ворота, которые замурованы и ждут, что они откроются, и Машиах, Мессия, придет и разрушит мечеть Эль-Акса, мечеть Амара, и снова построится храм. Дорогие друзья, это мечты человека. На самом деле Священное Писание говорит о том, что храм Божий на небе. Строятся прекрасные храмы и в индуизме. И я была в центре Бахаи в Хайфе и попала в мечеть Эль-Акса внутри. И я думала, почему спор идет именно у христиан и мусульман за это место? Когда входишь вовнутрь, это не то, что вот на открытке изображено, а это действительно выступ скалы. Почему такая борьба за это место? Да потому что вот на этом камне стоял ковчег Завета, где было написано перстом Божьим 10 заповедей. И это действительно святое место. Ты это внутри себя ощущаешь. И вы понимаете, здесь по-особому, почему была принесена жертва. Сначала невинные животные, а потом однажды любящий Бог говорит Аврааму: «Принеси в жертву сына своего». Меня всегда волновал этот вопрос. Разве Бог может убивать человека, тем более запретив человеческие жертвоприношения? Авраам понимал, что кровь козлов и тельцов и ягнят не может искупить грех человека. Законодатель должен был умереть за грехи народа, а может быть, чистый, невинный его сын Исаак станет тем искупителем. Каждая семья в своем первенце ожидали Машиаха, ожидали Мессию, и было такое понятие. Но Господь остановил руку Авраама и сказал: «Мой сын искупит планету Земля, он воскреснет из мертвых, и он будет первосвященником в небесном храме». И вот очень интересный текст: «И открылся храм Божий на небе». Это основа всего. Мы сделаем туда экскурсию. Откровение, 11 глава, и мы читаем здесь 19 текст. «Открылся храм Божий». Где написано? На небе. И самое главное явилось – ковчег Завета его в храме его. А в ковчеге были 10 заповедей Божьих. И почему это открылось? мы будем знать на следующих наших лекциях. Ковчег не был пустым. И Христос воскрес из своей крови, вошел во святое святых и не над пустым ящиком совершает примирение. Дорогие друзья, в этом ящике, в этих 10 заповедях открыты имена Божьи. И Христос, на кого символизировали служение, и все обряды и церемонии указывали. Он теперь исполняет служение священника и первосвященника. Вы знаете, есть законы, которые отменить нельзя. Бог настолько свят, настолько непостижим. Мы настолько грешны, потому что уже произошли от Адама, и уже образ Адама несем в себе. И грех в нас, а грех убивает. И вот Господь и говорит: возмездие за грех – смерть. От греха нельзя избавиться, как бы снять платье и одеть другое. Грех нужно уничтожить, сжечь его. И поэтому была введена система жертвоприношений. Грешник приводил животное без пятна и порока, зная, что придет Искупитель и возьмет его грех на себя. И снимал с себя грех путем исповедания над головой животного. Своей рукой заколол животное. И эта кровь вносилась уже потом в храм. Когда не было храма, просто здесь, на жертвеннике, из неотесанных камней, которые символизировали Голгофу, совершалась молитва, и человек уходил успокоенный, потому что Бог пообещал: «Я тебе дам жизнь вечную». А возмездие за грех – смерть. «Я не приемлю грех, а он на тебе». Пожалуйста, сними его с себя. И это очень важное служение, для чего и был устроен храм. Но первые люди совершали жертвоприношения без храма, потому что они были так интеллектуально развиты, что они понимали вот в этих простых символах весь план спасения. Этого было достаточно. И к этому же Христос хочет привести и нас. И поэтому Он женщине сказал: не нужно теперь спорить, где святое место и где правильный храм, и где правильная форма богослужения, потому что поклонников в духе и в истине ищет себе Господь, и они будут мне поклоняться. Иоанна 4 глава и с 23 текста. Но истинные поклонники будут поклоняться Отцу, заметьте, в духе и в истине. Сочетание истины и дух. Не только всплеск эмоций, но и познание истины. И это самое главное. Объединение справедливости и милости. Раскаяние совершалось путем именно этих жертвоприношений. Но многие не дошли до конца. Начало праведности закон, но конец закона Христос. Потому что кто-то должен же взять вину нашу на себя. Нарушение закона Божьего. И пророк Исаия очень ярко это продемонстрировал и говорит, что это не Израиль, нет, а это Сын Божий, на которого Бог возложит грехи всего мира. И вот есть понятие такое, что «а как же Бог мне может помочь?» Да если тот, который в этот мир прислал своего Сына возлюбленного, не пожалел, так как же он не решит твою семейную проблему? Как он не решит твою проблему твоего характера, твоего греха? Он может решить все. Только ты проси его помощи и говори: «Господи, я ненавижу вот этот грех в себе, я хочу его снять с себя. Помоги мне умереть для этого греха и жить для тебя». Действительно, служение в храме посредническое не было бесконечным. Приходил день, когда это служение заканчивалось. И это был судный день. Точно так служение Иисуса Христа в небесном храме, оно не будет бесконечным, оно скоро кончится. И люди будут искать Слово Божие и не найдут его, потому что Библии будут, двери церкви будут раскрыты, но не будет слова, что «я вас прощаю». Я снимаю с вас грех, потому что Христос будет идти уже в этот мир как Царь царей, Господь господствующих. И, конечно же, эти все причины, эти все разногласия, все это будет приведено на суд Божий. И мы еще будем говорить об этом. И нам же хочется, как же добиться дисциплины, не повышая голоса? Это тоже будет очень интересная тема. Раскаяние. Оно дает эту свободу от чувства вины и в семейных взаимоотношениях. И это не просто так: «дорогая, ты меня прости, и ты меня прости». Нет, это нужно и осознать то, что ты сделал плохое, почувствовать угрызение совести и возместить причиненный вред. Вот это та ступенька, на которую мы почти не приходим. Да, ты согрешил против жены, против детей, или дети против тебя, или жена против тебя. но сделайте какой-то подарок друг другу, возместите причиненный вред. И как вы думаете, умилостивится сердце вашего партнера вас простить? Конечно же, потому что вы даже с подарком к нему пришли, как Иаков пришел для примирения с Исавом. Да, вы знаете, он впереди себя послал большие подарки, потому что они понимали это слово «раскаяние», что это не просто «прости», но еще сделать что-то, послужить друг другу. И Христос показал это. Он отдал себя самого на путь страданий. И вот Авраам-то, он понимал, что он делал. Он связал руки сыну своему, положил его на дрова. И в этом все было символически, потому что Иисуса Христа тоже что сделали? Связали и положили на деревянный крест, не на металлический. Поэтому Слово Божие говорит «на древо», но и неоднократно написано «на крест». И потом он сгорел в огне страданий, потому что все это должно было исполниться, как и исполнилось в жертве Исаака. И вы теперь понимаете, почему Бог не допустил, чтобы Авраам убил сына своего как жертву. Потому что здесь был показан весь план спасения Аврааму. И Иисус Христос сказал, что Авраам видел день мой и, увидев, возрадовался. И мы должны возрадоваться. Знаете почему? Теперь не нужно приносить жертвенных животных. Теперь не нужно делать какие-то особые добродетели, чтобы заслужить прощение. Нужно просто отдать свой грех Иисусу Христу. Раскаяться и сказать: «Христос, да я просто бессильна». Победить в себе вспыльчивость, победить все негативные черты характера. «Я отдаю, я их ненавижу, как ненавидишь и ты. Пожалуйста, сними это с меня и дай мне идти от победы к победе. Но знайте, что вы святыми не станете до дня вашего преображения». Но вот эта ненависть ко греху, она должна быть в вас. И вот только у горы Синая было Богом показано устройство святилища. И Моисей сделал точно, как показал ему Господь. Это интересная схема, но это было тенью на страдания Иисуса Христа. Потому что в этой схеме, которая была показана Моисею на горе, путь Божий к нам, удивительный путь Божий, что Христос принял плоть человека, и Он шел от престола Своего, и завеса символизировала человеческую его плоть. Потом он молился за нас, ходатайствовал, и начиная в пустыне, и теперь ходатайствует. Исполнен был Духа Святого и принял омовение в реке Иордан, на что указывала вот эта медная умывальница, и взошел на Голгофу. Мы же идем обратным путем, и это путь законный. Вот почему некоторые говорят: «Бог мои молитвы не слышит». Ну а вы представляете, где Бог находится? Что является основанием Его правления. И поэтому, дорогие друзья, мы должны сначала понимать, что двор был огражден белой тканью, это праведность Иисуса Христа. И когда ты идешь в молитве к Богу, ты говоришь: «Господи, я грешен, а Твоя праведность пусть будет вменена мне. Я снимаю грех мой с себя, и я распинаю Тебя снова. Я признаю Твою жертву, и я принял завет с Тобой. Я крещен во имя Отца, Сына, Духа Святого. Я теперь царственное священство, и я иду к Тебе в храм Твой на небе. И я принимаю Библию, которая как пища была предложена, как хлеб на этом золотом столе. Я принимаю Дух Святой. Я принимаю ходатайство Христа и через Его плоть распятую за меня. Я иду к Тебе во святое святых, где Ты обитаешь, потому что престол Божий стоит на этих блаженных заповедях, которые сам Бог дал для всей вселенной. Да, там нет земли египетской, но принципы закона Божьего остаются верными для всей вселенной. И тогда ты говоришь: «Господи, я в гармонии с ними, у меня такая проблема и такая, и такая». И ты на законном основании идешь к Господу Богу. Люди понимали это и знали потом, когда уже было святилище, его устройство, оно было прекрасным. И делая мысленное путешествие в храмы этого мира, молитвенные дома, мечети, синагоги, мы понимаем, что такой красоты, которая была в храме, посвященном живому Богу, нет нигде. Все было из чистого золота, ничего лишнего, никаких ковриков, цветочков и так далее, потому что все указывало на Христа. И человек это должен был понимать. И поэтому слова Иисуса Христа, которые Он сказал: «Все, что попросите у Отца во имя Мое, имя Иисуса Христа. Вот это и есть путь к Богу, к престолу святилища, к тому месту, где обитает слава Божия, Шекина, и присутствие Божие. И Христос шел этим путем, и Он вошел в воды Иордана, пошел в пустыню, молился в Гефсимании, и как агнец умер на Голгофе. Дорогие друзья, начиная от дверей, сам агнец, он указывал на Христа. И поэтому храм в Иерусалиме, естественно, разрушен, потому что истинный агнец принесен в жертву. И он умер за нас. И улица страданий, которая называется Виа Долороса, путь страданий, она сегодня свидетельствует об этом. Свидетельствует многим паломникам, которые приезжают в Иерусалим. И когда идешь по этой улице, которая наполнена торговлей, суетой, паломниками, которые останавливаются у барельефов, установленных в тех местах, где Иисус падал под тяжестью креста, или паломники, которые несут такой легкий крест, поют гимны, восхваляющие смерть и страдания Христа, то думаешь: о нет, Христос пронес этот крест, зная, что Он делает. Он так возлюбил тебя, Он так возлюбил меня, что добровольно согласился взять все отвратительное, что есть в нашем характере, что есть скрытое в наших семьях. Только ты возьми это Его прощение. Он готов опять быть распинаемым за тебя. И вот когда храм уже был оставлен Иисусом Христом, Христос вознесся на небо. Служба там продолжалась еще 40 лет. Приносились эти жертвы, но миру этому было засвидетельствовано самим Христом, что свет, который зажигался в семи разветвленной минаре, светильники, заметьте, что там не было свечей парафиновых, восковых, потому что там был елей, выжатый специальным образом. Выжималась из одной маслины одна капелька, вторая из следующей маслины, опечатывалась первосвященником. И это особое тоже масло заливалось в этот светильник, символ Святого Духа. Никаких свечей. Христос сказал: «Я свет миру». То есть люди должны понимать, что истинный свет пришел. И теперь прошло время зажигания этого светильника. Уже не нужно это делать, но люди-то этот свет не приняли. Слово Божие говорит: пришел к своим, а свои меня не приняли. И, конечно же, вопрос к нам: а приняли ли мы его? Приняли ли его наши дети? Фимиам, который воскурялся, это наши молитвы. Как часто мы молимся, как много нашего фимиама. И псалмопевец понимал, что жертвы – это наши молитвы. И говорит: да направится моя молитва, как фимиам, как жертва вечерняя. И все, что было в служении храма земного, все это указывало на посредническое служение Христа. Он говорит: я хлеб, сшедший с небес. Уже не нужно этот хлеб выставлять в этом храме. Я хлеб, я принес вам это учение, я отдал плоть свою за вас. И не нужны эти жертвы всевозможные, которые описаны там. Они были до времени прихода моего Сына, говорит Господь нам. И поэтому все это служение в храме прекратилось. Как же защититься от сил зла? А вот храмовое служение служило защитой от сил зла. Первое что? Это пролитая кровь невинной жертвы. Сатана принес смерть, и он знал, кого он на Голгофе убивает. Поэтому не крестики просто на дверях или на ставнях. Вы знаете, когда мы дом покупали со ставнями, и там на ставнях было очень много крестиков. Другие защищаются. Один человек говорит: я защищен, у меня здесь Библия, здесь Евангелие, там другие книжки, я защищен. Дорогие друзья, нет. Сатана боится крови Христа. То, что люди думали, что они распинают лжемессию, распинают того, кто делает себя царем на земле. Но он знал, что это Творец, который его сотворил. И он знал, какое преступление он сделал. И он знал, что только кровью виновника грех убивает. А Христос избавляет человечество. Он взял эти грехи на себя и омывается кровью грехи человечества. И поэтому первая защита – вера вот в этот план спасения. Потому что текст Писания говорит, они, спасенные, победили его, дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего. То есть в молитве нашей о раскаянии, если мы молимся без слов, «Ради пролитой крови Иисуса Христа очисти меня, омой меня кровью Христа», такие молитвы не принимаются о раскаянии. Да, благодарственные, может быть, и то всегда было жертвоприношение. И мы должны это понимать. Какой ценой досталось нам наше спасение, что грех убивает. И поэтому первая защита – отдавайте свою семью под знак пролитой крови Иисуса Христа. Потому что в этом победа, в этом сила, дорогие друзья. В книге Откровения написано, они омыли, они убелили одежды своей кровью Агнца. Слово Божие не будет иметь силы для человека, который не понимает плана спасения. Вот почему трудно не христианам понять это. И они добродетелью пытаются искупить свои грехи, а это невозможно достичь. Второй способ – это защита Словом Божьим. Когда сатана искушал Христа в пустыне, Христос говорил «так написано», «так написано» и «написано так», и тогда оставляет его дьявол. То есть не только знание Библии, а послушание Библии – это есть защита от сил зла. И вы знаете, что Библия настолько достоверная книга, что не только в Великобритании есть теперь музей Библии, а и в Израиле построен музей Библии, потому что действительно найдены кумранские рукописи. В 1945 году найдены рукописи Нового Завета в Великобритании. Теперь все эти экспонаты вынесены в особый музей, музей Библии. И Библия действительно – это защита от сил зла. Читайте Псалом 90, читайте другие псалмы, вспоминайте о страданиях Господа. И третье – это Дух Святой. Вы знаете, очень хорошее здесь высказывание. Князя сил зла может укротить только третья личность – Духа Святого. И поэтому нужно понимать, что это не просто дыхание, а это личность, которая сдерживает и дает защиту от сил зла. И вы знаете, была такая скульптура на улице Авраама Линкольн. Когда я возвращалась из Вифлеема, я удивилась, как на земле израильской воплотили все символы, что он и лев из колена Иудина, Господь наш, и он имеет на голове терновый венец, и Дух Святой в виде голубя здесь представлен. И это очень удивительно, очень символично. И вы узнали о трех способах защиты от сил зла. Верьте в это и применяйте. И идите к Богу напрямую, имея дерзновение, то есть смелость входить в храм небесный, не в земные. Да, мы приходим в земные храмы. Это есть защита от непогоды, от ветра, место для нашего общения, для слушания Слова Божьего. Но место Его присутствия реальное, действительно на небе. И туда мы идем с верой через кровь и имя Иисуса Христа, через Его плоть, разодранную за грехи наши. И мы можем приносить Ему все наши проблемы. И поэтому, дорогие друзья, знайте, что на небе открылся храм. На небе открыт храм, он еще не закрыт. Вот какая радость нам, что и ты, и я, не тратя денег, потратя только несколько минут. Вы знаете, жертвоприношения наспех не приносились. Вот сказал три слова, и все мне уже помогло, и так далее. Нет, подходите к этому сознательно. Отводите определенную часть времени для того, чтобы вам войти верой во святой храм. И вы теперь путь туда узнали, что ваше согласие с Библией, ваше принятие Духа Святого как личности, ходатайство Иисуса Христа, воспоминание о том, что Он разодрал плоть свою ради вас, разорвалось его сердце от грехов наших. И вот ты напрямую у престола Бога и говоришь: «О Господи, защити меня кровью Иисуса Христа, Духом Святым, Словом Твоим от всех темных сил. И я согласен с принципами, ради которых отдал жизнь свою Иисус Христос». И таким образом вы снимаете с себя грехи, какие вам еще Дух Святой напомнит, когда вы подойдете непосредственно к престолу Божьему. И теперь, дорогие друзья, мы можем войти в храм Божий на небе. И знайте, что все ваши жертвоприношения теперь сводятся к тому, что плод уст ваших – это ваши слова, ваши песнопения, ваши молитвы – это есть жертва. Жертва общительности, жертва благотворения – это есть жертвы. и молитвы. И мы идем через молитву к Богу и говорим: «О Господи, Ты прими меня». И минора, которая сегодня выставлена в Иерусалиме, в старом городе, она говорит о том, что пытаются люди собрать детали этого храма, но это уже почти и не нужно. Даже если его построят, поймите, что Христос говорит: «Я-то дверь овцам, я пастырь добрый, который положил жизнь свою за овец, я люблю эту планету Земля, я пришел на нее». Ищи теперь Слово Божие, потому что потом будет поздно. Я теперь протягиваю свою руку тебе. Будь верен до смерти в семье, верен принципам Слова Божьего, и я дам тебе венец жизни. Итак, храм Божий открылся на небе. Чем чаще мы туда будем приходить, тем ближе будем сближаться с Богом и знать Его. И знаете, тот, который говорит: «Знаешь, Христос тебя не любит, найди себе помощников в том, чтобы тебе прийти, найти дорогу ко спасению», он вас обманывает. Потому что Библия говорит: един Бог, един, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Потому что Он стал человеком, чтобы ты не искал человека, посредника. Знай, что Христос твой посредник. Он стоит там за тебя. И Он специально устроил систему храмовую, чтобы показать, что Он будет делать там после своего воскресения из мертвых. Не просто сидеть на облаке, а будет принимать поклонников здесь, с лица земли, возносящих Ему молитвы в своем небесном храме. И поэтому, дорогие друзья, либо мы выбираем поклонение истинному Богу и идем к Нему через завесу Сына Божьего, либо мы остаемся в темноте этого мира. Пусть Бог поможет нам быть защищенными кровью Иисуса Христа, ангелами святыми, Словом Божьим, Духом Святым. Да благословит вас Господь!

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Сегодня мы поговорим о гневе Божьем. Что такое Божий гнев? На что гневается Господь? И возможно ли избежать его гнева? На наши вопросы отвечает священнослужитель, магистр богословия Роман Павлович Гейкер. Роман Павлович, здравствуйте, рада вас приветствовать. Роман Павлович, начнем с того, что попробуем дать краткое определение слову «гнев». Что это такое гнев вообще?
3: Мне вспоминается одна забавная иллюстрация в связи с этим, где показана группа христиан, которые рассуждают как раз о вопросе гнева, о том, может ли христианин гневаться. И вот один человек изображен таким уже красным от температуры дискуссии. У него галстук уже в сторону свернут, и он бьет кулаком по столу и как бы очень эмоционально говорит о том, что я все равно утверждаю, что настоящий христианин не может гневаться. Нередко у нас представление о том, что гнев – это реакция греховная. Это то, что христианин не должен делать. Но если мы задумаемся, то ведь гнев – это, по сути, естественная реакция человека на несправедливость. То есть гнев связан с тем, что я вижу, что нечто может представлять угрозу мне, моим близким, моим ценностям. И я с этим не согласен, я протестую, я пытаюсь как-то этому противоборство.
2: То есть гнев мы привыкли понимать со знаком минус. Гнев – это плохо. И христиане, я думаю, люди, которые не причисляют себя к христианам, не исповедуют, может быть, никакой религии, но все равно они внутренне какой-то дискомфорт чувствуют, когда гневаются сами или когда сталкиваются с проявлением чужого гнева. Но психологи утверждают, что гнев – это хорошо.
3: Да? Да, наверное, все же нам важно сделать оговорку, что нам следует различать сам гнев сам по себе и проявление его.
2: То есть эмоциональную нашу реакцию, и как мы этот гнев уже, что мы с ним делаем?
3: Ну, предположим,
2: либо сдерживаемся, либо кричим.
3: Предположим, допустим, обычная ситуация. Мама лежит в больнице с ребенком, да, и вдруг она узнает, что из-за халатности, из-за, может быть, недосмотра врачей допущены какие-то ошибки, которые могут представлять угрозу ее ребенку. То есть невозможно представить, чтобы мать в этот момент осталась спокойной и просто терпеливо бы ждала и отдала все на волю случая. Да? То есть, естественно, у человека возникает несогласие, протест. У нее возникает желание что-то менять. Другое дело, как человек будет проявлять свой гнев. Он может устроить там погром, он может пойти ругаться с врачами, он может там идти кричать, устраивать скандал, а может взять себя в руки и пойти жестко, но спокойно, допустим, побеседовать. Конструктивно решать вопрос. Поэтому греховными действительно могут и часто являются проявления нашего гнева. Не случайно гнев при этом связывается с такими вещами, как несправедливость, как эмоциональная неразборчивость определенная, да, когда человек гневается и совершает такие действия, о которых впоследствии жалеет. Но это неправильные проявления гнева. Интересно, что в Священном Писании, в послании к Ефесянам, в 4 главе 26 тексте, есть слова «гневаясь, не согрешайте». Другими словами, Библия косвенно указывает нам на том, что это как минимум возможно.
2: Гнев, то есть, возможно, можем, гнев нормален.
3: Да, то есть мы можем гневаться и не согрешать при этом. То есть что имеется в виду? То, что когда я вижу несправедливость, то вполне нормальным и естественным будет мое вмешательство. Я буду искать пути, как это исправить.
2: Но тут важно, как это сделать.
3: На самом деле мы знаем, что множество изменений в нашем мире – которыми мы сегодня пользуемся, особенно в социальной сфере, там борьба за права женщин, да, то есть борьба против детского труда и прочее, борьба против рабства. Это все было порождено тем, что кому-то кто-то разгневался, кто-то сказал, что дальше так продолжаться не может, нужно это менять. Один известный христианский автор, писатель, богослов Мартин Лютер говорил, что когда я гневаюсь, вот тогда мое перо наиболее, то есть из-под него выходят наиболее убедительные доводы и доказательства.
2: Роман Павлович, но мы говорим сегодня о гневе Божьем. То есть, ну, мы разобрались, в общем-то, что гнев – это нормально. Важно только в гневе понимать, как ты его выражаешь, как возможно его выразить правильным образом. Что касается Божьего гнева, насколько он похож на наш человеческий гнев и на что он направлен?
3: Спасибо за вот направленность нашей беседы. Я бы хотел еще отметить, что тема, вообще сама фраза «Бог, Божий гнев» используется в Библии очень часто. Если сравнить, скажем, вот эти слова в нашем синодальном переводе, «гнев Божий» используется 427 раз. К примеру, слово «любовь» лишь 42, слово «вера» 35. И почему эта тема, этой теме уделяется такое большое значение? Мы сказали, что нам нужно разделять гнев и проявление гнева. Когда мы говорим о Боге, мы понимаем, что Бог проявлять свой гнев не может неправедно. Да? То есть если у Бога нет проблем, в отличие от нас, с неправильным проявлением своего гнева. Но о самом гневе Библия упоминает достаточно часто. Что же это значит? Здесь, наверное, нам стоит сделать оговорку, что когда мы говорим о гневе Божьем, то мы не можем приравнивать, ставить знак равенства между Божьим гневом и большинством тех бедствий и трагедий, с которыми мы встречаемся в этой жизни. Да? Сегодня мы, благодаря вот возможностям узнавать мгновенно новости обо всем, что происходит в мире, мы каждый день слышим о трагедиях, о бедствиях, о гибели людей. Когда мы говорим о гневе Божьем, мы не имеем в виду, что все то, что происходит, все эти бедствия, что это есть Божий гнев конкретно
2: гнева.
3: Да, против какого-то человека. То есть нельзя сказать, что вот если человек попал в авиакатастрофу или погиб где-то, что обязательно.

0: допустил, что их убили прямо в храме, значит, наверное, они были грешнее.
1: Других.
0: То есть это, наверное, говорит о том, что эти люди – это указание на то, что они были грешники. А Иисус ответил, что мы не можем проводить такую прямую параллель, что они не были грешнее. И вам нужно задаваться не столько вопросом, были ли эти люди грешнее, чем вы, сколько тем, как нам прожить так, чтобы быть верным Богу. То есть в этой ситуации мы в этом мире мы не можем зачастую провести прямую причинно-следственную связь между трагедиями и поведением
1: человека. То есть трагедия в чьей-то жизни, неудачи постоянные, которые нас преследуют, драматические события нашей жизни, еще не говорят о том, что мы чем-то прогневили Бога. Да?
0: Да.
1: Что мы чем-то ему не угодили, там, что, может, у нас есть какой-то тайный грех, о котором мы не знаем, например. Вот. Но все-таки как проявляется Божий гнев?
0: Да. Но в
1: Ведь,
0: Библии...
1: наверное, по голове он не гладит. Гнев Божий проявляется явственно, и мы это можем увидеть.
0: Да, мы можем прочитать в послании к римлянам, в 1 главе, в 17 тексте, такие слова. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека». Здесь говорится о том, что гнев Божий открывается на нечестие. То есть гнев Божий – это реакция на несправедливость.
2: Открытая книга.
0: Можно было бы задаться вопросом, может быть, немножко возвращаясь к теме о том, что такое гнев. Является ли гнев Божий несовместимым с Божьей любовью? Является ли вообще как таковой гнев противоположностью любви? Если мы вернемся к нашей иллюстрации, да, которую я приводил, что в больнице вот лежит мама, и она видит, что по отношению кому-то из детей проявляются, допускаются определенные ошибки. Может ли быть ситуация, что женщина может смотреть на это спокойно? В принципе, может быть, если это не ее ребенок. То есть человек, допустим, пришел в больницу, он видит, что какие-то ошибки допускаются, но он воспринимает это спокойно, потому что это не имеет непосредственного отношения к нему. Соответственно, противоположностью гнева является не любовь. Противоположностью гнева является равнодушие.
1: Но в данном случае ее гнев-то направлен ведь не на ребенка чужого или своего,
0: на тех, кто...
1: а на тех, кто совершил ошибку, кто поступил безответственно, может быть, или преднамеренно сделал что-то плохое. И... А вот когда гнев Божий к человеку проявляется, вот к нам, к его детям,
0: и если я не проявляю, если я не чувствую гнева, это не значит обязательно, что я люблю. Это значит, что я не имею к этому отношения, я равнодушен.
1: Угу.
0: И если,
1: ну,
0: мы говорим,
1: да,
0: если мы говорим о Боге, то когда, почему Библия столь часто упоминает о Божьем гневе? Потому что она желает показать, что Богу не все равно, что происходит с нами в этом мире. А мы прочитали, что Божий гнев открывается на нечестие. Соответственно, все то, что происходит с нашим миром, несправедливость, бедствия, трагедии, это не является результатом обязательно Божьего гнева, но это, несомненно, вызывает Божий гнев. То есть, когда Бог видит гибель людей.
1: То есть, если я правильно понимаю, когда Бог видит несправедливость, это не значит, что Он тут же незамедлительно начинает карать виноватых.
0: Да.
1: Но это вызывает Его гнев.
0: Да.
1: Это значит, что Бог может прогневаться, но ничего не предпринять. Значит ли это?
0: Скорее, в определенном смысле наоборот. То есть, когда Библия говорит о Божьем гневе, она желает и подчеркнуть ту мысль, что Бог не останется равнодушным. Как Он будет действовать? Зачастую нам очень сложно предугадывать Божьи действия. Можем прочитать еще один, обратиться еще к одному тексту Священного Писания. У пророка Исаии, который жил в очень сложное время истории израильской, когда как раз происходили различные бедствия, И люди задавались вопросом,

0: А где же Бог? Почему не вмешивается? Может быть, Он уже забыл о нас? В 27 главе книги Исаии с 3 по 5 тексты говорится о Божьем народе в образе виноградника, который Бог создал сам. «Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него». То здесь показана Божья забота, Божья любовь о человеке. «Гнева нет во мне». Другими словами, Библия указывает нам, что человек не относится изначально к человеку с осуждением. Бог не полицейский.
1: Бог не относится к человеку.
0: Да, извиняюсь. Бог не полицейский, который стремится наказать человека при любой его провинности. Гнева нет во мне. Но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войной пойду против него и выжгу его совсем. То есть тот, кто будет приносить вред творению Божьему, тот, кто будет представлять угрозу для него, Бог не будет оставаться равнодушным наблюдателем.
1: Интересно очень, Роман Павлович. Вот написано: «Гнева нет во мне, но я все выжгу и пойду войной против вас». Но это как-то странно звучит. Бог говорит: «Во мне нет гнева, но проявление гнева налицо». То есть проявление Божьей силы, Божьего могущества, можно сказать, Божьего наказания. Но это ли не гнев?
0: Да, здесь гнев направлен, если мы вернемся вот к иллюстрации нашей с ребенком, гнев направлен против того, кто представляет угрозу. То есть если мы представим себе маму, которая увидела ребенка в больнице, пришла его навестить, да, то есть она очень рада, она находится в таком приподнятом, воодушевленном, может быть, даже благодушном настроении от встречи с ребенком. И вдруг она видит, что допускается какая-то ошибка, представляющая угрозу ее ребенку. И тут же ее мироощущение, ее настроение меняется. Она испытывает гнев, несогласие и желание вмешаться.
1: А против кого, ну, на кого в таком случае может гневаться Бог? На кого? На неверующих людей, на тех, кто отвергают, не верят в Него, на тех, кто совершает грех открытый, жестокий. Может ли Он гневаться в таком случае и на верующих людей, которые не исполняют, может быть, Его волю, так как Он этого ожидает? Вот очень, мама, очень, мы поняли, да, мама в больнице гневается на медперсонал, да, который неправильно выполнит свои обязанности. На кого может гневаться Бог?
0: Очень своевременный и очень важный вопрос. Совершенно верно, вы указали на то, что Бог не лицеприятен. Бог не говорит, что вот те, кто члены церкви, они мои любимчики, и по отношению к ним я по-другому к ним отношусь, да, что я готов прощать им все их грехи, потому что они вот принадлежат моей церкви. Нет, Бог не лицеприятен, Он одинаково относится ко всем. Его принципы одинаковы ко всем. Но вот как раз потому, что, живя в этом мире, мы все связаны отношениями. И мы не можем разделить, что вот есть вот этого человека, этот человек Богу принадлежит, допустим, он посещает церковь, да, Бог к нему не будет по отношению к нему проявлять гнев, а в отношении человека, который не посещает церковь, Бог его не любит, поэтому он станет объектом наказания. Нет. Как раз и здесь мы встречаемся с тем, что если бы Бог действовал абсолютно по справедливости, то виновными оказываемся все мы. Часто люди задают вопрос, почему Бог не вмешивается? Почему Он допускает вот все эти бедствия, когда уже Он что-то сделает с этим миром? Но ведь если бы Бог начал действовать, если дать возможность Богу действовать с полной справедливостью, то нашему миру пришло бы его завершение. Именно это имеет в виду Библия, когда говорит о втором пришествии. Однажды настанет такой момент, когда Бог скажет: «Все, отныне больше зла не будет. Я прекращаю всякое существование зла в этом мире». Но одновременно это означает и уничтожение нашего мира, в котором мы живем. Потому что это мир греха.
2: Открытая книга.
1: Роман Павлович, ну вот в Священном Писании есть множество примеров того, как Бог проявлял свой гнев. И там у людей не было сомнений, это гнев Божий, или это просто случайность, или это просто естественное следствие греха. Допустим, история с Ананией и Сапфирой, которые обманули. Бог их поразил тут же, покарал их смертью, и у людей не было сомнений. Почему это случилось? Было явно, что это за их грех. И тут же апостол Петр прокомментировал, так скажем, эту ситуацию. Он дал понять окружающим, что это гнев за грех людей. В нашем мире сейчас мы такого явного вмешательства, явного проявления Божьего гнева не видим. Или мы боимся, как вы говорите, интерпретировать, анализировать вот разные ситуации. Как же нам быть, как нам ориентироваться в современной духовной жизни?
0: Наверное, все же сегодня, когда мы наблюдаем множество попыток связывать бедствия или трагедии с непосредственными грехами и говорить, что вот с этим человеком случилось какое-то бедствие, потому что вот он такой плохой, вот он ведет себя неподобающим образом, поэтому то, что он попал там в авиакатастрофу или в автокатастрофу, или заболел, то это и есть ему наказание за грехи. К сожалению, в большинстве случаев такая точка зрения очень уязвима, и такой взгляд показывает противоречие с Божьим принципом любви. Наверное, в большинстве случаев сегодня мы действительно, нам очень трудно сказать о каком-то конкретном действии, что вот это случилось у него явно, потому что человек согрешил. Более определенно мы могли бы сказать это в отношении своей жизни, когда, особенно когда человек живет духовной жизнью, когда он знает Бога, когда он отношения свои имеет с Богом, когда он дает оценку своим поступкам, и тогда, когда я вижу, что в моей жизни случилось нечто плохое для меня, тогда действительно через молитву, через общение с Богом, через знание Священного Писания – я могу для себя эту связь провести и сказать: да, действительно, Господи, вот люди меня могут не понять, но я-то сам знаю, что это случилось со мной, потому что я там приступил, я отошел от твоих заповедей. И сегодня не потому, что ты меня отвергаешь, со мной это случилось, но потому что ты меня останавливаешь, может быть. Ты пытаешься достучаться до меня, пытаешься мне вернуть на правильные пути, и сегодня ты для меня допустил это. Повторю мысль, которую мы говорили, что нельзя противопоставлять Божий гнев и Божью любовь. Потому что самым большим проявлением, самым ярким проявлением Божьего гнева стала смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте. Иисус, тот, кого любил больше всех, он более чем кто-либо испытал то, что мы называем Божьим гневом. Поэтому когда мы говорим о Божьем гневе, нельзя это понимать как отвержение Бога. Нельзя это понимать как наказание, как то, что этот человек Богу не нужен, и Бог теперь его уже не ценит, не любит, и поэтому он его наказывает. Нет. Библия говорит нам: кого люблю, тех обличаю и наказываю. Поэтому если стоит вопрос об интерпретации тех или иных поступков, то лучше всего и более определенно я могу это делать в отношении своей жизни. Но пытаться дать оценку, что вот упал самолет, или вот люди заболели, произошла какая-то эпидемия, потому что, да, мы знаем, у этих людей были проблемы с нравственностью, я думаю, что это далеко не всегда будет справедливо.
1: Цель Божьего гнева.
0: Может быть, я бы мог перефразировать этот вопрос. А какова цель того, что Священное Писание так много говорит о гневе? Цель ее как раз в том, чтобы показать, что Бог не оставит нас без защиты, без вмешательства, без заботы. Иногда Божья забота в нашей жизни проявляется не так, как нам хотелось бы. Иногда Божья забота может проявиться в том, что Бог лишает меня чего-то, что Бог допускает для меня неблагоприятные обстоятельства, через которые я могу остановиться и начать молиться, обращаться к Нему. Но в любом случае Божий гнев, согласно Священному Писанию, это есть проявление Его любви. Это есть Его реакция на грех в моей жизни.
1: Можно ли сравнить Божий гнев с гневом родителей, которые наказывают ребенка, ну, проявляют свой гнев, да, не будем говорить наказывают, но все равно у нас это связано с наказанием, проявляют свой гнев не для того, чтобы погубить своего ребенка, а для того, чтобы он больше так не поступал.
0: Да, да, совершенно верно. Действительно, когда мы говорим о наших детях, то, ну и воспитание тоже это очень важно, да, когда я вижу, чувствую желание вмешаться и наказать своего ребенка, то мне очень важно давать себе отчет, да, что я хочу не просто его наказать, потому что он мне сделал, он меня в чем-то огорчил, потому что я хочу на него выплеснуть свои эмоции, но потому что я понимаю, что вот та черта, которая сейчас проявила, если дать ей дальше расти, она моего ребенка приведет потом к проблемам в жизни. Значит, я как родитель должен сделать все, чтобы по возможности не дать ему развиваться в этом направлении, не дать ему быть ленивым, эгоистичным, приучать его заботиться о других. И тогда я ставлю для него определенные границы. Да? То есть я лишаю его определенных вещей, я беседую с ним, может быть, я даже могу на повышенных тонах с ним говорить. Но самое важное, при этом я забочусь не о себе. Не потому, что вот мне плохо, и я выплескиваю на него свое несогласие. Нет. Я забочусь о нем, я думаю о его будущем. И мои действия обусловлены как раз вот таким отношением. И именно это мы можем говорить в отношении Бога.
1: Иногда дети бывают наказаны родителями, ну, в пылу гнева. Да, в пылу гнева. А Бог все-таки так не наказывает. Божий гнев, ну, если можно так сказать, продуман. Он, ну, запланирован, может быть, тщательно. Он мудр, потому что Бог знает каждому подход.
0: Именно поэтому наше восприятие вот этой темы, тем о Божьем гневе, оно должно быть позитивным. Нам не нужно бояться, что Библия так часто говорит об этом. И когда мы говорим о Божьем гневе, то скорее это то, что Бог использует для того, чтобы исправить меня, для того, чтобы помочь мне стать лучше. И однажды Божий гнев проявится наибольшим образом для того, чтобы наш мир в целом стал лучше. Для того, чтобы, вернемся к этой теме, Библия сравнивает, связывает события, которые преисполнены наибольшей надеждой. Второе пришествие Иисуса Христа. Возвращение Иисуса на землю и наступление нового мира. Мира, в котором не будет уже бедствий, миром, в котором не будет смерти. Библия сравнивает это событие и связывает это событие и называет его. Пришел великий день гнева его, но не против людей, а против греха.
1: Но в то же время грешники будут уничтожены.
0: Это сказано в отношении тех, кто не пожелал расстаться с грехом. Будет уничтожен грех и, наверное, те, кто держится за него.
1: Но пока этот день не наступил, у каждого из нас есть возможность анализировать свою жизнь, анализировать наши отношения с Богом, строить свои отношения с Богом, чтобы они были именно такими близкими, чтобы доставляли радость и нам, и Господу. Спасибо вам за эту беседу, спасибо за ваши ответы. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, до свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Чтобы хорошо делать нашу зарядку, нам нужно как следует разучить упражнения. Вот этим мы с вами сегодня и займемся. Ну что же, если вы готовы, присоединяйтесь к нам. Пожалуйста, встаем. Я напомню вам упражнение, которое мы делали вчера. Итак, осанка у нас, да, хорошая, спина прямая. Пошли, шагом марш. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки, да, энергично. Молодцы. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Остановились. Теперь разминаем шею. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И последний раз вдох. И выдох. Хорошо. Следующее упражнение – маятник. Наклоняем голову к правому плечу и к левому. Вот так. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Наклоняем голову. Касаемся, стараемся коснуться ухом плеча. Но плечи не поднимаем при этом. Не поднимаем. Вот так. Молодцы. Следующее упражнение для рук. Да? Сцепили руки здесь перед собой. Упражнение «Волна». Пошла волна в левую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Вот. Следующее упражнение. Птица разминает крылья. Поставили руки к плечам и назад крылья. Раз, два. Хорошо. Сводим лопатки. Пять, шесть, семь, восемь. Вперед. И раз, два, три. Семь, восемь. Закончили. Стряхнули руки. Молодцы. Еще одно упражнение для рук. Ножницы. Вверх и вниз. Раз, два, три. Энергично. Пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два. Руки прямые, потому что это лезвие ножниц, да? Шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, закончили. Стряхнули руки. Итак, упражнение для ног. Руки на поясе, разминаем ступни ног. Пожалуйста, правая нога. Делаем круговые движения. Хорошенько разминаем ступню. Так, в одну сторону и в другую, внутрь. Да, то мы делаем наружу, теперь внутрь. Молодцы, хорошо. Так, левая нога. Пожалуйста, наружу. В одну сторону, круговые движения. Хорошенько, Марина, разминаем ступню. В другую сторону. Так, молодцы. Стоим ноги на ширине плеч. Разминаем колени. Круговые движения ногами. Наружу. Вот так. Вот, молодцы. Уже хорошо получается у вас. Вот так. Наружу, наружу, наружу. Олег. Вот, раз. И круговые движения. Мы описываем как бы круги вот колени. Вот так. Мариночка, делай круговые движения. Теперь внутрь. Внутрь коленки работают. Так. Вот. Вот так. Вот. Вот, вот, вот. Вот, молодцы. Только не нагибаемся вперед. Спина прямая. Хорошо. Смотрим перед собой. Следующее упражнение. Колонна. Подтягиваем правую ногу к груди. Обхватили колено рукой. Так, и прижимаем к груди. Стоим. Носочек тянем вниз. Стараемся сохранить равновесие. Левая нога. Угу. Хорошо. Еще раз правая нога. Подтянули.
1: Вот. Стою.
0: Вот, вот так. Молодцы. Левая нога.
1: Ирина Викторовна, стою.
0: Здорово. Хорошо. Следующее упражнение – качели. Поставили ноги очень широко и приседаем на правую и на левую. И носочек тянем на себя. Вот так. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Весело. Раз, два, три, четыре. И пять, шесть, семь, восемь. А теперь присели на правую ногу и носочек потянули на себя хорошенько. Вот так. перешли на левую ногу и то же самое потянули носок на себя. Молодцы. Так, встаем. Следующее упражнение – гусиный шаг. Присели и пошли по кругу. Марина, мы за тобой.
2: Пошли, пошли, пошли.
1: Пять.
0: Пять. Пошли. Идем.
1: Я же не гусь.
0: Гуси, гуси. Да-да-да. Есть.
1: Зачем нужно это упражнение, Ирина Викторовна?
0: А для того, чтобы у нас были сильные, крепкие ноги. Встаем. Хорошо, стряхнули ноги. Чуть-чуть расслабились. Вот так, да? Хорошо. Следующее упражнение. У нас поклон. Да? Руки вверх, наклоняемся и касаемся руками пола. Раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо.
1: Еще.
0: Так, а теперь немножко побегаем. Руки поставили перед собой, согнули в колени. И достаем коленками. Раз, два, три, четыре. Побежали, побежали. Весело, весело, весело, весело. Хорошо. Так, закончили. Немножко потянемся. Руки вверх. Поднялись на носочки. И хорошенько потянулись на носочки, Марина. И упали.
2: Расслабились.
0: Переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. Так, напоминаем, вытягиваем левую ногу, правую руку. Вот так одна линия хорошая, прямая. Опустили, другая нога и рука. Хорошо. Так, еще раз. Пожалуйста, потянулись хорошенько. Вот как молодцы. И еще. Угу. Хорошо, ножку потянули. Молодцы. Следующее упражнение. Садимся на пятки или между пяток, как кому удобно. И опускаемся медленно назад, опираемся на руки, можно на локти, и так в этом положении остаться. А можно попробовать лечь совсем и вытянуть руки вдоль тела. Вот таким образом мы хорошо потянули бедра и полежали чуть-чуть, расслабились в этом упражнении. Так, встаем медленно, хорошо. Следующее упражнение. Качели. Садимся. Ноги в стороны. Руки за голову. Согнули. Так, замок. И касаемся справа пола и слева от себя. Следите за тем, чтобы спина была прямая. Смотрим прямо перед собой. Пожалуйста. Олег, не наклоняйся вперед. Вот так, прямая спина. Касаемся локтем пола. Хорошо. Молодцы. Так. Еще. Хорошо. Угу. Молодцы. И последний раз. Закончили. Теперь упражнение для пресса. Ложимся на спину. Прижали нашу поясницу к полу. Руки за голову, замок. И тянемся к носкам. Поднимаем лопатки. Отрываем лопатки от пола. Хорошо. Хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще два раза. Хорошо. Упражнение ножницы. Положили руки под ягодицы. Это чтобы легче. А если вы хотите нагрузку больше, то не отрывая, не кладем руки под поясницу. И, пожалуйста, упражнение ножницы. Ноги прямые, тянем носочки. Хорошо. Полежали чуть-чуть, расслабили мышцы живота. Так. Последнее упражнение – качели. Ах! Еще одно упражнение. Мостик. Так, согнули ноги в коленях. И делаем мостик. Опираемся на лопатки и на ступни. И такая должна быть прямая линия. Хорошо, останемся немножко в этом положении. Опустились. И последнее упражнение – качели. обхватили колени и раскачиваемся. Раз, два, три, четыре. Ну что же, ребята, на сегодня мы закончили зарядку, и мы ждем вас завтра. Помните, что зарядку очень полезно делать. Будьте с нами, потому что вместе
3: веселей!
0: Пока!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Всегда радуйтесь!
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о трех лицах Божества и о том, как различаются их функции, их служение людям. Мы выяснили, что, оставаясь тождественными по своей природе, для достижения плана спасения на Божьем совете разные лица Божества приняли решение осуществлять разные виды служения человечеству. И в тех местах Библии, где и Отец, и Сын, и Святой Дух описываются вместе, рядышком, в одном контексте, в одном стихе, мы находим последовательно описание разных видов служения трех разных личностей. Посмотрим еще несколько примеров. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 13 и 14. Второе Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 13 и 14. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Итак, посмотрим, что, согласно этому отрывку, какое служение для нас совершает Отец. Он благословил, Он избрал, предопределил, призвал. Сын описан с термином «слава», «слава Господа нашего Иисуса Христа». Он, придя, показал нам идеал, показал, каков Бог. И Дух Святой здесь описан с термином «освящение», через освящение Духа. Посмотрим также на послание Титу, 3 главу. Титу, 3 глава, стихи с 4 по 7. 3 глава, с 4 по 7. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости,

0: милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Итак, Бог Отец описывается следующим образом. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас по Своей милости». Благодать, человеколюбие, милость. Дальше. «Сына» описан так. «Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью» и так далее. Благодать, Спаситель и оправдание – это действие Сына. Затем Дух Святой. Сказано «банию возрождения и обновления Святым Духом». Возрождение и обновление. Когда мы сравниваем то, что мы узнали вот в этих двух стихах и в трех отрывках во время предыдущей программы, где описываются все три лица Божества, мы видим, что Отец, Сын и Дух Святой, описываясь по-разному в смысле различий в служении по отношению друг к другу, тем не менее представлены одинаково. То есть Отец последовательно описывается такими словами, как предведение, любовь, избрание, предопределение, призвание, благодать и так далее. Сын последовательно описывается такими терминами, как окропление кровью, благодать, искупление, прощение, спасение, оправдание. И Дух Святой последовательно описывается такими словами, как освящение, общение, запечатление, возрождение, обновление и так далее. То есть мы видим, как они, совершая разные служения, достигают одной цели – спасти человека, восстановить его и вернуть ему утерянное место. Таким образом, существуют различия в функциях и служениях разных личностей Божества для осуществления плана спасения. Какова практическая ценность этих истин? Что на практическом уровне дает знание того, что служение разных лиц Божества для человека разнятся? Ответ – ценность чрезвычайно велика. Дело в том, что чем больше мы знаем своего рода специализацию лиц Троицы, тем яснее и четче наша картина Бога, тем предметнее наше понимание того, чего достигают разные лица Божества. И, пожалуй, первая сфера христианского или же духовного опыта, которая очень существенно может измениться в связи с осознанием и принятием этой удивительно прекрасной картины различных функций Божества, это сфера молитвы. Мы можем, зная, какое именно служение осуществляет для нас разные лица Божества, именно этого, именно того, что они и желают нам сделать у них, просить. То есть у Отца просить благословения и руководства, у Него просить мудрости и ведения, у Сына оправдания и спасения, у Духа Святого возрождения, обновления, освящения и так далее. То есть, зная, чем отличаются разные лица в Троице по своему служению, нам, зная, каких целей каждая из ипостасей достигает в плане спасения, мы можем лучше пользоваться всеми этими огромными преимуществами и в своей молитве обращаться к разным лицам Божества. Мы можем молиться напрямую Иисусу Христу, не только во имя Иисуса Христа Богу Отцу, но и Ему самому непосредственно, прося именно то, что Он по Священному Писанию больше всего желает совершить для людей. В книге «Деяния апостолов» в 7 главе, в стихах 59 и 60 мы находим пример молитвы Иисусу Христу, Ему напрямую. «Деяния апостолов», 7 глава, стихи 59 и 60. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой! И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: Господи, не вмени им греха сего! И, сказав сие, почил». Предсмертная молитва первомученика Стефана, который молился Господу Иисусу. мы находим также еще в первом послании Тимофею, в 1 главе, 12 стих. 1 Тимофею, 1 глава, 12 стих. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Павел благодарит Христа Иисуса Господа нашего. Он обращается к Нему напрямую. Таким образом, можно молиться Отцу, можно молиться Сыну. И эта молитва может быть совершенно разной, потому что разные личности Божества совершают разное служение человечеству. А можно ли молиться Духу Святому напрямую? Мы в свое время исследовали, является ли Дух Святой личностью, и выяснили, что у него есть разум, чувство и воля – все три главных необходимых составляющих личности. Дух Святой – личность как Бог Отец, так и Сын, обладающая равной божественной природой. Соответственно, к нему, как к отдельной личности, можно обращаться так же, как к Богу Отцу и Богу Сыну. Более того, Он назван Богом в книге Деяний Апостолов в 5 главе в стихах 3 и 4, когда апостол Петр говорил Анании, что «ты солгал Духу Святому», затем говорит «ты солгал Богу». Дух Святой является Богом, является личностью, посему к Нему можно обращаться как к Богу. И хотя в Библии не записаны образцы молитвы Святому Духу, но Библия говорит нам о том, как произносится хула на Духа, и вновь это личностное измерение Святого Духа. Дальше можно солгать Духу, с Духом Святым можно общаться. 1 Коринфянам 13:13 – общение Святого Духа. Как, например, можно общаться и с Отцом, и с Сыном? 1 Иоанна 1 глава 3 стих говорит «наше же общение» и как раз упоминает личности Божества. 1 Иоанна 1 глава 3 стих говорит «о наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». И также говорится об общении Духа. То есть Дух Святой, обладая личностной природой, может быть и лицом, к которому мы обращаемся в молитве. В христианстве есть очень неплохой образец молитвы. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий, источник всего доброго и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой греховной нечистоты, спаси милосердные наши души. Это хороший образец молитвы Духу Святому. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Живой источник.
1: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! «Живой источник» – это программа о нашем здоровье – физическом, нравственном, духовном. В несколько ближайших встреч мы будем говорить о таком обычном для многих деле, как курение. Как ни странно, эта тема не вызывает у большинства такого шквала негативных эмоций, как обсуждение родственных проблем, алкоголизма и наркомании. У нас в гостях Владимир Иванов, психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Владимир сам в прошлом курил, так что знаком с курением не понаслышке. Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте. Сам в себе проект представляется в виде курса лекций для тех, кто хочет бросить курить. Это очень удобная форма разрешения этой проблемы именно для курящих людей, потому что в ней нету терапии. Там отсутствуют такие вот подходы, как гипноз, медикаменты, иглоукалывание, и имеет под собой все-таки научные основания.
2: Давайте для начала выделим положительные моменты, которые люди находят в курении.
3: Первое, что мне называют, с чем помогает справиться сигарета, это стресс. Стресс в нашей жизни, казалось
2: постоянно.
3: Бы, да, невозможно жить без каких-то веществ, которые бы помогли бы нам адаптироваться как-то или справиться со сложностями. Сигарета здесь выступает самым верным и таким постоянным помощником и верным спутником, скажем так, курящего человека. Она всегда присутствует с ним.
2: Она на самом деле помогает?
3: По заявлению, опять же, самих курящих, очень многие сомневаются. Кажется, что это некоторая убежденность в том, что она должна помочь им справиться, а не именно как бы седативное средство.
2: А есть ли какие-то научные, может быть, данные, говорящие о том, как это воздействует на нашу нервную систему? Что здесь говорит наука по этому поводу?
3: Ну, могу ответить на этот вопрос таким образом, что на самом деле в сигарете очень много парадоксов. И один из них – это то, что сигарета может выступать как возбуждающим средством, так и успокаивающим. Действительно, это и есть такое. Все зависит от интенсивности курения, скажем, от глубины затягивания. Если человеку утром необходимо проснуться, то он может воспользоваться сигаретой, и у него будет прилив бодрости, скажем так. А после длительного воздержания в ночные часы он ощутит какой-то...
2: Она подстегнет его,
3: да,
2: организм.
3: Да, он будет просыпаться, да. А в каких-то сложных ситуациях, когда он перенервничает...
2: Уже на протяжении дня?
3: Да, такие интенсивные короткие затяжки, они могут

0: продукции. И, вы знаете, оказывается, это формирование, это осознание можно определенным образом как-то корректировать. Вот, например, сегодня выпускаются табачной промышленностью тоненькие стильные сигареточки, да, в таких красивых, тоненьких, изящных пачках с цветочками. Но мы все понимаем, на какую категорию рассчитана эта продукция. Считается, что обладание вот такой вот изящной вещью, она придает определенную утонченность обладателю.
1: Наверное, женские сигареты.
0: Женские сигареты. Конечно, мужчины такие сигареты покупать не будут. И в то же время мы знаем, что вид капитана какого-нибудь дальнего плавания очень, скажем, удачно вписывается трубка во рту этого человека или у художника, скажем, да? А свернутые сигары из цельных листьев – это уже атрибут бизнеса, суперменов, таких вот вратил в деле высоких финансов.
1: То есть, по сути дела, нам не играет, как бы, да?
0: Да, и вы знаете, это успешно проходит. Это технология, которая используется для того, чтобы привлекать своему товарам или услугам определенную часть людей на рынке.
1: Следующий момент тоже касается социального плана. Это то, что курение – это некоторые общие занятия. Все знают, да, перекуры, время, когда можно обсудить какие-то важные вопросы, кому-то дать прикурить, кого-то угостить сигареткой. То есть складываются какие-то такие дружеские отношения, особое общение. Тоже очень сильно, наверное, влияет на людей.
0: Опять же, вернусь к тем опросам, которые я постоянно произвожу среди курящих людей, среди аудитории, собравшихся вот на мои занятия. Очень часто звучит именно такой ответ. Зачем курить? Люди отвечают, ну как, мы общаемся, и если нас лишить такого перерыва на производстве, то наша жизнь сильно пострадает от того, что у нас не будет возможности выйти в очередной раз в курилку. Ну а в курилке как можно общаться? Обязательно, если два человека делают одно и то же дело, то они за этим занятием могут обсудить разные проблемы. Еще также есть такое мнение, что люди, проводя какие-то переговоры, они более успешны в этом, если они заняты общим каким-то телодвижением. И это способствует успешности переговоров.
1: Пьют кофе, например, да?
0: Пьют кофе, выкуривают сигарету, одинаково расположились в своих креслах, делают одни и те же движения. Вот, например, поднося руку ко рту, это движение, оно очень сочетается, если люди стараются найти общий язык. И таким образом это как бы определенная подстилочка для того, чтобы разговор состоялся более удачным.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
1: После всего перечисленного, кажется, ну, действительно, курение настолько положительный момент в жизни человека, что он, так сказать, обоснованно то, что он есть в его жизни. И давайте все-таки сейчас посмотрим на другую сторону этой медали. Что вы можете перечислить,
0: ну,
1: как отрицательные моменты?
0: Та же самая аудитория, когда мы обсудим, например, положительные, ну, я бы все-таки заключил в кавычки «стороны курения». Они же потом перечисляют и положительные стороны отказа от курения. И где бы я только ни говорил на эту тему, с кем бы только я ни общался, люди всегда выделяют одну самую главную причину, зачем бы можно было бы отказаться от сигарет – это здоровье. Здоровье – ни с чем не сравнимая ценность в жизни человека. Здоровье и сама жизнь.
1: Да, неприобретаемые ни за какие деньги.
0: Да. Также, если мы коснемся перспективы человека, который принимает решение отказаться от никотиновой зависимости, здесь надо выделить такое, что при всех, казалось бы, положительных аспектах отказа от курения, здоровье, потом мы еще можем выделить экономию средств. Ну, деньги-то всех интересуют, наверное, правда? Кроме того, психологические аспекты. Люди, которые бросили курить, как правило, довольны собой.
1: Они чувствуют себя победителем?
0: Да, они имеют о себе определенное положительное мнение. И они слышат отзывы от других курящих людей, что они обладают какими-то, может быть, особенностями, может быть, у них характер какой-то.
1: Силой воли, да?
0: Да, сила воли, закалка какая-нибудь, что-то вот связанное с индивидуальными особенностями, которые не присутствуют в большинстве курящих.
1: А где-то очень важно для человека иметь высокую самооценку.
0: Ну, в общем-то,
1: это помогает в жизни.
0: Это да. Это нас определенным образом характеризует в глазах других людей. И имея высокую самооценку, человек несколько более стабилен. Он с уверенностью смотрит вперед. У него меньше шансов впасть, например, в депрессию, в ту же самую, о которой так часто сегодня говорят, что это действительно тоже враг здоровья.
1: А какая у вас есть статистика? Сколько людей, приходящих на эту программу, бросили курить?
0: За это время я провел десятки программ, и сотни людей прошли через эти программы, и сейчас они живут самодостаточной и счастливой, я бы

0: сказал, жизни. А на самом деле мы и имеем и связь с этими людьми, поддерживаем эту связь. И должен сказать, что люди, как правило, отзываются о тех вот занятиях очень с такой добротой и с удовольствием вспоминают наши встречи.
1: То есть многие бросили курить?
0: Да.
1: Сотни бросили курить?
0: И не видят смысла теперь в этом курении. Как ни странно, что вот мы с вами перечислили положительные аспекты, они сейчас смотрят на эту проблему совершенно другими глазами. Глазами некурящего
1: они
0: человека.
1: Они нашли для себя более положительные моменты в настоящей жизни.
0: Есть некоторые, скажем, перевес в сторону все-таки некурения.
1: Спасибо, Володя. Всего вам самого доброго.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Уроки в Коране. Ведущий священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой программе мы говорили о таких характеристиках Аллаха, как милостивый и милосердный. И мы с вами цитировали слова из первой суры, где мы видим, встречаются эти слова. Но также в этой первой суре мы видим, что в четвертом аяте написано, что Аллах является властелином судного дня. Так что же говорит Коран о судном дне? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос среди мусульман, и очень хорошо знающий религию ислама, а также с большой любовью и уважением относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Так что же Коран говорит о судном дне?
2: Коран вообще о суде говорит достаточно часто. Почему? Потому что, говоря о милостивом и милосердном Творце, и вот остановиться на этом было бы неправильно. Почему? Потому что есть еще и другая сторона Божьего естества, которая называется справедливость. Как бы два полюса таких, знаете, милость, любовь, милосердие, понимание, теплота по отношению к человеку. Но с другой стороны, и есть понятие такое, как справедливость. Наш Творец весьма и весьма справедлив. Что такое справедлив? Это значит, что Творец честно относится к любому обстоятельству, с которым он встречается, без какого-либо лицеприятия к кому-либо или к чему-либо. Поэтому Коран достаточно часто говорит о том, что грядет время, грядет день, который он называет днем суда. Что такое суд? Суд как раз-таки это то обстоятельство, где торжествует справедливость. Но в это же время, где торжествует справедливость, рядом с этим, где проявляется милость и милосердие. Поэтому к этому дню суда, человечество разделится на две категории. Об этих двух категориях говорит и Коран, и Библия. Будут люди, угодные Аллаху, которые всю свою жизнь связали с правильным образом жизни, с творением добра, любви. Будут люди, которые отвечают и всю жизнь свою отвечали божественным требованиям, выраженным в заповедях
1: Божьих. То есть они были послушны всем тем
2: заповедям? Были послушны требованиям Бога. Вот. А эти же требования, они тоже выражены в Коране очень хорошо. Бог един. Одно из требований. Второе требование. Мы, люди, которые не видели Бога, поэтому не можем его изображать в том или ином виде или в своей жизни делать кого-то или сажать кого-то на место Бога.
1: То есть не поклоняться кумирам,
2: не поклоняться идолам. Да, совершенно верно. Уважительно относиться к имени Божьему. Потому что в имени Божьем сокрыто его содержание.
1: Не допускать использовать имя Божие в каких-то шутках или просто неосознанно использовать это имя священное.
2: Да, совершенно верно. У Бога есть день, который, соблюдая человек, строит свои правильные отношения с Богом, как со своим Творцом, признавая своего Творца. И вот Коран об этом дне говорит как о дне субботнем. Пятая заповедь гласит о почитании старшего поколения.
1: Отца и матери.
2: Да, и речь здесь идет не только о кровных отцах и матерях, а речь идет вообще о старшем поколении.
1: Об уважении.
2: Уважении к старшему поколению, в ком запечатлен опыт прошлого.
1: Да, это так не хватает сегодня.
2: Да, а мы знаем с вами, у кого нет прошлого, у него нет и будущего. Потому что весь наш мир, он подвержен причинно-следственной связи. Поэтому и выражено это в заповедях о почтении к старшему поколению. Заповедь «не убивай». Человек не является хозяином жизни, собственником жизни.
1: То есть жизнь ему дана.
2: Да, жизнь ему дана как дар. Поэтому единственный, кто может продлить жизнь, отнять жизнь, это может сделать только Аллах.
1: Да.
2: Это может сделать только Всевышний. Вопрос семьи. Не прелюбодействуй. Это же почитается очень в исламе.
1: То есть будь верен своей жене, своему мужу.
2: Своему мужу.
1: Нравственная чистота.
2: Да, супружеская верность. Заповедь, которая говорит о супружеской верности.
1: Да.
2: Заповедь, которая гласит, как «не укради», «не присваивай себе то, что тебе не принадлежит». Это же очень высоко ценится в народах Востока, в исламе. Честность. Не видел, не говори, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Ну и последняя, десятая заповедь – не завидуй. Не завидуй, не пожелай того, что у ближнего твоего. Живи в довольстве тем, чем тебя наделил Бог. Будь доволен.
1: Вот эти 10 заповедей, они есть и в Священном Писании, и в Коране?
2: Конечно, конечно. В Коране очень высоко ценится такой человек, как Муса, Моисей.
1: Моисей, пророк.
2: Моисей и был тем самым человеком, которого Бог пригласил на гору и вручил ему эти 10 заповедей. И эти 10 заповедей, в свою очередь, становятся мерилом праведности человека. То есть, другими словами, у Бога по отношению к человеку есть определенные требования.
1: Многие просто сегодня считают, что эти 10 заповедей были даны Моисею для евреев, для народа Израиля. Так ли это?
2: Ну, как можно так утверждать, что для других народов уже не свойственны или не имеют значение такие принципы, как «не убей», как «почитай отца и мать». Нет, мы видим с вами, что это принципы универсальные.
1: Для...
2: Они не могут принадлежать какому-либо одному народу. Просто Моисею эти принципы были даны и переданы народу израильскому с условием, что они начнут распространять эти принципы всем народам. Всем народам.
1: То есть на основании вот этих 10 заповедей, на основании этих святых принципов Бог будет оценивать и в день суда будет смотреть на то, соблюдал ли человек эти принципы или отверг их.
2: Совершенно верно. Это совершенно конкретные божественные требования, обращенные к человеку. И человеку нужно будет отвечать за свою жизнь. Почему? Потому что и Коран, и Библия говорит о том, что пишутся памятные книги. Каждая секунда человеческой жизни запечатлевается.
1: Вот в Инжиле есть такие слова. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 стихе написано: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Вот мы видим здесь, что все люди, которые живут на земле, однажды предстанут пред судилище. И здесь написано «и судилище Исама Сиха», да? То есть он будет судить. Так, что об этом говорит Коран?
2: А вот если мы вспомним знаменитый текст из Корана, который говорит о том, что Иса Масих, он и будет знаменем этого судного дня. Ну, вопрос, почему именно Иса будет знаменем этого судного дня? Потому что весь судебный процесс, который пройдет над человеком, он обязательно будет связан с личностью Иисуса Христа и с взаимоотношением между человеком и Иисусом Христом. Почему? Это очень серьезный вопрос, потому что, по крайней мере, Священное Писание говорит, что войти в правильные отношения с Богом, с Творцом, с Всевышним невозможно, минуя личность Иисуса Христа.
1: Вот в суре 43, в 61 аяте записаны такие слова в Коране. «Истинно Он», речь идет об Исе, «Он, Иса, знамение судного часа».
2: Да.
1: «Нисколько не сомневайтесь в этой истине и следуйте за Мною. Если и есть правильный путь, то это Он».
2: Совершенно верно.
1: И вот мы видим, что и Коран, и Библия, они говорят, что будет суд. Но кто-нибудь знает ли, когда он начнется?
2: Ну, вот здесь прежде всего необходимо обратить внимание на Мухаммеда. Как он относился к Исе? Видите ли, многие на сегодняшний день считают, что Иса – это такой же пророк, как и все остальные. Но, по крайней мере, мы не читаем в Коране, чтобы кто-то мог бы быть знамением этого судного дня. Что за знамение? Вообще, что такое знамение? Знамение – это образ, это некий показатель какого-то определенного события. Так вот, Коран говорит о том, что Иса, он и будет этим знаменем, он и будет этим образом этого суда. То есть суд непосредственно связан с ним, с Исой. И Мухаммед, он, обращаясь к последователям, призывает следовать именно этим путем. Именно этим путем. Поэтому без личности Иисуса Христа миновать, и причем миновать положительно для себя, суд будет категорически невозможно. Поэтому вы правильно упомянули вот этот текст, что всем нам должно явиться пред судилище Христово. И здесь и Коран, и Библия, они едины. Я сейчас не говорю об интерпретациях чьих-то, комментариях чьих-то, понимании кого-то. Понимаете? Речь идет о конкретных текстах.
1: Да.
2: И Мухаммед связывает суд с Иисусом Христом.
1: Да.
2: И при этом очень важно всем понять.
1: Да. И при этом и Коран, и Библия утверждает, что никто не знает ни день, ни час, и что это ведомо только одному Всевышнему.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Почему? Потому что Бог справедлив. Бог справедлив. И скрыв дату этого дня суда, Он таким образом дал посыл человеку, чтобы человек, живя, проживая эту жизнь, был бы готов к этому суду каждый день.
1: Если бы люди знали, что суд произойдет, ну, допустим, лет через 10 или 20,
2: да,
1: то многие, скорее всего, бы могли перестать как-то следовать за Богом. Это было, привело бы к какому-то такому расслаблению, своеволию. Но каждый человек, понимая, что для него судный час может настать прямо сегодня, потому что да, никто не гарантирует, что будет с ним сегодня или завтра, да?
2: Да.
1: И поэтому каждый должен понимать, что он перед Богом, перед Всевышним должен ходить в чистоте, соблюдая его требования, да?
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Суд для каждого человека может начаться в любую минуту.
1: Но вот вопрос. Если человек понимает, что он грешен, и понимает, что грядет великий суд над всеми людьми, в том числе над ним, то что ему делать в данном случае? Как ему найти выход? Может ли он как-то сам решить эту проблему?
2: Угу. Ну, опять-таки, возвращаясь и к Священному Писанию, и к Корану, угу, мы видим, что ни один человек не обладает такими возможностями, чтобы решить вопрос своего спасения самостоятельно. Мы с вами уже говорили о том, для того, чтобы обрести или вернуться в состояние совершенства, в каком был Адам до грехопадения, для этого нужно освободиться от греха. Но давайте с вами посмотрим, сможем ли мы за все поколения, которые прошли, родились здесь, на этой земле, указать хотя бы на одного человека, который смог бы освободиться от греха? Такого человека на земле не было, кроме одного. Одного единственного. И этим человеком был Иисус Христос. Он был единственный, кто не подчинился греху, кто не пал перед искушением дьявола. И вот этот факт, что он остался чистым и непорочным человеком, и делает Иисуса Христа вот этим знамением суда.
1: То есть на земле, согласно Священному Писанию, согласно Корану, нет ни одного человека, который мог бы
2: назвать себя праведным.
1: И я вспоминаю текст, записанный также в Священном Писании, написано: «Кто родится чистым от нечистого?»
2: Никто.
1: Ни один.
2: Ни один.
1: И святой апостол Павел пишет, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей.
2: Славы Божьей. Совершенно верно. Все.
1: А как же Мухаммед? Был ли Мухаммед безгрешен?
2: Мухаммед тоже родился здесь, на этой земле, от обычных родителей. Он был таким же человеком, как и все. Вот. Но Мухаммеда от всех людей отличала особая мудрость, особая мудрость и особое отношение к Всевышнему. Он настолько любил Всевышнего, что мечтой его жизни было сделать со своей стороны все возможное, чтобы люди полюбили Всевышнего и стали относиться к его требованиям по-другому. Мухаммед посвятил на это свою жизнь. К сожалению, он умер не старым человеком, вот, но и тем не менее он посвятил этому всю свою жизнь. Это было его мечтой – вернуть, примирить человека с Богом. Вот почему он говорит об Исе. Потому что Иса – это как вот эта самая точка, в которой человек и Всевышний примиряются. Почему он его и называет знамением этого судного дня. Потому что именно с пришествием, с возвращением Иисуса Христа на нашу землю И приходит на нашу землю этот судный день, когда каждый человек должен ответить за свои дела. И вот здесь каждый человек столкнется с большим-большим вопросом, серьезным вопросом. Вот посмотрите, как совершаются наши земные суды. Есть судья, есть подсудимый, и есть еще один человек, который называется обвинителем. Обвинителем, но напротив него сидит еще один человек, который называется адвокатом.
1: Заступником.
2: Заступником за этого подсудимого. Ну, функцией обвинителя понятно, что является. Ему нужно максимально доказать, что этот человек виновен, и наказание к нему должно быть неотвратимым.
1: По сути, обвинителем сегодня является дьявол, Иблис или шайтан.
2: Совершенно верно. Он является обвинителем вас, меня, любого человека. Но напротив него стоит адвокат, заступник, который делает возможным наше оправдание. И вот этим заступником, вот этим адвокатом и является Иса.
1: Не хотел бы я оказаться в суде перед обвинителем и без заступника.
2: Без заступника. Совершенно верно. Потому что если ты заходишь в зал заседания суда без заступника, то тебе самому придется себя защищать. А пусть каждый подумает, а может он сам себя защитить? Нет, конечно, не может. Поэтому каждый человек нуждается в заступнике. Вот об этом заступнике и говорит Мухаммед.
1: Ну, наверное, об этом мы поговорим еще и в следующий раз.
2: Еще и в следующий раз. Обязательно.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о том, что говорит Коран о судном дне. И мы с вами узнали о том, что все люди на земле нуждаются в заступнике. И перед тем, как мы придем на этот суд, нам нужно об этом серьезно подумать. Спасибо вам. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. В студии магистр богословия Василий Ничек.
2: Здравствуйте. Судьбы всех людей достаточно уникальны. Жизнь каждого человека всегда складывается по-своему особо. И, конечно же, библейские герои имеют свои судьбы, но их судьбы связаны с Словом Бога. Сегодня мы с вами обратимся к истории жизни пророка Осии. Пророк Осия был призван к служению в достаточно тревожное время в народе израильском, когда цари сменяли друг друга путем убийства. Одни убивали других, занимали престол, затем сами были убиваемы. В это время ассирийское государство, которое было чуть севернее Израиля, очень быстро укреплялось, расширяло свою территорию, и те народы, которые короткое время назад платили дань народу израильскому, вскоре они стали покоренными народами ассирийского царства. В это время, когда в народе израильском было еще состояние надежды, что они так останутся самостоятельным государством, Бог посылает пророка Осию с вестью предупреждения, что вскоре их ожидают тяжелые времена. Мы можем обратиться с вами к книге пророка Осии и увидеть, в каких условиях Бог призывает пророка Осию на служение. Это был 753 год до нашей эры. В это время пророк Осия еще был холостым человеком. И, конечно, данный факт прибавляет особенность его пророческой книги, которая рассказывает о том, как он женился, как в его семье произошла трагедия, которая отложила отпечаток на него лично. И, конечно, глядя на эту историю, мы не можем остаться равнодушными. Пророк Осия должен был жениться по слову Бога, и жена его родила ему троих детей. У каждого из этих детей было имя, которое являлось одновременно пророческой вестью от Бога. Первого звали Изриэль. Имя Изриэль означало «Бог рассеет». Второй была рождена дочь, имя которой Ларухама. Имя ее означало «непомилованное». И третьим был рожден также сын, имя которого Луами, что означало «немой народ». Таким образом, Господь через пророка Осию хотел дать последнюю весть, предупреждение и надежды народу израильскому, что у них есть все-таки возможность что-то изменить в своей жизни, переосмыслить свои отношения с Богом прежде всего и перестать строить отношения с Богом как потребитель. «На тебе, Бог, жертвы, ты нас не трогай, мы живем, как живем, нам хорошо». Вскоре, в 722 году до нашей эры, должно было произойти трагическое событие, когда израильский народ должен был быть захвачен ассирийцами в плен и покорен полностью. И поэтому Бог говорит: если они не остановятся, то они будут рассеяны. Они перестанут иметь милость от Бога, которая столько лет была направляема к Божьему народу. И Господь не будет относиться к ним, как к единственному народу, который обладает правом на Божью милость и Божье благорасположение. Таким образом, мы с вами видим весть в семейной драме пророка Осии, обращенную к народу израильскому. Но дальше драма пророка Осии разворачивается следующим образом. Давайте прочитаем вторую главу книги пророка Осии, 2 и 5 текст. «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее, пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих. Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их, ибо говорила: «Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки». Таким образом, Бог говорит, что народ израильский пошел во след иных богов. Народ израильский стал поклоняться иным богам, богу богатства, богу роскоши. При этом ближние стали бедствовать. Бог говорит: вы забыли меня. И именно вот это забывание человеком своего Бога сравнивается с блудодеянием. И так же, как пророку Осии было сказано о том, что вот это будет твоя жена, и ты должен увидеть то, что переживает Бог. На его примере весь народ мог видеть чувства человека, но это было откровение чувств Бога к человеку. Дальше трагедия снова получает новый виток развития. Пророк Осия, не только лишь оставшись с детьми, когда его жена ушла блудодействовать, он еще получает от Бога слово, которое мы читаем с вами в 3 главе, 2 стихе. «И сказал Господь», первый текст, «И сказал Господь: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, и они обращаются к иным богам, и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 сребреников, и за хамир ячменя, и полхамира ячменя». Мы видим, что пророк Осия не только лишь оказался преданным мужем, но он должен был пойти выкупить свою жену, ибо у нее были долги перед другими людьми. Бог этой историей показывает свою любовь к человеку. Бог этой историей жизни пророка Осии показывает, что несмотря на то, что человек иной раз начинает поклоняться иным богам, творит для себя идолов, кумиров, за которыми он идет, что бы это ни было, богатство ли, слава ли, гордыня или многое иное, что может увлечь человека, Бог готов всегда прийти и возвратить человека к себе. Основная тема книги пророка Осии – это любовь Бога к человеку, даже тогда, когда человек отворачивается от него. Осия стал прообразом отношений Бога с людьми. И таким образом мы видим, что да, человек опирается на какие-то в своей жизни внешние формы, но для Бога главнее всего отношение человека к Нему. Поэтому Бог говорит, что если Он услышит голос человека молящегося, искренне обращающегося, Бог примет такого человека. Бог снова даст ему все те блага, которые были даны ему ранее. По этой причине Бог дает весть приглашение к человеку. Например, читаем в 6 главе 6 стихе: «Я милости хочу, а не жертвы, и боговедение больше, нежели всесожжений». Бог говорит: для меня больше милость важна, нежели то, что вы в своей жизни думаете творить какие-то внешние факторы проявления вашей религиозности. И поэтому в 10 главе книги пророка Осии мы находим также слово Бога, обращенное к людям. 12 текст 10 главы: «Сейте себе в правду, и пожнете милость. Распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Как бы ни были мы привязаны к каким-то нашим земным благам, увлечениям, может быть, каким-то кумирам, Бог говорит: не позвольте, чтобы эти кумиры заполнили вашу жизнь настолько, что вы потеряете меня из виду. Бог сегодня также обращается к каждому из нас через голос пророка: очистите сердце ваше от всего того, что может вас разделять со мною.

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий лайф-коуч Александр Кузнецов.
2: Каждый новый день – очередной подарок Бога. Мы должны правильно распорядиться этим подарком, начиная с самого утра. Чтобы день прошел успешно, недостаточно вставать с нужной ноги. Первые часы после пробуждения определяют наш внутренний настрой, физическую форму и уровень энергии, с которыми мы входим в новый день. Поэтому крайне важно начинать день правильно. Даже просыпаясь в хорошем настроении, мы рискуем быстро его испортить, если сразу после пробуждения окунемся в социальные сети, начнем читать новости в интернете, плохо позавтракаем. В результате такого далеко не идеального утра настроиться на работу довольно трудно, и нам приходится стимулировать себя вредными напитками с кофеином, сжатыми сроками выполнения проектов или принципом кнута. Мы приходим в этот мир с желанием и врожденной жаждой непрерывного роста, развития и самосовершенствования. И все же следует признать, большинство людей пробуждаются каждый день, чтобы увидеть, в их жизни практически ничего не меняется. Каждое утро – это чистый лист. Это возможность изменить один свой день к лучшему. А из таких дней и складывается наша жизнь. Если вы хотите добиться своих целей, задайте себе вопрос: что вы делаете после пробуждения и как себя чувствуете? А что, если посвятить утренние часы мощной личной практике, которая зарядит нас энергией и положительными эмоциями, напомнит о глубинных ценностях и поможет нам правильно расставить приоритеты на день? Несколько рекомендаций. Первое. Не сбрасывайте будильник. Мы привыкли ненавидеть звук будильника, поэтому нажимаем на кнопку сброса или ставим его на паузу. Нам хорошо, и вылазить из теплой кровати совсем не хочется. Хотя от 10 дополнительных минут сна чувствуем себя еще хуже. Когда мы просыпаемся, наш организм начинает вырабатывать дофамин – химическое вещество, подавляющее чувство сонливости. Его действие сравнимо с выпитой чашкой кофе или энергетика. Когда мы спим, вырабатывается серотонин – гормон удовольствия. После сброса будильника одновременно начинают вырабатываться два гормона с противоположным действием. Из-за такой нагрузки на организм мы просыпаемся дезориентированными и заторможенными. Второе. Будьте благодарны. Если человек просыпается с любовью в сердце и благодарностью за все, что с ним происходит, этот человек определенно доволен тем, что имеет. Учитесь благодарить и почувствуете себя гораздо лучше обычного. Настроение поднимется. Вы будете радостными весь день. Третье. Молитва. Путь к гармонии. Только духовно развитый человек может почувствовать истинную радость. Молитва, размышления о Боге – форма духовных практик людей, которые обрели гармонию в этом бушующем мире. Четвертое. Утренняя зарядка. Физические упражнения по утру необходимы, чтобы насытить мозг кислородом. Так вы будете лучше думать на протяжении дня и добьетесь успехов в работе. А самочувствие будет просто отлично. Пятое. Чтение обязательно. То, что вы читаете, должно давать вам вдохновение и силы весь день трудиться и развиваться, приносить определенный настрой в вашу жизнь. Шестое. План на день. В те дни, когда мы экипированы прописанными целями и задачами, процент их реализации сильно повышается, даже если мы не выполняем все пункты. проведите такой эксперимент и убедитесь в силе письменного планирования. Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите себе отличное начало дня.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: В эфире программа «Преодоление».
1: Володя вырос в Чуйской долине. Он рано начал курить анашу и долгое время верил в миф о ее безвредности.
2: Ну, в конце концов, этот путь, он меня привел к наркотикам, и в один прекрасный день мне друзья предложили. Даже не то, что предложили, они меня просто попросили, есть ли у тебя дома несколько шприцов одноразовых. Я говорю, да, есть, мы с ними быстренько съездили ко мне домой. Я взял шприцы, и один шприц просто так положил, уже чисто так, на всякий случай. И когда, значит, все это было приготовлено, я достал этот шприц и сказал, вот, пожалуйста, мне его сюда сделайте, налейте, скажем так, и я хочу попробовать, что это такое. Меня, конечно, там предупредили, что это яма, потому что все эти друзья, они были старше меня намного, и, скажем так, уже какое-то представление о наркотиках имели зависимость, имели там какой-то стаж употребления этого. И предупредили, что сказали, если ты попробуешь, то ты, как говорится, встрял. Ну, я понимал, что я делал, я давал себе определенный отчет, я знал, что я, причем, когда я брал шприц, я не говорю, что я не знал, что или там я тешил себя какой-то надеждой, что я не такой, как они. Я знал, что я встрял, но все-таки мне хотелось этого попробовать. Я знал, что если я попробую, я буду это употреблять, если мне это понравится. Естественно, мне это понравилось. Начал употреблять наркотики. Когда я основательно уже подсел на иглу, то это было, прошло уже год с того времени, как я попробовал. И только тогда, через год, я понял, что я имею определенную зависимость, причем эта зависимость такая уже достаточно прочная. И первый раз меня начало ломать от того, что у меня не было наркотика. И вот тут уже все пошло кувырком, как бы. Я понял, что я наркоман, причем с определенной дозой наркотиков, и что сбросить ее я вот сам вот так вот не могу. Конечно же, я пытался, пробовал там, делал какие-то, понимаешь, попытки оставить это все, пытался переломаться, обращался к врачам, значит, попадал в милицию, там меня сажали в тюрьму, это, в общем, все это длилось на протяжении 7 лет. И вот я как бы задумывался на самом деле о том, что я делаю, это только в то время, когда у меня проходили вот эти вот ломки, в тюрьме в основном. Но на самом деле я прекрасно понимал, что как только у меня появится возможность уколоться, я никогда не откажусь от этого и, опять же, буду заниматься все тем же самым. Единственное, что меня беспокоило, я видел свою маму. Она верующий человек, и я видел некоторые моменты в жизни верующих людей. И вот это меня больше всего, скажем так, интересовало. Почему те люди, которые молятся, значит, ну, как бы говорят, что они все отдали в руки Божьи, они на самом деле, они ни в чем не нуждаются. Они довольны тем, что у них есть. Причем это такая не наигранная, не маска какого-то довольствия простого, удовольствия там или еще чего-то. А на самом деле это все серьезно, все так, как есть на самом деле. Они ничего мне не хотят показать и доказать. Они просто живут и показывают то, что руководит их жизнью. Не они сами, а Бог что-то делает внутри них и для них. Вот это меня, ну, скажем так, больше всего беспокоило. Почему я должен заботиться о себе, там, где-то как-то добывая себе что-то? А эти люди, они, скажем так, просто молитвами какими-то, ну, добиваются таких других, ну, абсолютно реальных вещей. И вот я как бы задумывался об этих вещах, но ненадолго. Потому что, ну, как бы наркотик, он требовал «давай, давай». Вот я могу сравнить эти вещи, как, допустим, вот действительно в голове какой-то паук, что ли, сидит. Он «давай, давай, все, ты забыл обо всем». Тебе на самом деле наплевать на родителей, наплевать на родных и близких, и просто «давай». И вот таким человеком я был. Постоянный конфликт с властями, постоянный конфликт с родителями, постоянный конфликт с теми, кто меня окружал. И, в принципе, у меня уже было такое понимание, что все вокруг меня как бы мне что-то должны. И я им ничего не должен. Это уже как потенциальные жертвы ходили вокруг меня. И когда я смотрел на человека, я не думал ни о чем, как только о том, что бы мне с этого человека поиметь. Просто поиметь и все. Но в один прекрасный день, ну, вы знаете, моя мама просто прилежно молилась Богу. Молилась и просила Его только об одном, чтобы, ну, Он не оставил меня. Он что-то сделал в моей жизни. И Господь начал производить свои определенные вещи. Сначала была передача о нашем реабилитационном центре. Но эту передачу увидела мама и показала мне, сказала, вот смотри. Естественно, я ни во что не поверил, находясь в этой наркотическом опьянении. Но она мне предложила, просто она сказала, поехали. Жили мы тогда в Свердловске. сказал, поехали в Питер. Какая тебе разница, где тебе, понимаешь, колоться? Тебе ничего не надо будет делать. Ты можешь продолжать заниматься тем, чем ты занимаешься везде, скажем так, в любом другом городе. И я поехал с матерью. И мама искала вот эти пути к центру, как это найти, все через милицию, через больницу. А я, понимаешь, продолжал заниматься тем, чем и занимался в любом другом месте. Воровал, искал наркотики. В принципе, за что, понимаешь, и потом сидел, и, понимаешь, расплачивался сам же. Только не, ну, немножко еще со мной эту лямку тянули мои родители.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: И, значит, мама все-таки нашла подходы к центру. Узнала, что в Питере есть такой кинотеатр «Охта». Там собираются верующие люди. И что тогда приезжает руководитель реабилитационного центра Сергей Матевосян. Вот туда можно приехать и поговорить, и если имеешь желание, то попасть в центр. Да, так и произошло. Это произошло в 98 году. Я приехал в этот кинотеатр. Мы долго разговаривали с Сергеем. Долго, это была не одна неделя даже, я приходил. И через 3 недели Сергей дал добро и сказал, да, ты можешь ехать, сдав определенные анализы. Я сдал эти анализы и приехал в центр. Опять же, тогда я просто смотрел на это все со своей стороны и видел то, что действительно что-то происходит с наркоманами, которые прекращают употреблять наркотики и просто живут, радуются. Ну, я такой думал, конечно, это нужно опять им, но не мне. И держался на определенном расстоянии. В центр, когда я приехал, я, конечно, ну, старался выполнять какие-то правила, которые были в центре. Вот, но все равно держался на расстоянии и смотрел на это со своей колокольни, скажем так. Наблюдал и такой думал, ну, это нужно им. Мне, я думаю, этого не нужно, потому что для этого требовались определенные усилия, для этого нужно было работать, что я никогда не любил, естественно, да и какой наркоман любит работать. И, ну, результат всего этого, меня выгнали из центра за такое поведение, за всякое такое, ну, халатное отношение, скажем так, мягко говоря. Я уехал, и вот тогда я действительно задумался. Я когда уехал из центра, я понял, что как бы я сам себя не обманывал и не разводил, я понял, что те люди счастливы на самом деле. Счастливы, и это не какая-то наигранная счастливость или там что-то такое, а это на самом деле искреннее и истинное счастье, и на самом деле такое спокойствие, мир какой-то, радость. И вот это меня, понимаешь, начало беспокоить, как это может происходить. И я такой задавал себе вопрос, неужели вот они, ну, все те, кто окружал меня в центре, они такие счастливые, и все, и им больше ничего не грозит, а я такой конченый наркоман, что меня уже не переделать ничем. Вот их, они приехали в центр, что-то произошло с ними, и, ну, они спасенные люди, они освобожденные от той же зависимости, скажем так, а я такой вот, если выражаться их словами, то, ну, все, грешник, которому уже дальше некуда, все, упал и все, и не подняться. Вот это я сначала задавал себе, а потом я понимал, что эти вещи надо задавать не себе, а я начал кричать. Я когда шел куда-то воровать, допустим, какие-то вещи делать, я кричал, Господи, неужели мне вот так вот и умереть где-нибудь вот, ну, на какой-нибудь краже или просто передознусь от наркотиков? Неужели для этого я родился, чтобы вот так вот просто, ну, сделать столько зла людям и просто уйти из этой жизни? Я понимал, что долго вот в таком состоянии я не проживу. Вот этот марафон, он в конце концов когда-то прекратится. Вот эта беготня, то есть украл, выпил, в тюрьму, да? В результате я понял, что есть Бог такими вещами, скажем так. Бог пришел в мое сердце и проговорил определенным голосом. Он сказал мне такие вещи. Если ты не откажешься от того, что ты сейчас делаешь, если ты не будешь прилагать какие-то усилия к тому, чтобы отказаться от этого, то он просто открыл мне глаза на некоторые вещи, скажем так. Показал мне мое будущее, если я продолжаю заниматься тем же, чем я дальше занимаюсь. Для кого-то может это показаться какой-то мистикой или что-то, но, знаете, внутри меня уже жила вера тогда, потому что за меня молились люди. Когда я уехал из центра, за меня молились, чтобы Но Бог все-таки меня привел назад. За меня молилась моя мама. Это очень немаловажный фактор. В жизни каждого человека родители, видя, что его сын или дочь колется, они не должны опускать руки. Они, если хоть как-то они верят, что есть Бог, они должны отдавать, ну, просто просить Его о том, чтобы Он изменил их жизнь. И действительно, я попал опять в центр. Я долго очень разговаривал с Сергеем. Сергей мне просто показал некоторые вещи, которые не то, что он напомнил, которые я творил когда-то, и он мне говорил: у тебя же все было, зачем? Зачем тебе опять все то же самое? Ты отдаешь себе отчет, куда ты едешь, потому что, ну, ты же там уже был. Если ты едешь с теми же намерениями, то ты несчастный человек, тебе там делать нечего просто, потому что тебе нужно прилагать свои усилия прежде всего. Одно дело тебе просить у Бога, Бог тебя привел сюда, Бог тебе дал очень многое. Слава Богу. Знаете, да, мне Сергей дал направление, и я приехал вот сюда, в реабилитационный центр, в деревню Котлы. Приехал, знаете, и я вам серьезно говорю, это было еще одно очередное, скажем так, чудо, милость Божья. Я просто стоял на пороге перед входом в реабилитационный центр, но я был под наркотиками, был, скажем так, нашпигован наркотиками хорошенько. Последний укол буквально произошел где-то, ну, минут 25 назад, я там на подъездах к котлам, вот, пачка сигарет в кармане, в общем, такое состояние никакое. И знаете, я выкурил все это, добил эту пачку до конца, встал перед порогом центра и сказал еще одно. И я сказал: Господи, помоги мне избавиться от всего этого, потому что сам я ничего не могу. Ну, мои какие-то усилия были тщетны в этом плане. Перешагнув порог реабилитационного центра, представляете, я понял, что я свободен. Это не то, что там меня чем-то осенило, но просто я понял, что теперь наркотиков, хоть я еще и находился в опьянении наркотическом, и от меня еще воняло табаком, но я понял, что больше эти вещи в моей жизни не имеют никакого места. И пришло это понимание не как, понимаешь, наркотический приход какой-то, а просто пришло понимание в сердце. Просто я понял, что этого больше в моей жизни не будет. Пришло освобождение от Господа. Единственное, что я понимал, что теперь нужны силы, которые мне надо предлагать на пути к освобождению. Но Бог дает эти силы. Если ты стремишься к чему-то, то Он тебя не оставляет, Он говорит с тобой, Он общается с тобой, Он наставляет тебя и дает мудрости, скажем так, в определенное время, как тебе поступить, где тебе просто промолчать, а где тебе что-то вообще сказать. Вот, и слава Богу, знаете, что все вот так вот произошло в моей жизни. Я благодарен Богу, что даже та жизнь, которую я жил, не зная Его, что она была именно такой, потому что я благодарен моей матери, что она на самом деле вот неотступно молилась, просила Бога, чтобы Он что-то сделал в моей жизни. Я благодарен Богу прежде всего. Прежде всего я благодарен Ему, что Он все-таки по великой милости избавил меня от всего этого рабства, зависимости. Я благодарен просто всем, кто здесь помогал этому, ну, мне. И в конце концов я прошел реабилитацию, курс, год реабилитации, и я решил, пришло просто четкое понимание, что мне внутрь. Просто не знаю, если я хоть одному человеку, такому же, как сам, однажды помогу, то я считаю, что я сделал многое, потому что хотя бы один человек откажется от той жизни, которой жил я считаю, это очень большие вещи. Скажем так, ради этого даже стоит жить.
1: После окончания реабилитации Володя женился. И вместе с женой они посвятили свою жизнь помощи наркоманам, потому что именно это наполняет их жизнь смыслом. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Артем Товарян.
1: Однажды я спросил у ребенка лет 3-4: «Как ты думаешь, зачем сотворен человек? Солнце для того, чтобы светить и дарить тепло. Зелень, чтобы вырабатывать воздух и производить вкусные плоды. А зачем нужен человек?» В ответ я услышал: «Чтобы ходить». Порой мы тоже так же просто относимся к жизни, не думая над ее предназначением. А есть ли оно? В Священном Писании, в книге пророка Исаии сказано, что Господь сотворил нашу планету для жительства. А зачем Он поселил на нее человека? Ведь даже муха просто так не летает. Господь создал человека по образу и подобию своему, чтобы он являл его характер, являл его любовь, его волю святую, благую, угодную и совершенную. Но это может показаться лишь рядом красивых фраз. В Библии есть кое-что поконкретнее. Во 2 главе послания в Эфес мы читаем: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Однажды Ганди произнес следующую фразу: «Людям надоело слышать о Боге. Они хотят Его видеть». Могут ли помочь в этом христиане? «Вы — свет мира», — сказал Христос. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Конечно, христиане не спасаются добрыми делами. Они не делают их, чтобы что-то заработать взамен, чтобы получить что-то. Мы не задаемся вопросом: какое мне доброе дело сделать, как персонаж из сказки «Морозко», для того, чтобы обрести человеческий лик. У нас есть то, что даровано благодаря жертве Христа. Нам не нужно это зарабатывать. Но означает ли это, что раз Бог предназначил нам исполнять, то по-другому и быть не может? Мы не должны об этом и думать, и добро так и будет само изливаться из наших сердец, естественно, без всякого напряжения. Давайте обратимся к Священному Писанию и посмотрим, уделяет ли эта книга теме добрых дел достаточно внимания. Мы остановимся только лишь на одном коротком послании, послание апостола Павла Титу. Если скомпоновать его более скромно, то оно займет всего лишь одну страницу. Посмотрим, сколько на этой странице Библии говорится о добрых делах. 16 текст 1 главы. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Оказывается, можно говорить, что знаешь Бога, но отречься от Него, если только ты не способен к доброму делу. А можете ли вы представить себе человека, который не способен ни к какому доброму делу? Как он выглядит? Таких людей большинство или меньшинство на нашей планете? Дело в том, что доброе дело — это не то дело, за которое мы ожидаем услышать спасибо. Это не то дело, за которое мы ожидаем получить взамен столько же добра или, может быть, больше. Это уже называется торговлей. А от обширности торговли и этой гордости потерпел крах сатана. Доброе дело — это дело бескорыстное. Способны ли мы на такие дела? Это вопрос ко всем христианам. Но мы идем дальше, посмотрим, что еще говорится о добре в этой маленькой книге. 3 текст. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». Как мы видим, добро — это то, чему следует учиться. Это не просто прививается, но с определенным наставлением. Листаем строчки далее, и мы видим: во всем показывай в себе образец добрых дел. Вот каким образом наилучше происходит обучение. Не просто говоря, но показывая пример. Есть ли нам еще куда расти до образца добрых дел? И какие образцы этих добрых дел вы можете вспомнить в своей жизни? В 2013 году мы с моей будущей супругой планировали заключить брачный союз. Мы подали заявление в ЗАГС, и 14 августа у нас должна была быть свадьба в другом городе. Регистрация не должна была быть торжественной, потому что не было рядом в то время друзей, все были на каникулах. И даже родители супруги вынуждены были уже уехать из Заокского. Мы планировали просто прийти, поставить печати в паспорта, поставить подписи и мирно разойтись, поехать пофотографироваться. На этом все. Но придя туда, мы обнаружили, что рядом стоит украшенная семерка, а внутри ЗАГСа наставница женского общежития вместе со своими детьми. Все нарядные, конечно, мы тоже были нарядны. И регистраторши пригласили нас, сказали, давайте сделаем все-таки торжественную регистрацию, раз вы все здесь такие красивые. Прошла торжественная регистрация, мы планировали дальше поехать пофотографироваться. Но нас посадили в нарядную машину, и приехали мы домой к наставнице женского общежития. У нее дома играл марш Мендельсон, ее дети — музыканты, и был накрыт торжественный стол. Это дело может быть, я думаю, образцом. Оно для меня таковым является. Но самый большой образец на этой планете был преподнесен несколько раньше. И о нем тоже упоминается на страницах послания к Титу. 14 текст. «Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Ревностны ли мы к добрым делам? Что такое быть ревностным к добрым делам? Это бежать быстрее всех, когда на жатвенном служении много овощей, чтобы раздать их быстрее своим друзьям и близким. Что значит быть ревностным к добрым делам? Это выражение большого стремления оказать добро, искреннего стремления, оказать не корыстное добро, но добро настоящее. Это стремление было исполнено Христом, который дал Себя за нас, чтобы очистить нас, очистить на добрые дела. Если мы не ревностны к добрым делам, то вопрос уже к нам. Или же это Христос, очистив нас, забыл наделить такой способностью. Третья глава, первый текст. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». Всякое доброе дело — это что-то очень масштабное. Это когда нас попросят спасти целую страну или весь мир. Что означает «всякое доброе дело»? Даже улыбка, даже поданная рука или стакан воды от чистого сердца являются таковым добрым делом, которое мы должны быть готовы исполнить. «Всякое» — это несоизмеримо маленькое, но и несоизмеримо большое. И, может быть, Всевышний даст нам и такую способность замечать нужду людей и откликаться на нее в нужный момент. А восьмой текст говорит нам снова о добрых делах. «Слово это верно. Я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком». Действительно ли доброе дело — это хорошо и полезно? Для кого? Для того, кто делает это дело, или кому оно сделано? Кому оно полезнее и кому лучше? Почему сегодня в мире люди боятся делать добрые дела? Говорят, сделал доброе дело, отойди на безопасное расстояние, чтобы ударной волной благодарности тебя не смыло. Доброе дело сегодня в мире говорят, что делать опасно. Не делай добра, не получишь зла. А священный текст, священное писание говорит, что это хорошо и полезно. Это было за 10 дней до начала моей учебы. Я приехал в учебное заведение, так как просили приехать пораньше, потому что должен был проходить большой съезд на 1500 человек. И, конечно, все получали завтрак, обед и ужин в одноразовой посуде, а эту одноразовую посуду выбрасывали в мусорные мешки, за которыми следил я, чтобы ни один из мешков не переполнился. 2,5-3 часа завтрак, обед и ужин. На протяжении всего дня ты следишь за мусорными мешками. Когда закончилась неделя, то ко мне подошел управляющий и сказал: «Спасибо, что ты хорошо потрудился. Вот там за зданием собаки разорвали еще другой мусор. Надо бы его убрать. Убери там». И тут ты думаешь: а почему я? Неужели я так хорошо убирал за людьми, что мне дали еще возможность прибраться за собаками? Так много вакансий, необходимой помощи, но мне дали такую специализацию. А до того, как я приехал, меня предупреждали: знаешь, ты чаще отказывайся, если тебе будут просить о помощи, потому что потом сядут на шею. Тот, кто везет, на том и едут. И в тот момент я подумал, может быть, это и настало время сказать «нет». Но мне вспомнился один текст из Священного Писания. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Послание к Евреям, 12 глава. Неужели убрать мусор — это сражаться до крови? Это так сильно сложно? У христиан есть образец, который вдохновляет их на добро. Христос, который оставил славу неба и ступил на грешную землю. Он пренебрег посрамление, и мы должны взирать на начальника и совершителя нашей веры. А было ли хорошо Христу, когда Он страдал на кресте, когда Он делал самое великое доброе дело на этой планете, когда Его кровь текла по ланитам, когда Его избивали и плевали на Него? Было ли Ему хорошо и полезно в этом добром деле? На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Так говорит Священное Писание в книге пророка Исаии. И действительно, об одном грешнике, кающемся на земле, на небесах, будет происходить целый пир. Господь смотрит с довольством на этот подвиг. В тот момент было тяжело, в тот момент было непросто. И у нас здесь, на земле, когда мы делаем порой добро, не всегда нам это сделать легко. Но лучше пострадать за доброе дело, чем за злое. Лучше сражаться до крови, подвязаясь против греха. Ибо это действительно хорошо и полезно. Несколько месяцев назад я был в христианском санатории около моря, и нас возили к морю на машине километров 5 или 10. В загоне была собака, которая охраняла этот санаторий. Черная большая собака, которую звали Блэк, с хромой лапой. Когда мы возвращались с моря, то шофер заметил черную собаку, хромающую на одну лапу. И мы все удивились, как это Блэк попал сюда. Почти за 10 километров от нашего санатория он оказался у дороги. Водитель постарался его запихать в багажник, багажник не открылся. Пришлось ехать вместе с ним, когда он в салоне издавал свой не очень приятный запах. Когда мы добрались до места, то оказалось, что уже есть такая собака, и она никуда не уходила. У этой псины была поломана не правая, а левая лапа. Доброе дело. Хорошо ли и полезно оно сделано? Пришлось везти эту собаку обратно. Но я думаю, что хорошо и полезно. Потому что сердце водителя откликнулось на эту нужду. Он немного потерял времени и немного потерял бензина, но его характер с этим поступком улучшился. Мы не всегда знаем, почему нам не так просто в тот или иной момент делать добро. Но Священное Писание призывает нас к этому. И 14 текст, предпоследний текст этого послания призывает: «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». В добрых делах нужно упражняться и тренироваться. И нужды должны быть необходимыми. Не всегда можно сразу понять, какая нужда необходима, даже если человек просит о деньгах, а нуждается в реабилитации. Пусть Господь благословит нас быть по-настоящему Его детьми, знать свое предназначение, для чего Он нас сотворил и для чего Он очистил себе народ, ревностный к добрым делам. Пусть Господь даст вам мудрости на всякое доброе дело в этой жизни. Вы умеете многое. Порой улыбнуться, а порой сделать то, что можете только вы. Делайте это во славу Господа, во славу Христа. И да прославится Отец Небесный через ваши добрые дела. Аминь.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те или иные вопросы. Сегодня у нас в гостях профессиональный психолог, семейный консультант, а также консультант телефона доверия экстренной психологической помощи Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Вадим.
2: Сегодня мы с вами будем говорить об одной такой горячей теме, о теме, которая активно форсируется во всех социальных сетях, СМИ, в интернете, везде, о том, что сегодняшний мир помешался на красоте. Ты должен стать лучше. Так ли это?
3: Ну, действительно, у каждого человека есть некий, скажем, ресурс, который хорошо бы, чтобы он развивал. Но очень хочется, чтобы человек развивался всесторонне, чтобы все его развитие не сводилось только к каким-то внешним атрибутам.
2: Ну, чтобы... мы не будем сейчас это отрицать. Мы сейчас говорим именно о том, что вот все твердят, что ты можешь стать и должен стать лучше. Плохого в этом что?
3: Ну, очень хочется, чтобы... мне хочется, чтобы люди выбирали то, что им хочется, а не то, что им навязывают извне. И если кто-то считает, что лучше это вот выглядеть так или иначе, я не могу согласиться, потому что у меня есть свои убеждения, у меня есть свои представления о том, что такое лучше. Вопрос, что такое лучше, чего хочет от меня мир?
2: Ну, каждый имеет право выбирать. Либо ты это берешь, либо нет. Безусловно. Но вот именно то, что тенденция вот эта вот такая в сфере этой красоты, это
3: ну,
2: же хорошо.
3: Эта тенденция, она навязывается. И эта тенденция, она очень субъективна. Сегодня лучше это выглядеть вот так. Завтра тенденция сменится. Лучше выглядеть это надо, типа, будет выглядеть по-другому. Невозможно человеку все время гнаться за этими тенденциями. Это будет просто некое раздвоение личности. Ты сегодня один, завтра мода поменялась, ты должен стать другим. Ты должен стать собой в первую очередь. А потом, если тебе что-то интересное из новых тенденций, это что-то к себе применить.
2: Ну, понятно. Но вот все-таки сфера красоты, сфера здорового образа жизни, там, это вот то, что сейчас активно продвигается.
3: Ну, это очень модно сейчас.
2: Это модно, да. И, наверное, модно неспроста, потому что лучше, когда все вокруг красивые. Когда девушки за собой ухаживают, косметика, макияж. Я не знаю, вот это вот природная красота, по-моему, это такой термин, что... Ну, кому сейчас это надо?
3: Ну, есть категория людей сегодня как раз-таки... Вот мне что нравится, что наше общество не однообразное. И есть категория людей, которые за природную красоту, которые за, я не знаю, естественный макияж. Есть люди, которые диаметрально еще дальше, они отрицают вообще полное использование косметики, полное, ну, вообще какое-либо вмешательство во внешний вид человека. Считают, что все, что натурально, это вот и красиво.
2: Крайности.
3: Есть другая крайность. Люди, которые без макияжа, им кажется, что они как будто обнаженные, как будто без одежды. Когда нанесут макияж, только тогда могут показаться на глаза даже самым близким. То есть это вот такие диаметральные крайности, которые говорят о том, что человек ну, очень сильно подвержен влиянию мнения. Он не имеет своего стержня, не имеет своего мнения. И поэтому для него важно, что скажут другие. Либо там одобрение получить, либо там одобрение получить общество.
2: Ну, понятно. Но когда взять, если... Даже те люди, которые вот как бы за естественную красоту говорят, там, они там топят, что это вот это сегодняшний там тоже в какой степени тренд. Ну, раз, два, три, как бы. Но с такой... Даже возьмем парня с такой молодой девушкой, например, да? Но все равно он постепенно будет засматриваться на то, что более красиво. Это все стереотипы, как мне кажется, что вот должна быть естественная красота. Все равно где-то в глубине души, ну, не сравнить девушку, которая себя привела. Да, есть хороший пример, что с помощью косметики нужно не пытаться создавать красоту, нужно ее подчеркивать.
3: Угу.
2: Но что делать тем, кому подчеркивать нечего? Которые вынуждены создавать.
3: Ну, я хочу сказать, что понятие о красоте, оно очень субъективно, и оно все время меняется. Мы должны об этом помнить. Иначе мы можем в этой гонке погнаться и очень далеко куда-то уйти. Одно время были брови ниточкой. Все убирали полностью все брови, оставляли тонкую ниточку. Сейчас пришла
2: мода... Маркером рисуют.
3: Сейчас пришла мода на широкие брови. Мы должны понимать, что это такие вещи, которые волной такой приходят, уходят. А вот что ты есть из себя изнутри, но ты не можешь все время что-то делать, изображать на себе.
2: Ну, понятно. Но вот возьмем современную молодежь и вот девушек. Наверняка многие девушки, смотря на себя в зеркале, могут сказать, даже, наверное, не многие, а большинство могут сказать, что я вот не такая красивая, какой бы я себе хотела. Почему
3: конечно,
2: она не может воспользоваться современными технологиями?
3: Вопрос, почему она считает себя некрасивой? Для меня это ключевой вопрос. Потому что зачастую юные девушки без всякого макияжа имеют такую красоту, которую нужно просто увидеть эту красоту в ней, в ее чистой коже, в ее светлом взгляде, в ее прекрасной улыбке, в лице, на котором нет ни одной морщинки, свежий розовый цвет лица. Это есть чистая красота. И порой действительно эту красоту лучше не трогать.
2: Знаете, тут
3: Но
2: мы с вами...
3: я хочу сказать, что этой девочке кто-то говорит извне, вот окружение, СМИ, все это вносится в мозг, культивируется через масс-медиа, через журналы. Она открывает журнал, и там везде слоганы, которые обрабатывают ее мышление. Мы открываем любой журнал, и там она читает: «Бери, купи, сделай, вот так выгляди, вот так классно». И этим самым обрабатывается ее сознание. И тогда она думает, что это она хочет так выглядеть. Хотя на самом деле... кто-то сосредоточенно, специально формирует ее мышление.
2: Смотрите, вы сейчас говорите про такую, может быть, среднестатистическую женщину, девушку, да, парней в этом вопросе трогать, наверное, не будем, хотя сейчас уже тоже эта тенденция есть.
3: Барбершопы для мальчиков тоже есть.
2: Да, сейчас тоже уже, это все уже модные бывшие парикмахерские стали теперь уже все барбершопами и так далее. Давайте посмотрим на эту с точку зрения с другой стороны, что... девушка принимает себя такой, какая она есть, да, она себе нравится. Я не знаю, как это сказать, чтобы никого не обидеть. Современные такие интернет-тенденции — это девушки в теле, которые себя натягивают в лосины и вперед в массы. Она себя принимает, какой она есть, она красивая, смотрите все на меня. Это же перебор?
3: Я не знаю, если ей это нравится, я не могу назвать это перебором.
2: А почему тут ей? Она себя не видит со стороны, она все на нее смотрят.
3: Мне кажется, что все-таки мы должны ответить на вопрос, для меня ключевой, что такое красиво. И что такое красиво, оно очень субъективно.
2: Может быть, мировые тенденции как раз и помогают людям определяться, что такое красиво?
3: Нет, мировые тенденции — это маркетинг, это деньги. Мы должны понимать, что на этом люди делают бизнес.
2: Да, у каждого свои...
3: Мы не должны позволять себе стать марионетками в этом бизнесе. Если носят все это, то я буду сейчас носить это. Все перестали носить, пересели на кеды, буду и я только в кедах ходить. Это тренд, это бизнес, и мы должны... Мне кажется, ключевая мысль для любого человека, который склонен выбирать тенденции моды или не склонен, чтобы он определил для себя, что мной двигает. Я выбираю то, что я хочу, или мне кто-то навязывает. Я посмотрел ролик рекламный и пошел в магазин и купил то, что мне там показали в рекламном ролике.
2: У каждого свое мнение красоты, и по всех построиться невозможно.
3: Да,
2: так как раз вот эта вот индустрия красоты, она и помогает какой-то вектор примерно определять, вот, что вот сейчас вот, как вот это вот красота. А так вот кому-то нравятся одни, кому-то другие, и по всех никак ты не угадаешь.
3: Ну, вы знаете, если мы посмотрим ту высшую моду, которая есть, я думаю, что среднестатистическому человеку мало что красивого там покажется. Потому что все-таки есть вот высокая мода, а есть вот то, что принято в массах. И вот что принято в массах, это, скорее всего, для меня это маркетинговый ход, который говорит, что сейчас все надели колготки в горошек, девочки вот понимают, о чем речь идет. Сейчас все надели что-то еще такое, фатин или еще что, потому что это принято. Но это значит, что это для кого-то огромный доход. И если у тебя есть что-то другое, это же такая индустрия, в которой ты покупаешь сначала, делаешь то, что модно, а то, что не модно, куда ты деваешь? Ты выбрасываешь и опять открываешь свой кошелек купить то, что модно, потому что мода меняется с каждым сезоном. И то, что не модно, ты должен выбрасывать. Мы должны понимать, что нам важно иметь независимое мышление, чтобы мы не ориентировались на то, что модно, и то, что не модно. Да ну, что касается одежды.
2: Сейчас куда ни плюнь, как в каждом доме по салону красоты. У меня сестра открывала салон красоты, и вот реально была проблемой, как бы, чтобы не было нигде в округе, поблизости, хотя бы в соседнем доме очередного такого салона красоты. Это же тенденция, и все на это смотрят.
3: Ну, я не против того, чтобы женщина ухаживала, следила за собой. Но в этой гонке главное не встать, знаете, на поток, когда ты без этого не чувствуешь себя человеком. Вот это для меня ключевой вопрос. Если ты не накрашен, остаешься ли ты для себя нормальным человеком? Или вот я видела такую, значит, ситуацию, как девочка с утра в компании молодежи, вот они были, она с утра, накрыв вот так волосами лицо, шла к умывальнику, чтобы быстро нарисовать лицо, чтобы никто не видел ее вот такой, какая она есть. Это значит, что такой она себя даже сама не может видеть. Вот это для меня сигнал о том, что что-то не так. Потому что ты не можешь всегда быть только накрашенным, ты не можешь всегда быть в салоне. Ты должен себя любить, даже когда ты не в салоне. И принимать себя тогда, когда ты не сходил в салон, не успел, там еще что-то, не было возможности финансовой.
2: Ну, то есть, вы хотите сказать такое, что, наверное, современное такое, часто встречающееся выражение тех, которые не любят за собой ухаживать, что главное в человеке – это его душа. Это же глупо так. Ну,
3: я соглашусь с этим выражением.
2: Потому кто сейчас на это посмотрит?
3: Потому что, да, может быть, вначале мы смотрим на внешность человека, она играет немаловажную роль, но очень многие знаменитые люди, очень многие успешные люди не следят за тенденциями моды. Они не одеваются так, как модно.

0: и здоровый образ жизни вести, и заботиться о своем теле. Это тоже ресурс, который нужно поддерживать в физической форме. И очень хорошо, когда мальчики не ходят с рюкзаками впереди, да, и с целлюлитом каким-то девочки не ходят, а развиваются, ходят в спортивный тренажерный зал, занимаются собой, когда они ухаживают за своим лицом. Это все здорово, но вот в этой гонке очень важно баланс соблюдать, чтобы это не стало целью всей твоей жизни. И мы видим массу примеров, когда люди начинают с одной пластической операции и потом переходит счет уже на десятки. И каждый раз недовольство остается. Это поправил, поправлю еще это. Это поправил, поправлю еще это. И я рада, что как бы, ну, не все имеют возможность финансовую это делать. Иначе бы просто люди в этой гонке себя перекраивали до бесконечности.
1: Вообще жить здоровым образом жизни, жить вот так вот, это дорого. Это очень дорого. Питаться здоровой пищей. Не беру внимания сейчас, я не знаю, там что-нибудь такое, не знаю, хлебушек и морковку, да? А вот чтобы это было вкусно и это было... это поддерживал твое здоровье, это дорого. Ты пришел с работы, ты кинул, не знаю, куриную ногу на сковородку, ты себе отварил макароны, и все, ты сытый, да. И вкусно, и все. А чтобы приготовить вкусный ужин без мяса, без, не знаю, там, без молока, без яиц и так далее, это
0: Вадим,
1: проблема.
0: Мы должны понимать.
1: Для меня.
0: Мы должны понимать, что, и ты должен это понять, что твое тело — это не мусорное ведро. Твой желудок — это не мусорка, в которую можно все, что попало, закинуть.
1: Так не все, что попало, это вкусно.
0: Но это не усиливает тебя, это тебя ослабляет.
1: У меня денег нету на то, чтобы питаться дорого.
0: Это ключевая фраза людей, которые не хотят ничего в своей жизни менять. Они говорят, у меня нет денег, у меня нет времени, да я вообще зашиваюсь на трех работах, какой спорт, когда в тренажерный зал ходить. Все начинается с этого. Когда я не хочу делать, я нахожу отговорки.
1: Ну да, когда ты можешь, ты ищешь там эти...
0: Да, и ты ищешь возможности. Когда я хочу меняться, я хочу расти, я хочу быть интересным человеком, тогда я начинаю заниматься и внешним, и внутренним содержанием.
1: Мы сейчас вот с вами снимаем параллельно проект «Территория реальности», и я ухожу из дома полседьмого утра, и где-то в 9 часов вечера я прихожу, я просто падаю. Когда мне все это делать? У меня нету времени. И питаться еще после этого, когда я пришел, я голодный, я там скушаю морковку, картошку, или там кусочек хлебушка, да, дайте мне нормальной еды, дайте мне мясо, дайте мне наесться так, чтобы я наелся до отвала и хоть вечером поел и отдохнул.
0: Ну, Вадим, что такое вкусно, это решает твоя голова.
1: Ну да, я согласен.
0: Это решает твоя голова. И я хочу спросить у тебя, за эти дни ты ни разу не был в соцсетях? Заходил?
1: Я обязан по долгу службы быть в соцсетях.
0: Но ты нашел для этого время. Ты нашел для этого время. Я хочу опять подчеркнуть, что то, что для нас становится актуальным, мы находим для этого времени. И люди, для которых важна красота, они находят и час, и полтора, и два, и девушки некоторые тратят Понятно. Времени на то, так, чтобы выглядеть достойно.
1: Парни, сегодня, значит, мы после съемок будем бегать вокруг стадиона. Будем мы начинаем это делать, по-другому времени нету, мы работаем. Хорошо. Жить дорого. Жить в полезном – это как бы дорого. Сейчас есть фотошоп. Сейчас ты можешь себе все, что угодно поправить, и все замечательно.
0: Да, фотошоп – классная вещь. Но даже есть приложение в телефоне, когда ты просто прикладываешь к своему лицу, а оно тебя матирует.
1: Я сейчас купил себе новый телефон.
0: Делает
1: красивым. Удивился, я себе нравлюсь, как я получаюсь на селфи. Прям
0: да,
1: удивительно. До этого я смотреть не мог на себя, а сейчас прям...
0: Но... Этими вещами можно удовлетворяться какое-то время. Так или иначе, в глубине души ты будешь все равно понимать, что это не ты, что это что-то другое. Поэтому вот в этой погоне за картинкой мы опять забываем о себе, и мы опять действуем неосознанно. Я хочу сказать, что наше восприятие о себе, оно кроется на четырех вещах. Мы очень много говорили о первой вещи, такой как внешний мир, который говорит тебе, ты должен выглядеть вот так, ты должен кушать вот это, ты должен проводить свободное время вот там, ты должен делать вот так вот. Этот мир тебе окружающий диктует это. Но это только один канал, который ты получаешь, и представление о том, какой ты должен быть, это только один канал. Второй канал – это то, в каком окружении

0: Жене, это рос в детстве. В детстве тебе, вероятно, говорили, маленький мальчик еще не знает, он хороший или плохой, красивый или некрасивый, он тоже еще не знает, потому что он маленький. И когда ему родители говорят: о, какой у нас мальчик, какой красивый, какая у нас доченька красивая, каждый раз: ой, какие волосики красивые, да, они расчесывают и говорят: какие волосы, опять запутались, дергая,
1: да. Когда своего расчесывают, как да, красавчик.
0: Да. Вот. И вот этой фразой в нас, в родители или бабушки, неважно кто окружает, они формируют в нас внутри представление о том, что такое красиво. Я красивый или некрасивый? Я классный или я не классный?
1: Мужчины все вырастают и говорят, что я некрасивый. Все бабушки и мамы говорили, что ты красивый, а в итоге я посмотрел на себя.
0: Все. Что-то не Вадим, то. Не все бабушки, не все мамы говорят, что ты красивый. Есть семьи неблагополучные, в которых, что бы ты ни делал, ты всегда недостаточно хорош. И вот это твое ощущение недостаточно хорошести, неокейности, оно тебя приводит к тому, что ты всю жизнь чувствуешь вот перфекционизм, когда ты всю жизнь чувствуешь, что ты не дотягиваешь. Даже ты, если сходил, сделал, не знаю, что-то с лицом, пластику сделал, сходил, сменил имидж полностью, у тебя все время ощущение, что ты не дотягиваешь, потому что вот тот голос прошлого тебе все время говорит: а ты мог лучше сделать. Если бы ты постарался, ты бы принес не четверку, а пятерку. То есть это,
1: может,
0: это второй канал, который нас, знаете, это такой пинок, который мы иногда получаем в жизни, вот это родительский, и он нам не дает никогда расслабиться.
1: Если все сейчас расслабятся, у меня все хорошо, никто ничего не будет с собой делать.
0: Ну, проблема в том, что человек не может никогда расслабиться, и это приводит и к нервозам, и стрессом, и к ощущению неполноценности, и ко всяким различным эмоциональным проблемам. Почему? Потому что то зеркало, которое он смотрится, и в котором он видит себя, зеркало родителей, родительское зеркало, оно кривое. И когда он смотрится в зеркало, вот если пойти, да, в комнату кривых зеркал, всем будет весело вокруг, как ты выглядишь, глядя на тебя.
1: Но, да, я сам поржу над собой.
0: Ну, ты поржешь, но ты бы не хотел в жизнь все время ходить таким, правда?
1: Ну, таким нет, да, но так вот. Я понимаю, где я нахожусь.
0: А когда человек смотрится в такое зеркало, и даже если он прекрасен, а он видит только то, что у него, как одна женщина мне сказала, всю жизнь мне мама говорила о том, что у меня кривые ноги, прямые ноги. Я скажу, армянская семья, мама всю жизнь говорила дочке своей: вот, длинная и ноги прямые. И это звучало как, ну, негатив. То есть в этой культуре, армянская культура, у всех должны быть красивые изогнутые ноги, да, дугами. А у девочки прямые ноги. И она говорит: я всю жизнь пыталась эти ноги спрятать за широкими брюками, за широкой юбкой. То есть это кривые зеркала. И не факт, что в нашей культуре прямые ноги – это классно, здорово. Но есть еще два канала, которые нам говорят о том, какие мы. И еще один неверный канал, искаженный канал – это сатана, который пытается нам навязать чувство неполноценности. Он говорит: что ты, да ты посмотри, у тебя вот какой-нибудь прыщик нам найдет на лице, и утрирует это, и мы видим только это. Вылезет простуда на губах, и кажется, что ты идешь вот с такой губенью, и все только это и видят. И люди боятся выйти на улицу, потому что все это увидят, все на это будут смотреть, на этот шрам или на что угодно, что у нас есть. Он утрирует это, и это ему выгодно, потому что он сажает нас на скамью запасных, у нас нет решимости что-то делать. Мы сидим и только жалимся, плачемся, что мы недостаточно хороши. И мы сидим вот там и ничего не делаем в жизни. Бог приглашает, это четвертый канал, Бог приглашает нас встать с этой скамейки запасных. И он говорит: да, может быть, у тебя нет вот этого ресурса, вот этого. Но посмотри, какие у тебя еще есть сильные стороны. Посмотри, вот это можно развить. А вот это если развить. А если вот этим заниматься? Мы не можем быть все одинаковыми, и Бог создал нас разными. У нас разные отпечатки глаз, пальцев, глаз, волосы разные у всех. И он говорит: это красиво, я люблю разнообразие, говорит Бог. Я не люблю однотипные, как в журнале, в фотошопе обработанные внешности.
1: Хорошо, человек себя принял такой, как он есть, он смирился, Бог меня создал таким. Окей, для себя он решил это. Но мир-то решил этого не принял. Сейчас без красивого тела, без красивой внешности не добиться ничего практически. Да, ты можешь пойти, не знаю, работать на какую-нибудь там низкооплачиваемую работу и все будет нормально для тебя, может.
0: Подождите, Вадим. У нас и на телевидении светском полно
1: людей. Даже мы,
0: людей.
1: Прежде чем с вами сели сюда, нас нагримировали, нас покрасили, так. Попудрили, вы с утра сделали прическу.
0: Посмотрите, я делаю прическу, и я делаю грим. Для чего? Вот эта ситуация, когда мы сидим и записываем передачу, есть некие требования, да, к тому, какой должна быть картинка.
1: Та же самая индустрия.
0: Я пришла,
1: это же я пришла,
0: и я принимаю эти правила здесь. Но в обыденной жизни это не часть меня. Я не навожу каждый день по полчаса что-то на своем лице. Потому что я себе нравлюсь даже без толстого слоя грима. Я себе нравлюсь со своими морщинками, потому что я нашла удовольствие и красоту в другом. Мне нравится, как у людей блестят глаза. Мне нравится, как у пожилых светятся глаза добротой. Мне нравятся руки людей, которые трудятся. Я вижу в этом красоту. Мне нравится красота в людях, которые, может быть, изуродованы какой-то болезнью, какими-то шрамами. Но я вижу у них красоту другую, красоту внутреннюю. И мне нравится это, потому что я могу заглянуть шире, чем вот внешность. И это... то зрение, которое Бог нам хочет дать, чтобы мы не считывали только по картинке и не навешивали ярлык, а чтобы мы заглянули глубже, потому что он там глубже спрятал для нас очень много интересного в другом человеке.
1: Я вот когда готовился к этой программе, там разные формы исследовал, вот нашел одну цитату интересную. 8 часов за станком, потом борщ с мясом и сметаной. Вот рецепт действительно здоровой жизни. Не верите? Спросите у 90-летних ветеранов войны.
0: Угу.
1: То есть... Тенденция сейчас, как бы, это, все этот, вот, весь этот ЗОЖ и так далее.
0: Ну, а борщ? Борщ разве не ЗОЖ? Борщ очень даже вкусное блюдо. Ну,
1: то есть человек должен двигаться, человек должен как-то что-то менять в своей жизни, что-то делать. Если он сидит целый день в офисе, да, и он не двигается, как ему в данном случае, этому человеку, еще быть, как, ну, как бы, следовать этим тенденциям? Да, он не пашет с утра до вечера, у него там, у него сидячий образ жизни.
0: Ну, я думаю, что как раз-таки люди, которые занимаются сидячим образом жизни, сегодня больше уделяют времени своему здоровью, потому что они имеют возможность и финансовую потом сходить в спортзал, и они имеют финансовую возможность. Офисные работники все равно побольше получают, чем работники, которые занимаются какой-то тяжелой работой на заводе физически. Поэтому опять возвращаемся к вопросу о том, что если я не хочу, я нахожу оправдание.
1: Да, то есть Бог создал меня таким, какой я есть, да, нужно себя таким принимать. Но ведь грех человека исказил.
0: Да.
1: И довольно-таки сильно.
0: Да.
1: Так вот,
0: согласна.
1: Не кажется ли нам, что наоборот, тем самым мы хоть как-то пытаемся бороться с этим, вот, с этим грехом, с тем, что мы несовершенны?
0: Ну, я не думаю, что грех нужно восхвалять в том, когда женщина вообще перестает ухаживать за собой и вот показывает, так сказать, естественную красоту. Нет, она показывает следы греха, когда она не подкрашивает волосы, да, если у нее там седина, когда она не наносит какие-то там, не знаю, чуть-чуть не приукрашивает свои достоинства. Это одна крайность. Но другая крайность – это когда люди теряют себя, теряют свою цель жизни, смысл жизни, не реализуются в погоне только за внешними стандартами, только за внешней красотой. Нужно, да, развиваться, нужно меняться, нужно все, что те ресурсы, которые мы имеем, использовать для того, чтобы мы были интересными, разнообразными людьми. Но очень важно во всем, что мы делаем, все-таки не потерять себя и не потерять самую главную красоту. Это ту красоту, которая у нас есть внутри. Это доброе сердце, это милосердие, это улыбка, это снисходительность, прощение. Это украшает гораздо больше человека, чем какие-то внешние вещи.
1: Спасибо большое, Мария. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, что ответили на такие насущные вопросы сегодня.
0: Спасибо, Вадим.
1: Спасибо вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что Бог создал нас с потенциалом, а вы уже сами решаете, как его развивать, как развивать себя. Помните, что внешность сегодня – это не самое главное. И смотрите иначе на сегодняшний вопрос.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Я приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Разрушенные проклятия», где сегодня мы рассмотрим по милости Господней тему «Реальны ли проклятия?». Нам вначале нужно удостовериться в том, что вопрос, который мы намереваемся обсуждать в течение 8 вечеров, реален и имеет смысл тратить драгоценное время на его исследование. Вопросы, которые мы зададим сегодня, сформулированы следующим образом. Существует и действуют ли сегодня дьявол и бесы? Реальны ли проклятия сегодня? Когда мы задаем этот вопрос в контексте духовного, религиозного мировоззрения, мы сразу же обнаруживаем целую палитру мнений. Мы находим, что существуют четыре главных точки зрения у представителей тех, кто верит в Бога, на этот вопрос. Первая точка зрения заключается в том, что дьявола, бесов и одержимых ими нет и никогда не было. Ни во времена Ветхого, ни во времена Нового Завета. Все явления имеют естественного характера объяснения. Если у человека какие-то проблемы, значит, нужно лечиться или искать иные пути решения, опять же, обычного материального плана, материального уровня. Первая точка зрения. Вторая сводится к тому, что, напротив, все болезни, все проблемы являются проявлением действий темных сил. Люди, которые держатся этой позиции, живут по принципу «бесы, бесы, кругом бесы». Заболел зуб, значит, нужно беса из зуба изгонять. Заболел желудок, значит, бес в желудок пробрался, и оттуда его необходимо изгонять. Кругом мерещатся демоны. Это вторая позиция. Далее мы находим, в-третьих, точку зрения, согласно которой одержимость как явление в действительности существовала ранее, в Ветхом Завете, до смерти Иисуса Христа на кресте. Но когда пришла эпоха Нового Завета, Господь Иисус одержал победу над дьяволами и всеми бесами, и потому сегодня, хотя дьявол и бесы и существуют, но не действуют, ибо они скованы на все время христианской эры. В-четвертых, вы можете найти позицию, согласно которой дьявол и бесы действуют сегодня, в 21 веке, несмотря на научный прогресс, но они действуют лишь среди неверующих. Они не имеют власти над христианами. Рожденный свыше верующий неуязвим для проклятий. Какая из этих точек зрения соответствует реальности? Какая из них истинна? Одна из упомянутых четырех или, возможно, существует еще иная? Пятое. Сегодня, начиная исследование этой непростой темы, мы с вами должны определиться с методом. Где нам брать информацию для ответа на эти сложные вопросы? Как в действительности знать, какими источниками пользоваться? Можно пойти по привычке научным путем. То есть найти специалистов по оккультному, по необъяснимым явлениям, найти ученых, которые поставили бы эксперименты, наблюдали бы течение экспериментов, анализировали и затем, синтезировав, предложили бы нам свой вариант объяснения. Можно пойти путем сбора информации у населения, пойти статистическим подходом и, опросив общественное мнение, выяснить, какой процент людей имели опыт встречи с оккультным, с духовным, и, веря в то, что эти люди являются представителями общества, можно было бы сделать проекцию в отношении того, какова ситуация в обществе в целом. Есть и еще один путь, довольно распространенный, когда мы открываем разные книги, учебники и пособия на эту тему, это личный опыт. Многие рассказывают о том, как в их жизни проявлял себя дьявол. Они рассказывают о том, как им удалось его победить. И в этом отношении я мог бы рассказать много случаев из своей практики. Но нас сегодня ни один из вышеупомянутых методов не интересует. Цель этой программы заключается в том, чтобы обратиться к древнейшему духовному источнику, к Библии, к Священному Писанию и посмотреть, что здесь, в Святой Божьей книге, сказано на эту тему. И хотя мы будем обращаться и к ученым, и к статистам, и к личному опыту, нашим основанием для исследования данного вопроса будет Священное Писание Библия, которой мы сейчас с вами должны дать определение. Что означает слово «Библия» и каким образом мы будем использовать этот древний документ? В энциклопедическом словаре Брагауза и Ефрона мы находим следующее определение Библии. Оказывается, слово это греческое. В греческом языке есть термин «библос», означает «книга», и множественное число «библия», окончание множественного числа «книги». Сколько у нас книг в канонической Библии? 66. И вот далее этот словарь предлагает следующее определение. Библией называется в христианской церкви собрание книг, написанных по вдохновению и откровению Святого Духа через освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами. Первое очень важное заявление из энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона заключается в богодухновенной природе материала книг Библии. То есть речь идет о том, что сам Бог вдохнул свои откровения в разум людей, пророков и апостолов, которые затем записали это человеческим языком. Во-вторых, очень важно отметить, что этот богодухновенный статус, он относится ко всем 66 книгам Священного Писания. Ибо сказано от освященных, через освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами. Пророками, как правило, называют тех, кто писал до начала нашей эры. Апостолы – это те, кто, будучи последователями Иисуса Христа, оставил свои богодухновенные труды в первом веке нашей эры. Это означает, что ко всем книгам Священного Писания, от книги Бытие до книги Откровения, на этой программе мы будем обращаться как к равноавторитетному богодухновенному источнику. Мы не будем подходить к Библии избирательно, называя и определяя какую-то часть для нас, а какую-то часть для них. Все Писание богодухновенно, говорит сама книга Библия о себе. Давайте вспомним, из каких разделов состоит Священное Писание. Мы находим, что первая значительная часть, первые 39 книг в специальной богословской литературе обозначаются двумя терминами термин «танах» или «тонак», или же термин «Ветхий Завет». Это обозначение первых 39 книг Священного Писания. В зависимости от того, в каком религиозном обществе вы находитесь, вам знакомо либо название «Танах» книги от книги «Бытие» до книги пророка Малахии, либо термин «Ветхий Завет». Слово «Танах», в свою очередь, является сокращением. Это начальные буквы трех главных слов, трех главных разделов Священного Писания Ветхого Завета. Первый раздел – это «Тора». «Тора» означает «учение» и представляет собой первые пять книг Священного Писания. Это «Пятикнижье Моисея». Первые две буквы этого слова составляют как раз-таки название термина «тонак». Далее идет раздел «Набиим». «Набиим» – это «пророки». Таким термином в подлиннике Священного Писания, написанном на древнееврейском языке, обозначаются пророческие писания. И отсюда у нас вторые две буквы в этом слове. «То-на». И затем третья часть «Кетубим» – это писания. Это так называемые книги мудрости, куда входит книга Псалтирь, книга Притчи, книга Екклесиаст и так далее. Все вместе получается «Тонак» или в ином прочтении «Танах». Это первые 39 книг Слова Божия. Они имеют богодухновенную природу. Далее оставшиеся 27 книг обозначаются также двумя терминами. Это апостольские писания, то есть написанные апостолами, или же называется еще как, для христиан более привычно, Новый Завет. Апостольские писания или Новый Завет состоят, во-первых, из Евангелий, их у нас сколько? 4, и затем все остальное представляет собой послания. Книга «Деяния апостолов», например, была личным посланием Феофилу, книга «Откровения» была посланием семи церквам, далее у нас есть послания Иоанна, Иакова, Петра, Иуды и апостола Павла. Вот это главные разделы Священного Писания, и для нас чрезвычайно важно – с самого начала, говоря о предпосылках в исследовании этой темы, определиться в том, что ко всем книгам Библии, и Танаху, и апостольским писаниям, мы относимся как к обладающим равным, богодухновенным авторитетом. Сделав эти предварительные замечания, указав метод, которым мы будем пользоваться, и источник наших знаний, мы готовы отправиться в путь.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Итак, реальны ли дьявол и бесы, реальны ли проклятия в Танахе и в апостольских писаниях? Мы открываем с вами в первую очередь книгу Иова, первую главу, и затем вторую, в которой написано стихи 1, 7 и 8. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». Сатана представлен здесь как могущественное существо, который в состоянии насылать болезни. В книге Иова сатана представлен как причина потери жизни всех детей Иова, всего имущества Иова. Сатана представлен как конкретная реальная духовная личность. В первой книге Паралипоменон, в 21 главе, в первых трех стихах и затем в стихе 14 о сатане сказано так: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: пойдите и счислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». и в результате этого наущения сатаны, как говорит 14 стих этой главы, и умерло израильтян 70 тысяч человек. Сатана представлен в Танахе, в пророческих писаниях, как реальное могущественное существо. Далее мы посмотрим с вами на пророческую книгу Захарии пророка, где в 3 главе, в первых 2 стихах рассказывается следующее. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» Перед нами отрывок Священного Писания, где Иисус, великий Иерей, об этой личности вы можете больше прочесть в книге пророка Агея во 2 главе в первых 4 стихах. Это первосвященник эпохи после Вавилонского плена, так называемый Иисус, сын Иосидеков. Он стал мишенью сатанинского противодействия. И он препятствовал Господу облагодетельствовать этого первосвященника. Сказано, что сатана стоял, чтобы противодействовать ему. Он противодействовал Божию служителю, и только лишь вмешательство Господа положило конец этому действию сатаны. В книге Второзакония, в 32 главе, в 17 стихе мы читаем с вами ужасное повествование о степени влияния бесов на народ Божий. «Приносили, сказано, жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, о которых не помышляли отцы ваши». Это описание определенного момента в истории Израиля. Даже народ Божий порою приносил жертвы кому? Бесам. Это даже страшно представить, но Библия говорит об этом неоднократно. Например, в книге «Псалтирь» в 105 главе читаем стихи 37 и 38. «И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невидную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью». В первой книге Царств, в 16 главе, в стихах 14 по 16 и 23 рисуется сонма духовных ангельских сил. И написано так: «А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саулова ему: вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своей, будет успокаивать тебя. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него».
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: В этом тексте, в этом отрывке есть несколько вопросов. О соотношении Духа Божия, Духа Господня и Духа зла. Вот что важно отметить. Злой дух пришел к Саулу после того, как от него отступил Дух Господень. То есть показывается их иноприродность. Далее. Злой дух, как следствие, это не Господень Дух. Нигде не сказано, что злой дух Господень. Есть фраза «злой дух от Господа». В том смысле, что даже когда злой дух приходит, все равно он должен прежде получить позволение Господне. Должны быть законные основания, на которых злой дух имеет право действовать. Но Бог никогда не является источником зла, и злой дух по своей природе не Господень. Что же он делал, этот злой дух? Сказано, он возмущал Саула. В подлиннике здесь, в древнееврейском языке, используется глагол «баат», который означает «нападать», «поражать», «пугать», «ужасать». Саул наполнялся тоской, Саул наполнялся ужасом, он чувствовал себя пленником, ему становилось невыносимо. И только когда Давид играл, только тогда отраднее и лучше становилось Саулу. Мы видим, как злые духи в состоянии влиять на внутренний мир человека, поражать эмоции, чувства, приводить к тоске, приводить к отчаянию, приводить к тревоге, к депрессии. Это способность дьявольских сил. И вот теперь упомянутое мною войско духовное мы читаем в первой книге царств, в 18 главе, стихи с 10 по 12. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него, и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил». Что было результатом воздействия злого духа на Саула? Он, сказано, бесновался. Итак, Танах, Ветхий Завет, описывает и явление бесноватых на страницах Священного Писания. И вот теперь войско зла. Вторая книга Паралипоменон, 18 глава, стихи с 18 по 22. «И сказал Михей: так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его». Это для нас подсказка. «По правую и по левую руку Господа. И сказал Господь, кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, и стал пред лицем Господним, и сказал, я увлеку его. И сказал ему Господь, чем? Тот сказал, я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его, и сказал он, ты увлечешь его и успеешь, пойди и сделай так. И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. Хочу обратить ваше внимание на несколько важных моментов. Во-первых, все небесное воинство, все духовное воинство находится по правую и по левую сторону. В отношении чего это подсказка нам? Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 25 главу, стихи с 31 по 34 и затем 41. 25 глава, стихи с 31 по 34. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». По правую руку находятся те, кто с Богом, те, кто в Царстве Божьем, те, кто представителями Бога являются. Что же по левую руку? Читаем 41 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный». Кто помнит и знает, что дальше? уготованный дьяволу и ангелам его. По левую руку от Господа находятся дьявол и ангелы дьявола, и вместе с ними эту участь погибельную разделят те, кто встанет на их сторону. Соответственно, перед нами Господь, и по правую сторону Его духи зла, то есть добра в данном случае, по левую сторону духи зла. И вот тогда становится понятно, почему один дух может быть духом лживым. Этим мог быть только дух зла, только дух дьявола. Мы видим здесь конфликт между волей Божьей и волей духа лжи. Сказано: «Господь о тебе вот это сказал», а дух лжи говорит совершенно иное. Дух лжи является представителем дьявола. Это тот, кто по левую сторону от Господа. Дух лжи говорит устами людей. Он вошел в уста пророков царя. И люди этого могут не осознавать. Когда эти пророки вещали, им казалось, что они говорят от Господа. Они не осознавали до тех пор, пока Божий пророк не рассказал, какова действительная весть от Бога. Итак, вопрос. Реальны ли сатана и бесы согласно Танаху? Согласно первым 39 книгам Священного Писания, согласно Ветхому Завету. Ответ каков? К сожалению, как бы ни хотелось нам, чтобы злой силы не было в реальности, на страницах Священного Писания на вопрос, реален ли сатана и бесы, дается однозначно утвердительный ответ в первых 39 книгах. Теперь следующий вопрос. Есть ли на страницах Слова Божия, на страницах Танаха, повествование о проклятиях? Реальны ли проклятия? Книга Бытие, 3 глава, стихи 14 и 17 по 19. «И сказал Господь змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя». Священное Писание буквально с первых страниц показывает, как проклятие входит на нашу землю. Оно было результатом отпадения от Господа, результатом грехопадения, результатом послушания дьяволу.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Далее. «Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот последствия проклятия, которое явилось на земле после отпадения от Бога. В 4 главе книги Бытие, в стихах с 10 по 12, мы находим второе упоминание проклятия в Библии. «И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Это слова Божьи, обращенные Каину. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Когда проклятие вошло в жизнь землян, оно стало занимать настолько заметное место, что спустя время мы обнаруживаем, появились специалисты по наведению проклятия. книге «Числа» в 22 главе, в стихах с 5 по 7 читаем. «И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня, и так приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, а кого проклянешь, тот проклят. И пошли и старейшины моавитские, и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы». Мы находим, что этот человек по имени Валаам был известен на весь тогдашний мир. С раввин моавитских – туда, в Междуречье, между Тигром и Ефратом, туда, в Месопотамию, в дальнюю сторону были направлены представители, потому что они знали, что Валаам обладает силой проклинать. И кого он проклянет, тот становится проклятым. В книге Второзакония, в 28 главе, мы читаем в 15 стихе указание причин, по которым приходит проклятие. Но прежде 27 глава, стих 26 той же книги. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». Проклятие приходит вследствие нарушения воли Божьей. 28 глава, 15 стих книги Второзакония. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Проклятие описано как реальность жизни. В книге Иова, в 24 главе, в стихах 16 по 19 о

0: проклятии и действие проклятия в жизни людей написано следующее. «В темноте подкапываются под домы, которые днем они заметили для себя, не знают света, ибо для них утро – смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников». Есть люди, которые названы проклятыми. Проклята часть его, и нет ему благословения в этой жизни, говорит Священное Писание. В книге «Псалтирь» в 108 главе, в стихах 17 по 19, мы находим о реальности проклятия на страницах Танаха следующее. «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да, облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его, и как елей в кости его, да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается». Проклятие входит в само естество человека, во внутренность его, в кости его. Оно поражает физиологию человека. Проклятие приходит в жизнь того, кто, сказано, возлюбил его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Человек оказывается небезволен. Он в состоянии сделать выбор в отношении благословения или проклятия. Проклятие описывается как реальная сила. Итак, второй вопрос. Мы с вами подошли к промежуточному итогу нашей сегодняшней первой встречи, первой из восьми. Реальны ли проклятия? Согласно Танаху, согласно первым 39 книгам Священного Писания. Каков ваш ответ? К сожалению, да. Мы находим, что и сатана, и бесы реальны, и действуют они и вне народа Божия, и внутри представителей народа Божия. Мы находим, что проклятия тоже реальны, и они могут поражать как тех, кто не знает Бога, так и тех, кто, зная, нарушает Божью волю. Мы продолжим исследование сегодняшней темы во время второй части нашего вечера. Да благословит вас Господь!
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Радуйтесь всегда в Господе!
3: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Дорогие наши друзья, мы очень рады, что вы вновь у нас в гостях. И сегодня у нас продолжается встреча. Для тех из вас, кто внимательно смотрит наши передачи, этот человек уже знаком. Сегодня мы продолжаем наш разговор с Андреем Скворцовым. Спасибо большое, Андрей, что вы готовы продолжать рассказывать о том, как Бог вел вас к себе. У Андрея очень интересная жизнь. Он был подающим большие надежды в области химии молодым ученым. У него были очень разносторонние интересы в других областях. Воспитывался в интеллигентной семье, причем в семье папа в госплане работал, если я правильно помню. Вот. И вот Андрей рассказывал нам на прошлой передаче, как он оказался в армии, какие события происходили, которыми Бог показывал ему как-то свое присутствие, шажок за шажком, событие за событием, вел Андрея постепенно к себе. Андрей, о чем сегодня будем разговаривать?
2: Ну, наверное,

0: спиной полетел вниз, причем там не было перекрытий, да, полетел вниз на доски, которые лежали в подвале. Да? И, в общем-то, для себя с удивлением я обнаружил только там 3 царапины на боку. Больше ничего не было.
1: Чудо Божье.
0: Да, реально, но оно было тогда не так вот осознанным, да. Хотя я чувствовал, что да, вот как в рубашке родился, да. Но подобные были события. Но вот возвращаясь к тому, что происходило в армии, да, когда вот это было уже, наверное, вот с ощущением присутствия Христа, да, потому что я...
1: Вы пока на тот момент, для тех, кто все-таки пропустил нашу предыдущую встречу, вы шли к Богу, вы еще даже не считали себя верующим, не считали себя христианином, но ценности в Евангелии вы уже увидели.
0: Да, я уже читал Евангелие, я даже, я бы сказал, начинал молиться. Потому что бывали такие моменты, когда я очень нуждался в этом. Постоянно, на самом деле, да. Но мне попалась, по-моему, книжка Александра Меня, там уже «Сын человеческий», где я увидел в том числе там молитву Иисусова. Она там упоминалась, может быть, не там. Ну, в общем, вот то, что я знал о молитве. Никто меня не учил молиться, да, и, соответственно, «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного». Это все, что я знал, как молиться, и про себя повторял во всех таких вот кризисных ситуациях. А кризисные ситуации происходили в силу того, что я был как бы несистемным.
1: Не вписывался
0: в систему, да. Я не был при этом, да, вот я говорю, что меня не могли никак квалифицировать, да, классифицировать. Меня не относили и, как называли, к чертям, да, или там еще там к быкам там, и прочее, да, но и к блатным тоже не могли отнести. Хотя
1: это
0: вот
1: в
0: это
1: армии.
0: Вот в армии, да. Ну, потому что я рассказывал, что все-таки это строительные войска, причем Сибирь, да, и причем такое место, куда отправили служить, скажем так, ребят с интересным прошлым, да. И вот... Да, очень такой вот важный момент, что не могли классифицировать, да, меня не могли понять, как меня вот куда относить, и по этой причине, ну, даже как это было связано с тем, что, ну, всегда есть какие-то стереотипы поведения, да, а я почему-то вот в эти стереотипы не вписывался, ну, от меня ожидали, чтобы я либо туда, либо сюда. И вот когда я рассказывал эту историю про гантелю, да, когда я ее не давал, не подчинился, как бы получается, приказу старшего по званию, да.
1: Потому что вы понимали, что он ее сейчас использует для того, чтобы нанести травму.
0: Травму, да, причем черепно-мозговую травму, причем он был в кураже, и понятно было, что
1: причем
0: он
1: может убить.
0: Причем
1: другому человеку, это не о вас.
0: Не мне,
1: речь.
0: Да, да. Не, если бы о мне, то это не так было, было бы интересно и беспокоило бы меня, да. Но поскольку он угрожал человеку, и попросил меня, чтобы, не приказал мне, чтобы я передал ему этот тяжелый предмет, да. Так вот, что интересно, что для блатных вот эта ситуация, она была тоже оценочной. Они воспринимают все как раз вот таким вот образом. Есть такое понятие у них, как пацанка. Соответственно, если бы я остался до конца тверд и не принес туда в канцелярию эту гантель ему, да, уже, хотя я понимал,
1: сержанта.
0: Что... Да, он, а, кстати, когда он говорил о том, что принеси ее сюда, он, я спросил, зачем? Он говорит, я тебя ударю по голове. Я говорю, меня? Хорошо. Пошел, взял эту гантелью, принес ему. И вот из-за того, что я принес ему туда, хотя мне хотелось просто унести из зоны опасности, да, соответственно, блатные решили, что пацанку я не прошел. То есть вроде как и не пацан, вот, но и, прошу прощения, не черт. Да? То есть такая вот странная какая-то конструкция, которую они не могли усвоить однозначно для себя. Вот. Но это на самом деле не закончилось, когда вот... Ну, этим не закончилось, да?
1: Давайте мы, может быть, немножко так вот прокрутим вперед на увеличенной скорости. Все-таки как Бог вот может... Ведь вот, например, сейчас вы или очень вскоре после вот этих событий вы уже знали, что вы верующий, пока, что вы уже знали, что вы христианин, пока еще нет. Вот как этот период, то есть как произошло это осознание от того, что я еще только ищу, и я читаю Евангелие, я еще думаю, и да, я уже пришел, я уже нашел.
0: Наверное,
1: можно еще,
0: вот
1: конечно,
0: очень
1: несколько
0: сложно,
1: событий
0: да,
1: рассказать.
0: Потому что на самом деле произошло много событий соприкосновения прям с Богом, да, с Богом, когда я почувствовал Его присутствие. Если здесь я чувствовал, наверное, больше свою, как бы, ну не то что беспомощность, да, я не могу.

0: ничего сделать, но я не... Ну, может быть, я там как-то надеялся на него, но это не было прямой молитвой, да. Угу. Вот потом там я молился в разных обстоятельствах, но был такой эпизод, когда другой сержант, там как раз особенность, что много мест, да, где тебя все время проверяют. Mm-hmm. То есть если проверил один, это не значит, что известно всем, что ты соответствуешь там, да, и пробу на тебя поставили, все знают. Проверяют в другом месте. И был момент, когда мне сказали так достаточно жестко, твердо и ясно, что сегодня вечером мы тебя будем убивать, потому mm-hmm. что ты достал. Mm-hmm. Я не знаю, честно говоря, до сих пор не могу вспомнить, чем. Mm-hmm. То есть... Ну, вот так вот, да.
1: Ну, вот несистемный, как вы сказали. Не вписываетесь да. ни в какую систему.
0: Да, ну, опять же, да.
1: Потому Причем что... и в интеллигентную эту систему вы не вписались. И вот там тоже.
0: Да. И мне сказали, что будут убивать. Причем я понимал, что эта угроза достаточно серьезная. И главное, что она вполне реальная. То есть, ну, если не убьют, то покалечат. Я как бы понимаю, что, в общем-то, ну, я не так, чтобы прям тщедушен физически, да, более того, там, я увлекался какими-то всякими единоборствами, там, еще mm-hmm. что-то. Я решил, что я так просто живым не дамся. Mm-hmm. И вот мы идем в строю, и я наполнен гневом, я наполнен чувством, наверное, даже вот отмщения, да, mm-hmm. что вечером я буду драться до конца. Mm-hmm. Да, и вот этот гнев, он завладел. Угу. То есть если до этого никакие провокации, ничего не...
1: Да, вы об этом рассказывали, что да. даже в сложные моменты у вас наступало такое вот просто спокойствие, как будто бы это не с вами происходит.
0: Да, ну как-то да, Бог помогал. А тут прям нахлынуло, да, вот такое чувство, причем я чувствовал мощь. Угу. Я чувствовал реально, что вот этой силой я обрушусь. Угу. И вот идем, маршируем, да, нас водили очень строго, у нас была помимо дедовщины, помимо землячества, у нас была уставщина, с этим все тоже было в порядке. И, в общем, каждый вот, да, каждый шаг, да, прям вот чеканя, да, я шел вот к тому месту, куда мы идем, и в какой-то момент вдруг у меня внутри что-то так вот переключилось и отпустило. Mm. Вот удивительно прям. Вот.
1: А при этом вы о Боге думали?
0: Я еще, ну как, я вот, это же я вот Евангелие читаю, да, там, mm-hmm. но в этот момент гнева, да, то есть я в этот момент не думал о Боге. Mm-hmm. Но тут как будто бы, вот, как будто бы Отключи. Солнце, да, просветлело, да, причем вроде бы там была осень, да, и не было никакой там весны, но ощущение, mm-hmm. как будто пришла весна. Mm-hmm. Вот прям присутствие какое-то. Mm-hmm. И меня отпустило, и пришло такое, я не знаю, блаженное состояние, mm-hmm. такая легкость. Я не знаю, я... в таком восторге дальше шел. И когда я...
1: Все так же чеканя, шаг.
0: Уже как-то, ну, мы там маршируем, да, но уже нету там вот этого гнева, да. Mm-hmm. Я как будто вот до этого был там Министерством иностранных дел Советского Союза, да, mm-hmm. а тут обрушился внутрь трухлявого пня, которым оказалось mm-hmm. это здание, да, которое потеряло вообще свою mm-hmm. силу и власть.
1: То есть ваша ненависть пропала благодаря этому тоже, что вы вдруг поняли, что...
0: Все отпустилось.
1: А на что тут, а что тут ненавидеть-то, если это трухлявый пень?
0: Вообще, вот прямо все мысли ушли. Вот mm-hmm. я говорю, и когда мы пришли, вот закончился наш этот маршрут, когда мы дошли до места, где мы должны были работать, пришли туда, и я подошел к тому человеку, который мне это сказал.
1: Который положил, сказал, что убьет.
0: Будут убивать, да. Mm-hmm. Положил ему на руку на плечо и сказал какие-то слова. У меня не было ни страха, да, и они же чувствуют, ну, все чувствуют, ну, да,
1: да? Да,
0: ни страха, ни ненависти, ни лести, ни, да, никакого любезения. То есть это была, я не знаю, это, ну, какая-то вот теплота такая, да, не могу сказать любовь, но вот, да, доброе что-то.
1: Земная или неземная?
0: Я не знаю, это вот тут трудно классифицировать это, да. И самое главное, что никто меня не убивал. Вот просто... Весь инцидент, все закрылось.
1: На этом исчерпывалось.
0: Вообще. И с тем человеком у меня не было больше никогда никаких конфликтов. Mm. Ни с тем человеком, ни с тем, кто как бы был его...
1: Но вот... все-таки причину-то объясните, как же вы считаете, почему так произошло?
0: Нет, ну, безусловно, что вот это вот прикосновение к миру Божьему, да, это как раз вот тот самый мир Божий. Как...
1: То есть Бог прикоснулся mm. к вам, вы вдруг yeah. вот им наполнились и осветились. И, между прочим, mm. вот это то, о чем сейчас Андрей говорит, mm-hmm. это вообще-то типичное состояние вот человека, который вдруг обрел Бога. Он шел разными путями. Андрей шел своим путем. Мы каждый идем каким-то своим другим путем. Но вот это вот состояние, вдруг вот этого света, вдруг этой радости, спокойствия, уверенности какой, в общем, счастья, вот это вообще-то типичное состояние, когда все-таки Бог пробивается к сердцу человека.
0: Да. Но потом я все-таки попал в госпиталь. Так, если сокращаю историю. Угу. Но это была уже лютая
1: зима.
0: Я
1: хочу свою мысль предыдущую завершить. Да. То есть, что Бог воздействовал на вас, Он к вам прикоснулся, а потом вы физически прикоснулись к плечу того человека и передали вот это вот, может быть, вы даже может Божью быть, какую-то тут, вот
0: что он почувствовал, я не
1: силу
0: знаю.
1: Ему передали, если все, он больше не только не собирал, не предлагал вас убивать, он больше уже и не собирался этого делать.
0: Но могу сказать, что и вот тот сержант, да, то есть вообще с каждым человеком, ну или, скажем так, эпизодом, да, у меня было столкновение всегда только один раз, да, то есть вот попытка меня там вот заставить, принудить, убить, там еще что-то, она всегда была с каждой стороны только один раз. И вот как раз интересно, что, ну, так получилось, что все-таки из-за недостатка витаминов, да, там, из-за много всего, шрамы, которые были на руках, там, на ногах, еще как-то, они не заживали.
1: Они возникали из-за каких-то...
0: Ну, условия. Это называлось забайкалка там, да, то есть гниение ран, то есть любая рана, любая там царапина, она начинала гнить. Ну, недостаток витаминов, сырость, там, понятно. Холод. Вот. И так получилось, что я получил серьезные травмы ног, да, и я не мог нормально маршировать. В конце концов, меня отправили в госпиталь. Хотя это не вообще... Это было доступно только блатным.
1: Избранным.
0: Да, и только за определенную плату. Вот. Но меня вынуждены были отправить в госпиталь. И в госпитале, когда я туда попал, меня, скажем так, через какое-то время, ну, увидев, что я умею, опять же, и на машинке печатать, да, в общем, меня тут же привлекли к работам, хотя там через какое-то время пытались отправить обратно, но там сейчас не буду все детали рассказывать, как было, что. Важно другое. Я встретился снова с тем вот сержантом, который, когда лупил меня вот пряжкой ремня, да, говорил, что я сделаю из тебя Иисуса Христа. Интересно, он, увидев меня, он шел с другом каким-то своим, незнакомым мне, видимо, с его сослуживцем, ну, в смысле, по сроку, да. И он, увидев меня, остановился и, показывая на меня, говорит: смотри, это божественный человек, он боли не чувствует. Для него вот то событие было сильным потрясением, хотя он думал, что вроде как он побеждает, да, что вот он бьет там, да, еще что-то такое, но это что-то внутри него вот так вот сильно переломило, узнал.
1: Ну, да, и ведь вот понимаете, он не просто сказал: посмотри, этот человек не чувствует боли, он сказал, это божественный человек, то есть он это с Богом связывал.
0: Да, он связывал именно с Богом, в том-то и дело. Но когда я ей лупил, говорю, он чувствовал, что он говорил, я сделаю из тебя Иисуса Христа. Да, то есть он именно вера вызывала у него туда бешенство. И именно эта вера как раз его в конце и воодушевила, наверное.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Андрей Скворцов. Если та история, которую он с нами так откровенно делится, затрагивает ваше сердце, если вам хочется спросить у Андрея, ну, может быть, какие-то о больших подробностях, может быть, рассказать о себе, может быть, попросить совета, пожалуйста, он предоставляет свою контактную информацию, вы можете к нему обратиться. Андрей, итак, продолжаем. Продолжаем вот описывать какие-то удивительные такие вехи, чудесные вехи на вашем пути к Богу.
0: Да. Ну, в общем-то, да, я остановился на том, что в госпитале вот встретился с человеком, да, который, увидев меня, сказал: божественный человек боли не чувствует. Ну, опять же, я себе никакой чести как раз вот в этом не увидел, да. Естественно, что это было вот для меня скорее, опять же, свидетельством о Боге, который меня и защитил, и поддержал.
1: Вот как интересно. То есть, с одной стороны, вы ему свидетельствовали о Боге, а с другой стороны, он сам, и не зная об этом, как-то открывал Бога вам.
0: Да, видите? Ну, вот такая, удивительная история, которая имела интересное продолжение, потому что я в госпитале встретился с христианином, опять же, братом во Христе, который отличался от всех тех, кого я перед этим встречал. Он был весь исполнен, наверное, какого-то света. Да? Он сиял прям любовью, какой-то, я не знаю, там, радушием, готовностью, я не знаю, даже, наверное, чем-то, ну, реально пожертвовать. И он пел мне христианские песни. То есть вообще, как бы, да, для армии вообще это очень ненормальный контекст.
1: Сердце не поет.
0: Ну, нет, условиях. Там просто это считается вообще, ну, для армии той, да, того времени, как бы, там это считается, что поют только петухи. Я прошу прощения.
1: Ну ладно, я да? не очень
0: ни в коем случае,
1: в том,
0: да.
1: кто такие черти и так ни далее. Но я решила, что не буду уточнять.
0: Да, это не так важно. И вообще это все не самое главное. Главное то, что я действительно, он начал делиться со мной, рассказывал мне о законе Божьем, рассказал о 10 заповедях, рассказывал мне о сути вообще спасения, о том, что делал Христос. И, опять же, помогал мне с чтением, помогал мне читать Евангелие, разбираться. Да? Хотя я к тому времени уже прочитал, наверное, не один раз Евангелие. И, ну, наверное, да, вот один там с половинкой, да. Угу. И, в общем-то, для меня он стал,
1: наверное... А как вы скажете? Ну, то есть Бог наверняка свел вас с ним угу. в том месте. Потому что нет ни одного обстоятельства в нашей жизни, которое было бы вне ведома Бога. Угу. То есть Он управляет всеми нашими обстоятельствами. Вот это было, по вашему мнению, вовремя? Или это было поздновато? Или это было рановато?
0: Нет, это было как раз, да, прям самое очень удачное время, потому что я...
1: У Бога не бывает рановато или поздновато.
0: Да. Более того...
1: У Бога все вовремя, у Него не бывает рановато или поздновато.
0: Да. Более того, мы бы не узнали друг о друге, мы были в совершенно разных отделениях, если бы я тогда не начал все-таки себя, ну, наверное, называть христианином уже. То есть вот после тех событий, да, после вот этих ощущений всех, я начал чувствовать себя все-таки причастником Христу в какой-то степени. И вот недолго мы, конечно, с ним были, его очень скоро отправили, да, в часть, но меня, опять же, поместив в поликлинике там вот запечатанную машинку, готовя всякие там уставные документы, много всякой документации, так получилось, что меня поставили вместо одного юноши, который был... Ну, он как бы вот служил, и его тоже из-за того, что у него папа был директором одного завода, соответственно, вот он был в этом месте, но его по какой-то причине там попался на бегстве, там на самоволке или еще что-то такое, его оттуда убрали. И когда он уходил в эту самую самоволку еще, да, на самом деле он говорил о том, что он уходит сознательно, и он хочет попасться сознательно, и он хочет, чтобы его убрали обратно в часть. Потому что ему угрожали уже даже не просто солдаты, да, а кто-то, кто хотел, чтобы он доставал наркотики. Mm. Потому что в поликлинике там был определенный доступ. Mm. И он специально попался, и он меня предупредил о том, что вот я ухожу, вот поделился со мной там всем, что там было, да, mm-hmm. и, в общем-то, захотел, чтобы его обратно вернули в часть. И соответственно, когда я пришел на его место, я получил такое еще помимо того, что да, как бы, ну, с одной стороны, на улице минус 38, минус 40, да, а я в тепле, а не...
1: На работах?
0: Не просто на работах, да. Иногда мы не работали, иногда мы прятались в люках от мороза, иногда побирались, да, там все было, потому что не всегда даже офицеры могли, кто заставлял нас работать, могли сами выйти на эту работу.
1: Ну, нас поверить невозможно, отправляли... что это все реальность, да.
0: Это все абсолютно было реально, да. Для меня, ну, я говорю, это вот контрасты, да, и это очень сильный контраст, который много чего изменил в моей жизни, много чего дал увидеть, понять и
1: подготовил. То есть контраст между вашей жизнью интеллигентного юноши в благополучной семье,
0: да,
1: исследователя, молодого начинающего ученого, и вдруг вот оказаться в таких условиях.
0: Да. И вот дальше что? Я понимаю, что в конце концов те ребята, которые наркотики пытались добывать через, и может быть даже там что-то получалось через предшественника моего, они ко мне тоже придут. И спустя какое-то время звонок в поликлинику. Поликлиника такой барак небольшой. Звонок в поликлинику. Я подхожу к двери, открываю ее, и там стоит человек в гражданской. Но видно, что молодой. Похож, наверное, на солдата, но в гражданке. И он спрашивает, а ты кто? А где этот? Я говорю, нету, все. Он меня отодвигает плечом и проходит, зная куда, проходит туда, вот в ту комнату, где... Там я с печатной машинкой работал. Проходит туда и спрашивает, ну, как бы осматривает и, игнорируя меня абсолютно, начинает вести себя там совершенно по-хозяйски. Садится на стул, берет эту печатную машинку, звонит какой-то своей подруге, там, да, начинает печатать. И самое главное, что при этом он лазит глазами, иногда даже руками. И в какой-то момент мы встаем друг напротив друга.
1: Что значит? То есть он ищет что-то?
0: Что-то ищет. Uh-huh. Вот причем я не могу понять, что, и я вроде как не вижу, что он чего-то нашел или что-то uh-huh. реально взял. Ну, он взял там кобуру uh-huh. пустую, да, там, на себя примерил. То uh-huh. есть так, попоясничал, причем явно проверяя меня, на мою реакцию. Uh-huh. И реакция, как бы, он не может понять, опять же. Uh-huh. Он встает напротив, говорит, ты что, блатной? Uh-huh. Да, мы так сопим друг напротив друга. И в итоге он уходит. Uh-huh. Резко вдруг уходит. Я молюсь в этот момент.
1: Вы молились в тот момент, когда вы с ним были лицом?
0: Да, вот прям глаза в глаза, да, то есть mm-hmm. такое вот напряжение. Причем
1: это вообще реально растет? Молиться? Что, можно не вставать на колени, не
0: Да, конечно.
1: Церкви?
0: Да, я просто mm-hmm. обращаюсь мысленно к Богу,
1: мысленно
0: прошу защиты.
1: К... Да, потому просто что... мысленно обращаться mm-hmm. к Богу.
0: Потому что, а как мне, не побегу же я никуда, ну, да, и на колени не встану, иначе он неправильно меня поймет, да, но поддержка нужна. Угу. Но я как бы, ну как, вот повторяю, да, то, что знаю, и он вдруг уходит. Он уходит, а потом через какое-то время приходит там полковник, который там в этой поликлинике управляет чем-то, сейчас неважно, и он начинает искать ключи от поликлиники. Mm-hmm. От кабинетов, от всех комнат. У него была связка ключей, она лежала в сейфе, сейф был открыт mm-hmm. и лежала на блюдечке в сейфе. Mm-hmm. Он никто не заботился о том, чтобы сейф закрывать, и блюдечко пустое, ключей нету. И он говорит, ты не брал ключи? Я говорю, нет. Здесь никого не было? А, он не спрашивает меня, здесь никого не было, да? Он просто спросил, не было ключей. Он спросил, приходил ли начальник поликлиники. Он не спросил меня, был ли кто-то еще. Он спросил, был ли начальник поликлиники. Я сказал, что нет, не было. И он уходит. А я понимаю, что если я расскажу о том, что был тот-то, тот-то, да, то меня однозначно, как того, кто стучит, да, найдут обязательно. Если я не расскажу, да, то ответственность за исчезновение ключей ляжет на меня. И ситуация достаточно такая жесткая, потому что я понимаю, что ключи от серьезных кабинетов. И тогда я действительно стал, ну, не то что там взывать Богу, да, но прям вот, ну, скорее так, я сказал Богу о том, что я понимаю, то прям как-то вот так вот, да, я понимаю, что то, о чем
1: то
0: я...
1: То есть вы сказали, Господи, я понимаю.
0: Ну, я не помню прямо вот слова, но вот я точно
1: Но вы говорили
0: помню.
1: Простыми словами.
0: Да, да, прям простыми словами, что я понимаю, что то, что
1: простыми
0: я хочу...
1: Словами.
0: Да, то, что я хочу, это чудо.
1: Угу.
0: Но я понимаю, что если
1: можно
0: я сейчас...
1: Можно просить Бога о чуде, да?
0: Я как-то вот не знаю, я говорю, что вот ощущение, да, что угу. я не знаю, но если ты не совершишь это чудо, то я пропал.
1: Угу.
0: И я понимаю, что я очень нуждаюсь в этом чуде. Я понимаю, что чудес вроде как-то так вот просто, ну, не везде они валяются, да?
1: Да.
0: И я молюсь. Через какое-то время, там, не знаю, прошло полчаса или час, достаточно серьезное там волнение, да, там,
1: да.
0: возвращается этот полковник и говорит о том, что он нашел ключи. Mm. Нашел в ключи у того вот как раз начальника поликлиники, mm. который случайно забыл их выложить из своего халата mm. до визита вот того парня. Mm.
1: Который вот, когда вы говорите, что он там что-то вот рыскал,
0: да.
1: искал, вот он как раз ключи.
0: Он искал ключи, скорее всего, да.
1: Mm-hmm.
0: Он пришел...
1: Он лучше вас знал, где они лежат.
0: Да. Потому что уже он там был как хозяин, еще mm-hmm. из-за того, что предыдущий.
1: Ну так это чудо Бог совершил когда? Он совершил тогда, когда вы ему об этом молились, или он до этого его совершил?
0: У Бога это все как бы в его власти. Mm-hmm. Я не знаю, то ли он поместил эти ключи туда в карман, то ли он заранее позаботился о том, чтобы уберечь меня от такой mm-hmm. ситуации. Но чудо произошло.
1: Да. Причем, это сыграло какую-то роль в...
0: Причем я говорил Богу, что mm-hmm. я понимаю, что то, о чем я прошу, mm-hmm. это не что иное, что может быть, да, кроме как чудо.
1: Mm-hmm.
0: И я понимал, что я прошу о чуде.
1: Mm-hmm.
0: И я не знал, имею я право на это чудо или нет,
1: mm-hmm.
0: да, но оно произошло.
1: И оно произошло, было... и вы почувствовали, что вы имели право на чудо.
0: Я, опять же, вот я не знаю, имел ли я право, да, я понимал, что Бог позаботился обо мне.
1: Mm-hmm.
0: По своей милости, любви, там, я не знаю, что mm-hmm. его побудило защитить меня. Но он меня защитил от еще более тяжелых обстоятельств. Вот. И, в общем-то, много, конечно, всего происходило, да. Наверное, с армией пора уже закончить нам, потому что mm-hmm. я все-таки вернулся, в конце концов, обратно домой.
1: А вы знаете, хочу полюбопытствовать. Вот, казалось бы, такие сильнейшие обстоятельства, свидетельствующие о том, что Бог, несомненно, есть. А были ли при этом у вас такие моменты, когда все равно вы о нем забывали, и все равно он вам был не нужен, и все равно вот не было стремления к нему?
0: Наверное, там я почему-то был как-то даже прям погружен в атмосферу, вот ощущение присутствия Бога. Mm-hmm. То есть вот оно как бы все ближе и ближе становилось. Вот я не помню, с какого момента это началось. Mm-hmm. То ли с того момента, когда меня лупили во имя Иисуса Христа, да, mm-hmm. то ли когда вот этот момент, когда мне сказали, что будут убивать. Mm-hmm. И вдруг пришло это чувство умиления, mm-hmm. да. Я
1: это
0: не могу
1: библейские
0: сказать.
1: Слова,
0: да,
1: умилиться
0: да.
1: сердцем,
0: да.
1: вот особое такое состояние.
0: Дам им дух умиления, Бог говорит.
1: Да.
0: И вот мне неизвестно, да, когда, но вот я действительно был в этой атмосфере, атмосфере присутствия Бога. А когда я возвращался домой, я
1: из армии,
0: я помню, поднимаюсь по эскалатору в метро.
1: Уже в Москве.
0: Уже в Москве. И вот такое приходит ощущение, что я... Вот ухожу из тех вот трудных обстоятельств туда, где меня, значит, там вот на руках носят, да, и неужели Бог мне будет не нужен? И мне стало прям вот как-то даже горько от этого, что я, неужели я его оставлю, потому что как бы вот обстоятельства такие.
1: Потому что он не так станет вам нужен,
0: да,
1: если вас защищает окружающая среда, в которой вы, благоприятная, в которой вы окажетесь, так нужен ли Бог?
0: Неужели я его оставлю? Вот было ощущение, что, вспоминая свое прошлое...
1: А как вы думаете, это он вам дал такую мысль?
0: Не знаю. Я не могу сказать. По мне они были вполне моими. Я их ощущал как свои, прям свои переживания. Вот прям действительно...
1: Хорошо, да. Опять немного времени у нас остается. Да, и дальше что было?
0: Ну, дальше я, как ни странно, да, я вижу в метро объявление «Библия в Кремле».
1: То есть во буквально дворце? Тут же, только вы об этом подумали, и тут же вы видите?
0: Практически, да. Но, может быть, не в тот же самый день, да, там, я вот езжу в метро и вижу постоянно во всех вагонах «Библия в Кремле». Во дворце съездов прямо.
1: Ну, ничего себе,
0: да,
1: «Библия в Кремле», в Москве,
0: да.
1: Во дворце съездов.
0: Да, но при этом я почему-то...
1: Это вот 90-е годы, да?
0: Да,
1: то есть, с одной стороны, вот такой вот развал, такая разруха, такая невероятная ситуация в армии, а с другой стороны, «Библия в Кремле».
0: Да, «Библия в Кремле». Причем
1: то есть это программа,
0: большой зал, большой зал во дворце съездов, в котором когда-то проходили елки и съезды. Да, я там бывал, естественно, только на елках, да, но на съезды не приходилось.
1: Как сын высокопоставленных родителей вы там бывали.
0: Не только я, там все-таки елки в Кремле были достаточно таким...
1: Открытыми.
0: Ну, относительно. То есть, конечно, нужно было достать билет, да, то есть там много кто бывал. Вот, но были особые подарки.
1: Это была такая программа, что ли, это встречи были. Что это такое было?
0: Ёлки или Библия?
1: Нет,
0: а, Библия. Да, вот это более интересно, да, чем ёлки. Это были как раз такие программы исследования, изучения Библии, да, то есть исторические, чтобы понять контекст.
1: А сколько было? Там было несколько встреч, да?
0: Очень много встреч было, по-моему, встреч 15. Я сейчас не вспомню точно. Но самое интересное, что я воспринял их как что-то, ну, такое немного далекое для себя, потому что, ну, как я уже Евангелие чуть ли не наизусть знаю, да, и уже себя почти христианином считаю. Но, конечно, хотелось найти церковь, хотелось найти верующих, да, с которыми бы вот делиться верой. И так получилось, что моя тетя пригласила туда. Она сказала, что вот меня пригласили мои друзья, и у меня вот есть вот приглашение. Знаю, что тебе это интересно, пойди. И я начал туда ходить.
1: То есть уже выхода у вас не было. Все, теперь уже надо пойти.
0: Да. Но я был на самом деле удивлен, потому что многие вещи, которые я видел в Писании, которые не звучат так вот, ну, не общепринятые, да, они звучали там, вот я прям видел, что вот то, во что я верю, да, оно проповедуется в Кремле, да, оно проповедуется вот при такой большой
1: сердце
0: аудитории,
1: России.
0: В сердце России, да. И для меня, конечно, это было очень яркое такое вот впечатление. Но, наверное, самым ярким было то, как ко мне отнесся один из вот людей, который участвовал в программе, когда у моей мамы параллельно так получилось, что когда я вернулся из армии, у моей мамы обнаружили опухоль мозжечка. Причем она была уже достаточно тяжелая, она была размером грецкий орех, уже такая разросшаяся, да, и у папы взяли подписку, что в случае, если с ней что-то произойдет во время операции, то никто не несет ответственности. Mm-hmm. Причем он при этом потерял сознание. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, потому что был очень, да,
1: впечатлен. Метастазы были у нее?
0: Нет, это было, к счастью, как потом выяснилось, это была не раковая опухоль. Но мы не знали mm-hmm. даже этого. Тут невозможно было. Потому что опухоль мозжечка, она в таком месте находится, что... Ну, и у нее сложный был случай. Mm-hmm. Говорили, что либо она умрет во время операции, либо ее парализует, потому mm-hmm. что мозжечок, mm-hmm. да, и там все-таки позвоночник близко, mm-hmm. спинной мозг. И мы очень переживали. И папа, зная как бы мои вот увлечения до армии, что я вот всеми там философиями там, и прочими психологиями, говорит, найди кого угодно, хоть там, не знаю, шаманов, чародеев, колдунов, да, кого, экстрасенсов, приведи к маме, помоги маме. Я говорю, я не могу, я христианин. Я могу пригласить только кого-нибудь из церкви, какого-нибудь служителя из церкви. Он говорит, ну пригласи служителя из церкви. А как, ну, Кремль, да? Потом там, конечно, были еще возможности там вместе исследовать. И я подошел к одному из служителей и говорю о том, что вот у меня мама в тяжелой ситуации. Вы можете, я понимаю, как бы занятость, да, вы можете прийти и помолиться с ней, как-то помочь, да, там, поговорить с ней. И он сказал, что я, конечно, тут очень плотно, но я постараюсь. Давай завтра в 12 часов мы встретимся. Мы договорились, и я жду. Жду, жду, и он приходит. Mm-hmm. Для меня это было вообще очень неожиданностью, потому что он мог не прийти. И отклик, да. И он так очень по-доброму поговорил с мамой, да, там помолились. Что интересно, потом тоже произошло чудо для моей семьи уже вообще, да, для моих родителей. Mm-hmm. Потому что 6 часов, во-первых, сразу маму перевели в другую клинику, вдруг. Mm-hmm. То есть там, где вот ее собирались оперировать, там уже собирались показывать студентам, как выглядит опухоль. Mm-hmm. То есть на самом деле там, конечно, уже были скорее познавательные цели.
1: Mm-hmm. То есть они были готовы к самому плохому исходу?
0: Да, да. И там студенты планировали, что будут присутствовать на операции, понятно mm-hmm. почему. А ее перевели в клинику Бурденко, и 6 часов операция. Удивительным образом оказалось, что опухоль успела за время какое-то заизвестковаться, покрыться сверху известковым налетом, и была она легко отделима. Поэтому прошла операция таким образом, что мама спокойно могла потом и ходить, и двигаться. Понятно, что инвалидность ей дали, но она прожила после этого 14 лет. Она видела, по крайней мере, моих троих сыновей. Вот, она помогала нам даже вместе с папой, и сама иногда помогала, гуляла с детьми. Вот. И, в общем, это было, конечно, таким чудесным явлением.
1: Андрей, вы совершенно потрясающий рассказчик. Я думаю, что мы получаем сегодня огромное удовольствие от встречи с Андреем Скворцовым. Андрей, скажите, пожалуйста, как сложилась ваша судьба дальше? Сейчас вам сколько лет и что, ну, угу. какие основные этапы вот в вашей жизни произошли вот после всех описанных событий?
0: Ну, мне 45 лет. Угу. Мне уже там, скажем так, даже неважно, да, там уже новый паспорт, да. Но дело в том, что главное это не возраст, а то, сколько всего Бог успел там показать, да. То есть на самом деле мы не можем, наверное, такую вот программу, чтобы все вместить, mm-hmm. потому что столько всех событий. Я был и генеральным директором крупной компании дистрибьюторской в области информационных технологий, да. Я являюсь специалистом, да, я не стал химиком, там, великим химиком, как это ожидали все, да. Наверное, ну, могу сказать, что моя исследовательская работа претендовала на премию в Великобритании размером в 1 миллион фунт стерлингов. Mm. Просто у нас не было ресурсов, лабораторных ресурсов, чтобы синтезировать необходимое вещество и проверить его mm-hmm. уже в реальности. Mm-hmm. Была только теория. Вот. Но при этом могу сказать, что много и социальных проектов реализовано, предпринимательских, да, когда ну, просто друзья там просят совета, а этот совет вырастает в какие-то совместные проекты. Угу. Вот, и там другу помог начать, ну, не знаю, там, не то, что свое дело, но, в общем, мы сделали пасеку, которая дает качественный мед. Это очень редкая вещь, на самом деле, как оказалось. Да, мед — это очень сложная технология. Но вот я говорю, просто вот если говорить о разнообразии, да, угу. то Бог дал, я не знаю, там, я сейчас простираюсь, да, по своим увлечениям или вовлеченности достаточно далеко по России. Да,
1: и... Вот вы как раз этот мой вопрос и предвосхитили. И Бог в этом всем с вами. То есть не остался Бог в армии, где вы больше всего в нем нуждались?
0: Да, удивительным образом Бог не оставил меня и не дал мне оставить себя. Да, я христианин, я совершаю служение в церкви, я проповедую, да, продолжаю исследовать Писание с удовольствием и делиться теми знаниями.
1: А какие у вас есть интересные проекты в церкви? Я об этом слышала.
0: Ну, наверное, самое интересное, что мне хотелось бы реализовать, да, это мы... Ну, скажем так, начинал я вдвоем с другом, да, потом так получилось, что я остался один. Выкупили детский лагерь, развиваем его, восстанавливаем. Уже прошло 11 лет с того, как мы начали проект. И мы проводим там сейчас на уровне церкви, да, просто наши семейные лагеря. Угу. Когда мы вывозим... Это не просто вот детский лагерь, а когда родители и дети, у них вместе что-то. Есть программа для детей, есть программа для родителей. И есть возможность, опять же, общения. Того, чего нету в городе, того, чего нету там, в суете обычной жизни.
1: Понятно. Еще я слышала о проекте для слабослышащих детей, по-моему, в Нижнем Новгороде.
0: Да, в Нижнем Новгороде мы помогали, да, действительно, школе-интернату. Но это, скажем так, в рамках моей как раз коммерческой деятельности. Так получилось, что как раз будучи генеральным директором, мы придумали интересный проект. Ну, у всех есть какие-то корпоративы, да, есть какие-то там программы большие там компаний. Мы решили, что зачем тратить время, ну, средства на выпивку, на развлечения, если можно их потратить на какой-то социальный проект, который будет значим для города. И мы в Самаре объединили усилия многих производителей информационных технологий и построили площадку для международных соревнований по аджилити. А в Нижнем Новгороде мы помогли школе-интернату сделать школу искусств. И, ну, не только мы, конечно, то есть, опять же, это объединенные усилия. И сейчас там проходят чудесные фестивали.
1: Понятно, Андрей. Спасибо вам огромное. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вы были с нами, что вы вновь сегодня были у нас в гостях. Пожалуйста, пишите нам, звоните, обращайтесь к нашему сегодняшнему гостю Андрею Скворцову. А мы желаем вам встречи с Богом и самых больших благословений от Него.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, в эфире Виталий Алиник. Мы продолжаем с вами программу «Великие религии мира». Во время наших предыдущих встреч мы с вами изучили часть материала, посвященного главным документам этих великих религий. Мы рассмотрели время появления и главное расположение материала в таких книгах, как Танак, священные книги иудаизма, Веды, священные книги индуизма и Авести, священные книги зороастризма. Сегодня мы продолжаем с вами разговор о священных книгах и поговорим о священной книге буддизма и о священных книгах конфуцианства. Священной книгой буддизма считается Трипитака или Типитака на языке пали. Слово Трипитака буквально означает «тройная корзина». Все это потому, что материал книги Трипитака умещался в трех корзинах. Он представляет собой фактически три книги. Первая из них – Винайя Питака, корзина устава. Она включает пять книг и содержит этику и церемониал. Винайя Питака заключает в себе учение о буддийской иерархии и дисциплине буддийского духовенства. Она посвящена принципам организации буддийской монашеской общины, правилам приема в нее и требованиям к монашеству. Винайя Питака подробно регламентирует всю жизнь монахов и их отношения с мирянами. Вторая книга, Сутта Питака, дословно «корзина поучений», состоит из трех сборников и содержит догматику, вероучение. Сутта Питака содержит в себе сутры или беседы Будды с его учениками, и его изречения и проповеди, излагающие главные основания буддизма, а также сборники легенд, афоризмов, поэм, комментариев и так далее. В плане познания учения Будды, в плане знакомства с главными идеями, которые он предложил и открыл миру, Сутта Питака представляется самой важной из трех книг. Третий раздел в этих священных книгах называется Абхидхамма Питака, дословно «корзина толкования учения». Третий завершающий раздел Трипитаки состоит из восьми книг. Абхидхамма Питака содержит теологическую трактовку основных положений вероучения, таким образом представляя собой как бы обработку второго сборника поучений и изречений самого Будды. Поговорим о времени появления этого документа. О годы жизни Будды с 581 по 510 до нашей эры. Основа Трипитаки была заложена на Первом буддийском соборе, это около 477 года до нашей эры, то есть, как вы видите, уже после смерти Будды. Окончательную же редакцию Трипитака получила на Третьем буддийском соборе в III веке до нашей эры. Далее рассмотрим главные священные книги конфуцианства, религии, которая получила распространение в Китае. Конфуций был представителем княжеского рода. Однако он рано потерял родителей и, несмотря на свое высокое происхождение, столкнулся с необходимостью испытать тяжелый физический изнурительный труд. В возрасте 15 лет он осознал необходимость образования и с тех пор постоянно уделял этому время. По его мнению, интеллектуальный потенциал народа, который главным образом был сосредоточен в носителях культуры, грамотности, то есть представителей высшего сословия, высшей социальной ступени, этот потенциал не использовался на благо общества. И посему он предпринял попытку сделать так, чтобы эта прослойка в Китае, там, где он жил, могла оказывать должное влияние и могла выполнять роль учителей, наставников, хранителей знания. И таким образом этот подход к философии, этот подход к нравственности до сих пор часто вызывает споры в плане методологии. То есть до сих пор спорят о том, является ли конфуцианство религией или это просто философия. Многие склоняются к тому, что это религия, поскольку присутствуют все обыкновенные, необходимые для этого термина компоненты. И более того, идеал, предложенный Конфуцием, он со временем оброс с соответствующими традициями, верованиями и так далее. Конфуций собрал и систематизировал и издал древние сочинения, добавил к ним свои, и вот они. Священными книгами конфуцианства почитаются 5 книг Цзин, то есть царей, и 4 книги Шу. Первая из 5 книг Цзин и Цзин – это книга превращений, предсказательная. Вторая книга Шу Цзин – описание жизни императоров. Третья книга Ши Цзин содержит 300 народных песен. Четвертая книга Ли Ки – законы приличия, государственные и религиозные. Пятая из книг Цзин называется Чунь Цю и была написана самим Конфуцием. Она представляет собой летопись одного княжества. 4 же книги Шу описывают жизнь и учение Конфуция. Годы жизни Конфуция с 551 по 478 до нашей эры. Как и в случае с Буддой, эти книги приняли законченную форму и стали считаться авторитетными некоторое время спустя после смерти Конфуция. Итак, сегодня мы продолжили разговор о великих религиях мира и рассмотрели священные книги буддизма. Священной книгой буддизма почитается Трипитака и священные книги конфуцианства, 5 книг Цин и 4 книги Шу. На этом мы заканчиваем сегодняшний разговор. В студии был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться –

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Сегодня мы продолжаем разговор на непростую тему «Интимная жизнь, спасительные табу». Мы остановились во время завершения первой части нашего вечера на важнейшей истине о том, что Божьи законы – это законы жизни. Это законы, которые раскрывают, как устроена сама ткань, сама материя жизни. Это матрица устройства мироздания. И потому чрезвычайно важно жить по этим законам хотя бы для того, чтобы не умереть. Хотя бы для того, чтобы вот здесь уже, на земле живя, иметь ту самую жизнь с избытком, о которой говорил Иисус Христос, Спаситель. Скажите, что вы видите на экране? Как бы вы обозначили, что это такое? Кто-то говорит, вода. Есть ли те, у кого более научный склад ума? Формула воды. Ой, какая благодать. Да, H2O. H2O – две молекулы водорода, одна молекула кислорода. Простейшая формула. Это чудеснейшее вещество на нашей Земле. И вот кто-то мог бы сказать, ну, подумаешь, лишняя молекула. Молекула туда, молекула сюда, заповедь туда, заповедь сюда. Давай мы возьмем и вот такую формулу вот предложим. H2O2. Вот. И также будем ею мыться, также будем ее, не разбавляя, пить. То есть будем жидкость жидкостью, подумаешь. Что это такое, кто знает? Перекись водорода. Представляете себе, малюсенькая разница, вместо одной молекулы – две молекулы кислорода. Но в реальности получается нечто совершенно отличающееся. Вот это иллюстрация того, что происходит, когда мы нарушаем заповеди Господни. Это заповеди жизни. Потому я надеюсь, что вот то, что мы будем рассматривать сейчас, все эти формулы, все эти запреты, все эти спасительные табу, мы воспримем им воспримем именно так, как Господь их и замыслил, для того, чтобы нас оградить. Итак, каковы же эти заповеди? Я в своем изложении расположил их так, чтобы начать с самых неприемлемых для большинства представителей общества, то есть начать с тех, которые, ну, как бы автоматически подразумеваются мерзостью и неприемлемы, и затем мы будем двигаться в сторону того, что в современном обществе, в зависимости от региона, конечно же, есть разница, но тем не менее становится все более и более общепринятым, дозволенным и даже в некоторых случаях похвальным. Итак, первое табу, первый запрет. Книга Левит, 18 глава, 23 стих говорит: «Ни с каким скотом не ложись». Ну, тут комментарии излишние. Это именно 18 глава книги Левит, то есть это законы о мерзости интимных отношений. То есть речь не идет о том, что нельзя спать с кошкой, которая ваш сон охраняет на подушке рядом. «Ложись» в Библии – это эвфемизм, описывающий что? Интимную близость. Итак, это то, что называется скотоложество. В книге Левит в 20 главе, в стихах 15,

для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников и для всего, что противно здравому учению». То есть подтверждается в новозаветную эпоху запрет на эту девиацию, на интимные отношения с животными. Ну, и я вас прекрасно понимаю, некоторые из вас выражают сейчас такое вот состояние души, что, ну, просто, знаете, как говорится, плеваться хочется, и в действительности это есть реакция любого здравого, здорового человека. Сказано, это мерзость. Это первое табу. Рассмотрим следующее. Книга Левит, 8 глава, 6 стих. Сказано так. «Никто, никакой родственнице по плоти не приближайся». По-прежнему 18 глава книги Левит рассматривает законы об интимной близости, и таким образом это запрет на что? На кровосмешение. Второй термин – инцест. Это запрет на интимную близость с родственниками. И вот здесь, в 20 главе книги Левит, в 17 стихе, разъясняется природа этого эвфемизма. Эвфемизм – это литературный прием, который позволяет о чем-то, что считается постыдным, говорить, используя другие термины. Ну вот, послушайте, 17 стих. «Если кто возьмет сестру свою», что означает в Библии «взять»? Вот когда мужчина берет женщину, это что? Это описание как раз-таки взаимоотношений между ними. Так, «если кто возьмет», дальше сказано, «и увидит наготу», что значит «увидеть»? Это тоже эвфемизм. Увидеть наготу в Библии означает вступить в интимную близость. Дальше. Она увидит наготу его. Сказано, это срам. Он, еще один эвфемизм, открыл наготу сестры своей. Грех свой понесет он. То есть такие слова, как возьмет, увидит наготу или откроет наготу, все это описывает интимную близость в фразеологии Священного Писания. И это запрещено. Кровосмесительные связи, инцест запрещен, и сегодня наука дает, по крайней мере, отчасти ответ на вопрос о глубинной мудрости этого запрета, потому что у близких родственников негативные рецессивные признаки, которые передаются по наследству, соединяясь, очень часто приводят к чему? К рождению каких-то детей с уродствами и так далее. То есть сегодня мы отчасти можем уже сказать, как мудр наш Творец. Он сказал, что это стража жизни, это именно спасительный табу, и это в действительности так. Следующий запрет. Книга Левит, 18 глава, 22 стих говорит, «Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость». В книге Левит в 20 главе, в 13 стихе написано для описания представителей одного пола и интимной их жизни сказано, они сделали мерзость. Это в современном обществе называется гомосексуализм, связь интимная с представителями одного пола. И этот запрет повторяется, как и многие иные, и в апостольских писаниях. Давайте посмотрим на книгу послания апостола Павла к римлянам, первую главу, стихи с 24 по 27. Сказано, «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог, то есть отдал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. То есть вы видите, что Священное Писание здесь, в первой главе послания апостола Павла,

Римлянам описывает и так называемый женский гомосексуализм, и мужской гомосексуализм. И то, и другое является мерзостью, и то, и другое является нарушением Божьих законов жизни. И очень интересно отметить, что то, как сегодня, спустя несколько десятилетий после так называемой сексуальной революции, стали смотреть на вопросы гомосексуализма, и вот нынешнее понимание так называемой науки, в особенности в западных странах, оно фактически никогда не было наукой предложено. Вот небольшая история этого вопроса. Так называемый справочник по диагностике и статистике, который в 1973 году был издан Американской психиатрической ассоциацией, вот там вот в 1973 году впервые за историю этого вопроса вот в современном обществе, в истории нового времени, уже гомосексуализм впервые не был назван девиацией, сексуальным отклонением. Это было в 1973 году только. И это было не следствием исследований, научных методов, это было следствием общественного давления, потому что психиатры, входившие вот в эту ассоциацию, они оказывали давление на своих коллег. Ну, представляете, если твой друг тебе говорит: «Ты что, меня считаешь ненормальным? У меня же образование, у меня, как говорится, докторская степень в этом вопросе и так далее. У меня девиация». То есть это было общественное давление. И потом, когда дальше вот этот процесс стал развиваться, то уже и Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, также она поддалась общественному давлению. И вот получается, в новейшее время, только лишь в 1992 году, то есть совсем недавно, только в 1992 году Всемирная организация здравоохранения тоже изъяла гомосексуализм из-за перечисления девиаций, отклонений в нормах сексуального поведения. То есть все это, вот в особенности в западных странах, распространяется теперь как просто альтернативный вариант. Но этому изначально и до сих пор никогда не было надлежащего исследования дано, чтобы взять и поменять. Так наука не работает, дорогие. Наука – дело серьезное, она имеет отношение к наблюдению, к фиксируемости и к проверке выводов. Ничего подобного не было вот в случае, когда общество современное стало относиться вот к этой девиации совершенно не так, как заповедует Господь. Итак, мы рассмотрели гомосексуализм. Это нарушение воли Божьей и заповеди Его в отношении интимной жизни. Посмотрим на следующий запрет. Книга «Левит», 18 глава, 19 стих. Левит 18:19 написано: «И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу». Открыть наготу, как вы помните, это эвфемизм, означающий вступить в интимную близость. В 20 главе книги Левит, 18 стихе, чуть по-другому сказано: «Во время болезни кровоочищения». То есть это запрет на интимную близость во время менструации. И очень важно отметить, что это положение повторяется и позже в Священном Писании. В частности, в книге пророка Иезекииля, давайте посмотрим на 18 главу, стихи 5, 6 и 9. 18 глава, 5, 6 и 9. «Если кто праведен и творит суд и правду». И дальше описывается этот праведник. Сказано, например: «На горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается». И дальше иные признаки даны. И вот в 9 стихе написано: «Поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник». Он непременно будет жив, говорит Господь Бог. То есть это вновь вопросы жизни и смерти. Вот так вот дело представлено в Священном Писании.
И сегодня вновь мы живем в то время, когда, с одной стороны, многие отходят от божественных норм, а с другой стороны, все больше и больше научной информации появляется, которая показывает оправданность и великую мудрость и спасительную силу этих древних постановлений. Когда Господь дал все эти законы, медицина в сравнении с современным, теперешним уровнем была в зачаточной стадии развития, а сегодня мы гораздо больше можем об этом знать. Поэтому давайте посмотрим на медицинский фактор. Мы стараемся оперировать официальными научными источниками, потому что мнений предостаточно. Так вот, что написано в Малой медицинской энциклопедии? Цитирую. «В период менструации недопустимы половые сношения». Светский научный справочник. Или же Большая советская энциклопедия. «Половые сношения на время менструации исключаются». Таким образом, мы находим, что есть причины, о которых нам сегодня нет нужды говорить, потому что не достанет времени, но вот и этот запрет, оказывается, также имеет свои научные, глубоко уходящие в сами механизмы, имеющие место в организме женщины, основания. Вот каков наш Господь. Он в действительности, давая какие-то законы, дает, потому что такова жизнь, таково устройство жизни. Ну и здесь интересно было бы отметить также и психологический фактор, который учеными сегодня открыт. Это так называемый принцип маятника во взаимоотношениях. То есть, если двое постоянно рядом, то наступает время, когда нужно немножечко отдалиться друг от друга. Для того, чтобы не наскучить друг другу, для того, чтобы вновь испытать необходимость и оценить ценность этого великого Божьего дара, интимной близости. Как написал известный француз Франсуа де Ларошфуко, психологический фактор здесь действует. «Разлука, – пишет он, – ослабляет мелкие страсти и усиливает большие, так же, как ветер задувает свечи и раздувает пламя». То есть вот те современные пары, которые пользуются неестественными способами воздействия на женский организм, принимая соответствующие противозачаточные средства, где менструация регулируется, хочешь раз в квартал – пожалуйста, хочешь раз в год – пожалуйста, или вообще можно ее прекратить, вот сколько лет не нужно, столько и не будет, то в результате вроде бы теперь, как говорится, ну никаких ограничений, пожалуйста, упивайся любовью. Что происходит через время, это становится пресным и даже отталкивающим. И при исследовании оказывается, что вот это вот маятникообразное движение желаний, оно является огромным благословением. Я не говорю уже о медицинском факторе. Итак, это еще было одно спасительное табу – запрет на интимную близость во время менструации. Посмотрим на следующий запрет. Книга Исход, 20 глава, 14 стих. Это 7 заповедь десятисловного закона Божия. Там написано «не прелюбодействуй». «Не прелюбодействуй». Что означает этот термин? Фактически, за исключением церковного контекста, термин «прелюбодеяние» в современном русском языке уже практически не используется. Правда? Прелюбодеяние. То есть так говорят только люди церковные, те, которые знают библейский язык, язык синодального перевода Библии. Что такое прелюбодеяние? Давайте посмотрим на определение. Новый словарь русского языка говорит, это нарушение супружеской верности мужем или женой, внебрачная любовная связь. Энциклопедический словарь Брагауза и Фрона говорит, что это плотская неверность лица, состоящего в супружестве. Таким образом, сама вот эта заповедь, она имеет базовый, довольно ограниченный смысл. То есть это двое уже состоящих в интимной близости. То есть это муж и жена, которые уже любят друг друга. Если посмотреть на этимологию этого слова, то есть всмотреться в происхождение основных составляющих частей этого термина, то получается, что здесь у нас приставка «пре», это сокращенное от «пере»,
то есть, да, то есть выходя за границу, дальше люба, любовь и деяние. То есть дословно что получается? Деяние в любовной сфере, в интимной близости, которое перешагивает за уже имеющиеся отношения, прелюбодеяние. В подлиннике же, в древнееврейском языке, на котором были даны нам 10 заповедей, здесь используется термин «наав», и означает он «нарушение супружеской верности». И Библия уточняет, книга Левит, 20 глава, 10 стих говорит, кто будет прелюбодействовать с женою замужнею. Прелюбодеяние – это заповедь, которая относится к людям, уже состоящим в отношениях интимной близости. В книге пророка Иезекииля, в 16 главе, в 32 стихе, прелюбодеяние определено так. Сказано «вместо своего мужа других». Это еще один отдельный запрет, запрет на нарушение супружеской верности. Посмотрим теперь на книгу Второзаконии, 22 главу, стихи 20 и 21. Там описывается еще один запрет, еще один закон жизни. Второзаконие, глава 22, стихи 20 и 21. «Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя». Что такое блудодеяние, в отличие от прелюбодеяния? Блудодеяние, согласно Библии, в данном случае – это интимная близость до брака. Это интимная близость до брака. И это названо срамным делом. Посмотрим, как рядышком здесь, в 23 главе, книги Второзакония, в 17 стихе этот запрет выражен. «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых». То есть добрачная интимная жизнь является мерзостью, является срамным делом, является нарушением воли Божьей. Мы посмотрим в качестве иллюстрации на трагедию, которая имела место в жизни патриаршей семьи. Книга «Бытие», 34 глава, стихи с 1 по 3 и 31. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие». «И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы». Пока сделаем паузу. Что произошло? Чувство есть? Он ее любит? А что означает фраза «говорил по сердцу девицы»? Он ей тоже нравится. То есть взаимные чувства, так? Взаимные чувства. Ну и как сегодня, к сожалению, многие мыслят? А что еще надо? Я его люблю, он меня любит. Это достаточное основание для того, чтобы мы теперь стали одной плотью. Какая там нужна нам печать? Разве вот, как говорят, эта бумажка из ЗАГСа, разве как-то поможет нашим отношениям? Послушайте, дорогие, как Библия оценивает вот это состояние взаимоотношений. 31 стих 34 главы говорит, они же сказали, а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницею? Итак, блудодеяние – это еще один запрет для сохранения святости, для неосквернения тела человека. История древних цивилизаций показывает, что все цивилизации, как правило, проходили через определенные закономерные этапы развития. На первых порах обыкновенно строго запрещались добрачные и внебрачные интимные связи. В результате общество строилось на здоровых основах, и цивилизация, страна, край очень многого достигали в плане науки, в плане искусства, архитектуры и так далее. Но потом обыкновенно, когда та или иная цивилизация достигала расцвета,
то теперь ослаблялись нравственные устои, народ начинал потакать своим страстям, начинался разврат, нарушение и разрушение семьи, альтернативные формы проживания и так далее. И без исключения со всеми цивилизациями в исторической перспективе все они, когда вот нравственность падала в вопросах интимной жизни, эти цивилизации исчезали. Чего стоит только вот история Рима. Рима, Железного Рима, с высочайшим уровнем развития многих отраслей знания, инфраструктуры, армии и так далее. Кем он был завоеван, Рим? Варварами. Людьми с примитивной по сравнению с римской культурой, системой правления и так далее. Потому что общество уже разложилось изнутри. Все, нет возможности обществу продолжать жить, если нарушаются Божьи принципы взаимоотношений. Потому, когда мы говорим с вами о спасительных табу, это в действительности то, что спасает нас. Еще книга «Бытие», 38 глава, стихи с 8 по 10, использует имя Онан, которое ошибочно стало использоваться для обозначения онанизма, как способа самоудовлетворения. И хотя этот термин неверен, что касается использования имени Онана, потому что Онан при исследовании не занимался онанизмом, он, сказано, входил к жене брата своего. Входить означает, он вступал в интимную близость. Тем не менее, мы смотрим на первое послание Коринфянам, 6 главу, стихи 9 и 10, где сказано, что неправедные Царствие Божье не наследуют. И в том числе вот перечисляются некоторые малакии. Вот малакии, они не наследуют Царствие Божие. Кто они такие? Посмотрите, что говорит Даль. Малакия – это рукоблудие. Онанизм – это пагубный порок скотской похоти, говорит Даль. Дальше мы смотрим на словарь русских синонимов. Там написано «малакия» – это мастурбирование, рукоблудие, мастурбация, ипсация, онанизм и так далее. То есть, когда мы исследуем этот термин с точки зрения его изначального значения, то мы находим, что самоудовлетворение, оно нарушает целый ряд Божьих заповедей. Господь установил в организме мужчины механизм саморегуляции, который называется полюцией, когда вот накопившаяся сексуальная энергия просто ночью выбрасывается, и человек может продолжать жить по воле Божьей. И, наконец, последняя книга Иезекииля, 16 глава, 17 стих, говорит: «Мужские изображения ты сделала и блудодействовала с ними». И там описывается образный язык, но суть одна – порнография, фетишизм, сексуальные игрушки и так далее. Христос говорит, если кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал. То есть тот, кто смотрит с похотью на картинку какую-то, на какой-то образ, тот уже нарушает Божью волю. Итак, наша тема сегодня – спасительные табу. Если в жизни кого-то из вас было что-либо из нарушения воли Божьей, знаете, Господь говорит: «Я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши, не губи самого себя». И такими были некоторые из вас, но осветились, но очистились. Пусть Господь обильно благословит вас и ваши семьи. Живите по законам жизни, и да благословит вас Господь.

0: «Хвалите Господа! Аллилуйя!»
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы с вами начнем одно из важнейших размышлений в нашей жизни. Это что значит знать своего Бога? Что значит служить Ему? Что значит быть по-настоящему счастливым? Иисус Христос использовал много иллюстраций, которые записаны на страницах Священного Писания, которые мы называем Библией. Но одно очень короткое выражение Христос употреблял особенно часто. Когда Он встречался с людьми, когда Он хотел осчастливить их, когда Он хотел им дать настоящий смысл их жизни, Он говорил короткую фразу, в которой выражен весь смысл человеческого бытия. Он говорил: «Следуй за Мной». Что значит следовать за Христом? Мы будем обращаться к Библии, мы будем говорить о жизни, мы будем приводить много примеров из жизни Священного Писания для того, чтобы нам лучше понять, каким образом мы можем прийти в правильные взаимоотношения с Богом, как мы можем наконец-то понять смысл нашей жизни. Многократно Христос говорил в Слове Божьем: «Я не пришел на эту землю, чтобы дать вам новый закон. Я просто хочу, чтобы вы следовали за Мной». То есть Бог не послал в наш мир новую книгу, Он послал вестника, личность, через которого Он и раскрыл возможность объединения вновь Бога и человека. И далее Христос говорит: «Когда вы будете следовать за Мной, будут происходить изменения внутри вас, которые впоследствии изменят весь ваш образ жизни». Но проблема в том, что даже само приглашение иногда пугает людей. И сегодня я предлагаю посмотреть, что же случилось в этот день, когда были призваны Андрей, Петр, Иаков и Иоанн. Откройте вместе со мной, если у вас есть Библия, Евангелие от Луки, 5 главу с 1 по 2 стихи. Читаем. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слушать Слово Божие, а Иисус стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, и рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети». Итак, мы видим, что эта история начинается с того, что Иисус, проходя мимо молодых людей, Он не сказал им сразу: «Следуйте за Мной». Эта история начинается с того, что Иисус учил, а Петр, Андрей, Иаков, Иоанн и отец Иакова и Иоанна слушали. Они сидели и слушали, и слушали. И почему это так важно знать, заключается в том, что Павел говорит в послании к Римлянам, 10 главе, в 17 стихе: «Вера приходит от слышания». Вера не приходит от того, что ты никогда не слышал и не понимал. Но Священное Писание говорит, что вера от слышания. И вера не начинается с того, что мы должны в первую очередь сделать наш гигантский шаг в следовании за Иисусом. Это может начаться с того, что мы просто приходим и начинаем слушать о Христе. Вот с этого начинается наше следование за Христом. Просто прийти и слушать, и слушать. Итак, давайте подведем краткий итог. Следование за Христом начинается с того, что мы знакомимся с Богом при помощи того, что мы сидим, может быть, и слушаем. Для некоторых из вас первый шаг в следовании за Христом будет то, чтобы вы пришли в следующий раз и снова продолжали слушать и познавать нечто большее о своем Господе. В этом преимущество, которое мы сегодня с вами можем располагать. Всякий раз, когда кто-то будет спрашивать вас какие-то вопросы, я повторяю: пожалуйста, учитесь вот этой традиционной христианской доброй традиции, учиться от Христа, отвечать вопросами или ответами из написанного Слова Божия. Знать Писание мы можем только тогда, когда мы будем его изучать, исследовать. Поэтому это так важно, чтобы каждый из нас имел определенное время для исследования Священного Писания. Нет никакого сомнения, что Иисус, наш Господь, наш Спаситель, наш Творец, имеет многое, чему учить нас. Он желает многое открыть для нашего духовного понимания. Но вся проблема заключается в том, что мы не всегда открыты для Него. Он хотел бы учить нас. Он сегодня предлагает нам учить нас. Поэтому я также приглашаю, давайте вместе исследовать Слово Божие, следовать за Христом и быть Ему верными. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
3: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Саш, а куда подевался дядя Афанасий?
5: Ой, куда она мне закатилась?
4: Я боюсь.
6: Ой. Дядя Афанасий, это вы?
5: Ой. О, конечно я. А кто же здесь еще может быть?
4: Воры.
5: Воры? Так что же они у меня воровать-то будут? У меня кроме старых рваных ботинок больше ничего нету.
4: А что вы делали под столом?
5: Под столом? А у меня набойка отскочила. Я за ней под стол лазил, чтобы ее достать.
4: Дядя Афанасий, а что такое набойка?
5: А, набойка? Ну, это такая вот штучка, которую прибивают на каблук. И каблук долго не снашивается. Вот. А куда это вы такие нарядные собрались?
4: На день рождения к нашему лучшему другу.
5: На день рождения?
7: Вам правда понравилось мое платьице?
5: Очень, особенно бантик.
7: Вот видишь, а ты говорил, что он красивый.
6: Ох уж эти девчонки.
5: Значит, вы собрались к другу. А что же вы ему подарить хотите?
7: Имениннику мы подарим пакет редких ракушек.
5: Ракушки?
7: Мы их с моря привезли.
5: Так, ну-ка, покажите-ка.
8: Ракушки, батюшки. Да ракушки-то я вон за полчаса на реке соберу. Будут валяться у него дома мусор один только.
7: Значит, это плохой подарок?
6: А что же нам тогда подарить?
8: А сколько ему лет-то?
6: 10.
8: 10? Ну, велосипед подарили бы. Или эти, как их, роликовые коньки. О!
7: Мы бы подарили, только денег у нас нет.
5: Ну, роликовые коньки, это, конечно, хорошо. Но, Марья Ивановна, ну, если друг тебя по-настоящему любит, то неужели так важно, с каким подарком придешь к нему на день рождения? Важно, с каким сердцем ты принесешь ему этот подарок.
6: А это как?
5: Ну, мне трудно это объяснить. Я вам лучше расскажу историю, и вы все поймете. Хорошо?
6: Хорошо.
5: Заходите, заходите ко мне. Марья Ивановна, будьте добры. Заходите и вы, я вам
6: поживи,
5: очень
6: рад. Поживи, поживи.
5: Располагайтесь,
9: спасибо.
5: Пожалуйста.
9: Спасибо.
5: Ну что же, готовы слушать?
9: Да. Да, конечно.
5: Очень хорошо. Итак, давным-давно... В великом городе Иерусалиме был красивый храм, и много людей шли туда молиться Богу. В этом храме стоял ящик для сбора денег. Деньги эти шли на содержание храма, где все совершалось для служения Богу. Как-то Иисус сел недалеко от этого ящика и увидел, что богатые люди кладут туда много денег. Но вот к ящику подошла бедная женщина и опустила туда всего две мелкие монеты. Иисус посмотрел на друзей и молвил: «Эта женщина опустила в ящик больше денег, чем богачи все вместе, потому что у богатых осталось еще много денег, а у этой бедной женщины ничего. Она отдала все, что имела, от чистого сердца». Для Господа не важно, что и сколько мы Ему отдаем. Ему важно, что мы при этом чувствуем. Обиду, злобу и зависть или любовь и радость. И это важно для Бога. И для людей тоже. Танюша, дай-ка твои ракушечки. Посмотрите, какие они красивые.
9: Вообще ничего. Красивые.
5: Я думаю, что этот подарок вашему другу очень и очень понравится.
6: Правда?
5: Конечно. Вы только рассудите сами, какой путь они проделали. Сперва они жили в море. Столько людей видели. Потом их выловили и везли в поезде, пока не привезли сюда. А теперь они попадут к вашему другу. Вот.
8: Я, пожалуй, тоже хотела бы иметь такой подарок.
6: Марья Ивановна, мы можем подарить вам эту ракушку.
8: Ой, спасибо. И не ожидала.
6: Для дяди Афанасия тоже.
8: Спасибо.
5: Спасибо, мои дорогие. Спасибо.
6: Тань, нам пора. Побежали скорее. До свидания.
8: До свидания,
6: ребятки. Дядя Афанасий.
5: Дорогие ребята, не забывайте делать маленькие подарочки вашим друзьям и близким. Пусть они будут недорогие, но для ваших друзей и для ваших близких гораздо важнее, чтобы они были от вас и с любовью. Всего доброго. Пишите.

А вы, дорогие радиослушатели, обязательно пишите мне по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, мастеру Афанасию.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Песня «Добрые дела» исполняет Марк Латухин.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет ли говорить и не исполнит?
2: Неизменный. Определение Бога как того, кто неизменен в своем бытии, мудрости, могуществе, святости, справедливости, благости и правде. Неизменность или постоянство Бога значит, что Он всегда верен себе, своему промыслу, своим обещаниям и деяниям. Он вечно остается тем же самым верным Богом, и ничто внешнее не способно Его изменить. «Я Господь, я не изменяюсь». В Библии противопоставляются неизменный Бог и непостоянное и зависимое от Него творение. Люди и растения гибнут, но Слово Господне пребывает вовек. Непостоянству людей, увядающих как трава, противопоставляется милость Господня от века и до века. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость Моя не отступит от тебя. Поскольку Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, христиане не должны увлекаться учениями различными и чуждыми.
1: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены».

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Сынок, ну возьми шоколадку, съешь ее, пожалуйста. Фантастическая ситуация, не правда ли? Обычно детей не приходится уговаривать съесть сладкое. Но как их приучить есть фрукты и овощи? Исследование британского университета Лидс задействовало почти что 3000 детей, средний возраст которых составлял 8 лет. Оно обнаружило, что дети едят больше фруктов и овощей, если те порезаны на кусочки. Такой способ питания работает еще лучше, если это происходит в то время, когда семья собирается вместе, когда дети видят положительный родительский пример. Университет Корнелл предлагает еще один метод, приучающий ребенка к овощам и фруктам. На яблоки, которые кушали дети в школе, на обед наклеивали картинки с изображением героев шоу «Улица Сезам» с куклой Элмо. Школьники тогда съедали яблоко на 68% больше, чем когда на них не было наклеек. Если на яблоках были наклейки с незнакомым изображением, тогда брали только 20% от общего числа. Тем не менее, Элмо-наклейки на печенье не имели такого эффекта, потому что 95% детей и без того брали печенье. Требуется большая мудрость в воспитании наших детей. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания, писал Соломон о божественной мудрости. Привлекательные имена, знакомые персонажи, семейные застолья, удобно порезанные фрукты и овощи помогут приучить ваших детей к здоровой пище. Удачи вам в этом нелегком деле!

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа

0: Сегодня мы продолжаем разговор о божественном замысле и о теории эволюции. И на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы продолжаем говорить о теории эволюции Дарвина, о том, как ее соотнести с креационистскими взглядами на появление жизни на Земле. Но интересно то, что в начале XIX века возникло такое понятие, как естественная теология, которую разделял даже сам Чарльз Дарвин. Что представляло собой это понятие?
1: На самом деле так называлась книга известного кембриджского преподавателя, епископа Уильяма Пейли «Естественная теология». Она вышла в 1802 году. Эта книга не входила в учебную программу, по которой учился Дарвин в Кембридже, но сам Пейли настолько привлекал Дарвина, настолько нравились ему его книги, его суждения, что он прочитал эту книгу «Естественную теологию» сверх программы. И на протяжении всей жизни в письмах он восхищался этой книгой. Он писал, что знал ее раньше, в молодости, почти наизусть. И в историю Пейли вошел тем, что применил популярное с тех пор сравнение живого организма с часами, с механизмом часов, а Творца с часовщиком. И действительно, его рассуждение, его логика, она заставляет восхищаться этим человеком. Я позволю себе прочитать вот это сравнение с часами, и вы посмотрите. То есть было основание Дарвина восхищаться его произведениями. Вот что он писал. «Представьте себе, что, проходя по пустоши, я столкнулся о камень, и кто-то меня спросил, откуда он здесь взялся. Я бы мог ответить, что раз я не обладаю конкретными знаниями по этому поводу, можно предположить, что камень этот был здесь всегда. Я думаю, доказать абсурдность такого ответа было бы чрезвычайно сложно. Но если бы я на Земле нашел часы, и мне задали бы вопрос о том, откуда они взялись на этом месте, мне едва ли пришел бы в голову предыдущий ответ. Раз я не обладаю конкретными знаниями по этому поводу, можно предположить, что часы лежали здесь всегда. Почему же первый ответ не может быть удовлетворительным во втором случае? Чем случай с камнем отличается от случая с часами? Как раз тем, что, рассматривая часы, мы чувствуем, и этого нельзя сказать о камне, что их детали собраны воедино для какой-то цели, то есть для того, чтобы часы шли и чтобы их ход отсчитывал время. И что если бы детали были другой формы или были бы собраны как-то иначе, то механизм либо не работал бы вообще, либо работал бы несообразно с тем предназначением, в соответствии с которым он работает настоящее время». Видите, какая логика у него была? И отмахнуться от этого было сложно. На самом деле Пейли был довольно умный человек. И он уже в то время, вы видите, это 1802 год, еще не существовало теории, еще были тогда только взгляды Ламарка, взгляды Эразма Дарвина, которые были отвергнуты научным сообществом. И тем не менее Пейли уже спорил с эволюционистами, как бы заочно, и, можно сказать, даже с Дарвином спорил. Он приводил в пример такой орган, простой, казалось бы, как надгортанник, который закрывает дыхательное горло, когда мы глотаем, чтобы пища не попадала в легкие. И он говорил, как можно утверждать, что этот орган может появиться путем постепенного развития. Это как раз-таки то, о чем утверждает теория Дарвина. Что если бы надгортанник не закрывал полностью горло, то какая была бы от него польза? Ведь пища бы попадала в дыхательные пути.
0: И то просто есть человек бы умирал.
1: Конечно.
0: То есть самый первый человек без надгортанника, он бы умер, не оставив
1: потомства. Только человек, но и животное. Таким образом, он приходит к заключению, что надгортанник должен быть сформирован окончательно, сразу и никаким образом, путем постепенных накоплений, изменений сформироваться он бы не смог. Естественно, об этом читал сам Дарвин.
0: Ну, в общем-то, здесь взгляд Пейли такой. Бог-творец. Часовщик, да, он создал мир, часы. И, в общем-то, как дальше этот мир развивается, ну, в общем, и Бог имеет отношение какое-то к дальнейшему развитию жизни на Земле?
1: Конечно же. То есть Пейли, он как бы спорил с людьми, которые, ну, как бы сомневаются в существовании Творца.

0: которые вот объясняют происхождение, скажем, камня какой-то случайностью.
1: Но он показывает, понятно, здесь замысел,
0: что
1: да.
0: здесь замысел, что все продумано до мельчайших деталей. Вот смотрите, когда он сравнивает механизм с часами, он говорит, что все детали подогнаны. И даже если бы она не была подогнана, то часы бы не работали, или они бы не показывали верное время. То есть он обращает внимание на совершенство творения. Показывает, что Бог творит все действительно весьма хорошо. То есть придраться нечего. Точно так же, как часы. Они показывают правильное время, да, как мы знаем, швейцарские часы, которые вообще...
1: Вот. И учитывая то, какое влияние оказал труд Пейли на Дарвина, мы можем, ну, предположить, что, наверное, Дарвин, как-то вот впечатлившись его работой, отразил это в своих трудах. Но было ли так на самом деле? Эта мысль звучала вообще у него в трудах или нет?
0: К сожалению, нет. Дарвин пытался все-таки как-то оспорить Пейли. В частности, когда заходил разговор о возникновении сложных органов, например, глаз. Да? Мы понимаем, что это довольно сложный орган. И Дарвин как раз-таки обращал внимание на глаз. И он задавал вопросы в самом первом издании своей книги, как мог такой сложный орган вообще сформироваться путем накопления мелких изменений. И ответа не находил. Однако в последующих изданиях он все-таки, вновь обратившись к этой теме, написал, что я склонен предполагать, что все-таки глаз смог бы сформироваться из простого слоя светочувствительных клеток путем постепенного усложнения, усовершенствования в такой орган, который люди, млекопитающие, птицы в том числе, имеют на сегодняшний день. Но что можем сказать по этому поводу? Что может сказать современная наука? Дело в том, что ученые провели расчеты и показали, что из простого слоя, как говорил Дарвин, светочувствительных клеток, глаз мог сформироваться бы, пройдя огромное количество этапов. В частности, это больше, чем 1800 этапов. Можете себе представить? И каждым, и на каждом этапе необходимо, чтобы этот организм выживал, и при этом, чтобы он побеждал в борьбе за существование. И при этом все остальные формы, все остальные, которые не имели вот, вот таких вот изменений, они погибали. Но как это могло? Ведь каждый этап может дать прибавку зрения, если мы возьмем все зрение за 100%, да, и разобьем вот на эти 1800 этапов, то мы увидим, что каждый этап дает 0,5% прибавки зрения. То есть увидеть эту прибавку совершенно невозможно. Она настолько маленькая, и тем более организм, который имеет ее, он не может победить в борьбе за существование, потому что она, ну, совершенно ничтожна.
1: Это все равно, что если бы лежали все эти детали от часов в песке, и мы бы думали, что вот сейчас подует ветер, да, и они чудесным образом вдруг соберутся сами собой в часы, которые будут работать.
0: Да, совершенно верно. То есть здесь, конечно же, все структуры, они взаимосвязаны. Каждая должна, если глаз формируется, должна возникать в определенном месте, в определенный момент, должна четко быть подогнана. А здесь все путем должно происходить отбора, и сложно представить количество этапов даже, которые необходимы для этого. Это 1800. А представьте, сколько должно быть этапов, которые отбор должен был отсеивать. То есть это в десятки и в сотни раз, которые невыгодны были бы. То есть это миллионы этапов. Для этого нет никакого времени, никакой возможности.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Учитывая вот все это, в общем, то, что достаточно... Нам сейчас это кажется очевидным. Вот очевидным кажется абсурдность такого заявления, да? И то, что Дарвин действительно серьезно пытался все это, ну, если не доказать, да, то, по крайней мере, настаивать на своем, да, до последнего.
0: Да, и вы знаете, я хочу сказать, что, коль мы коснулись глаза... И здесь все-таки Дарвин какой-то предложил путь, да, от простого слоя светочувствительных клеток. Ну да, можно как-то представить теоретически. Но ведь на самом деле существуют такие органы, которые, сложные органы, которые невозможно, формирование которых невозможно представить даже теоретически. Вот, например, это строение жгутика бактерий. Жгутик бактерий, он состоит из множества взаимосвязанных частей. Примерно он похож, ну, на двигатель, электродвигатель, обычный электродвигатель. Он состоит из ротора, из статора, из подшипника, из винта. Притом приходит движение благодаря протонам, точно так же, как двигатель приходит в движение благодаря электрическому току. И если бы не существовало хотя бы одной детали, или эта деталь была не подогнана, то мотор бы совершенно не работал. Невозможно представить ни одной детали вне связи с остальными деталями. То есть это механизм очень сложный, им восхищаются, и практически во всех креационистских книгах, в литературе показывается этот пример. И я не слышал, чтобы дарвинисты как-то разумно его объяснили.
1: Потому что механизм не было довольно... бы, например, не работал бы жгутик, и что, чем
0: для
1: бы
0: чего?
1: Это грозило?
0: Совершенно верно. Для чего он был нужен? То есть он бы просто мешал бактерии, какой-то вот лишний
1: она
0: кусок.
1: Она передвигается за счет жгутика, да?
0: Да, она вращается жгут, как мотор. Как винт корабля. Другой пример. Вот есть такие интересные организмы, как голожаберные моллюски. Это морские организмы. У них интересное строение тела. На спине у них вырастают такие длинные папилы, выросты. И особенность этих организмов заключается в том, что они питаются кишечно-полосными. То есть организмами, которые содержат стрекательные клетки. Клетки, которые, в общем-то, жгут, да, мы все плаваем рядом с медузами, когда выезжаем на море, и чувствуем, да. Вот эти организмы, они могут свободно их поедать. Но самое интересное, когда голожаберный моллюск съедает такой организм, то его тело перерабатывается, а вот эти стрекательные капсулы, они захватываются специальными клетками, проходят в каналы, вот в эти папилы выросты, и встраиваются в тело моллюска и начинают работать как свои собственные. То есть механизм просто потрясающий. И когда возник вопрос вообще, а как он мог возникнуть путем постепенного, да, изменений, оказалось это полным абсурдом, потому что если... Во-первых, для того, чтобы питаться этими организмами, необходимо, чтобы голожаберные моллюски приобрели иммунитет к стрекательным клеткам, к этому яду. Если этого иммунитета не будет, то, попробовав их...
1: А они питаются только ими?
0: Да,
1: они питаются только ими. То есть что-то другое есть,
0: только
1: они не могут?
0: Им, да. Понятно. Потом, если клетки, скажем... на каком-то этапе не смогли захватываться или захватились, но еще не перенеслись в папилы, то какую пользу, какое это преимущество дало этим организмам? То есть совершенно понятно, что этот механизм должен возникнуть сразу и одновременно.
1: Дарвин мог как-то ответить на подобные вопросы?
0: К сожалению, Дарвин на подобные вопросы ответить не смог. И вы знаете, что получилось? Что вот эти вопросы все-таки заставили его отказаться от исключительной роли естественного отбора и склониться на сторону ламаркизма, то есть упражнения органов, прямого влияния среды на организм. Вот, к сожалению, это было отступление, как говорят эволюционисты, но Дарвин по-другому поступить не мог. И вот здесь тоже интересный момент. Какой же именно случай заставил его отказаться? А этот случай... связан с замечанием Майворта, известного тогда зоолога, который написал Дарвину о такой известной нам всем рыбке, как камбале. Эта рыба отличается от всех остальных тем, что ее тело сильно сплющено с боков, и плавает она на одной стороне тела. Но при этом интересно, что глаз, который находится на нижней стороне, он постепенно переходит на верхнюю часть.
1: То есть движущийся глаз.
0: Да, и получается, такой. Что да, два глаза находятся на одной стороне, рыба плавает на боку, и вот такая вот странная форма. И Майворт спрашивает, то есть личинки, мальки этой рыбы вначале, они имеют симметричное тело, то есть два глаза находятся на своем месте, но затем, когда она растет, ее тело сплющивается, она постепенно переворачивается на бок, и глаз уходит на другую сторону. И у Майворта возник вопрос. Вот первоначально глаз должен был перемещаться постепенно. То есть мы не можем констатировать, что глаз тут же одномоментно перейдет на другую сторону. То есть мелкими шажками это должно происходить. И он спрашивает у Дарвина, а какую пользу принесло бы рыбе перемещение глаза, скажем, на полсантиметра? То есть она еще находится на нижней стороне, но сместилась всего на полсантиметра, не перешла на верхнюю сторону. Или на сантиметр сместилась. И Дарвин понимает, что пользы нету, пока глаз не переходит на другую сторону. И тогда он отвечает Майворту следующим образом. Он пишет: первая стадия перемещения глаз с одной стороны головы на другую, которую мистер Майворт считает вредными, могут быть приписаны привычке, без сомнения благоприятной для особи и для вида, поворачивать оба глаза кверху, чтобы смотреть ими, когда рыба лежит на дне на одном боку. И дальше он говорит, что может привести и другие примеры. Например, цепкий хвост обезьяны. Он тоже сформировался, по мнению Дарвина, благодаря тому, что обезьяна, в общем-то, упражняла свой хвост.
1: То есть много-много раз повторяла какое-то.
0: Как мы можем к этому
1: движение
0: отнести? Это, для нас это смешно. Если мы будем, скажем, косить все время глаз, перейдет ли у нас на затылок? Понятно, что нет. А почему он у рыбы должен перейти? В общем, вы понимаете, как и даже эволюционисты это понимают, и как они отнеслись вот к этим изменениям. А Дарвин внес эти изменения.
1: А что на этот счет говорят те, кто верит в то, что Бог сотворил жизнь на Земле?
0: Креационисты считают, что органы могли, сложные органы, о которых мы с вами сегодня говорили, могли возникнуть только путем творения. Никакого другого объяснения этому нет и быть не может. И мы с вами это увидели, что и современные эволюционисты, и Дарвин не смогли дать убедительного ответа.
1: Понятно. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема данной программы, заходите на наш сайт, оставляйте сообщения на нашем форуме. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Воскликните Господу, вся земля!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Удивительны судьбы людские, не похожие, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, одухотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
3: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают, передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.

0: струну настроив, сдержавши боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом, растут соблазнов пестрые цветы, я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных будин, поскольку Бог – начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной Его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и смысл не только этой, но и вечной жизни. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи поэтический дар — это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
1: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт — это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон – поэт, Давид – поэт, Моисей – поэт. Даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются. Чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, Нам просто необходима поэзия.
0: Наталья Щеглова сейчас преподает в ЗАОКской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими, и потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь. Живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать. В чем же поэзия ее судьбы, спросите вы? Нет, нет, не только в том, что она слышит и пишет стихи, наполненные музыкой неба, а в том, что вся ее обычно сложная,

0: Незримое духа святилище владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь мысли острейшие лезвие догадкой завесу пронзит. В хрустальном ковчеге поэзии высокая мудрость лежит.
1: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Юрий Потапов.
3: Слава нашему Господу за возможность приветствовать каждого из вас и продолжить отвечать на вопрос: что же необходимо знать современному христианину об Иисусе Христе? Думая о сегодняшнем положении в мире, мы находим, что очень много людей, которые веруют в Иисуса Христа. Но когда начинаешь спрашивать этих людей, находишь, что их вера отличается друг от друга. И каждый из этих людей желает доказать, что именно его вера и его церковь является истиной. Создается такое впечатление, что эти люди больше создают проблем Богу, нежели помогают ему осуществить план спасения. Другими словами, как быть Богу с этими людьми, которые по-разному претендуют на спасение, разными путями идут в вечность. Хотя Иисус сказал, что есть врата, которые широки для гибели, но узок путь, ведущий в жизнь вечную. И нам сегодня надлежит рассмотреть, что же это за путь, что же это за вера, которую благословляет Бог. Более того, читая Нагорную проповедь, мы находим в 7 главе Евангелия от Матфея в 22 тексте, где претендующие говорят Богу: «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли?» И в 23 стихе Иисус им говорит: «Отойдите от меня, все делающие неправду и беззаконие, я никогда не знал вас». Этот стих должен побудить современного христианина задуматься над вопросом: какую веру я наследовал, какую веру я поддерживаю, является моя верой истиной? И таким образом мы разберем веру человека, который отмечен на страницах Священного Писания, вера которого благословенна Богом. Мы разберем веру пророка Даниила. Более того, на этой книге настаивает Иисус, чтобы все, ожидающие пришествия Господа, читали пророка Даниила, о чем сказано в 24 главе от Матфея, 15 текст. Даниил, подобно нам, находится на территории Вавилона и отстаивает среди верующих людей особую веру, которая удовлетворяет и прославляет истинного Бога. Достаточно вспомнить то, что в первой главе, в первых текстах мы находим, что царь Навуходоносор пришел к Иерусалиму и осадил его. И дальше там говорится, что Бог предал Иоакима и все сосуды Дома Божьего в руки царя Навуходоносора, и он отправил их в землю Синаар. Более того, царь Навуходоносор назначает новые имена и дает пищу. Возникает вопрос: а кто для верующих людей может давать новые имена и назначать пищу? Конечно, только Бог, который говорит: «Сие вам будет в пищу». А что касается новых имен, имена может давать тоже только истинный Бог. Иисус говорит в книге Откровения: «И дам вам новое имя». Навуходоносор ведет себя вопреки Богу, и многие люди, вышедшие из Иерусалима, поддаются этому искушению. Более того, царь Навуходоносор, назначая пищу, приказал следить за теми, кто не будет покоряться этому указу. Но в 8 тексте мы находим, что Даниил и 3 верных его друга, Анани, Мисаил и Азарии, пожелали в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь. о чем можно прочитать в первой главе, в восьмом тексте книги пророка Даниила. Почему Даниила интересует вопрос осквернения? Более того, современное христианство относится к этому вопросу весьма скептически. И вдобавок ко всему, они еще презирают тех, кто поддерживает здоровый образ жизни. На самом деле, как же стоит вопрос здорового питания в современном христианстве? Мы знаем из Священного Писания, что нечистая пища оскверняет тела. Читая книгу Левит, 11 главу, 43 текст, Бог повелел своему народу, который он искупил из египетского рабства, говоря: «Не оскверняйте тел ваших никаким нечистым животным, будьте святы, ибо я, Господь, свят». Таким образом, Бог желает, чтобы Его народ соблюдал свои тела святыми и непорочными, и неоскверненными нечистой пищей. Сатана же желает другого – осквернить тела. Почему? Потому что, в отличие от многих минимальных христиан, сатана прекрасно понимает, если он осквернит наши тела, которые являются храмом Святого Духа, тогда наша молитва будет мерзостью в глазах Бога. И апостол Павел, послание в Коринф, во втором послании в Коринф, в 3 и в 6 главе, говорит людям, которые плохо разбираются в вопросах питания: «Разве вы не знаете, что вы храм Святого Духа, и кто осквернит сей храм, того покарает Бог». Таким образом, цель сатаны ясна. Он желает разрушить не только физические места поклонения, он желает осквернить наши тела, которые являются храмом для Святого Духа. И те люди, которые оскверняют свои тела, они заглушают голос Святого Духа, потому что они делают все от себя возможное, чтобы Дух Святой не мог достучаться до их сердец, чтобы Дух Святой не мог их научить, как поклоняться Богу. Хотя в себе они уверены, что они проповедуют об Иисусе, они уверены, что они изгоняют бесов, но Иисус им говорит: «Я никогда не знал вас». Таким образом, первая глава показывает нам пункт веры, который отстаивал верноостаток в физическом Вавилоне. То есть этот Вавилон буквально существовал. Мы же сегодня, христиане, живем на территории духовного Вавилона. И как мы относимся к вопросу питания? Может, мы тоже с удовольствием, подобно всем отступникам Ветхого Завета, даем сатане осквернить свои тела? Петр говорит в первом послании, в 5 главе, 13 тексте: «Приветствует вас, подобная вам, избранная церковь, находящаяся в Вавилоне». Другими словами, во время апостола Петра не было Вавилона, он был уничтожен, но идеи и учения Вавилона проникли во все сферы бытия человеческого. И поэтому апостол Петр видит, что современная церковь живет на территории духовного Вавилона, и верный остаток должен отстаивать настоящую истину в этом духовном Вавилоне. Более того, в 17 тексте, в первой главе книги Даниила, мы находим, что Бог, благодаря тому, что они сохранили свои тела чистыми до влияния Святого Духа, дарует им духовные дары. А в половине 17 текста мы находим, что Даниилу даровал еще разуметь всякие видения и всякие сны. То есть верный остаток, живущий на территории Вавилона, имеет духовные дары и имеет также особый дар дар духа пророческого. Благодаря этому дару Даниил толкует сон царя Навуходоносора во второй главе. Никто не мог растолковать царю Навуходоносору этого сна. Никто не мог даже предположить, что снилось языческому царю. Но Даниил в точности предсказал ему сон и предсказал его толкование и его исполнение. И в 34 тексте и 35 Даниил исповедует веру в Иисуса, которая обязательно придет на нашу землю и разрушит всех, кто занимается осквернением, и всех, кто поклоняется идолам. Он говорит такие слова об истукании. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук, ударил в истукан в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великую горою и наполнил всю землю». И Даниил в этом откровении исповедует веру в Иисуса, который описывается в символе камня, о котором говорит Новый Завет. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо все пили из духовного последующего камня, а камень был Христос». Это записано в первом послании в Коринф, 10 глава, 4 текст. Более того, Даниил, будучи евреем, получает новое откровение и приобретает новую веру на территории Вавилона. Он говорит в этом откровении о Боге, как о горе, о Сыне, как о камне, и о Духе Святом, как о ветре, используя еврейское слово «руах». «Ветер уносит восставшее творение». Другими словами, Даниил исповедует на территории Вавилона веру в Святую Троицу, в Бога как в гору, в Иисуса как в камень и в Дух Святой как в ветер. И этот ветер во время сотворение нашего мира выводил все из воды и из земли, чтобы все творение славило Бога. И этот же самый Дух уносит все этим ветром, что хулит Бога, создавая новое царство. Таким образом, вера Даниила обязывает нас задуматься над важными вопросами. Какую же веру исповедую я сегодня в современном христианстве? Отстаиваю ли я истину здорового образа жизни? Прислушиваюсь ли я к особому дару церкви, дару духа пророческого, в центре которого является свидетельство об Иисусе? Как я отношусь к истине о втором пришествии Иисуса Христа? А как я отношусь к Духу Святому, который может обитать во мне, потому что Бог создал нас, чтобы мы были храмами Святого Духа и отстаивали истину на территории Бога враждебного Вавилона? Все эти вопросы современный христианин должен задать себе. Что же мне еще нужно знать об Иисусе Христе, когда я живу в последнее время? В третьей главе мы читаем историю о поле Деире, где царь Навуходоносор выставляет золотого истукана. Царь Навуходоносор выставил золотого истукана, показывая протест. Он протестует против Бога и протестует против его откровения, которое он видел во второй главе, и где был истукан изображен в разных частях. Голова золотая, грудь серебряная, голи медные, а ноги железные, а пальцы частью железные, частью глиняные. Он говорит своим истуканам: «Господи, я знаю, что ты говоришь правильно, но моя будет империя вечна». О чем свидетельствует его истукан, который полностью золотой и символически указывает на вечность? И он заставляет признать это повеление и поклониться золотому истукану. И все, кто поклоняется истукану, признают, что Вавилон будет стоять вечно. И многие, когда услышали звук трубы, поклонились истукану. Но мы находим на поле Деир Сидраха, Месаха и Авденага. Эта глава написана на арамейском языке, и так звучат их имена на арамейском тексте. Они не поклоняются золотому истукану. И, конечно, их за это бросают в огненную печь. Но Сын Божий приходит в огненную печь и спасает их. Об этом сказано в 25-м тексте 3 главы, где царь Навуходоносор сам засвидетельствовал откровение об Иисусе Христе, говоря: «Я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божьему». Сын Божий находится на поле Деир, и все, кто поклоняется Сыну Божьему, будут спасены, а все, кто поклоняются золотым, каменным и серебряным идолам, на тех оторвется камень без содействия рук. Разве это неудивительно, что у Бога есть народ, который даже на поле Деир призван отстаивать настоящую истину? Сатана знает, что за идолопоклонство нету жертвоприношений в божественном системе приношений, которое записано в Ветхом Завете. Он прекрасно понимает, что при втором пришествии Христа все идолопоклонники будут уничтожены. Поэтому сатана делает ставку. Он предлагает этому миру поле Деир на разном уровне. Кому золотого истукана, кому серебряного, кому деревянного, кому каменного, кому железного. То есть все делается как бы для того, чтобы люди нашли поклоняться, лишь бы только не истинному Богу, который дает нравственный закон. Более того, в 4 главе мы видим, царь Навуходоносор произносит чрезвычайное богохульство, говоря, когда Даниил дал ему совет, он говорит: «Это ли не величественный Вавилон?» Другими словами, царь, несмотря на все предупреждения, благословит своего Бога. Он говорит: «Это величественный Вавилон, который построил я в силу своего могущества и в славу своего величия». Но, тем не менее, у всего отступившего христианства есть перспектива, которая записана Даниилом в 24-м тексте 4 главы, где дан божественный совет всем, кто поклоняется Богу не в духе и не в истине. Он советует таковым: «Посему, царь, да будет тебе благоден совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Даниил еврей, но обращаясь к Навуходоносору, слово «искупил» говорит, которое связано со словом «кипер», то есть «очисти», дай Богу возможность очистить тебя через покаяние, чтобы мог оправдать тебя Бог навечно, чтобы ты был праведный перед Ним не только сегодня, но и вечно, чтобы ты мог разделить с Ним вечную участь, потому что твой Вавилон, который ты построил и принимал участие, будет разрушен камнем, который оторвется без содействия рук. Таким образом, книга Даниила является для нас путеводителем ко Христу, который показывает сегодня нам путь современному христианству, как нам верить в Бога в этом замешательстве, потому что многие христиане поклоняются Богу так, как считают правильным в своих глазах. Но Иисус Христос желает научить всех Его последователей одному пути, который отмечен как узкий путь и узкие врата, ведущие в жизнь вечную. И, к сожалению, Иисус засвидетельствовал, что немногие идут этими вратами, многие выбирают широкие врата, которые ведут в гибель вечную. В 6 главе книги пророка Даниила и в 22 тексте описана вера пророка в ангелов. Он говорит такие слова: «Бог мой послал ангела своего, и он заградил пасть львам, и они не повредили мне». Другими словами, пророк Даниил желает показать, что если люди намерены отстаивать настоящую истину среди духовного Вавилона, он готов их спасти даже в огненной печи, потому что Сын Божий уже будет их там ожидать. Он также желает показать, если мы желаем отстаивать верность Богу, Бог посылает ангелов, чтобы помочь верным детям. Таким образом, вера пророка Даниила еще раз подчеркивает, что среди всеобщего христианства есть люди, которые никогда не участвовали в делах Вавилона, хотя живут на территории Бога враждебного Вавилона и отстаивают настоящую истину. Более того, в 7 главе, когда пророк Даниил пишет пророчество, он видит систему, которая описывается в лице малого рога, или лучше сказать, в символе малого рога. Он откровение дает мечту этого малого рога, что он желает сделать. В 25 тексте мы читаем об этой системе. «И даже будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, и они преданы будут в руку его до времени, времен и полувремени, и он помечтает отменить и отменить у них праздничные времена и закон». Другими словами, малый рог мечтает отменить праздничные дни и закон. Это выражение с текста оригинала понимается просто. Малый рог мечтает отменить празднование суббот и чтение закона. Если мы читаем всю Библию, в книге «Притч» в 28 главе мы находим, в 6 стиха и дальше, где Соломон говорит: «Кто отклоняет ухо свое от слышания закона, того и молитва мерзость». Вот что мечтает сделать малый рог. Он желает, чтобы молитва верующих людей, которые отклоняют ухо от чтения закона, была мерзостью пред Богом. И у него это получается. Но верный остаток отличается своим исповеданием на боговраждебной территории, на территории боговраждебного Вавилона своей верой. Они поклоняются Богу в субботу, они празднуют субботу и чтут законы Божьи. Таким образом, малый рог вступает в невранную схватку с верным остатком. Таким образом, пророк Даниил показывает нам с собой, как мы можем сохранить верность Богу, какие дисциплины мы должны отстаивать в этом мире, как мы должны относиться к своему телу, как мы можем выжить в этом мире, как мы должны отстаивать все истины, которые записаны в Священном Писании. Более того, малый рог нападает на истину, которая является самой главной. Он нападает на истину о великом первосвященнике, который находится в небесном святилище, о чем пророк говорит уже в 8 главе, с 9 по 12 стих включительно. Он отнимает непрерывное служение у Иисуса Христа, который находится в небесном святилище и ходатайствует за свой народ. Другими словами, Даниил всячески желает показать современному христианству, что на пути к спасению сатана будет придумывать новые уловки, чтобы как можно больше людей погубить, чтобы очень много людей не дошли до спасения, но пали в этом Вавилоне, и таким образом, чтобы Бог не смог их воскресить для жизни вечной. В 9 главе Даниил ясно говорит о первом пришествии Христа, говоря в 26 тексте: «И предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище будет разрушены народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения». И продолжая, он говорит в 27 тексте: «И утвердит завет для многих,

следователям: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Как сегодня христианство относится к заповедям, о которых сказал Иисус? Конечно, люди говорят, самое главное, чтобы мы любили Бога и друг друга. Но как можно определить, когда мы любим Бога? Если внимательно читать заповеди, то первая заповедь дана «люби Бога всем сердцем и всем умом» и объясняется в последующих заповедях, как это можно делать. Не делать идолов, не проповедовать о Боге ложно и поклоняться в субботу. И это является проявлением любви к Богу. А вторая заповедь комментируется в 5, в 6, в 7, в 9 и в 10 заповеди. Как я могу любить отца и мать? Я должен не убивать, не прелюбодействовать, не красть, не лжесвидетельствовать и не желать чужого. Таким образом, я проявляю любовь к ближним. Таким образом, становятся понятным слова Иисуса, который сказал: «Соблюдай заповеди». Он не умолял заповеди. Он заповедал своему народу соблюдать заповеди вплоть до второго пришествия. В 11 главе описывается нечестивая власть, которая гонит людей, которые соблюдают заповеди Божьи, но при этом вразумляют многих, и многие присоединяются к ним, но притворно. И в 12 главе мы читаем в первом тексте, что в это время, время тяжкое, восстает Михаил, князь великий. Михаил, князь великий, по-еврейски – Бог, наследующий земное и небесное, то есть тот Бог, который является наследником всего. Именно Иисус является наследником всего. Он встает за свой народ. Его имя Микаэль. Кто пак Бог? Он встает за народ сынов Даниила. Возникает вопрос, кто к этим людям относится? Конечно, только те, которые, подобно Даниилу, отстаивают здоровый образ жизни, верят в Троицу, верят во второе пришествие Христа, верят, что Сын Божий готов спасти, если мы пострадаем за истину. Они также верят, что этот Сын Божий имеет власть от Бога покрывать грехи, чтобы оправдать нас навечно. Они также верят, что этот Сын Божий может посылать ангелов, потому что он имеет титул Микаэль, архангел Михаил, главный ангел, который повелевает ангелами. Эти люди соблюдают субботу и читают закон. Они знают, что если они будут отклонять ухо свое от слышания закона, то и молитва их будет мерзостью. И эти люди отличаются тем, что они поклоняются Богу, который находится в небесном святилище, и все их молитвы и прошения обращены теперь туда. Именно за таких встает Микаэль. Более того, Даниил говорит о буквальном воскресении, как праведных, так и неправедных. Во втором и третьих текстах он, заканчивая, говорит: «И Бог пробудит одних для жизни вечной, а других на вечное поругание и посрамление». И во втором-третьих стихах 12 главы Даниил говорит, что многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие же на вечные поругания и посрамления. Другими словами, Даниил говорит, что будет буквальное воскресение мертвых, и Даниил никогда не поддерживал идею бессмертия души. Он ясно говорит, что Бог воскресит из мертвых только одних для славы вечной, а других, которые осквернялись явствами со стола царского, для вечного поругания и посрамления. Все те, кто нарушали законы, кто не праздновал субботу, кто поклонялся идолам на поле Деире или в тайных местах, Бог пробудет для поругания вечного. Пусть добрый Господь благословит каждого из нас, чтобы нам находиться вместе с Даниилом и наследовать жребий с освященными. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте. Мне очень нравится, что многие россияне стараются быть на природе. Свежий воздух – еще один важный фактор, который предупреждает возникновение отрицательного стресса. Мы говорили уже об этом. Он дает возможность получить положительные эмоции, как следствие положительного стресса. Кстати, если у нас на природе есть умеренная работа в саду или на огороде, это тоже полезно. Это уже относится к блоку физических упражнений. В особенности, если это сочетается с активными физическими упражнениями, плюс глубокое дыхание. В пребывании на природе есть преимущества, которые позволяют снизить сам по себе стресс. Это созерцание и размышление. Только природа может дать нам возможность увидеть совершенство Божьего творения. Я хочу начать с примера, который однажды имел в «Горячем ключе». Дело в том, что однажды я вышел погулять со своим сыном и наблюдал за звездами. Сосед, увидев меня, тоже стал смотреть на звезды. Он был экспертом по звездам и показывал мне разные созвездия. «Как чудесно Бог создал все на небе», — сказал я, когда услышал комментарий различных созвездий, на что сосед мне ответил: «Бог слишком далеко, такого порядка здесь не будет». Но мне вспомнилась молитва «Отче наш», слова, которые звучат там: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». На эти слова мне хотелось бы обратить ваше внимание. Ведь Бог желает упорядочить нашу жизнь. Упорядоченная жизнь – это жизнь без стресса, как это существует на небесах. И молитва, по сути, и говорит, что, смотря на природу, ты можешь упорядочить свою жизнь, сделать ее такой же порядком с помощью Божьей. Вот как пишет об этом известная христианская писательница Елена Уайт в своей книге «Служение исцеления». «Христос любил собирать своих учеников и вообще людей под голубыми небесами, на травянистом склоне, холме и на берегу озера. Здесь, окруженный своими творениями, он мог направить их мысли от искусственного к первозданному. В картинах жизни и развития природы он раскрывал принципы своего царства. Поднимая глаза к Божьим холмам и созерцая чудесные дела его рук, люди могли усвоить драгоценные уроки божественной истины. В будущем эти уроки божественного учителя повторялись в их мировоззрении, когда они смотрели на картинки из природы. Их мысли уже обращались к возвышенному, а сердца находили отдых и очень важный фактор – покой. Смотрите, как Иисус Христос учит своих учеников на примере природы тушить отрицательный стресс. Я хотел бы зачитать вам Евангелие от Матфея, 6 главу, с 26 по 31 стих. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, пишет дальше Священное Писание, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, во что одеваться, ибо Господь сам позаботится об этом». Слово «не заботьтесь» в данном случае нужно понимать, что мы не должны чрезмерно беспокоиться, не должны позволять отрицательному стрессу влиять на нас и руководить нами. Вы никогда не увидите Бога, но вы сможете обрести спокойное состояние, когда наблюдаете за совершенством природы, созданной им. Как пишет об этом Священное Писание в Римлянам 1 главе, в 20 стихе. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира, через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Я не знаю, какое качество товара вам больше всего нравится. Может быть, отечественное, а может быть, немецкое, может быть, шведское или какое-то другое. Но доверяете ли вы качеству Бога, который предлагает нам посмотреть на совершенство этого мира, как вот я смотрю сейчас на этот цветок, и он во всех отношениях совершенен. И доверяя Богу, вы видите качество. В этом почерке Бога рождается вера в абсолютное доверие и в абсолютное спокойствие. И уже нет места страха. Еще одним преимуществом является возможность увидеть Божье совершенство, противопоставляя его серой несовершенной человеческой среде обитания. В городской среде нам часто приходится сталкиваться с несовершенством. Разбитое стекло, корявый забор, серый дом, да мало ли что может встретиться за день. Все эти несовершенства человеческой деятельности, они угнетают нашу психику, вводят нас порой в депрессивное состояние. Но если вы чаще будете проводить время на природе, у вас появится возможность развить оптимистичный взгляд на жизнь, укрепить свою веру в то, что Господь позаботится о вас. Кстати, в условиях городской жизни вы также можете находить минуты созерцания природы. Вы можете просто подойти к своему комнатному растению и посмотреть на него. Но не просто посмотреть, потому что нужно посмотреть, а увидеть красоту стебля, красоту цветка, который представлен здесь, как расположены листы, как они геометрически расположены, как они красивы по цвету, какие жилки они имеют. И поверьте, если вы посвятите этому не одну минуту, а может быть 10 даже минут, слишком много времени, но 10 минут поможет обрести вам удивительное чувство спокойствия и вдохновения к жизни. Ведь человек, как мы читаем в Библии, сотворен по образу и по подобию. И со временем в результате греха мы потеряли это преимущество, стали больше беспокоиться, суетиться. Но через жертву Иисуса Христа мы можем восстановить, упорядочить нашу жизнь, снижая риск возникновения зависимости. Тем самым. Итак, первое, что нам нужно сделать в своей жизни, продолжайте по мере возможностей пребывать на природе. Принцип созерцания очень важный. Стремимся увидеть в природе упорядоченность, которая свидетельствует о мудрости и о силе Божьей. И пусть благословит вас в этом Господь. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Необходимы ли границы между личной жизнью и работой? И вообще, насколько важен баланс для благополучия человека? И вот сегодня мы с вами порассуждаем на тему баланса между работой и личной жизнью, поговорим о границах, как их устанавливать. И я думаю, еще затронем тему, как управлять временем, насколько это важно.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз. Быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева. Семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз. Каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников. Священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз «Небо близко». Сергей Бутов. Инвестор, предприниматель. Бизнес-тренер. Проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности. Постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз. Счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: Знаете, исследования показали, что люди, у которых вот баланс между работой и личной жизнью, он на достаточно высоком уровне, они заявляют о большей удовлетворенностью жизни. Как-то у них вот социальное, физическое и психическое здоровье выше. А вот лично для вас – что значит баланс между работой и личной жизнью?
3: Ну, для меня это какое-то умение все время пытаться, я бы сказала, процесс выстроить какие-то пропорции между работой и личной жизнью, вот этими сферами. И это, конечно, позволяет меньше чувствовать и стресса, и эмоционального выгорания. То есть это все время какая-то попытка строить, ну, выравнивать это, насколько это возможно. Личную жизнь и работу, и все остальные сферы.
4: Безусловно, это очень важно, настолько важно, что Бог возвел эту тему в ранг заповеди, потому что одна из 10 заповедей, 4-я заповедь, говорит: 6 дней работай, а 7-й день отдыхай. То есть сама заповедь, она заставляет человека найти баланс во времени, и ты должен 6 дней трудиться, и тогда ты выполняешь заповедь, и один день отдыхать, и тогда ты послушен Божьему закону. Поэтому это очень интересная тема, интересно будет обсудить ее сегодня.
5: Но так как предприниматель будет всегда против, потому что, к сожалению, часто бывает, когда ты строишь бизнес, ты чем-то жертвуешь. И если это у тебя есть семья, то, конечно, ты жертвуешь семьей. То есть нет иллюзий, то есть я очень редко встречал в своей жизни, практически не встречал, наверное, людей, которые, так скажем, успешно построили бизнес, не пожертвовав где-то, так скажем, в ущерб времени семьи. Вот. Но как это все-таки достигать того, что вот прийти к этому балансу, все-таки я действительно уверен, что его можно достичь, но на каком-то этапе другом. То есть не в начале, так скажем, пути.
1: Но вот здесь вот важный момент. Те же исследования, кстати, они показывают, что 80% людей, которые отметили у них дисбаланс между работой и личной жизнью, они испытывают стресс вот из-за этого дисбаланса. И вот как вы ощущаете на себе, да, какие... не знаю, оказывают вот моменты с дисбалансом на ваше самочувствие. Вот ты говоришь про то, что предприниматели, они там в основном занимаются бизнесом. Но это сказывается на самочувствии?
5: Это не то, что они в основном занимаются. Если ты бизнес полез, то есть ты реально понимаешь, что...
3: Ты только так.
5: Да, это приоритет. Ну, как бы, давайте просто посмотрим. Вот если нанятый сотрудник, он приходит на работу, то есть он работает от звонка до звонка. Ну, попросил его начальник, он остался, да. Хотя можно сказать, ребята, извини, у меня вот в договоре прописано. Это вопрос там лояльности, да. А вот вопрос заключается в предпринимателе, когда он строит. Он понимание не может там после шести оставить бизнес. Это бы желательно сделать, да, но бывают иногда такие ситуации, когда тебе надо, так говорится, засучить рукава и бежать и делать, потому что кроме тебя это не сделает никто. Вот, поэтому я всегда говорю, когда человек в начале пути, бывает иногда, что, ну не то, что иногда, а часто бывает, ты ущемляешь другие сферы жизни. Это здоровье, в том числе семья, то, что мы сейчас говорим. И было бы классно, если у тебя есть баланс, да, но жизнь показывает чуть-чуть обратное, то есть, что ты часто бывает выпадаешь из этого баланса.
1: Сносит этим.
3: Ну, Сергей, течением. Мне так кажется, что в любом деле, это же не только в бизнесе, когда мы что-то, ну, действительно, или новое начинаем, или бывают периоды, когда мы чему-то должны больше времени уделить. Ну, я приведу пример не предпринимательский, к примеру, появляется в семье новый ребенок, естественно, он сжирает все время мамы, естественно, страдают отношения мужа и жены. И, естественно, там никакие не хобби, не уже какие-то все вещи, они все уходят на второй план. Точно так же, как студент там, накануне там, каких-то важных сессий, чего-то еще, он весь туда погружается. Но мне кажется, вот почему мы говорим о балансе, к сожалению, вот в жизни нет такого, что вот всегда баланс, баланс, баланс, всегда вот ровненько. То есть как будто нас сносит. И это, с одной стороны, и нужно, чтобы нас сносило. Если мы полностью не посвятимся, мы не достигнем результата. Но как будто бы важно еще уметь где-то не терять чуткость, чтобы вернуться вот к какому-то, к какой-то середине.
5: Ну, вот можно так сказать, это как вот ты управляешь кораблем, и вот идеально море классное, да, то есть светит солнышко, и ты плывешь. Вот. Но в какой-то момент налетает шторм, и ты реально понимаешь, что тебе уже здесь не до созерцания красоты, да, то есть ты понимаешь, а если еще корабль пролучил пробоину, то есть тебе надо сосредоточить все силы для того, чтобы в первую очередь спасти свой корабль. Это от этого зависит твоя жизнь даже где-то. Поэтому я понимаю, что вот, да, действительно, в начале, когда человек строит бизнес, я это уже проходил, ты максимально затрачиваешь всю свою энергию, в том числе здоровье, на построение бизнеса, на созидание его. Но для себя, и вот как небольшой пример скажу, что нужно вот в эти отрезки времени семье, по крайней мере, объяснить, что это ненадолго. Это не на всю жизнь, да?
3: Ну, то тогда есть, еще и слово надо сдержать, если это не на всю жизнь.
5: Обязательно, потому что если ты, как бы, ну,
3: все время
5: если жена завтрак. Понимает, что этот шторм будет постоянно, как говорится, идеальный шторм, да, то в итоге, ну, как бы, не каждая жена это выдержит, да? То есть и твоих заработанных денег ей не нужно будет. Или твои отношения перерастут в другую стадию, да, формальность. То есть тебе уже человека будет просто, ну, как бы за бабки любить тогда. То есть, ну, как бы нужна тебе такая любовь.
4: То есть нужно, чтобы это в динамике было не так долго, да, потому что это приведет к профессиональной деформации. Вот какие у нас профессии, группы риска, например, врачи, полицейские, там, спасатели и даже священнослужители. Потому что, вот я являюсь пастором, я не могу сказать человеку, извини, мой рабочий день закончился. Вообще такое понятие, как работа, это не работа, это служение людям. У людей нужды и в 5 утра, и в 10 вечера, и в 11 часов может позвонить человек, сказать, у меня там мысли о суициде. Ты понимаешь, что это приоритет, это вот этот шторм.
5: Ты ему скажи, подожди,
4: давай завтра.
5: Не вешайся завтра.
4: Завтра 12 минут мы с тобой
5: рабочий день закончился.
4: Пообщаемся. То есть ты должен все бросить и оказать ему помощь. Но с другой стороны, здесь есть ловушка. Если ты постоянно бросаешь все это, посвящая каким-то людям, ты можешь потерять детей, ты можешь потерять семью, ты можешь потерять свое здоровье. Ты начнешь это делать по каким-то другим мотивам, потому что ты там нужен людям, ты спаситель, да, ты герой. Это же тоже стратегия жизни, когда человек герой, он всех спасает, а сам на самом деле он на дне, он эмоционально выгорел, и это приводит к срывам, стрессам. Поэтому я думаю, что обязательно нужно учиться выстраиванию личных границ. Мы уходим из дома, дом мы закрываем. Выходим из машины, пик-пик поставили на сигнализацию. Поэтому здесь нужно, какая бы у тебя ни была профессия, выстраивать личные границы. Да, это нужно делать с мудростью, но если ты этого не делаешь, ты свой дом, за который ты отвечаешь, оставляешь в опасности.
3: Ну, Евгений, получается, что люди даже такой профессии, как священнослужитель, они тоже...
5: Они тоже
3: в зоне риска. И тоже, по большому счету, они не могут играть во всемогущего Бога, который спасет, все разрулит, все проблемы закроет. То есть они тоже должны помнить о своей уязвимости, о том, что они люди, и они могут выгореть. Могут выгореть настолько, что им потом будут даже люди где-то неприятные. Я помню, был, был такой период, когда у меня было много консультаций, и уже я чувствовала в какой-то момент, что я не хочу ни с кем разговаривать. Я человек, который люблю пообщаться,
1: хочу
3: люблю друзей. Я хочу в горы. Да, я вот как-то Руслан сказал, я хочу в горы, и чтобы никого не было, я готова физическим трудом заниматься. То есть... Вот как раз, какая бы ни была суперважная социальная профессия, все равно, если мы не выстраиваем здоровые границы, если мы в своей голове себе не обозначаем, что я не спасу весь мир, и я не смогу все нужды удовлетворить, и даже если человек говорит, что он завтра что-то сделает с собой, это где-то мы должны понимать, это его выбор.
5: Конечно.
3: Это не...
4: Может быть, манипуляция его сейчас.
3: Даже если не манипуляция, даже если он это сделает, это его выбор. Мы не можем заставить его жить. И поэтому, мне кажется, все-таки вопрос границ – это очень важный вот.
4: Но с другой стороны, вот нас сейчас смотрят врачи, например, которые каждый день, 8 часов, там, или, не знаю, 10 часов,
1: 12.
4: Они встречаются с болью, там, не знаю, санитарки, да? Ну, о каких границах может быть и речь?
3: Санитарки тоже выстраивают границы. И я с этим сталкивалась. Она говорит, я не могу все время ко всем подходить, каждые 5 минут менять памперсы. Она говорит, меня не хватит. Поэтому есть режим. Она говорит, вот каждые полчаса или каждый час или 3 часа мы это делаем. Но мы не можем все время по первому зову идти. Иначе мы выгораем, мы истощаемся. И тогда мы начинаем делать это, но очень тихо, а потом очень громко ненавидеть то дело, которое мы любим. И мы уже не даем. Поэтому если нет отдыха, на самом деле даже суперкрутой врач, если у него нет вот этого баланса, его не отдыхает, не бывает с семьей, не восстанавливается, даже суперклассную операцию, которую он умеет делать, он не застрахован ни от ошибок, ни от того, что он там сделает что-то некачественно, потому что у него нет вот этого восстановления эмоционального, физического.
4: Это может быть какая-то еще такая вот внутренняя подзарядка. То есть когда у человека есть время. Вот мы не любим слово «медитация», хотя размышление – это очень классное понятие.
1: Саморефлексия, да.
4: Да, то есть когда у тебя есть, может быть, в начале.
3: Уединение, в начале я бы сказала,
4: дня,
3: да.
4: Или там поздно вечером. У тебя есть время почитать Библию или какие-то другие духовные ценности, понять свой смысл, проанализировать свою неделю, то есть помолиться. Вот тогда у тебя есть вот эта сила, и даже где-то ты не можешь там выстроить границы, ты только учишься этому. У тебя все равно будет внутренняя сила, мотивация, и это будет внутренняя батарейка, которая поможет тебе вот эту работу на пределе выдержать.
5: Да, но здесь вот очень интересный момент возникает тогда. Мы говорим о выгорании в контексте того, что ты делаешь, да, и вот тебе вроде это все нравится, да, и где-то вот остановиться. А если бывает, тебе настолько нравится, вот тебе это захватывает, вот я это проходил на самом деле, и знаю из своего опыта, когда у тебя получается проект, да, то есть ты видишь конечный результат, он
3: и
5: тебя захватывает.
3: Очень сложно.
5: Да, у тебя глаза вот такие уже там, 3-0-4 там светятся, и в итоге ты просто уже не думаешь ни о каком балансе, потому
3: здесь
5: что...
3: Здесь разум выключается, и есть только вот это эмоциональное удовольствие.
5: И здесь вопрос, как остановиться. Вот, бывает, иногда ты не останавливаешься, потому что как бы, тебе вот настолько это все захватывает, ты просто вот
4: это как
5: понимаешь.
4: Как экстремалы, да, которые там прыгают с парашютом.
5: Да,
4: и
5: в итоге вот этот момент, он ну, как бы опасен. Потому что вот в этом, это же может ни минута, ни год, и ни два быть. То есть
3: этот,
5: вот этот экстрим, и в том числе в бизнесе, это и не только в бизнесе, это может просто быть, когда ты где-то работаешь на кого-то. То есть тебе твоя профессия настолько нравится, что ты одержим ею. То есть ты там, да, суперврач, ты такие классные операции делаешь, там, или там, не знаю, суперстроитель, такие классные там, эти, проекты рисуешь или строишь. Там, да. И в итоге... Вот где этот потом момент, когда ты можешь остановиться? Ведь можно остановиться, когда уже нет обратно, то есть уже нет там ничего.
3: Но чаще всего начинают какие-то сигналы извне поступать. Мне кажется, да, самому человеку в этот момент очень сложно остановиться. Да. Потому что он получает такую подзарядку потребностям своим внутренним, эмоциональную, такую кайфушку, если можно выразиться, да, ловит от этого, дофамин там просто зашкаливает. И, конечно, от этого самому сложно. И тогда начинают иногда извне поступать сигналы. Ну, либо, как вот Руслан приводил пример, со здоровьем. Здоровье начинает что-то на антук-тук говорить. Близкие сначала тихо, потом громче. То есть какие-то иногда человек сам сразу иногда действительно не может остановиться. Очень сильно вот эта удовлетворенность.
4: Даже можно сказать, что Бог иногда специально организовывает такие обстоятельства, которые замедляют нас, чтобы человек включился.
3: И остановился, и поразмышлял.
4: Остановился, подумал и сказал: о, Господи, спасибо, я все понял, я меняюсь.
1: Ну, ты знаешь, ну, потому что я вот так это ощутил на своем самочувствии, ну, если говорить про здоровье, да, я думаю, что у кого-то это по-другому может как-то проявляться, возможно, там семейные какие-то проблемы могут начаться и так далее. Я для себя вспоминаю пример вот загнанной лошади. Она на пределе своих сил, да, и вот, например, профессиональные спортсмены, они же рано заканчивают свою профессиональную карьеру. Потому что наш организм не приспособен, да, вот так выделять постоянно нам этот дофамин, эндорфин, для того, чтобы мы постоянно, ну, наши почки там на пределе, щитовидка работает, все работает.
3: Мы не можем всегда быть в тонусе, конечно.
1: Да, и получается, что потом мы раз и сломались. И я себе напоминаю, я такой вот, как ты приводишь пример, вот, ты горишь этим, ты хочешь, у тебя там...
5: А да, потом еще у тебя получается.
1: Да-да-да. Классно, все супер идет. И потом начинаешь думать, сейчас давай, представь себе загнанную лошадью, чем все закончится. И потом сможешь ли ты вообще пользу какую-нибудь приносить, когда ты будешь там лежать больной, например?
3: Ну, видишь, вопрос в том, что сложно об этом подумать туда, наперед, да. Вот то, о чем говорит.
1: Но я себя уже Сергей, заставляю, видимо, опыт подсказывает.
3: Потому что, когда есть здоровье, мало кто задумывается о том, что его не будет. Да. И поэтому ем, пью, там, ложусь, когда хочу. Потому что пока есть, и его там много, ощущение иллюзий, что этого много.
4: Вот почему мы говорим, что важно не только физическое состояние или эмоциональное, или интеллектуальное, но еще и духовное. Потому что, когда ты можешь посмотреть на свою жизнь с точки зрения духовных ценностей, проанализировать, провести вот такой самоанализ, то это помогает тебе вот эту паузу сделать. И в Библии есть потрясающее выражение, что возлюби ближнего, как самого себя.
1: Вот.
4: То есть, если ты не любишь себя, ты не сделаешь классный бизнес или проект, чтобы он помогал другим. Если ты не можешь помочь себе, как ты будешь помогать другому человеку? Если ты не любишь себя, как ты будешь любить своих детей, свою жену и так далее? Поэтому это выстраивание личных границ.
3: Ну, это забота о себе. Многие же не умеют о себе заботиться.
1: Точно. И забота, и выстраивание границ. И вот когда ты привел пример, утром, да, ты посвятил время. Это такая рефлексия, ты подумал над этим всем, ты помолился, Писание читал. Ты посвятил это время себе и отношениям с Богом, да? После этого вот ты чувствуешь как себя? Наполненность, у тебя есть заряд на целый день.
4: Безусловно. Я отношусь к Библии, что это историческая книга, и все, что здесь написано, это правда. И я вот иногда думал об Иисусе, вот Спаситель, да, было ли у него эмоциональное выгорание? Ведь к нему шли люди толпами, днем, ночью, прокаженные, какие-то там люди, которые его провоцируют. Но Иисус находил время для того, чтобы помолиться. Он иногда целые ночи проводил в молитве.
1: Побыть один на один, да?
4: Да, он же был как пример для нас, поэтому у него не было эмоционального выгорания, потому что он находил вот эту связь с Богом, и значит, это может сработать в нашей жизни. Зачем что-то выдумывать, если можно взять инструменты, которые работают?
5: Да, но это, опять же, отталкивается от того, что если человеку это близко. А если, допустим, человек смотрит на результаты творения рук своих, да, то есть видит, что у него получается, вот, и в итоге как бы он загорается, да, и, как правило, если уже получается, то человек в это вкладывает максимально, да, вот, и, как мы говорили о профессиональных спортсменах, это ты можешь,
3: сложно.
5: Да, очень сложно остановиться, то есть вот эти все позитивные факторы, они в тебе, ну, в крови играет, да, и в итоге получается, я соглашусь с тобой, Женя, о том, что действительно есть вот момент, когда независимо от того, веришь ты в Бога или нет, Бог все равно в твоей жизни, он есть, да, то есть и в итоге бывает прилетает, так в кавычках называем, хотим мы этого, не хотим, Бог все равно тебя может остановить, потому что, ну, по-другому, наверное, не получится.
3: Не
5: или
3: услышать.
5: Проект этот сгорит, или тебя с работы уволят, или у тебя еще, ну, проблемы в семье начнутся, да, то есть в итоге, вот как мы говорим, когда к тебе люди приходят, они почему приходят? То есть потому что... Неплохо, да, то есть, да, они к тебе просто приходят, потому что знают, что ты знаешь Бога, да, бывает, что люди просто не знают, как к Богу обратиться, да, то есть, хотя к нему проще обратиться, чем просто к пастору прийти.
1: Смотрите, мы затронули момент границ, вот прям прозвучали у всех эти моменты, да, вот что границы должны быть. Их нужно научиться устанавливать. Вот как вы в своей жизни устанавливаете границы по отношению к работе, да, чтобы во время вашей личной жизни работа вас не доставала в этот момент, да? Вот. И с другой стороны, иногда ведь нужно действительно посвятить себя очень сильно какому-то проекту серьезному, и ты понимаешь, что это не навсегда, а на какое-то время.
3: Ну, иногда выложиться нужно.
1: Да, нужно выложиться, и тебе нужно установить границы с семьей. То есть иногда нам нужно устанавливать границы с работой, а иногда с семьей, да, вот. Как в вашей жизни это происходит? Можете поделиться какими-то практическими советами?
5: Ну, управление временем, да, то есть вот я хочу о своем примере рассказать. Когда я реально понял, и звонки эти зазвучали в моей жизни, когда я увидел, что мои отношения с женой на большом минусе, то есть я понял, что нужно что-то делать, да, моя работа не стоит там, да, и деньги те, которые, как я всегда говорил, что я для вас зарабатываю, а не для себя, да, вот, моя жена говорила, мне это не нужно, то есть мне нужно твое внимание, в первую очередь, вот, и в итоге вот сразу я начал, как бы, понял, что нужно выделять 100% в день, там, да, то есть время, которое, это только твоя семья. То есть, ну, как бы практические советы, ты там, начиная там, отключая телефон, да, и понимая, что ничего не сгорит, да, хотя бы за этот час ничего не сгорит, а вот мир именно, да, когда мы можем с ней посмотреть друг другу в глаза, а не отвлекаясь на какие-то социальные сети, там, не знаю, на звонки телефонов, то есть, как бы, вот провести это время именно вдвоем.
1: Точно. Да. Знаешь, вот я у себя что взял? Взял телефон, открыл уведомления и просто отключил все уведомления. И у меня ни один там мессенджер никогда не щелкает, не вибрирует, не отвлекает мое внимание. Я захожу туда только тогда, когда у меня есть на это время. Я знаю, мне нужно зайти, ну, с периодичностью в течение дня зайду, посмотрю, кто мне написал или позвонил, вдруг пропущено, я перезвоню. В то время, когда мне удобно, а не когда им. Ну, возможно, конечно, я не в пожарной службе работаю, и я там не еду на выезд.
4: У них тоже свой график есть, я дежурство.
3: Конечно,
4: да.
3: Конечно.
4: Ты говоришь о умении выстраивать границы и говорить «нет». Вот это очень важно для человека любой профессии, уметь говорить «нет». Понимать, это срочное дело, это важное дело, выстраивать приоритеты. И, конечно, когда ты понимаешь, что, например, твоя семья, вот у нас, мы с супругой воспитываем сына, ему 3 годика, то есть ему нужно мое общение, он говорит, я хочу стать пастором, вот мне приятно с ним проводить время, и я его планирую, я выстраиваю приоритет, потому что для меня важно, чтобы вот отец общался с сыном. И для этого тебе нужно сказать «нет» каким-то вещам. Ну и, конечно, мы же не говорим про пожирателей времени. Я думаю, что осознанный человек, он понимает, что нужно себя ограничить. У меня на многие социальные сети, на мессенджеры стоят ограничения. Там 5 минут, 1 час в день. Чтобы я понимал, что я не хочу много общаться, да, хотя я общаюсь там по каким-то важным вопросам.
1: Здорово.
4: Я это ограничиваю, планирую разговор, чтобы это не вредило целям моего дня, целям моей недели.
3: Ну, я стараюсь обычно планировать, даже если чему-то мне нужно больше времени, к какому-то проекту, кому-то, какой-то поездке посвятить времени больше, то я обычно заранее уже планирую и то время, которое я потом проведу со своими близкими. И я скажу, что иногда приходится отвоевывать это время, потому что как будто что-то все время находится, что претендует на это время. То есть я думаю, что это, ну, очень важно. Не просто вот сейчас обсудить, что важно строить границы, еще приходится эти границы отвоевывать иногда. Точно. То есть да, бывает, я чему-то посвящена больше, но я также планирую тот день, когда я все отключаю, и мы с близкими общаемся. Либо вот с мужем мы можем выйти погулять, и оставляем гаджеты, и мы гуляем, общаемся для того, чтобы быть вот просто вместе и вот, ну, связь какую-то не терять.
1: Вы знаете, вот Исследования показывают, что у людей нарушается баланс между работой и личной жизнью не потому, что у них много работы. Я когда изучал это исследование, удивился, что как раз-таки не из-за того, что много работы, а из-за того, что они не умеют управлять своим временем. И вот мой вопрос, последний вопрос для нашего обсуждения сегодня. Может, поделитесь какими-то вот инструментами, мыслями, как вот правильно организовать свое время, чтобы все-таки этот баланс у нас оставался в балансе.
5: Но на самом деле очень много книг на эту тему написано. Там вот мне больше всего нравится экстремальный тайм-менеджмент, да. То есть как бы и, ну, начиная там от приложений простых, да, которые с напоминалками, да, и в то, и как бы заканчивая просто до, да, архаичным таким понятием, как ежедневность. Вот я до сих пор не пользуюсь.

0: То есть телефоном я веду ежедневник. Мне так проще, да.
1: Я вот тоже Руслану по дороге мы ехали, я показывала, что у меня до сих пор бумажная версия. Причем я предпочитаю такую, которая вот так раскрывается, что вся неделя у меня вот перед глазами, и я могу планировать. И я, здесь я уже могу анализировать, где больше, где меньше, на что надо время уделить, чтобы не перегнуть. И я туда же планирую заботу о себе. Я прямо пишу. Это вот будет то-то, супер, что супер. Я сделаю для себя. Молодец. И это мне где-то помогает вот в такие тяжелые стрессовые моменты, которые надо преодолеть. Я знаю, что у меня там будет момент радости, момент заботы о себе, что-то посвященное время себе.
2: Очень важный прием тайм-менеджмента – это молитва. Как бы это ни звучало, молитва о Божьей воле. Потому что, как там фраза звучит, что если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но на самом деле, вот если задуматься, что во Вселенной есть Бог, который нас сотворил, который держит нашу жизнь в своих руках, об этом говорит Библия, то есть его воля, есть его предназначение о нас. Не все, что мы планируем, оно нам нужно на самом деле. И вот то, о чем мы мечтаем и разбиваемся, чтобы это достичь, это не все то, что принесет нам благо. И поэтому, когда у тебя есть вот этот момент, и ты находишь в себе силы сказать: «Господи, вот пусть в моей жизни все будет по Твоей воле». Это выстроит твою жизнь таким образом, что действительно самое лучшее, самое доброе Бог тебе подарит, потому что Он тебя очень любит, и каждый человек – это Его дочь и сын. Поэтому я бы посоветовал находить в себе силы, молиться и просить: «Господи, вот мои планы, пусть будет воля Твоя».
0: Но ежедневник вести?
1: Однозначно.
3: Да-да-да. Я, кстати, электронный ежедневник веду.
0: Прекрасно.
3: Я сделал все в одном месте. Вот мне важно, чтобы все в одном месте были. Задачи, встречи. И ты... У меня есть место там для идей. Если приходят идеи, я туда иду. И получается, я к одному месту возвращаюсь, и я вижу сразу же свои там. Если у меня все занято, вот у меня заблокированы все вот эти слоты по времени. Я сегодня занята, все. Давай завтра тогда. Ну, я как бы переношу, я вот говорю: нет, действительно, переношу на завтра. То есть, резюмируя, хочется сказать, что мы согласны с тем, что баланс между работой и личной жизнью нужен. Потому что это приведет к тому, что мы какую-то из этих сфер жизни можем потерять. Либо разрушить семейные отношения, например, ну, отношения в целом, да, либо разрушить...
0: Скорее будет работу. Разрушение семейных отношений, нежели работы.
3: Ну, вот что-то мы разрушим, какая-то из них очень сильно подстрадает, да, либо мы начнем сильно выгорать, и в итоге никакой так пользы мы уже приносить не будем.
0: Мы вернемся опять к началу, то есть мы не будем счастливы.
3: Да. Спасибо вам за участие.
4: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
5: Для вас поет Юрий Байков.
6: Хочешь, детка, видеть рай?

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, у вас есть друзья? Наверное, у каждого из нас есть друзья или друг. У кого-то их много, у кого-то меньше, а у кого-то, может быть, вообще один. Много мнений по этому поводу. Кто-то говорит, что настоящий друг должен быть только один, а кто-то, наоборот, свою душу распахивает для многих. Мы начинаем дружить с детства, заводя приятелей в садике, во дворе, в классе. Если спросить ребенка, сколько у него друзей, то он может их перечислять до бесконечности. С этим мы мальчиком играли, с горки катались, с этой девочкой мы играли в песочнице. Но дальше институт, школа, институт, может быть, пристрастие какими-то увлечениями, друзей все больше и больше, но потом с возрастом количество друзей обычно сужается. Тут количество, как говорят, переходит в качество. Когда появляются семья, дети, времени на друзей вообще уже может не оставаться. И поэтому круг общения сужается, как правило, и это хорошо или плохо, что вы скажете? Давайте мы поговорим на тему дружбы. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям Виталия Кисера. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Виталий. Здравствуй. Итак, что же такое настоящая дружба?
2: Дружба? Ну, так сразу не скажешь. Философы и голову ломают, чтобы ответить на этот вопрос, что это такое. Вопрос очень такой достаточно серьезный, но мы постараемся

Да, интересная вещь, особенно в нашем современном мире, когда я замечаю, что больше и больше молодежи, оно переходит в общение не личное, а в общение в интернете. То есть телефончики, я не знаю, в компьютере. И вот так общение люди проводят. И когда ему говоришь, пойдем куда-то погуляем, пойдем потусим, он говорит, а он тебе пишет, отвечает, да нет, давай тут пообщаемся нормально, давай в какую-то игрушку поиграем. Мы сегодня будем с вами говорить о дружбе. Вообще, для чего дружба нужна? И нужна ли она для нас, с вами, живущих, в это непростое время? И хочу вам начать с одной истории. Эта история записана в Библии. Она очень древняя, если брать ее во временном отрезке. Это история про двух друзей, и о них слагаются легенды, и о них писались и картины, и различные произведения. Это дружба между Давидом и Иоаннафаном. Да, прекрасная история. Вы знаете эту историю, и хотелось бы начать вот с таких слов. Как вы считаете, знаете ли вы, какой возраст был у Иоаннафана и какой возраст был у Давида? Какова была разница возрастная в их отношениях? Я сам отвечу. Иоаннафану было примерно 50 лет, когда Давиду было примерно 18-20 лет. Разница в возрасте была 30 лет. 30 лет! 30 лет, да? Прочитайте потом. Тем не менее, я хочу вам эту историю рассказать. Эту историю, которая описана в Библии. Прочитаю вам про нее, как произошло это знакомство, как началась эта дружба. Это записано в первой книге Царств, 18 главе, с 1 по 4 текст. Когда Иоаннафан пригласил Давида в дом царя Саула, и Давид держал там речь, и вот начинаются эти строки. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу, и взял его Саул в тот день, и позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Вот так началась дружба между Давидом и Иоаннафаном. Если вы читали эту историю, то вы знаете, что Иоаннафан многократно спасал Давида от смерти, даже рискуя своей собственной жизнью. Но эта дружба не была очень длинной, не была очень продолжительной, но она имела интересный конец. В одной из битв Саул и его сын Иоаннафан погибли. И у Иоаннафана остался сын, 5-летний. И когда бежала, женщина, которая за ним ухаживала, когда бежала, уронила его, и он сломал ногу, и повредил ногу, и стал хромым. Так вот, я хочу прочитать вам, чтобы вы увидели, как Давид относился к Иоаннафану и как он сохранил дружбу или дружеские отношения к нему после его гибели, после смерти. Это уже записано во второй книге Царств, в первой главе, 26 стихе. Давид говорит: «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской». И когда умер Иоаннафан, то сын его Мемфисбей, Давид нашел его, вернул ему все имущество, которое принадлежало царю Саулу, то есть отдал ему дом, все имущество, все деньги, все средства дал этому сыну и издал указ, что этот сын Иоаннафана будет питаться во все дни жизни, знаете, это пенсия такая пожизненная, от дома царского, от стола царского. Вот такая дружба была. Она была недолгой, но тем не менее, какие были четкие и красивые отношения между этими людьми. И, кстати, я хочу сразу, знаете, такую сделать поправочку. Я думаю, для молодежи будет это очень интересно, потому что есть определенная категория людей, которые, ссылаясь на эти отношения, говорят, что эти отношения были нетрадиционной ориентации. Я хочу вам сказать, что любой человек, извините за такое сравнение, больной в какой-то области, он обязательно будет находить подтверждение своей правоты. Но на самом деле, если вы возьмете Библию, то вы знаете, что в Библии было очень строгое отношение к нарушению закона. И
одно из нарушений закона, которое каралось, извините за такое

сравнение, но это ветхий все-таки завет, каралось смертной казнью, а именно побиение камнями, это было отношение, так называлось, мужеложество, да, то есть отношение нетрадиционной ориентации. И поэтому, когда люди пытаются сказать, что это отношения были нетрадиционной ориентации, я хочу им сказать, посмотрите, почитайте внимательно текст. За это бы и Давида, и Анафана бы предали смерти. Поэтому здесь речь идет четко о любви между друзьями или любовь как дружба. Почему стоит слово «любовь»? Потому что в греческом языке есть такое понятие «любовь», переведенное на русский язык, «филио» – это любовь, греческий глагол, подразумевает привязанность или дружба в душевной сфере. Ее часто называют «братской любовью». Этот вид любви тесно связан с нашими чувствами и эмоциями. Такая любовь простирается гораздо дольше просто физиологической любви, потому что она проникает глубоко в наши чувства. Любовь филио проявляется в общительности друг с другом, в обмене советами и дружбе. Итак, вот такой любовью полюбил Иоаннафан Давида, а Давид Иоаннафана. Разница в возрасте 30 лет. 30 лет. Вот прочитайте, увидите, что разница была у них огромная. Поэтому, почему я это подчеркиваю? Я хочу вам сказать, что для дружбы нет никаких границ, ни возрастных, и дружба может строиться и между парнями, и между девчонками дружба может строиться, но может строиться и так, дружба между парнем и девушкой, пока они в школе учатся. Потом дружба все прекращается. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, для чего же нам нужна дружба, что дружба несет сама в себе, нужна ли она нам, что мы теряем, если мы не имеем друга в нашей жизни. Итак, я сегодня хотел бы вместе с вами сакцентировать внимание на трех основных вещах. Первое, на чем бы мне хотелось сакцентировать свое внимание. Критерий дружбы. Люди молодые заключают, ну и бывает и не молодые, и среднего возраста, заключают между собой союз, брачный союз. Мужчина и женщина идут в ЗАГС и заключают брачный союз. И как вы думаете, на какой временной отрезок этот союз должен распространяться? Вот брак на какую распространяется? Да ладно, там же брак распространяется, пока не надоели друг другу. Или на всю жизнь. На всю жизнь, правильно? Когда вы находитесь в дворце бракосочетания, то вам там задается вопрос. Согласны ли вы, да, спрашивают мужчину, согласны ли вы любить свою жену в горести и радости, в здравии и болезни? И там фраза последняя. Пока смерть не разлучит вас. Итак, брачный союз заключается однажды и навсегда. Некоторым не читали такие вещи, да? Это мое личное дополнение, да? Пока смерть не разлучит вас. Так вот, когда речь идет о дружбе, то дружба – это тоже союз. Этот союз, который заключается однажды и навсегда. И если вы внимательно читаете о дружеских взаимоотношениях, то вы видите, что дружба прекращается в одном только случае, когда кто-то из заключивших этот союз, пусть он не оформлен на бумаге, но он заключен негласно, если кто-то из этого союза нарушил этот договор, ну, каким-то предательством, серьезным предательством, тогда такой союз расторгается. Поэтому первое, почему важна дружба, потому что она заключается однажды и навсегда. Как прекрасно идти всю жизнь с человеком, с которым ты заключил союз по своей жизни, да? И как вот Дмитрий говорил, я слушал, он говорит, вы учились в университете, или кто-то сказал, я не помню, университет закончился, и вы разбежались в разные стороны. Да, значит, у вас не было никакого союза. У вас были какие-то товарищеские отношения. А, Вадим говорил о том, что в университете дружите, потом за пределами университета дружба продолжается. Продолжается только в том случае, если у вас есть союз этих отношений. Если у вас есть просто какие-то общие интересы,
пока вы учитесь, давай вместе математику будем учить. Да, вы пока учитесь, это вы будете в этом союзе находиться. Как только ваш университет закончился, все, дружба распалась. Или товарищеские отношения распались, и дружба закончилась. Итак, первое, для чего нужна дружба, или почему она нам нужна, потому что заключается однажды и навсегда. И это классно, когда вы можете на протяжении всей своей жизни иметь рядом человека, с которым съели не один пуд соли и прошли вместе всю жизнь. Читал, кстати, одну интересную книжку, пишет автор, такой современный, ну, видно, философ какой-то, но скажу тоже о взгляде. Он говорит, этот автор пишет, что мужская дружба еще может быть, а женская дружба не существует. И он дает там определение, почему. Он говорит, женская дружба, она до поры до времени, вот как только появится... Как только появится парень на горизонте, и который нравится обеим, то дружба закончилась. Кто первый схватил, тот и побежал. Я с ним полностью не согласен. Я считаю, что это философия. И Слово Божие говорит о том, что дружеские отношения, они выстраиваются. Это любовь, любовь филио, да, любовь дружба, дружеские отношения. Итак, еще зачем нужна дружба? Для чего нужна нам дружба, друзья мои? Очень важно... Очень важный акцент, для чего она нужна. Хочу прочитать вам. Это взаимное уважение, альтруизм, готовность быть нужным и полезным человеком. Настоящий друг – это в первую очередь союзник по жизни, вместе с которым хочется расти и преодолевать препятствия. То есть человек, друг, другом можно считать человека того, который, находясь рядом с вами, в вашей жизни, способствует вашему определенному духовному, душевному, эмоциональному росту. Если с вами находится человек, который вместо того, чтобы давать вам возможность расти, тянет вас назад, я не считаю, что это ваш друг. От таких людей надо... мягко говоря, освобождать свою жизнь. Я хочу вам привести пример такой. Может, это кажется такой, знаете, такой прагматизм. Люди бизнеса, знаете, как говорят, что нужно для того, чтобы вы имели в жизни успех? Чтобы по жизни вы были успешным человеком? Что нужно для этого? Первое. Иметь хорошие мозги. Натренированные. Ну, я своими словами говорю. Это 10% успеха. То есть хорошие мозги всего-навсего 10% успеха. Второе. Что нужно? Еще прочитаю. Во-вторых, правильное мышление. Кстати, я в школе ребят учу или говорю им о том, что нужно играть в шахматы, учиться играть в шахматы. И они меня учат играть в шахматы. Я плохо в шахматы играю. Но я им говорю, что нужно играть в шахматы. Знаете почему? Потому что шахматы способствуют развитию не прямолинейного мышления, а многоходового, разветвленного мышления. Когда вы можете видеть в жизни не какой-то один путь для перспективы, а когда вы можете рассматривать множество различных ходов для того, чтобы ваша жизнь была успешной. Итак, второе, что нужно, это вот такое разветвленное мышление. Это 10% еще. То есть 10% хорошо развитый ум, образование хорошее, 10% и 10% хорошо разветвленное мышление. А 80% это что для успеха? Это люди. Да, это те люди, которыми вы себя окружаете. То есть, если вы хотите в жизни чего-то достичь, нужно окружать себя хорошими и правильными людьми. Знаете русскую пословицу? «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Да? То есть, как раз мудрость жизненная, она говорит о том, что очень важно, кем мы себя с вами окружаем. Итак, этот человек, друг, который есть в вашей жизни, или для чего нам дружба? Для того, чтобы мы становились с вами лучше, более качественнее, более положительно могли идти по жизни. Приведу вам, ну, пример определенный. Допустим, вы решили позаниматься, сейчас весна, лето на носу, набрали вы лишнего веса,
и вам нужно сбросить несколько килограмм. И вы звоните и говорите своему другу: надо сбросить вес, хочу пойти в спортзал. Что ваш друг вам скажет? Он скажет вам: пойдем купим попкорн. И пошли в кино, расслабься и не делай этого. Или что он сделает, настоящий друг? Настоящий друг, он вас поддержит. Он скажет: круто, я буду ходить с тобой. То есть окружать себя необходимо вот в этом союзе, да, вот этот союз, о котором мы вначале начали говорить, да, то первое, что нужно, это должен быть союз. Союз, он складывается по жизни. А что такое союз? Это когда люди объединены определенными общими взглядами и общими интересами, общими целями, общими желаниями какими-то. И вы уже, начиная, да, перед тем, как вы заключили союз, вы уже понимаете, у этого человека такие же взгляды, как у вас, или нет. Хочет он идти по жизни вот так, или он не хочет. Допустим, у меня есть интерес, я хочу залезть на гору Эверест, покорить гору Эверест. Я серьезно говорю, очень хочу покорить гору Эверест. И я все время думаю, одному это сложно, наверное, сделать. Нужен мне помощник. Ну, я про Ибрагима сейчас расскажу. Мне нужен помощник. Нужен помощник, спонсор мне нужен. Потому что, чтобы залезть на гору Эверест, надо не менее 30 тысяч долларов. Сейчас, кстати, подняли. По-моему, сейчас около 40 тысяч долларов, чтобы покорить вершину. И вы можете это сделать. Я читал про одного альпиниста. Вот он... Есть такие альпинисты-одиночки. И есть один дяденька, не помню, как его зовут, австриец по происхождению, два брата было, один из них погиб в горах, один до сих пор здравствует, и этот человек покорил все вершины, все до одной, сам. И он изобрал очень интересную тактику. Он говорил, что в горах от недостатка кислорода, да, голодания кислорода, иссякают силы. А люди ходят так, они заходят, допустим, там 5 тысяч, стоят там лагерь, адаптируются, потом идут там еще на 1000 выше, еще на 1000, и потом покоряют остальной отрезок. Так вот, этот дяденька избрал интересную тактику. Он говорит: я на 5000-ник выходил, акклиматизировался, собирал рюкзачок, не брал с собой ни кислорода, ничего, чтобы тяжести не было, и шуровал со скоростью звука наверх. И пока люди проходили всего-навсего 1 километр, он уже забирался на вершину и спускался вниз. То есть он избрал такую тактику. Чем быстрее ты двигаешься, тем меньше кислорода тебе надо. И все. И он покорил все вершины. Я думаю, с этим дядькой мне не по пути, потому что я не смогу это сделать. Но мне нужен друг. Почему? Потому что одному очень тяжело. И Библия как раз об этом говорит, что друг нужен для чего? Хорошо человеку, когда ты упал, а есть рядом тот, кто тебя поддержит и кто тебя в эту трудную минуту поведет. Поэтому я для себя понял, что по жизни нужно идти с человеком, который рядом, который помогает тебе расти. И про Ибрагима я вам все-таки расскажу. Когда у меня вот впервые зародилась вот эта мысль о том, что человеку важно иметь близкого для себя человека, друга. Кстати, у меня по жизни друг, знаете кто? Жена. Моя жена, мой друг. Моя жена, мой друг, да. И я считаю, всем вот хочу совет дать, кто женится или замуж выходит, жена – это ваш друг. То есть все, научитесь с ней дружить. По жизни идите с ней и будете счастливы. Впервые, когда я понял, что мне нужен друг, и как строить эти отношения с другом, когда был в Египте, и просил я этого одного египтянина местного Ибрагима, чтобы он научил меня погружаться под воду. За небольшую плату я с ним договорился нырять. Но я уговорил его, я говорю: давай мы с тобой погрузимся на 50 метров. Я хотел погрузиться на 50 метров. И он сказал: хорошо, будем погружаться очень медленно. И мы с ним несколько дней ныряли, и потом, когда наступил самый ответственный момент, самый хороший день в моей жизни, я заплатил еще $20 Ибрагиму, мы с ним взяли снаряжение и начали погружаться. Как ни странно, мне было хорошо. Вот я погружался. Знаете, как продуваться нужно, да? Когда погружаешься под воду, нужно уметь продуваться. Я нырял несколько дней, и моя жена за этим наблюдала, говорит: я тоже хочу нырять. Я говорю: ты же боишься погружаться в акваланги. Они говорят: нет, я вижу, ты с таким восторгом ныряешь, научи меня. И я ее научил в ванной продуваться. То есть я ее вначале на воздухе научил, как это делать, нос зажимать и продувать, чтобы уши тебе не сдавливало на глубине. И вот она научилась, тоже нырнула с Ибрагимом. Это было интересное зрелище. Ей очень понравилось. Ну, короче говоря, в этот последний день я погружаюсь,
И иду метр, второй, третий, четвертый, так сразу пошло, хорошо, я продуваюсь, и так иду быстро, рыбки плавают кругом. А вы знаете, чем глубже погружаешься, тем больше рыбки. Я все время хотел с акулой встретиться. Ибрагим говорит, я им не позвоню.

чтобы они приплыли в этот раз. В следующий раз, говорит, позвоню. И вот, короче, я плыву, а у Ибрагима, прежде чем вы ныряете, вы так говорите, такой знак, это хорошо, все отлично, все окей. Если он подает сигнал, такая трубочка, там металлический шарик, он стучит под водой, то, знаешь, что-то важное. Ну, я воспринял, что он, когда стучит в этот колокольчик, то он спрашивает у меня, как у меня самочувствие. И я ему показываю, у меня окей, все нормально. Он опять стучит в этот колокольчик. Я думаю, что он ко мне пристал с этим колокольчиком? Я все время поворачиваю, ему показываю, окей, плывем, плывем. Вниз все, глубже, глубже, глубже. И потом уже, когда он начал тарабанить без перерыва в этот колокольчик, я поворачиваю голову, я уже был где-то, наверное, метрах на 35, голову поворачиваю, смотрю, он завис где-то там на метрах 15 и не погружается дальше. Я уже подумал, наверное, с ним что-то случилось. И стал возвращаться, к нему подплыл, он мне открыл этот, запустил в мой жакет воздух, и я начал медленно с ним всплывать. Мы всплыли вместе, он был очень зол на меня, этот Ибрагим, и сказал, больше мы с тобой плавать никогда не будем. Я сказал, почему? Он сказал, ты мне не друг. Мы под водой с тобой находимся на глубине, ты чё? Мы с тобой находимся в таком состоянии, что вдруг у меня откажет акваланг, что-то заклинит, а тебя нету рядом, я утону. Какой, говорит, ты друг? После этого с тобой нырять никогда не буду. И до меня дошло, что друзья – это такие люди, которые нуждаются друг в друге. И необходимо иметь вот эту друг с другом связь и постоянно как мониторить, в каком состоянии находится твой друг. Поэтому дружба – это очень важно. Если у вас есть настоящий друг, когда вы будете находиться в определенном жизненном состоянии, не хорошем, может быть, для вас или стрессовом для вас, ваш друг настоящий, он обязательно позвонит и спросит, как у вас дела, не закончился ли у вас кислород, не пора ли вам помочь всплыть, понимаете, это очень важно. И для себя я понял, что дружба это классно. Иметь друга хорошего – это здорово. Потому что друг, во-первых, он дает тебе возможность качественно расти, а во-вторых, он не даст тебе возможности погибнуть. Поэтому друг – это очень важно для нас. Хорошо. Ну и третье, для чего нам нужна дружба? Ну, мне кажется, знаете, когда ко мне приходят на добрачное консультирование, и, ну, так бывает, парень придет один и говорит, я не знаю, это от Бога или нет, это моя половинка или нет, или, допустим, девушка приходит и спрашивает, я не знаю, я задаю один вопрос, я спрашиваю, тебе комфортно с этим человеком? Вот у тебя есть состояние комфорта? И он мне говорит, а что такое состояние комфорта? Я говорю, ну вот когда ты, вот, допустим, не хочется тебе говорить, ты не говоришь, и ты не чувствуешь, у тебя нет чувства дискомфорта от того, что ты ничего не говоришь. Вот просто ты сидишь с человеком рядом, и тебе хорошо. Захотел поговорить – поговорил. Не хочешь – не говорить, не разговариваешь. Никто тебе не давит, нет у тебя вот этого состояния такого, знаете, как будто на тебя, там, ну что ты молчишь, да, поговори со мной. Что ты такой молчаливый сегодня? Вот состояние комфорта. Вот настоящая дружба – это когда вы вместе находитесь в состоянии комфорта. Это отношение, которое приносит вам комфортное состояние. Вот, поэтому это здорово, если есть у вас вот такой друг. Помимо этого, что еще дает дружба? Вот я вам рассказал вот этот пример про Ибрагима, и я плохой друг оказался для Ибрагима. То есть Ибрагим попал катастрофическую ситуацию. Он говорит, что-то мне сегодня плохо все продувалось. Мне, говорит, так голову ломит. Я думал, что у меня взорвется перепонка. Вот. А я ему говорю, ты же всю жизнь плаваешь. Как так? Он говорит, ну, всякое бывает в жизни. Вот. И хочу вас адресовать вот к этой теме, с которой мы с вами начали. Нафан и Давид. Для чего нужна дружба? Давид попадает в катастрофическую ситуацию. Саул предпринимает попытку Давида убить. И если бы не друг Иоаннафан, который пришел, рискуя своей собственной жизнью, потому что, если вы читали, то Саул, этот человек был, мягко говоря, не очень добрый, да, не очень добрый, злой даже был такой человек. Я думаю, что мог спокойно он с Иоаннафаном

0: со своим сыном покончить. Вот. И Анафан, рискуя своей жизнью, пошел, чтобы поддержать Давида или спасти его. Вот. Поэтому очень важно то, что приносит нам дружба. Помимо того, что мы с вами растем, помимо того, что мы идем вместе с вами по жизненному пути, дружба еще приносит нам ощущение защищенности. Вы знаете, что друг в беде, как там говорится, не бросит лишнего, не спросит, вот что значит настоящий друг. Да, то есть вы, когда вы имеете друга, вы понимаете, что в любой жизненной ситуации наступит такой момент, когда вам нужна помощь, и ваш друг придет к вам на помощь. Более того, чем вы будете взрослей, чем больше жизнь будет ваша обрастать различными благами этой жизни, ну, допустим, там у тебя муж будет, у тебя жена будет, уже дети у вас будут, и вы запланируете поехать в Турцию, и вы заплатили за путевку, а Турцию закрыли, и у вас денег нету, отдыхать хочется, а вы знаете, что у вас есть друг, а он не женат и никуда не собирался ехать, и вы можете ему позвонить и сказать: «Коля, у тебя есть деньги? Мы хотели бы поехать куда? Ну, сейчас в Сочи открыто. Мы хотим в Сочи поехать». И друг вам скажет: «Конечно, есть. Да. Когда отдашь?» Да? Хорошо. То есть друг – это тот человек, который придет вовремя вам на помощь, и вы будете всегда чувствовать, у вас будет всегда чувство защищенности. Дружба – это близкое взаимоотношение между людьми, не обремененные беспочвенными ожиданиями и надеждами. В ней люди растворяются и не теряют себя, как бывает иногда в любви, да, иногда люди женятся, замуж выходят и растворяются друг в друге. В дружбе нет, дружба не требует этих отношений, не требует растворяться. В дружбе можно быть самим собой. Наоборот, дружба им помогает чувствовать себя более защищенными и более уверенными в себе. Как говорят великие люди, мы не столько нуждаемся в друзьях, сколько в осознании того, что они придут к нам на помощь, когда будет это нам нужно. И еще одна особенность дружеских отношений – это доверие. Именно определяет оно, считают ли люди кого-то другом или нет. Именно доверительные отношения. Вы знаете, что если у вас есть друг или там есть подруга, то чаще всего люди склонны с друзьями делиться чем-то сокровенным более чаще, чем со своими родителями. Правда? То есть это человек тот, с кем ты можешь, кому можно, извините, так поплакаться в жилеточку. И вы знаете, что этот человек вас поймет, не осудит и не предаст. И помните, мы начали с вами, что если в дружбе кто-то кого-то предал, то дружба заканчивается. Поэтому, когда вы выстраиваете дружеские отношения, вы знаете, что друг, он вас не предаст. Мы будем говорить о качествах, присущих нам с вами, какими качествами мы должны обладать, чтобы быть настоящими друзьями. А сейчас я хочу вместе с вами пробежаться на признаках остановиться настоящей дружбы. Прям быстренько пробежимся. Первое. Кто такие настоящие друзья? Это те, кто принимает вас с вашими причудами, с вашими тараканами. То есть вас принимают такими, какие вы есть, и не пытаются вас изменить. Кстати, вот пацаны, мальчики, ребята, пацаны и юноши, я вам хочу сказать, когда женитесь, первое, что вас ждет, это вас попытаются переделать. Но у них ничего не получится. В дружбе этого не нужно. Второе. Друзья – это те люди, которые находятся вместе и в радости, и в горести. Третье признак дружбы. Ваши успехи радуют вашего друга больше, чем даже свои. То есть друзья всегда будут радоваться за ваши успехи. Что-то с вами произошло. Если человек начинает вам завидовать, все, это не друг. Правда? Нехороший человек. Шучу. Четвертое. С этими людьми комфортно, они рядом даже, и они знают все ваши тайны. Они рядом и через полгода, когда вы, знаете, как друг, Ну, вот у вас какая-то ситуация, да, вы пропали куда-то на некоторое время, вы появляетесь, и он вам предъявлять никогда не будет. Там, Сереж, дай взаймы денег. Где ты полгода был? Настоящий друг, он никогда не будет предъявлять вам ничего. Шестое. Они приносят счастье и активность, не давят и не напрягают. Седьмое. Они всегда говорят правду, даже если она неприятна. То есть они говорят правду. А для чего они правду говорят? Чтобы лучше сделать, правильно. Следующее. Никто не совершен, и ошибки естественны. Поэтому они закрывают глаза на ваши ошибки. Они не говорят о вас за вашей спиной. Десятое. У вас всегда свобода общения. И одиннадцатое, последнее. У вас есть бесчисленные моменты совместных счастливых воспоминаний. Когда вы будете встречаться, даже через года определенные, вам будет о чем поговорить. Вот я же вспомнил про этого Ибрагима. И я, когда я поеду в Египет, если Египет откроют, я его обязательно пойду найду. Хотя прошло уже много времени, прошло много лет, но я найду Ибрагима и скажу, по-братски, давай нырнем. Все, друзья мои, на этом все. Все, что хотел вам сказать о дружбе.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Виталий, спасибо большое за эту тему. Сейчас мы зачитаем некоторые вопросы, которые к нам пришли. Также вы тоже можете, ребят, готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, вечный вопрос. Существует ли дружба между парнем и девушкой? Дружба настоящая, доверительная, глубокая, серьезная. Незамужними молодыми парнем и девушкой. Или и если один из них может утверждать, например, что да, мы так вот дружим, то где гарантия, что для второго это не нечто большее?
0: Ну, я когда об этом говорил, я сказал, что дружба может быть между парнем и девушкой, когда они учатся в школе до определенного момента. С возрастом, когда в ребятах и девчатах происходят гормональные изменения и гормональное возрастание, то на этом дружба вся заканчивается. Как ни прискорбно. Ну, как бы им не хотелось выдавать это за дружеские отношения, но на самом деле, можно так сказать, природа берет свое. Вот. Так что вот этой дружбы... нет, так, я скажу более правильно. Эта дружба есть, филио, вот это будет, оно может, эти отношения, продолжаться, но появляется помимо филио еще и другое название любви, это эрос, это влечение. Поэтому может оставаться вот эта дружба, но появится еще и другая. Угу. Вот, это более правильно.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то? Не стесняйтесь, задавайте.
3: Ну, вот меня такой волнует вопрос. Вы говорили, что дружба — это как бы вы излучаете завет какой-то, да?
0: Да.
3: Друг другу что-то обещаете.
0: Нет, не обещаете. Просто это то, что... Завет — это то, что длится на протяжении жизни. Это не что-то короткое такое. Это как вот в браке.
3: Ну,
0: это как сравнение.
3: А как это происходит? Я вот своему другу ничего не обещала. Если нас перестают объединять какие-то общие там интересы, наши пути расходятся, я что, как с мужем обязана там со своим другом всю жизнь поддерживать связь, поддерживать дружбу?
0: Нет.
3: Что, ну как бы просто нарушаю
0: нет.
3: Вот это
0: вот обещание? Вот этот союз, он, этот союз подразумевает сходство, единство взглядов, интересов, жизненных позиций, и реально может с вами произойти в жизни, то есть изменение определенных взглядов, жизненных позиций. То есть, допустим, мы были с вами глубоко убежденными атеистами. Более того, мы, допустим, там, ну, как вот движухи есть, там, я не знаю, там рэперы разные, там, я не знаю, там музыканты, рок-музыканты, и вот нас это волновало, и мы этим были увлечены, но в определенный момент, к примеру, что-то произошло с моим сознанием, я стал, допустим, больше интересоваться какими-то, ну, глубокими религиозными вещами, а мой друг нет, иногда на этом могут дороги разойтись, и вы перестанете быть друзьями. Но речь идет о том, что дружба, она как раз находится в союзе. То есть не могут дружить люди разных взглядов, разных точек зрения, разных увлечений. Вот о чем речь.
3: например, у меня были друзья хорошие, с которыми мы общались, время идет, мы взрослеем, у всех свои семьи создаются. Uh-huh. И вот вы сказали, что ваш лучший друг — это жена. Вот мне тоже, например, лучший друг — это муж.
0: Правильно.
3: А должны быть другие еще друзья? Или как бы, окей, если у тебя только вот один такой
0: да,
3: твой лучший друг?
0: Да, могут быть другие друзья. Можно, допустим, строить отношения или поддерживать отношения с девочками, ну, если это были девочки со школы. Но если это мальчики, то с мальчиками надо прекратить дружить. С ними надо быть очень осторожными и внимательными. Но не только тебе надо быть с ними осторожными и внимательными, я бы на месте твоего мужа мониторил бы.
4: Можно, пожалуйста, да? А вот хорошо, допустим, если две пары между собой дружат, вот муж и жена, и тоже муж и жена, они между собой друзья, также муж общается с женой своего друга, допустим, обычное общение, ничего, также дружба. Она не перерастет в что-то больше, но это лично мое мнение, как я считаю. Ну, не будет вот следующей стадии вот дружбы, как любовь дальше пойдет по-гречески, да? Ну, почему вы считаете то, что точно, не, точно она перейдет?
0: Дело в том, что есть статистика, да? Статистика весь упрямая. И вот о том, о чем ты говоришь, да, могут дружить пары семейные, но это должны быть обязательно союзы между парнями и между девушками. Это не должны быть перекрестные союзы. Да? Что я имею в виду? Можно дружить и с парнем, ну, друг у тебя, ты с ним дружишь, и с его женой можно поддерживать дружеские отношения. Да? Но не такие, как с этим парнем, с которым ты дружишь. Почему? Да потому что статистика вещь упрямая. Если вы посмотрите статистику, то увидите, что больше всего измен, извините меня за такое прямолинейное, вы сказали, больше всего измен происходит именно, когда дружат семейными парами. Больше всего измен. И мало того, все они говорили, что вот так же, как и ты, никогда... Это никогда не может произойти, это никогда не перерастет что-то большее.
4: Не знаю, просто у меня много есть довольно примеров, например, моих родителей, друзей моих родителей, все между собой общаются так же, как, например, мой отец там с кем-нибудь, и у меня семья христианская, то есть, ну, ничего не происходило ни разу, никогда. Как бы сколько лет уже все общаются это между собой, не было ничего такого ни разу.
0: Исключение из правил.
4: Есть, значит, может быть, дружба между парнем и девушкой.
0: Могут, но это, видите, опять же, это исключение из правил. Ну, почему я об этом проговариваю? Потому что в этих отношениях всегда надо держать ухо востро. То есть, ну, знаете, как в Библии написано, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. И вы должны понимать, то есть, если мы говорим, ну, немножко там о вере, да, о религии я скажу, что враг рода человеческого, он не дремлет. И вот на этих отношениях, да, вот почему слово, допустим, филио, я вам сказал, что в греческом языке это слово любовь, дружеские отношения. И в слове любовь, да, в русском языке любовь, в греческом языке семь значений это любви. И вот все эти семь значений, они в браке выстраиваются. И вот это значение любви филио, когда вы начинаете дружить, дополнительные какие-то моменты подключаются, да, там другие виды любви подключаются. Поэтому нужно быть очень внимательным и очень осторожным.
4: Спасибо.
0: Еще вы должны одну вещь понять. Человек все-таки существо эмоциональное. И в дружеских отношениях люди... Вот Давид, я прочитал вам, как Давид говорит. Ты умер, и твоя любовь для меня или твоя дружба была для меня больше, чем дружба женская, да? Больше, чем женская любовь. То есть Давид испытывал определенные эмоциональные чувства, да? То есть эмоции он испытывал. И когда вы дружите, начинаете с парами дружить, там, дружите с девочкой или с девушкой вы начинаете дружить, вы не защищены от определенных эмоциональных переживаний, которые приносят вам чувство удовольствия. То есть вы получаете удовольствие от того, что вы дружите с противоположным полом. И вы можете говорить, что «О, да ничего не произойдет, ну, кайфец ловить, извините меня, ну, за такое сравнение». И рано или поздно вы скажете, а что бы не кайфануть по полной.
2: Тут уже нас затронули вопрос по поводу дружбы между мужем и женой, что она должна быть. И вопрос такой. Иногда у меня такое ощущение, что моей жене лучше с подругами, чем со мной. Разве муж и жена не должны быть лучшими друзьями?
0: Что мы должны понимать? Это я уже вам как психолог скажу. Женское мышление отличается от мужского. И мальчики, сейчас я вас разоружу, или как, я вас предам. Я предам вас. Да простит меня Всевышний. Дело в том, что у пацанов связей в общении меньше гораздо. То есть для парней друг это большая редкость, когда ну, находит он друга, близкого человека, кому он может доверять, с кем он может идти по жизни. Почему? Потому что мужчина, он менее общителен от природы. Если вы даже начиная с детского, там, я не знаю, с грудного, когда там с возраста, кто первый начинает разговаривать? То первое, мама говорит, то у кого речь более первого формируется. В основном у девчонок. Девчонки раньше начинают говорить. Потом пойдите в детский садик и посмотрите, как пацаны играют. Пацаны играют в войнушки, там танчики, и вся его речь. А девчонки играют так, у ты моя хорошенькая, дорогая, сади сюда, давай покушаем, там пойдем в гости кому-то сходим. То есть у них уже речь очень сильно развита. И девчонки, они более общительные. Поэтому, вот отвечая на этот вопрос, иногда девушкам не хватает общения, 100%. И вот на ваш вопрос тоже могу ответить. Иногда не хватает общения вот именно с мужем, не достает общения. Поэтому, если есть подруги, то нужно с ними сохранять отношения и поддерживать эти отношения, потому что женщина нуждается в том, чтобы с ней общались, и она нуждается в общении. Поэтому мужчина более серьезно переживает развод, потому что у него не с кем пообщаться. А у девчонок, если что там произошло, сразу побежала там к маме, к подругам, подержите меня туда-сюда. А он страдает. Ну, потому что у нас парней меньше, они быстрее, конечно, женятся потом. Ну, успокаиваются быстрее.
2: Спасибо большое. У нас вопросы из студии еще есть.
5: Да, вы когда сказали, что Иоаннафан был на 30 лет старше, меня это очень удивило. Но я подумала, может быть, их любовь была больше такой вот отцовской со стороны Иоаннафана, а со стороны Давида вот какой-то вот такой, как сына и отца.
0: Может, но там, знаешь, там стоит слово интересное. Там написано, что полюбил его как душу свою, как брата. Я думаю, что, скорее всего, у них отношения были как между старшим братом и младшим братом. И Иоаннафан очень сильно любил Давида. Ну, если вы читали про Давида, то вы знаете, что чем Давид Иоаннафана взял. Он именно взял тем, что вышел этот Голиаф там такой, и Давид выходит и говорит, кто тут пришел такой, пих, шлепнул его в легкую. И Иоаннафана это просто, он был очарованным. И он пригласил его к Саулу. И как он увидел, как Давид с Саулом себя ведет, будучи Иоаннафан из царского дома, а Давид кто? Колхозник, пастух, брин-брин, на гитаре там играл, что-то делал. То есть, понимаешь, по социальному статусу они были разные, но тем не менее, вот это Иоаннафана вот задело, зацепило. Кстати, насчет дружбы, да, то есть можно дружить в разных этих социальных слоях.
2: Окей, мы поговорили про разные социальные слои, а вот вопрос такой есть, может ли существовать дружба, настоящая дружба на расстоянии? Перед тем, как я переехал в подростковом возрасте в Италию, у меня был настоящий друг, он и еще есть, но в отношениях уже не те. Как быть в таком случае?
0: Можно сохранять дружбу, поддерживая эпистолярный вид общения. Эпистолярный вид общения. Ну, это когда вы переписываетесь, когда вы пишете. Кстати, за переписку одну вещь скажу, так мне интересно, понравилось. Одна девушка пишет своему другу, она пишет, давай будем не смски друг другу писать, а письма будем писать. Вот я пишу тебе письмо, ответь мне тоже, напиши ручкой письмо. Он долго ей не писал в телефоне, потом пишет, Люба, тебя еще посадили, что ли? Вот, то есть можно поддерживать вот такой вид общения, то есть эпистолярно. Можно переписываться, да, можно делиться тем, что происходит в вашей жизни. То есть интересуйтесь жизнью друг друга, и это будет сближать. Пригласите своего друга к себе в гости, пусть приедет к вам в Италию, посмотрит, как вы живете.
2: Но тут именно вот
0: я, кстати, готов настоящее. Быть вашим другом.
2: Тут речь идет именно о настоящей дружбе на расстоянии. То есть такое же опять.
0: Может. Может, да. Вы знаете, что как раз-то вот есть же вот такое высказывание, когда друг познается в беде. Угу. Просто сейчас у вас все нормально, вы находитесь как бы в таких относительно, может быть, нормальном состоянии, нормальном положении. Но именно если с вами что-то происходит, и вы обращаетесь к своему другу, почему нужно обращаться? Потому что не всегда то, что мы думаем, что наши друзья о нас знают что-то, это не говорит о том, что они действительно знают, что с нами происходит. И именно нужно обращаться, нужно дать знак, нужно дать сигнал. и сказать. Как? Стучащему откроют и просящему дадут. То есть обращайтесь, и вы увидите, друг он или нет. Но дружба может быть настоящая даже на расстоянии.
2: Спасибо большое. Есть вопросы из студии? Пожалуйста.
6: Вопрос немного не по теме. Как вы считаете, есть любовь на расстоянии?
0: Я бы сказал так, что если говорить о любви эрос, любви эмоций, то есть когда человек может испытывать определенные эмоции, определенные чувства к противоположному полу, да, может быть, спокойно. Но это же все, любовь проходит, вот это эрос, это как вот говорят, любовь проходит, приходит и, ну извините, конечно, это может вас расстроить, и уходит, а кушать хочется всегда. Или так еще говорят, прошла любовь, завяли помидоры. Ну, простите меня, вы должны понимать, что даже когда вы в брак вступаете, вы можете любить свою половинку, вот просто души в ней не чаять, но когда вы вступаете в отношения, я вам сказал, что у греческого слова «любовь» есть 7 значений. И реально люди начинают выстраивать отношения «филио» и «эрос». Два вида любви, в основе этих отношений, они начинают их строить. Потом, когда они заключают союз брачный, и начинаются будни, то есть начинается жизнь, начинается рутина, то эрос, вот эти чувственные отношения, хотите вы того или нет, они уходят. Это не говорит, что они исчезают. Я не говорю, что они полностью исчезают. Нет, они уходят, и они, более, как сказать, их качество становится в процентном соотношении меньшим, чем другие виды любви. Любовь прагма, любовь дружба, любовь привязанность, любовь ответственность, когда от вас требуется уже, допустим, я тебя люблю, цветочки, пошел там где-то нарвал, принес цветочки, и начинаешь, взял гитару и поешь, вот она луна, я, короче, тебе принесу эту звезду, а жена тебе говорит, слушай, пойди мусор вынеси. Ну, понимаешь, да? Понимаете, о чем я говорю? Хорошо.
2: Спасибо, Виталий. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему большое.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо за ваши вопросы, за то, что вы не стеснялись, за то, что вы задавали их, за то, что мы смогли так провести это время. Спасибо и вам, наши зрители, кто смотрел нас онлайн. Вы можете нам продолжать писать, пишите, звоните, задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наш YouTube-канал и группы в соцсетях. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую приготовил для нас Бог. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: «По вере вашей да будет вам». Что это такое? Самовнушение? Мистика? Или еще что-то? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами, когда мы вместе отмечаем год 30-летия телекомпании «Три ангела». Елена Валентиновна Варнаска, Николай Генрихович Кунцевич, я, Уткина Юлия Ефимовна, вновь собрались для того, чтобы размышлять над Евангелием от Луки. Как много всего интересного, глубокого и жизненно важного находим мы на этих страницах. И сегодня, Николай, мы исследуем какую тему и какую главу.
2: Мы подошли с вами к 7 главе Евангелия от Луки. Здесь описаны 3 человека, ну, может быть, 4 даже, но подробнее 3, которые проявляли свою веру, по-разному проявляли. И совершенно разные люди по положению, там, по достатку, по полу даже.
1: Мне вот хотелось бы на минуточку прерваться. То есть сегодня мы говорим о вере. Мы продолжаем с вами складывать общую картину, что такое Евангелие, что такое благая весть. И вот мы, исследуя Евангелие от Луки, и вообще исследуя Священное Писание, все больше и больше приходим к тому, что Евангелие, благая весть о силе Божьей ко спасению, что вот весть о праведности – весть о благодати Божьей, они все действуют только тогда, когда они принимаются нами с верой, что нам дается по нашей вере. Вот давайте сегодня на библейских примерах мы и будем размышлять о том, что же это такое. По вере вашей да будет вам. И вот первый образец веры, на который, Коля, сегодня ты хочешь обратить внимание, это какой?
2: Это человек, с которым Иисус встретился в Капернауме. Город на побережье Галилейского моря, где Иисус очень много времени проводил, очень много проповедей там сказал. И здесь он встречается с человеком, который совершенно далек от религии, от церкви того времени, может быть, даже от писаний. Человек, который являлся врагом Израиля.

0: Мы с вами будем говорить о римском центурионе или начальнике сотни.
1: А почему он был врагом Израиля?
0: Потому что он был захватчик. Он пришел сюда как воин, как завоеватель. И жил как завоеватель, как и все там римляне. И иудеи постоянно поднимали восстание, пытаясь свергнуть вот это вот ненавистное иго римское, чтобы быть вновь свободными, чтобы исповедовать свою религию и так далее.
1: То есть римский сотник никакого отношения к вере не имел?
0: Ну, по сути дела, он мог быть знакомым с писаниями, да, мог бы даже читать. Каким-то образом, переведя он на греческий язык, они уже существовали тогда.
1: Ветхий Завет.
0: Ветхий Завет, да. Но чтобы римский завоеватель был верующим человеком, как-то это звучит не очень правдоподобно. Во всяком случае, для людей того времени.
2: Но вообще из текста мы узнаем, что уж вера-то у него была очень-очень крепкая.
0: Да.
2: Как Господь сказал, что не нашел я такой веры и в Израиле.
0: Давайте почитаем тогда вот несколько этих текстов. Лена, почитаешь?
2: Хорошо.
0: С первого прям.
2: Когда это об Иисусе идет речь, когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника...
1: Это
2: слуга.
1: Как раз Нагорная проповедь завершилась, да?
0: Это после Нагорной проповеди.
2: Да, он пошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это». «Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой».
1: Это к Иисусу он обратился?
2: Да. «Ибо я...» Нет, это он послал своего друга, чтобы он сказал так. «Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, к другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
0: И заканчивается это, посланный, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.
1: То есть после этого разговора слуга выздоровел?
0: Да.
1: Ну, то есть вот то, что мы заявили вначале, по вере вашей, да будет вам, связано?
0: Конечно, конечно. То есть мы видим вот такую вот веру у человека, который, по сути, являлся врагом нации, израильтян. Этот человек проявил такую веру, о которой Иисус
1: веру
0: сказал...
1: Веру в Писание именно этих самых израильтян. Потому что ведь Ветхий Завет, он же был сохранен именно вот израильским народом.
0: Да, веру в Писание и веру в автора Писания, главное. Что его слово, оно живо и действенно, и проникает повсюду. И делает свое дело, то есть зачем Бог посылает это слово, оно это и исполняет. Угу. Вот во всемогущество слова верил этот человек. И он был вознагражден своей верой.
1: А мы судим о том, что он верил во всемогущество слова именно вот потому, что Лена сейчас прочитала. По тем словам, которые он сказал, что и у меня есть подвластные люди, и я им говорю, они идут, делают. И поэтому он Иисусу... То есть он Иисусу, Иисуса просит то же самое сделать. То есть он не мог иначе знать про Иисуса, кроме как если бы он не знал Писаний, или он просто молву слышал об Иисусе.
0: Скорее всего, этот человек следил.
1: Как он поверил-то? Вот это вот хочется понять. Потому что мы, конечно, да. Римский сотник, это интересно. Но нам ведь самим важно понять, а где найти эту веру? Как верой принять Евангелие в свою жизнь, да?
0: Конечно, он слышал об Иисусе. Это несомненно. И мало того, он даже оценивал его. и оценивал его по сравнению с чтением духа, вот Нагорная проповедь. И то, что говорит, а человек алкал и жаждал праведности, он хотел быть праведным, но не находил
1: себя. Остановимся на минутку. То есть вот опять возвращаемся к этому, что чтобы была вера, нужно ощущать, ну, нужно позволить себе признаться, что ты нищ духом. Тогда возникает вера в Бога. А как, вот ты приводил пример на нашей прошлой встрече, что если у тебя стакан полон, то тебе в нем нету места в этом стакане, чтобы заполнить его еще чем-то. То есть признаешь свою нищету духа, сам алчешь Духа Божьего, и это освобождает, вот когда ты пуст, когда ты освобожден, это дает место вере, да? Поэтому
0: конечно,
1: по вере бывает человеку.
0: Это один из важнейших аспектов рождения веры. Но еще есть глубокое смирение. Вот человек, римлянин, он вроде бы не должен был смиряться, он завоеватель.
1: Перед кем, да?
0: Да, у него там сотни солдат целых, он кому-то скажет, ну-ка, давай, и слушаюсь, все, побежал, сделал. Для него как бы он этим питался, что ли, этот военачальник, своей властью, может быть. Своим, может быть, каким-то всемогуществом, что не скажешь, все будет сделано, все будет исполнено. И, казалось, человек должен быть другим в этих условиях. А он смиряет себя, он унижается. Я недостоин. Нет, я даже выйти недостоин к тебе.
1: Ведь он об этом признается другим. Он же вот не просто внутри себя, что я недостоин. Он же людям об этом сказал, что я недостоин. То есть я завоеватель, я тот, кто обеспечивает порядок вот в этой местности. У меня в подчинении сотня воинов, а я недостоин вот этого вот иудейского
0: учителя.
2: И что интересно, да, он просит не за вышестоящего человека, да, а за слугу.
0: Вот это то еще
2: есть,
0: один,
2: то, да. Да, это вот еще более характеризует его с той стороны, что он милосердный, любящий. И он не просто, как бы начальствует, да, а он проявляет вот эту заботу и любовь о каждом, о слуге своем. Это вообще великое, да, то есть дар все-таки у него проявление именно качеств божьих, то есть плод духа святого, а не плоти, а вот именно Духа Святого.
0: Это как раз и рисует нам этого человека как человека верующего, уже глубоко верующего. Хотя, может быть, он не так был сведущ в Писаниях, как нужно, как вот и иудейские старейшины, книжники, фарисеи того времени.
2: Но они тоже его уважают. Он им синагогу построил. А вот они пришли за него хлопотать перед Иисусом.
0: Потому что у него было глубокое смирение перед Божьим Словом даже. Вот я говорю, это одно, вот исполняют. А что будет, если Бог скажет? Если Бог скажет, тогда ничего невозможного вообще нет. Вот он в это верил твердо. И люди, которые с ним общались, вот эти вот иудейские старейшины, они сами пошли просить Иисуса, тоже смирили себя, причем, наверное, они признавали эту веру вот в этом римском сотнике. То есть она была видимая. Угу. Он построил синагогу, он дал средства, наверное, для строительства этой синагоги. И вера, она выразилась не только в глубоком смирении, в нищете духа, но еще в каких-то и делах. Она выразилась вот в том, что он людям дал возможность собираться и славить Бога в каком-то определенном месте.
1: Это, наверное, неизбежно. Да, вот говорится, по-моему, у Иакова, что «покажи мне веру из дел твоих». То есть если есть вера, если человек действует по вере, то у него это будет проявляться в делах. И вот у этого человека как раз то, что он построил синагогу на порабощенной земле для тех, кто он знал, что они хотят поклоняться Богу, хотят знать о Боге. Вот.
2: А еще у меня вопрос такой, Николай Генрихович, по-моему, этот эпизод из жизни Иисуса Христа и сотника описан и в Евангелии от Матфея, да? И там да. есть еще такое уточнение, что он спросил, в каком в какой час был, и он тогда сравнил, что это было именно по слову, сказанному Иисусом. Или это что-то

0: какой-то другой случай, да?
1: Это Иван Глятан, это другой был человек, следорец. Да, он не был военным вроде бы, но был высокопоставленным таким. Да, но Иван Глятан тоже описывает этот случай. И там описано, что он сам вышел к Иисусу. А здесь он посылает...
0: В Луке.
1: У Луки, да. А у Луки он посылает еще своих друзей. То есть, посчитая себя недостойным. Просто вот опять же, насколько человек смирялся. Он посчитал себя недостойным даже выйти к нему навстречу и пустить его в дом свой, потому что в моем доме такая атмосфера, может быть, тебе не понравится, может быть, что-то тут такое творилось иногда, там какие-то, может быть, не знаю, оргии там или что. Может быть, оно было сквернено с точки зрения фарисеев, иудейских старейшин. И поэтому, может быть, лучше воздержаться туда тебе входить. Они-то сами ко мне, наверное, не входили, то есть к нему. И он вот так выражает свое смирение, посылает своих друзей еще как бы похлопотать, что ли, за него.
0: Угу. Само это тоже слово. Вера. Можно сказать, что вот это он по вере совершает, да? Что, например, он бы, может быть, понадеялся на себя, сказал бы, ну, лучше я сам пойду, я человек с положением, я все-таки произведу впечатление, да. Иисус меня лучше послушает. А вот он вот именно верил в... то, что Иисус может, что Он силен, и что именно по вере это произошло.
1: И по слову. И в том, что Он свят, в том, что Он чист и безгрешен.
0: Иисус.
1: Да, угу. Вот в это Он тоже верил. И свою веру Он построил, вернее, составил свою, ее, составил на основании каких-то рассказов, каких-то мнений окружающих людей. То есть кто-то был свидетелем, очевидцем, и рассказал этому римскому сотнику, вот такое произошло, вот это сказал Христос, вот он там в том месте сделал вот то-то. И человек этот составлял свое мнение об Иисусе Христе. Кто же это? Кто же это? Что вот я такое слышу о нем? И тоже похоже это сегодня и на нас. Мы же Христа
0: да,
1: не
0: вот
1: видели.
0: Да, вот это вот интересно. А как нам-то, вот где нам-то взять эту веру?
1: Вот и свидетельств очевидцев. У нас есть... очевидцы. Один из них, ну, Лука не был очевидцем, но он составлял свидетельства очевидцев. Один из них, например, Матфей, другой Иоанн, Марк, например, там, апостол Павел, который встретился с Иисусом, и Иисус неоднократно приходил к нему. Апостолы другие. Все вот то, что написано здесь, это сборник свидетельств о том, каков Бог. И он со страниц Священного Писания нам открывается, каков я. Вот сотнику он открылся. Каков он? Он Бог всемогущий. Он не пройдет мимо жаждущего человека, страждущего, нуждающегося в чем-то. Он не пройдет мимо моей веры. Так думал сотник.
0: Вот это вот очень-очень важно, что Бог не пройдет мимо моей веры. Хотя зачастую ведь вот говорим мы, ну, это слова тоже из Священного Писания, что «верую, помоги моему неверию». «Веришь ли ты?» – спросил кого-то Иисус Христос. Он сказал «верую, помоги моему неверию». Я думаю, свое неверие мы ощущаем постоянно. Вот, но вера наша, она ведет нас к Богу, несмотря ни на что.
1: Даже если она вот такусенькая вот. Невидным
2: да,
1: глазом.
2: Мне кажется, что сотник все-таки читал Ветхий Завет, и вот там, где есть свидетельство Бога о самом себе, да, вот просто меня этот текст всегда вдохновляют. Это в Исход, 34 глава, да. «И прошел Господь перед лицом его и возгласил». Это перед лицом Моисея. «И возгласил Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». То есть это вот свидетельство Бога о самом себе, да? И вот это вот милосердие, сострадание, любовь и прощение, потому что он не почитал себя достойного, и прощение, которое он готов принять, это вообще, ну, просто
0: то есть
2: чудо.
0: Сотник поверил в слово.
2: Да. Вера в слово.
1: Только
2: который,
1: в это, да.
2: Да, который Господь сам о себе свидетельствует перед лицом. И это перед лицом каждого из нас. Это свидетельство для нас очень яркое.
1: И поэтому и сказал Христос, в Израиле не нашел вот такой вот веры. Там какая-то была другая она, очевидно, чем у этого сотника. Хуже она была или лучше, но Иисус сказал, что вот такой вот веры я не нашел. Чтобы вот так верили во всемогущество Слова, даже без прикосновения. Да, этот сотник не просил, иди прикоснись к моему слуге.
0: Иди помолись над ним, не просил.
1: Не просил. Он слышал, конечно, вот наверняка слышал, что Иисус исцелял больных, которые к нему прикасались, и он сам, возлагая руки на больных. Но вот здесь он говорит, не обязательно, не обязательно. Я знаю, что ты тот, кто вот хоть скажет слово, и оно исполнится. Вот скажи, и сотник мой, будь здоров. Я не знаю, как мы сегодня просим Бога о выздоровлении, но я часто вспоминаю веру в сотника и думаю, Господи, что тебе стоит сказать слово, и там вот эта моя болячка, например, или что-то еще, недомогание, оно пройдет. Ну, Господи, и я прошу иногда, Господи, скажи слово.
0: И что происходит?
1: Я не знаю. Во мне это слово не звучит. Но я верю, что Бог это обязательно может, ну, не обязательно, Он может это сделать. Угу. По Его же воле.
2: Просто вот свидетельство, у меня просто буквально несколько дней назад был такой случай со мной, что накануне, вот в пятницу, у меня очень сильно заболела рука. Так сильно, что вот вообще никогда такого не было, просто неожиданно. Неожиданно, то есть какой-то спазм, то ли мышцы, то ли что-то. Я не могла руку ни поднять, ни что. И буквально, значит, да, я доверилась Богу, а у нас служение в воскресенье должно быть «Добрые руки», служение в церкви. И, значит, а я участвую в служении, ну, такой отдела здоровья. Я должна была представлять там скандинавскую ходьбу. Мне там нужно с ними проводить зарядку, и все, мне нужно руки поднимать. А я не могу руку поднять. И, значит, я доверилась Господу, хотя сказала...
0: Как ты помолилась?
2: Да, да. То есть говорю, Господи, ну, если не смогу, значит, не смогу. Ну, значит, кто-то найдется другой, кто сможет меня заменить. И вы знаете, это было... Я участвовала в этом служении, и мне было больно. Я участвовала, но через боль это преодолевала. И в этот же день я буквально сидела, и солнечные лучи коснулись моего плеча. И у меня боль также мгновенно прошла, как она случилась. И я говорю, Господи, ну надо же, вот твое прикосновение, и все, как рукой сняло. Mm-hmm. То есть я вот действительно почувствовала прикосновение Божьей вот силы, Божьей руки, mm-hmm. потому что я никак по-другому это не могу объяснить, потому что как боль неожиданно пришла, так боль и мгновенно ушла. То есть я вот до сих пор сама удивляюсь и говорю, что рука мне свидетельствует о силе Божией в исцелении. Потому что ведь Господь исцеляет, как написано, что Он вообще взял наши немощи, понес на себе наши грехи и немощи.
1: Болезнь.
2: И то, что мы терпим какую-то часть, ну, очень маленькую, да, немощи, это совершенно ничто по сравнению с той болью, которую Господь взял сам на себя.
0: Ну да, ну то есть вот по вере, да, то есть Он исцелил, Он и в других, может быть, случаях исцеляет, когда мы даже и не просим об этом, просто потому что Он милосерд, но в данном случае это было по вере, это
2: да,
0: вот именно
2: да,
0: по вере да. Вашей да будет вам, да, то есть по молитве, потому что ты отдала эту ситуацию Богу, потому что, я не знаю, если человек пропитан вот Словом Божьим, если он его читает, если он над ним размышляет, если он общается с единомышленниками на эту тему, то тогда слово не может не действовать, да?
2: И особенно еще в служении ну, Господу и людям, да? То mm-hmm. есть если сделали малому сему, да, то сделали мне. И вот Господь нас призывает служить, несмотря... Да, у нас же здесь и боли, и страдания, и это будет до конца жизни здесь, на планете Земля, да? Слезы, боль, переживания. Но это, ну, как бы преодолевая это, мы можем жить и радоваться жизни, и быть счастливыми. Mm-hmm. И в нищете, и тогда, когда алчим, и жаждем, и все остальное. То есть это совершается вообще... чудеса нашей жизни.
1: Ну и непонятно, как это происходит. Механизм действия, вот как, что происходит. Неизвестно, что происходит. Но что-то происходит.
2: Но это очень индивидуально еще.
1: Ну да, это не значит, что, например, ага, Бог меня не исцелил, значит, я какой-то страшный грешник. Значит,
0: или у меня веры нет.
1: Да, значит, у меня мало веры, я, может, не теми словами молюсь, может быть, Бог от меня отвернулся, там, чем-то я ему не понравился или что-то еще. Совершенно не значит, если, допустим, исцеление не наступает или наступает не сразу. Ну, у меня тоже такой был случай. Прямо перед проповедью в одной из пятниц прострелил шею, вот не могу повернуть голову, и все. Вот. Ну, как я завтра буду говорить? Вот прям вот нестерпимая боль просто. Там прострел такой бывает, прям спиной вот этой мышцы. Да. И я думаю, как же я буду завтра говорить-то? Ну, Господи, ну, твоя воля, вот надо будет, значит, значит надо.
0: То есть это тоже, коль ты проявил акт веры. Вот так же, как Лена, она говорит, что она отдала Господу, она отдала Богу эту ситуацию. По вере ей было, да, так же и у тебя. Ты говоришь, Господи, как ты хочешь.
1: Да, Господи, я просто прошу, у меня есть что сказать завтра. Такая весть хорошая. Ну, тебе видней. Вот завтра это будет сказано или... После, или в другую субботу, или вообще не будет сказано, как ты решишь. Ну, на следующий год у меня не было никакой боли. Просто как такого не бывало со мной никогда. Что несколько дней все равно там что-то ты крутишься. А тут все, голова работала как надо.
2: Да, я говорю, просто неожиданно вот такое бывает. Но это вот желание действительно, несмотря ни на что, продолжать служить Богу и доверяться Ему. То есть, ну, Господи, все в Твоих силе, все в Твоих руках и все обстоятельства нашей жизни.
1: Но удивительно здесь, в этом Писании, что Иисус ведь ничего не сказал. Никакого слова, да?
2: Да.
1: Он просто выразил желание, скорее всего. Может быть, это было мысленно. Механизм мы не знаем как. Как это Бог сделал? Взял да исцелил. Но наверняка что-то он такое сделал. Может быть, подумал. Может быть, просто выразил желание. А может быть, помолился отцу. Только это не описал Лука. И все. И сотник получил здоровую слугу. Даже без прикосновений и без присутствия личного прямо вот в доме.
0: Ну, то есть это вот очень важный момент, мы должны помнить об этом. По вере нашей будет нам. Причем, если это на самом деле вера, то мы доверяем Господу, что может быть не совсем так, как мы хотим. Да. А может быть, вот у Лены не прошла сразу боль в то время, когда она преподавала именно вот как надо там поднимать руки во время той зарядки. Она прошла потом. Но просто вот именно по вере нашей Господь нам дает.
2: Он дает другим образом, но и в то же время, как Николай Генрихович говорил, да, о том, что не всегда Господь, например, Павлу он сказал,
1: достаточно
2: благодати моей для тебя. И
0: а боль у тебя
2: останется. У него не был недуг, который и остался до конца его жизни. И очень хороший текст вспоминается, да, страдающий плотью перестает грешить. И кому-то это благо, потому что это приведет его во взаимоотношении с Богом и даст ему возможность быть верным Богу. Это же вообще, то есть Господь знает гораздо лучше. Мы-то вот видим, ну, буквально вот тот эпизод нашей жизни, то мгновение нашей жизни, да, а Господь видит все от начала до конца. И что для нас благо, а что для нас вред. И ему важно спасение наше для вечности, а не просто избавление наше, может быть, в данный момент от той или иной боли.
0: Поэтому, если просим с верой, то что бы мы от Господа ни получили, мы должны быть довольны.
2: Быть благодарными.
0: Да? Мы должны быть благодарными.
1: И потом он понимает, ну, насколько наша вера, ну, какой уровень она имеет, уровень доверия, что ли, он снисходит до нашего понимания его самого, его характера, его... ну, с цели, его с воли, что ли. И поэтому он откликнулся на веру этого сотника вот таким образом. Вот сотник твердо верил, что Слово Божие может все. И Иисус вот на это пошел. Вот мы других таких случаев не читаем в Евангелии. И он, мало того, и он еще веру этого сотника растит и дальше. Потому что наверняка, вот мне так, по моему убеждению, что дальше, дальше описание, когда Иисус пошел в Наин и там встретил процессию похоронную, и потом, что произошло после того, как Иисус поучаствовал в этой процессии. То есть это тоже был ответ на веру римского сотника. Наверняка римский сотник следил за перемещениями Иисуса, следил за этой информацией.
0: Как интересно. То есть ты связываешь, это не просто два эпизода, которые следовали один за другим,
1: я считаю,
0: они связаны между собой.
1: Что, может быть, у других евангелистов это так, но у Лука не тот человек. Он пишет все по порядку, как он сразу заявил о себе, заявил в своем Евангелии. По порядку достопочтенный Феофил своему, может быть, другу он это писал, что я тебе все так досконально, одно за другим. И цепь событий у него связана. Вот если мы вчитаемся, что ли, в это Евангелие, мы увидим, что они все связаны каким-то образом, какая ниточка идет все равно от одного события к другому. И тут вот то, что в Наине Иисус делает. Подойдя, он прикоснулся к кадру, несшие остановились от рук, где лежал покойник. И он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». А юноша был умерший, единственный сын вдовы. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. Отдал его Иисус матери. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Ну все, и пошла вот это вот. Неужели сотник не услышал? Да, конечно, услышал. Помолва так. Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее, как написано, и по всей окрестности. Все узнали об этом. Конечно, такой случай. Иисус исцеляет, воскрешает умершего человека. Такого никогда не было в Иудее.
0: Ни разу. Про веру вдовы, матери этого человека умершего, что-то говорится или нет? Или ты считаешь, что это было по вере именно сотника или для укрепления веры сотника?
1: Для укрепления веры сотника это одно, а то, что Иисус, ну, как сказать, угождает сразу всем или отвечает на отчаяние огромного количества народу, это тоже факт.
0: То есть, возможно, даже, ну, мы не знаем про эту вдову.
2: Но здесь написано, что жалился над нею и сказал ей: не плачь.
0: То есть вдова, не по вере, это не по ее вере?
2: Это утешение. Это утешение, которое Господь не мог не сделать для этой бедной женщины, потому что все-таки она уже, ну, сына, она вдова была, значит, у нее уже мужа нету, сына нету, и она остается, ну, просто бедной и несчастной, и может быть совершенно оставленной, да?
1: То есть
2: и...
1: нужно понять положение женщин того времени, и особенно, когда она лишается мужа. Все на муже, все как бы она при муже. У нее нет ни профессии, никаких-то особых там знаний, квалификаций. Она жена мужа, и у нее прав нет никаких еще.
0: Угу. То есть она уже была вдова и погиб, умер
1: единственный
0: кормилец, сын. Ну, то есть можно сделать такой вывод, что вот милосердие Бога, оно настолько безгранично, что, ну, мы не можем говорить, что вот все мне будет только по моей вере. А если вот у меня нету веры, то Бог будет ко мне равнодушен или там жесток, или как-то он меня будет карать. То есть даже и без веры, просто по Божьему милосердию, он помогает людям.
1: Вот мы не считаем о вере этой вдовы, о просьбах ее. Но Иисус смотрит в сердце человека, он смотрит в его разум, о чем... какие у него желания, какие у него побуждения, какие мотивы двигают его в жизни. И, глядя в сердце этой вдовы, Иисус, наверное, прослезился, как он часто делал, когда видел горе вот такое безутешное, как безнадежное.
0: Результат грехопадения, да, то есть результат греха, который царил на земле и царит, продолжает царить на земле, к сожалению, вот по выбору человека. Мы с вами, вот да, мы выбираем грех, мы выбираем противление Богу, и мы имеем результатом вот горе.
1: Ну да, Христос плачет, он просто видит, что ожидает людей, которые не изменят свой образ жизни и не придут к нему в покаянии, смирении, не обретут веры. Он об этих людях плачет, скорбит.
0: И милосердие все равно проявляет. То есть все равно, ну вот как сказано, что солнце светит и на праведных, и на неправедных, и что дождь орошает землю и добрых людей, и недобрых, да?
1: Ну вот вряд ли эта вдова пострадала за свои грехи. Вот я вот не хочу верить. Просто, ну, не все же люди, которые такое испытывают, ну, страшные события в своей жизни, не все же они страдают за свои грехи. есть и праведный Иов в Библии, который совершенно безвинно пострадал, и пострадал так жестоко.
0: Но зато какое воздаяние и этой бедной женщине, и Иову, да и всем. Я не думаю, что кто-то остается у Бога без воздаяния. Я не думаю, что он упускает из внимания, ну что ли, состояние вообще там, надежды, чаяния любого человека, когда просто, это от сердца.
1: Просто за кого мы его почитаем? Вот за пророка или за целителя? А он читает каждую нашу мысль, каждый сердце, он знает. И это не вред нам, это он знает. Вот это знание, это нам все на пользу идет. Он только во благо нам все это делает. Все наши, ну, все, что происходит с нами, все события, в которых мы участвуем, он допускает с одной только целью – проявить к нам милость и благодать свою явить. Угу. Так же, как он явил вот эту милость и благодать этой бедной женщине из Наина. И то, что люди, посмотрите, всех объял страх и славили Бога. Угу. Они Бога славили. Говоря, великий пророк остал между нами, и Бог посетил народ свой. Вот такие события, конечно, они людей объединяют в хвале Господу и в прославлении Его имени. И вот то, что они считают теперь, Бог посетил народ свой, это Божья сила, это Его милость действует. Угу. Это Он. И они признали Христа за пророка, но, наверное, не только за пророка. Кто-то признал его за самого Бога, угу, каковым он и был. И такое мнение распространяется с вами по всей Иудее и по всем окрестностям.
0: Угу. Какие-то практические выводы мы можем сделать для наших дорогих друзей, которые сейчас с нами смотрят эту передачу? То есть вот все-таки по вере вашей да будет вам. Те два примера, которые мы разобрали, римский сотник, вдова из Наина, ну и в целом, о чем мы рассуждали. Что все-таки, какие выводы, чтобы вера была, где ее взять? Что делать, когда верую Господи, помоги моему неверию, что с нами, ну, постоянно случается, ну, с любым человеком, который вдруг замечает, что вот только что он о Боге помнил, только что он к нему как-то вот обращался, на него уповал, и вдруг да ничего вообще не произошло, и все, я уже одна, я уже без всякой связи с ним нахожусь, то есть все, я уже нахожусь в неверии. И если по времени измерить 24 часа в сутки, то, наверное, состояние нахождения в вере, оно, ну, очень маленький процент все-таки составляет относительно, ну, вот отсутствия веры, мне так кажется.
2: Но мне вот вспоминается текст апостола Павла из 11 главы послания к евреям, где есть определение веры. Оно у него там короткое и очень емкое. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть, что оно осуществится, то, о чем я прошу, да, и я уверен в невидимом, я его пока не вижу, но я уже уверен в этом. Mm-hmm. Вот, и Павел после этого, он описывает всех как бы верующих людей, начиная с Авраама, как они верили и доверяли Богу. То есть... Сказал Господь и поверил Авраам Богу, да, и это вменилось ему в праведность. Ну, вот это вот Господь ожидает вот веры от нас, детской веры, да. Вот мы с вами говорили, что дети доверяют своим родителям, дети
1: безоговорочно.
2: Да, доверяют безоговорочно, да, то есть они
0: и с радостью.
2: И с радостью, да. И вот именно великая радость, блаженство, счастье и мир наступают в душе и в сердце людей, которые действительно верят в то, что оно осуществится, хотя оно еще не настало. Но оно будет.
1: Ну, а мне кажется, что вот те случаи, которые описывают 7 главы, они следуют за Нагорной проповедью, где Иисус говорил «блаженство». И вот эти блаженства, они теперь вот тут как бы воплощаются в жизни. И вот первый из них – это тот нищий духом сотник, который, казалось бы, должен быть богатым, должен быть с властью и в силу свою верить. Этот человек оставил все вот это, он стал, ну, он предстал перед Богом кротким и нищим духом. И эту нищету духом Бог наполнил своим словом. вот вера рождается в нищете духа. А потом мы читаем о плачущей вдове, и блаженны плачущие, говорил Христос. То есть вот те люди, которые находятся в вот таком неутешном горе, и к ним приходит Бог по их какой-то вере, может быть, небольшой, может быть, слабый, как они думают. И они получают по своей вере то, с чего, может быть, не ожидали даже от Бога. Она получает гораздо больше, чем им надо было бы.
2: Да, очень хорошо вы сказали, да, второе, да, блаженно плачущие, ибо они утешатся, да, он именно и оттер слезы этой вдовы, да, она же ведь не ожидала воскресения сына, явно не просила, потому что этого не было, да, она, оплакивала, и сына, и свою последующую судьбу в нищете, и, может быть, очень короткая, а Господь утешил, дал. Больше того, чем она о чем думала даже и помышляла.
1: То есть вера рождается в немощи.
2: Вот да, в немощи, да.
0: Ну что ж, дорогие друзья, по вере вашей да будет вам, хотим сегодня сказать вам мы, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрих Кунцевич, я Юлия Фимовна Уткина. И ждем новых встреч с вами, когда мы продолжим с вами исследовать Евангелие от Луки. До свидания, всего вам самого хорошего.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: «Мой счастливый день», рассказывает Евгений Скрипников.
2: Около 10 лет я являюсь священнослужителем. И поэтому большой радостью для меня является помощь людям. И если их день жизни наполнен радостью, если на их лице улыбка и счастье, то тогда и мой день тоже становится счастливым. Я хочу рассказать вам об одном из таких дней, который был прошлой зимой на рождественские праздники. С нашей церковью мы решили провести для деток с ограниченными возможностями один праздник. Мы хотели рассказать им о родившемся Спасителе. Мы приготовили нашу церковь, приготовили вкусный обед для них. На сцене мы сделали такую большую пещеру. Она была, ну, прям похожа на ту пещеру, в которой родился Иисус Христос. Там был хлев, ясли, какие-то животные. Мы пошли в общество инвалидов, в дом инвалидов и поговорили с детьми, с родителями, пригласили их в нашу церковь. Также были приятно удивлены, что руководители кинотеатра в нашем городе тоже пошли нам навстречу, и для всех этих деток были подарены бесплатно билеты на какую-то новогоднюю зимнюю сказку. Мы хотели, чтобы вот этот день они прожили по-особенному, чтобы он им запомнился, и чтобы вот эти переживания, с которыми они сталкиваются каждый день, болезни, тяготы, нехватка средств, чтобы они хотя бы на один день об этом забыли и могли радоваться жизни. И вот, наконец-таки, настал этот долгожданный праздник. Ребята сходили на новогоднюю сказку, потом они приехали к нам в церковь, покушали, пообедали, и началось представление. Мое сердце замирало и радовалось, когда я видел их лица, когда они смотрели на этих ангелочков, когда они слышали рождественские песни о том, что родился Спаситель. После короткого представления они делали поделки. Потом мы с ними общались, разговаривали. Я разговаривал с одним мальчиком, у которого он был инвалид по зрению, он очень плохо видел, но в то же самое время он стремился, развивался, он занимался плаванием, даже участвовал в чемпионате области по плаванию. И вот этот день, он особенно вдохновил его. Он, можно сказать, впервые услышал об Иисусе, и он радовался этой доброй новости, которую он узнал. Этот прекрасный день завершился тем, что мы запускали так называемые китайские фонарики в небо. Мы предложили ребятам, чтобы они загадали мечту, чтобы о чем-то добром, хорошем они подумали, о каком-то своем желании, и чтобы это желание они передали Богу. И вот когда мы все вместе дружно запустили эти фонарики, ко мне подошла одна девочка и сказала: «Вы знаете, мой фонарик очень долго не загорался и не улетал». И я подумал, что ну, Бог хочет же услышать мое желание, почему мой фонарик не взлетает? И вот этот фонарик взлетел, и я почувствовал в своем сердце, что Бог меня услышал, и Бог принял меня, и Он ответит на мое желание. Конечно, я заверил эту девочку, что Бог слышит все молитвы, потому что Бог очень любит нас. И именно для этого Иисус и родился, чтобы наши самые лучшие желания исполнить и подарить нам свое царствие. И мне было очень приятно, что вот этот ребенок даже в такой маленькой ситуации мог помолиться и свое желание передать Богу. Очень важно, когда мы живем эту жизнь не для себя, когда мы можем служить людям, когда мы можем вдохновлять других людей, когда мы делимся счастьем, то счастье приходит и в нашу жизнь. Я могу с уверенностью сказать, что вот тот день был очень счастливым в моей жизни, потому что я видел радость этих драгоценных деток. Давайте делиться добром, счастьем, и эти благословения обязательно вернутся и в наш с вами дом.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Расстояние между Ветхим и Новым Заветом – это условность.
4: Нового Завета не было. Значит, о каком Писании идет речь? Это исключительно речь идет о Ветхом Завете.
5: Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться.
1: В этой программе авторство Пятикнижия, предназначение Пятикнижия, герои первых пяти книг Библии, ведущие идеи Пятикнижия и их значение для современности.
5: Если мы уже почитали Новый Завет, то теперь мы готовы приступить к Ветхому Завету. И Ветхий Завет открывается Пятикнижием. Пятикнижие Моисеева. Самое начало, по-еврейски она называется словом «Тора».
1: Торой называют Пятикнижие Моисеева или книги Моисеева. Причем как сам текст, так и печатные или рукописные экземпляры, свитки. Тора в широком смысле – совокупность иудейского традиционного религиозного закона.
5: Первая книга – книга «Бытия», которая открывает первую часть Библии, Ветхий Завет. В содержании у нее надписание – книга «Бытие», или она же, мы читаем, первая книга Моисеева. Первая, то есть традиция приписывает ее авторство конкретному человеку по имени Моисей. Кстати, в литературоведении существует масса вопросов, связанных с авторством. Действительно ли пьесу Шекспира написал человек по имени Уильям Шекспир? Написал ли Михаил Шолохов роман «Тихий дом»? Автор ли «Илиады и Одиссея» человек по имени Гомер? И по поводу последнего даже есть шуточный ответ, что «Илиаду Одиссею» писал не Гомер, а другой человек с таким же именем. Так или иначе, у книги «Бытие» есть автор – Моисей. Обстоятельства его рождения, жизнь его описана в других книгах с его авторством. Например, «Исход» начинается с его истории. А во «Второзаконии» его история завершается. Там написано, что он умер. И вот здесь стоит вопрос, как же читать Пятикнижие? Получается, что если мы знакомимся с Моисеем, то сначала надо прочитать книгу о его рождении, то есть книгу «Исход». Но при этом первые стихи книги «Исход» – это явно продолжение книги «Бытие». И если не прочитать книгу «Бытие», то «Исход» не очень будет понятен. Поэтому, конечно, сначала было бы неплохо просто представить себе, кто такой Моисей. То есть он родился в еврейской семье в ту пору, когда в Египте, евреи находились в Египте. И тогда фараон издал указ о том, чтобы бросать еврейских мальчиков в реку на съедение крокодилам. Мать не могла ослушаться указу, но и выбросить сына она тоже не могла. Она выбросила сына в реку, положила в реку, ну, просмоленные корзинки, которые нашла дочь фараона. То есть как бы указ выполнил, но выполнил его с определенной хитростью. Дочь фараона нашла корзинку, установила ребенка и назвала его «вынутый из воды» – Моше. Самое интересное, что это имя явно еврейского происхождения. Разве что отдельные еврейские слова все-таки пришли к нам из Египта. К нам это имя, которое имя Моше, попало к нам из греческого, потом из славянского. В греческом оно звучало как Моусес, а в славянском как Моисей. С именами у нас всегда такая история, когда мы встречаемся с именами в Библии, то ясно, что в еврейском они звучали иначе. Через языки посредники, греческий и славянский, они попадают к нам в измененном виде. Если «Бытие» написал Моисей, то зададим вопрос, зачем он написал книгу «Бытие»? Если ключевое событие Ветхого Завета – это исход, то мы понимаем, что все евреи и вышли из Египта на свободу с большим добром и отправились в землю обетованную, в землю, обещанную Богом. История исхода как раз и будет лейтмотивом отношений Бога и его народа. Вспомните, я вывел вас из земли египетской, рукой высокой, мышцы простертой. Но как евреи Божий народ в Египте оказались? И кто такие евреи? Вот на эти два вопроса отвечает книга «Бытие». При этом нам нужно посмотреть на бытие в обратном порядке. То есть лучше всего понимается логика построения этой книги, если мы посмотрим как бы в телескоп в перевернутом виде. Да? То есть возьмем телескоп и посмотрим на него с большой стороны. Да? Почему с большой? Потому что история Иосифа, которая заканчивается книгой «Бытие», это самая большая история Ветхого Завета, на истории книги «Бытие». Он спас всю свою семью от голодных лет. В последний раз, в 50 главе, сказано, что Иосиф остался в Египте вместе с семьей отца. И чуть выше сказано, что в Египет переселилось 66 человек, кроме самого Якова и Иосифа. А вместе с сыновьями Иосифа, два сына у него родилось в Египте, это Ефрем и Манассия, всего получилось 70 человек. Книга «Исход» как раз начинается с упоминания факта о переселении, что прямых потомков Якова было 70 человек. То есть эта цифра, она является фактической, и она же, добавка, является еще и символической. 70 – красивое число. Позднее об этой, эта цифра, она будет фигурировать в еврейской истории не раз. О ней, например, скажет Стефан, да, 72 человека. Вспомним, что цифра 70 фигурировала в рассказе о переводе Библии на греческий язык, да. То есть это тоже очень важно, символически 72 человека переводили Библию с еврейского на греческий. Поэтому слово 70 по-гречески «септуагинта» стало названием греческого перевода. С небольшого племени, в 70 человек, начинается весь еврейский народ. Но самое интересное, что Моисей говорит о том, что это не наша заслуга. Слава за все это. В своей последней речи Моисей воздает Богу. В книге Второзакония он говорит: «Было всего 70 человек праотцев наших, когда-то они переселились в Египет. А ныне стало нас так много, будто звезд на небе. И все это сделал Господь, Бог наш». История Иосифа Прекрасного в последней части книги «Бытие», самая большая в книге «Бытие», она занимает 14 глав из 50. Вот этот момент надо отметить, что когда в Библии о чем-то говорится много, значит, это важно. То есть, когда мы видим большие главы, которых очень много, да, мы должны понимать, почему это так. Есть, например, такая книга «Чисел», в этом пятикнижии, да, там есть 7 глава, которая полностью состоит из повторяющихся рассказов. Эти рассказы повторяются 13 раз. Один и тот же рассказ, но с разными коленами. Это важный прием, который подчеркивает равенство всех колен перед Богом. История Иосифа необыкновенная. Отец очень любит своего сына. Он родился от любимой жены, и поэтому считался, что это первенец. Хотя это не совсем так. Да? Сыновья старшие завидовали брату и втайне от отца вероломно продали его в рабство в Египет. Где Бог устроил так, что Иосиф стал вторым лицом в государстве, первым после фараона. И вот как он потом объясняет, почему он попал в Египет.
6: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение». Так что не вы послали меня сюда, а Бог.
5: То, что сделали братья, однозначно плохой поступок. То есть продать брата в рабство – это, конечно, поступок, за который братья потом все время каялись. Но при этом Иосиф показывает, что над всем этим есть рука Божья, есть промысел Божий. В предыдущих главах, с 12 по 35, рассказывается о его предках, отце Иакове, у которого было 12 сыновей и 1 дочь. Он пережил удивительную ночную борьбу с небесным посланником, после чего получил имя «Богоборец Израиль». Дедушки Исааки, рассказывается в этих главах, который когда-то был участником живого опыта с Богом на горе, где его должны были принести в жертву, а принесли животное. И, конечно, очень много рассказывается о прадедушке Аврааме, который был первым евреем, слышавший голос Божий.
6: Евреи – народ, восходящий к одному из семитских племен, обитавших в землях Древнего Ближнего Востока. В Библии чаще используется слово «Израиль» по второму имени родоначальника и патриарха Иакова. Бог избирает этот народ для служения ему и дает им свой закон – Тору. Выводит их из Египта и заботится о них. Библия, Ветхий Завет, повествует об отношениях Бога и Божьего народа – евреев.
5: Авраам слышал голос Божий. Он пообещал Аврааму множество потомков и повелел следовать за собой, выйти из своей земли и начать странствовать по призыву Божьему. То есть вот эта вторая часть книги «Бытие» с 12 главы по 50-ю – это некий пролог к исходу, отвечающий на вопрос, кто такие евреи, да, и как они в Египте оказались. Но у книги «Бытие» есть свой пролог. Это история мира до того, как возникли евреи. Это первые 11 глав. Их очень мало. Обратите внимание по отношению ко всей книге «Бытие», да, то есть их значительно меньше. Это сотворение мира за 6 буквально дней. В 7-й день Бог прекратил свои дела. И прекращение или отдых по-еврейски «шаббат», по этому глаголу был названный день. День называется «шаббат».
6: К 7-му дню окончил Бог тот труд, который совершал он. И в день 7-й уже не делал всего того, что совершал прежде. Благословил Бог день 7-й и освятил его. Ибо в этот день он в покое пребывал после тех дел, которые при сотворении совершал.
5: В этих же главах описывается грехопадение в раю, в саду Эдемском, после которого мир стал деградировать. Совершилось первое убийство, земля растлилась, была очищена потопом. Но мир не стал лучше, поэтому Бог избирает сначала Авраама, вступает в действие план Б, что называется, да? Потом его потомков, чтобы рассказать всему миру о себе, кто такой живой Бог. То есть такова книга «Бытие». И это Бог в ней – живая действующая личность, которая участвует в судьбе как отдельного человека, так и целого народа. Но книга «Бытие» – это не просто рассказ о каких-то делах, но у нее есть еще одно предназначение. Это книга историй. Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться. Может быть, их, когда вы будете читать, может быть, надо опускать списки родословий. Глава 4, стих 18, начинает генеалогический список. Кто у кого какой сын родился, да, который длится до конца главы 5. Таковы главы 10, 11, 36, 46. Ну и глава 49, где подается предсказание о сыновьях Иакова, Израиля. Он дает им пророчество об их будущем. Они тоже ничего начинающему эти пророчества не откроют. Вот. Трудно будет читать, например, первые 4 главы книги «Чисел», главу 7. То есть списки исчисления и перечисления. Но в книге «Бытие» почти нет заповедей. Есть заповедь плодиться и размножаться и владеть землей, и нет ее отмены. Есть поучение на тему заповедей. Например, есть заповедь 7, в 10 заповедях в книге «Исход». И она звучит «не прелюбодействуй», то есть «не нарушай супружеской верности». А в книге «Бытие» есть две истории. Одна история о нарушении заповеди, в главе 35. Один из 12 сыновей Иакова, Израиля, первенец Рувим, переспал с наложницей отца своего, Валлой. И отец об этом узнал. В греческом переводе добавлено, что это огорчило его. А еврейский оригинал намеренно оценок не дает. Это должен сделать сам слушатель рассказа. И слушатель здесь слово ключевое. Это истории, которые рассказываются. То есть Моисей рассказчик. Кому он рассказывает? Бывшим рабам, которые вышли из Египта. Этот вождь рассказывает истории рабам. Еще одна история о 7-й заповеди – это история раба Иосифа в доме египтянина. Его продали в дом богатого царедворца, и его захотела госпожа его.
6: «И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала: „Спи со мной“. Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?“»
5: Спать с чужой женой – грех пред Богом. Кстати, немецкие и английские переводы отмечают, что это грех против Бога. Наблюдение над книгой «Бытие» вообще очень интересное. Это рассказы для назидания и практики бывших рабов. Адам впервые встречает свою жену. Он поет первую песню.
6: «И сказал человек: „Вот, это кость от костей,

0: На Востоке родителей никто не оставлял. Клан жил вместе, кочевал или оседал где-то. Разбивался еще один шатер или, возможно, к домику пристраивалась еще одна комната. В общем, читателю есть над чем подумать. Сразу скажу, что у каждой из пяти книг Моисея есть такая ведущая идея. Ее можно характеризовать не двумя предложениями. Это то, о чем больше всего говорится в книге. Еврейское слово «Тора» означает не только закон, но и наставление, научение и даже теория. Ну и теперь о других книгах. «Исход». Книга об исходе из Египта. Ему посвящено 12 глав, так как «Бытие» – это книга о том, как в Египет попали, откуда, собственно, взялись евреи, книга о корнях. «Исход» – также книга первоначальных заповедей, инструкция к строительству скинии, переносного святилища иудеев. Скиния, вообще само слово «скиния» очень интересно, само слово «скиния», как оно попало в русский язык. Скиния или святилище.
1: Скиния – переносной храм Божьего народа. Палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, и сначала Моисею, а потом первосвященнику являлся Бог.
0: В переводе под редакцией Кулакова, в котором я участвовал, очень трудно было перевести это вот «Огель Моэт», потому что «Огель Моэт» означает «шатер свиданий», потому что слово «Моэт» означает «встреча в определенное время», «свидание». Но шатер свиданий звучит очень романтически, поэтому в Институте перевода под редакцией имени Михаила Петровича Кулакова это место мы перевели как сначала шатер богоявления, а потом перевели как шатер встречи. Шатер откровения. Сам исход был знаменем силы этого удивительного личностного Бога, который явился Моисею в неопалимой купине, не сгорающем кусте, и отправил его к фараону с просьбой отпустить народ. Над Египтом было явлено 10 чудес или казни египетские, которые потребовали, чтобы убедить жестокосердного фараона отпустить народ.
1: «И встал фараон ночью, сам и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль по всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое.
0: И вот вышедший из Египта народ приходит к Синаю. Гора, на которой сегодня будет туристов, ночью они восходят на гору, чтобы встретить там восход и загадать желание. Но тогда, во время исхода, когда Бог заговорил с народом возле этой горы, народ испугался и просил Моисея выступить их посредником. Он зашел на гору, и Бог вручил ему две скрижали, или две каменные доски с 10 заповедями. 4 заповеди говорили об отношениях Бога и человека, а 6 – об отношениях человека к Богу. Ну, заповеди об отношениях человека очень многие знают: не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Было дано еще множество всяких заповедей, всего мудрецы насчитали в Торе 613 заповедей. Еще одна замечательная вещь описывается в книге «Исход». Вот скиния, палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, сначала Моисею, а потом первосвященнику, в ней являлся Бог. Третья книга Моисея – книга Левит. Книга о святости и ритуальной чистоте. Ключевой стих этой книги, глава 11, стих 44. «Будьте святы, ибо я свят». В общем, судя по названию, было такое ощущение, что она предназначена для колена Левия. То есть она описывает обязанности этого колена и правила богослужебных действий святилища. Ритуалы, обряды, праздники. То есть если в книге «Исход» дается описание скинии и указано, как сделать,

0: сделать ее, как сделать предмет из скини, как описывать деяние, то здесь уже описывается, как приносить жертвы, которые приводят к святости. При этом святой в Библии – это не безупречный человек, не совершенный человек, а человек, отделенный для особой цели. То есть начинается книга Левит с тем, что там появляется заповедь о жертвоприношении.
1: Он повелел сказать израильтянам: «Когда пожелает кто из вас сделать приношение Господу, пусть его жертвенным приношением будет домашнее животное из крупного или мелкого рогатого скота».
0: Причем у язычников сама жертва значила, имела тройное значение. Первое – это кормление Бога, задабривание его. То есть надо покормить Бога, чтобы Бог был добрый. Второе – это желание вступить с божеством в союз, обрести с ним единство через общую трапезу. То есть божество незримо присутствует на трапезе. И третье – исповедание перед божеством своей зависимости от него. Библия сурово осуждает первый мотив. Бога нельзя задобрить, он не признает любимчиков, но признает и освящает два последних. То есть мы вступаем с Богом в союз, и мы оказываемся, признаем свою зависимость от него. Он повелел, мы выполняем. Основная мысль, которая стоит за образом принесения в жертву животного, описывается уже в Новом Завете, в 6 главе послания к римлянам апостола Павла говорится: «Грех платит смертью». А послание к евреям сказано, что без пролития крови не бывает прощения. Пролитие крови, принесение жертвоприношения символически указывало на то, что однажды придет тот, кто займет место грешника, как занимает сегодня животное место грешника. Замена, конечно, неравноценная, но эта кровь указывает на совершенную жертву, примирителя, которая будет принесена в будущем. Мы можем, конечно, задаться вопросом, зачем нам все это нужно? Сегодня же жертва не приносится. Да и в некоторых местах это затруднительно, даже если бы мы хотели жертву принести. Сегодня, когда на какие-то праздники собратья-мусульмане приносят жертву, вот, это вызывает у людей вопросы. Да? Кто-то скажет, что чтение книги Левит – это удовлетворение некого этнографического интереса. Вот как это было в древности. Отчасти это так, но только отчасти. Просто связь нашего мира с потусторонним или миром высших небесных существ, она существует. И эта связь осуществляется на уровне даже наших жизненных токов. Сама кровеносная дыхательная система человека показывает нам нашу зависимость от очень тонких материй, чистого воздуха, здоровой регулярной пищи, причем правильно принимаемой, да? Без этого мы не можем нормально жить. Еще не менее важно для нас наше окружение и отношения в обществе и семье. То есть нормальные отношения возможны только в том обществе, которое руководимо духовными законами. И вот как раз законы составляют основную ткань повествования, как всего Ветхого Завета, так и Пятикнижия в целом. Книга Левит при этом образует центральную часть. Книга чисел, следующая книга, четвертая, это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями против своих вождей.
1: Книга чисел – это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями народа против своих вождей. Русское название книги связано с обилием в ней исчислений по коленам и родам всей ветхозаветней церкви в дни Моисея. Тесно примыкая к исходу, книга чисел посвящена судьбе церкви, народа Божия. Книга рисует общину, сосредоточенную вокруг святыни, вокруг пребывающей в ее центре славы Божией.
0: Сама книга чисел делится на три части. Первая повествует о пребывании израильтян у Синая, об их исчислениях и об обязанности левитов и назареях, о второй Пасхе после Исхода. А вторая часть рассказывает о странствованиях по пустыне от Синая к Кадешу, потом к равнинам Маава. А вот третья касается событий, происходивших в Заиордании в области Маава. Все эти три части включают и ритуальные постановления. Вот именно в этой книге, в книге чисел, описывается случай, который привел народ к блужданию в пустыне в течение 40 лет. 12 разведчиков, которые Моисей посылает на разведку, вернулись с двумя новостями – хороший и плохой. Мы были в земле, которую ты посылал нас точно, она источает молоко и мед. Прекрасная земля. Они принесли плоды, предъявили срезанную там ветвь с одной кистью винограда. Ее пришлось нести на шесте вдвоем. Кисть была такая большая. Вторая новость была сокрушающая. Но люди, которые живут на той земле, они сильные и страшные. Города у них огромные, хорошо укрепленные. Из 12 только двое уверяли, что землю эту можно взять. Потому что Бог обещал, однако народ поверил 10, а не 2. Бог определил народу блуждать по пустыне 40 лет за свое неверие, пока не умрет все не поверившее Богу поколение. Только эти двое, которые уверяли, что можно войти в землю, они остались в живых и вошли в землю. Это Иисус Навин и Халев. Книга Второзакония, «Лебединая песнь Моисея». По сути, книга Второзакония – это последняя речь, точнее, не одна речь Моисея к народу Израилеву. То есть основное содержание Второзакония понятно с первой фразы. Вот слова, с которыми Моисей обратился ко всей общине Израиля в пустыне за Иорданом. Они еще не перешли Иордан, то есть за Иордание. Есть такая страна сегодня, Иордания, которая показывает очень много библейских мест, и есть там то место, с которого Моисей обращается к народу. То есть там же, на этой горе, где он обращается, находится его могила. То есть ее нашли уже, конечно, христиане. Христиане-католики нашли эту могилу. От евреев это место Бог скрыл. Престарелый Моисей лично от первого лица говорит о сути закона, собравшимся перед ним израильтянам, следующему поколению. Непосредственно перед тем, как они должны войти в землю ханаанскую. Рассказчика видно всем. Он уже не где-то на заднем плане. В Пятикнижии мы не знаем, где он стоит. Да? Он обращается прямо к живой аудитории. И она включает в себя не тех древних слушателей, но современных читателей. То есть он говорит это к нам. Предостережение издается против измены завета, идолопоклонства. Это взволнованная проповедь перед лицом близкой угрозы. Вот, говорит Моисей, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. А человек должен принять выбор, совершить этот выбор, принять решение. Если он будет пребывать в завете, он обретет жизнь. Если отпадет, окажется под властью смерти духовной и телесной. Кончается второзаконие описанием смерти Моисея лишь издали, с горы Нево. Он смог взглянуть на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. Буквально текст во Второзаконии в 34 главе может быть переведен так. «Яхве похоронил его». Это окружает тайной кончину вождя, чья жизнь была исполнена необычайных знамений великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповеди, в главе 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
1: «Слушай, Израиль! Господь наш Бог! Господь един! Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
0: «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». Эти слова должны звучать в доме иудея обязательно утром и вечером. Конечно, как предписать любовь, да? Ты должен любить. Но смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления, свою душу, чувство и все свои человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, всецело не проникнутся этой любовью. Как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Об этом все в Пятикнижии Моисеева.
2: «Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, что звездный день твой светлый серафим, громадный шар, зажег над мирозданием. Нет, Ты могуч и мне непостижим тем, что я сам бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Меж тем, как я добыча суеты, игралище ее непостоянство, во мне он вечен, вездесущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас».
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. Может ли мама одна воспитать сына? Воспитать правильно, вырастить настоящего мужчину? Сегодня мы ищем ответ на этот вопрос. В этом нам помогает педагог-психолог Алина Гончар. Алина, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Сейчас в нашей стране далеко не редкость ситуация, когда мама воспитывает мальчика одна. Отец либо ушел из семьи, либо умер, погиб. А в последнее время психологи часто говорят о том, что для мальчика очень важен пример отца. И есть ли вообще у мамы шанс правильно воспитать мальчика одной?
3: Ну, конечно, есть. Мы, если вспомним послевоенное поколение, мы недавно праздновали 70 лет Победы, да, послевоенное поколение, когда страну скосило буквально, когда мужчин в семьях не было, многие погибли. И женщины воспитывали мальчиков в том числе и вырастили достойных людей. Так что у мамы, конечно же, шансы воспитать мужчину есть. Маме может помочь в этом, есть такой термин, значимый взрослый, да, в психологии. Это может быть дедушка, может быть дядя ребенка, да. Может быть, друг семьи.
2: Мужского пола обязательно, да?
3: Ну, да, это как бы образец, на который мальчик ориентируется. Ребенок для ребенка он является авторитетом. Да? Он прислушивается к его мнению, он старается на него быть похожим.
2: Но если, например, нет такого человека, нет такого мужчины, дедушки или дяди, а, например, есть бабушка, еще одна женщина, или и то, и нет, вот как вот одной справляться?
3: Ну, трудно представить себе ситуацию, когда вокруг мамы вообще нет ни одного мужчины, который мог бы быть примером для ребенка. Согласитесь, что есть друзья, в конце концов, да, или маме следует тогда просто озаботиться тем, чтобы в окружении детей, мальчика, был кто-то из мужчины, да, это может быть даже соседский какой-то человек, да, взрослый, достойный. И дружба с ним, она будет влиять на мальчика, он будет видеть образец для подражания и как-то перенимать от него какие-то мужские черты.
2: Но в любом случае, даже такой значимый взрослый мужского пола, он же не живет с нами под одной крышей, да, может быть, он приходит раз в неделю, или даже если это муж подруги, да, ну вот в выходные они, может быть, вместе ходят в парк или кататься на лыжах, да, но он не может решать, участвовать в решении всех семейных проблем, проблем отношений. Что еще вы посоветуете?
3: Важно здесь даже не количество времени, которое проводит ребенок с этим человеком, а качество общения. Ну, потому что иногда достаточно одной фразы, которая окажет влияние на всю жизнь ребенка. Давайте поговорим о том, как мама может в разном возрасте оказывать влияние на ребенка и как себя вести с ним. Ну и начнем с дошкольников. Да, самый такой приятный возраст и возраст, когда мама, ну, как правило, чаще бывает с ребенком, больше с ним общается, особенно в раннем детстве. И постарайтесь это время использовать для того, чтобы научить ребенка вложить в него как можно больший словарный запас, да, чтобы он мог отличать нюансы, да, чувств, переживаний своих. Это не просто там хорошо, плохо, да, или там я радостный, или я сердитый, да, а еще я печален, я грущу, там меня накрыла меланхолия. Такое слово, которое детям очень нравится. Это время, когда можно предаваться фантазированию. Вот в одной из передач мы говорили о том, что фантазирование, оно очень полезно, это правильное развитие ребенка, этого не надо бояться, когда мы окунаемся в мир фантазии, погружаемся в него. Фантазируйте с ребенком как можно больше. То есть расширяем словарный запас ребенка, фантазируем с ним и от души веселимся. стараемся весело проводить время, как бы постарайтесь уходить от своих переживаний, не грузить ребенка тем, что вам в жизни сложно, не делать из него заменителя, мужа. Да, потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что мальчик для мамы становится таким продолжением, да, мужа. И она к нему относится как к мужу, да, и он начинает каким-то образом решать ее проблемы психологические. Для этого существуют другие взрослые. Ребенок должен оставаться ребенок, у него для своего возраста есть свои трудности, с которыми ему нужно справиться. И старайтесь всячески избегать этого. Ну и задача, которую мама должна решать в этот период дошкольный, обеспечить существование ребенку стабильное, потому что ничто так не способствует развитию, как стабильность в отношениях с ребенком. Постарайтесь научить его быть хорошим человеком, что это значит. Да, какие поступки мы совершать нужно, вот, и не переставать радоваться.
2: Ну вот интересно, что вы говорите о том, что важно уметь радоваться. Есть такие родители, особенно это для мам характерно, которые вот постоянно озабочены чем-то. Они переживают, там, мам, я куда-то там пошел, я пошел играть. А ты надел курточку, а там дождь, а ты с кем? Мама пришел вместо того, чтобы узнать, что там интересного было на улице, с кем он играл. Она, видя грязную обувь, начинает его ругать за грязную обувь. Ну, в общем, нет совершенно понимания детского мира, того, чем живет ребенок, и какие у него игры, какие у него интересы. А мне кажется, когда женщина остается одна, то есть у нее нет в семье эмоциональной вот этой вот мужской поддержки, она как раз-таки склонна все время быть озабоченной даже мелочами. Ну, это как замкнутый круг.
3: Конечно, уровень тревожности повышается. Да. Ну, наверное, маме надо помнить о том, что не вся жизнь у нас такая тягостная, да, есть минуты радости, попытаться сконцентрироваться больше на позитиве каком-то в жизни, да, и жить надо, вообще надо жить легко, как бы, ну да, было, случилось, тяжело, грустно, драма какая-то, но ее надо пережить и жить дальше, особенно если с вами ребенок, да, потому что вы остаетесь наглядным пособием для вашего ребенка. Mm-hmm. Если ребенок школьник, младший, вот здесь нужно уже стараться помочь ребенку развить в себе чувство уверенности и компетентности в тех способностях, которые вы заметили вот в раннем детстве, да, когда вы старались расширять его кругозор и расширять его словарный запас. Научить ребенка общаться, потому что здесь он уже понимает, что общение – это инструмент очень хороший. Научить ребенка самовыражаться в том, что у него получается хорошо, помочь ему это и секции какие-то, кружки, это вот такая поддержка должна быть обязательно. И что важно в этом возрасте – показать ребенку, что существуют в мире причинно-следственные связи и как это работает.
2: Что это значит? Последнее.
3: Это значит, что если ты что-то делаешь, то обязательно наступают последствия. Или если ты что-то не делаешь, то тоже могут наступить последствия, да, и они как-то будут на тебе отражаться, хорошо или плохо, и с этим тоже надо как-то научиться жить.
2: То есть
3: и понимать, предугадывать.
2: Практике, на практике это как воплощается? Ну, например, то, что если ты не выучил урок...
3: Да, то ты получишь соответствующую
2: оценку. Да, бегать, искать что-то для того, чтобы помочь ему сделать задание. Надо ему самому дать, ощутить последствия того, что ему поставили плохую оценку.
3: Кстати, не надо этого бояться делать, потому что очень часто мамы берут на себя многие функции, которые ребенок вообще должен бы сам уже выполнять. Просто для того, чтобы вырасти ответственным, нормальным, адекватным мужчиной, да, там и уборка после себя особенно, да, и помощь маме, и там ответственность в поручениях каких-то, то есть это все должно уже выполняться самостоятельно.
0: Принято считать.
2: А как вести себя с ребенком, с мальчиком, когда он уже становится подростком?
3: Да, вот здесь начинается самое интересное. Потому что все, что было до этого, оно каким-то чудесным образом как-то собирается вместе и рассыпается. Вот мы старались, вкладывали в него, мы с ним общались, и все было хорошо, и вдруг всего этого нет. Значит, здесь такая происходит интересная вещь. Вот, чтобы было, может, проще понять, такая метафора, как бабочка появляется из кокона. И, как говорят биологи, в этот момент ни в коем случае нельзя помогать бабочке, да, потому что можно все разрушить. Вот точно так и с подростком происходит. Вот тот момент, когда нужно немножко отходить в сторону. Что нужно здесь? Во-первых, не бояться этого возраста. В то же самое время не нужно все списывать на него, как бы и отходить совсем далеко от ребенка. Нужно давать личное пространство, давать свободу, давать время, чтобы ребенок мог осмыслить то, что мы говорим ему. А при этом нужно еще и говорить так, чтобы он вас слушал, да, как можно меньше запятых в предложениях. То есть все, что мы...
2: короче.
3: Да, все, что мы хотим сказать, оно должно быть кратко, емко и содержательно.
2: Тезисами.
3: Самое главное, чтобы оно было еще дельное, да, то есть то, к чему он будет слушать. Потому что подростки – это прагматики. Зачем мне рассказывать вам, как прошел день? Он уже прошел. Да? Или зачем мне рассказывать, там, какое у меня настроение? Какая разница? Ну, это вот так они воспринимают. Может быть, вообще он не хочет говорить о своих планах, да? А мы к нему все с расспросами. А куда ты? А что ты? А где ты? А вдруг у него все не получится, и тогда в наших глазах будет выглядеть глупо. Ну, такие моменты нам нужно понимать, учитывать. И если не хочет ребенок сейчас говорить, нужно оставить его в покое, дать ему время собраться с мыслями, да, привести себя в порядок. И, может быть, такой момент наступит, когда он вам чего-то скажет. Вот тогда это время для разговоров. Нужно быть последовательным. Если мы устанавливаем какие-то правила, то даже несмотря на то, что подростки могут бунтовать и могут сопротивляться, возражать активно, все равно мы должны следить за тем, чтобы то, что мы сказали, исполнялось. Да? И вот этот закон причинно-следственных связей, который, по идее, он уже должен был усвоить, он все равно должен работать. Потому что это помогает ребенку воспитывать в себе, подростку, ответственность. И правило такое, да, чем больше человек демонстрирует свою ответственность, тем больше мы ему добавляем свободы в его действиях.
2: Алина, как возможно воспитать сына, оставаясь при этом женщиной? Мальчик – это все-таки мальчик. И воспитание мальчика требует определенной жесткости, принципиальности и примера мужского, да? А здесь пример женщина. И часто бывает, что женщина становится, ну, просто мужчиной в юбке, поскольку она пытается как-то удержать растущего парня. Иногда приходится и окриком грубым, вот, или очень жесткой рукой править, и при этом она, ну, не должна потерять женский облик и быть примером именно настоящей истинной женщины для своего сына.
3: Ну, конечно, потому что в противном случае у ребенка могут такое смешение ролей, да?
2: Как бы, да.
3: Мужчина-женщина, и кто я, в конце концов. Ну, мне кажется, это не так страшно, если какая-то жесткость будет проявляться у мамы, потому что, ну, такова жизнь, такова ситуация, и в конце концов это наши эмоции, наши чувства, да, которые нас переполняют, мы их выражаем. Важно, чтобы это не становилось таким фоном, на который растет ребенок. Вот. А мама должна просто оставаться женщиной. То есть она обязана следить за собой этой прической и одеждой, и уделять себе время, и какие-то хобби, и какие-то развлечения, которые ей хочется. Она не должна себя этого лишать, ну, которые возможны, да, в ее ситуации. И мальчик должен понимать, что это мама, и к этому надо относиться с уважением. И как-то вот здесь вот, может быть, себя проявлять так вот по-мужски. Да?
2: Мне кажется, подросток будет только рад остаться лишний раз вечером один дома, если мама куда-то с приятельницей в театр пойдет. А если мама все время сидит дома в халате и в бигудях, и с утра до вечера она только дома и только надышаться на него не может, и у него нет другой жизни и других интересов, кроме него, это напрягает.
3: Это не просто напрягает, не только напрягает, это еще и вредит, потому что парень должен взрослеть. Очень многие мамы, вот есть такая фраза: я родила ребенка для себя. Да? И вот она идет по жизни, а потом получается большая трагедия, потому что этот ребенок не может отойти от мамы. И когда ему уже 40 лет, то тогда мама в панике не знает, что сделать, чтобы его женить.
2: Да.
3: И вот это вот очень трагично. Да? Поэтому надо понимать, что подростковый возраст – это тот момент, когда мы ребенка начинаем потихоньку от себя отпускать. У него должна быть своя жизнь, мы должны с этим считаться, мы должны к этому относиться с уважением. Более того, мы должны даже способствовать тому, чтобы она у него была, это его жизнь. Но при условии, конечно, в том, что мы до этого вкладывали в ребенка, развивали его самостоятельность, его ответственность. Угу. Это тогда будет нас радовать.
2: И при том, ведь женщины, они как существа более эмоциональные по сравнению с мужчинами, и для них больше играет роли отношения, разговоры об отношениях, да, чувства, ощущения. Они вообще имеют тенденцию привязываться к детям, особенно мамы к сыновьям. Вот, и здесь очень важно и, наверное, очень трудно соблюсти вот этот баланс, когда ты готова и всю нежность и любовь ребенку дать, и в то же время и свободу ему дать.
3: Ну, надо все равно думать о том, что этот мальчик должен стать мужчиной, и он все равно будет принадлежать другой женщине. Вот, и не привязывать его к себе. Нужно решать свои проблемы, вот это, куда излить этот избыток нежности, этой ласки, там еще ну, есть другие люди, которым тоже это нужно, да, в нашем окружении. И тут надо делать правильный выбор, осознанный, может быть, это будет непросто и тяжело.
2: Алина, я благодарю вас за участие в программе, спасибо за ответы на вопросы.
3: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, до свидания.
4: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Нет границ в исследовании библейского текста.
4: Но Слово Божье пребывает вовек, оно раскрывается новым поколением.
5: И что мне нравится в Библии? Она дает нам надежду.
1: В этой программе «Книги царств. Авторство. История. Содержание». Герои книг царств, логика книг о царях, строительство храма, чудеса в книгах царств.
4: История царей. Им посвящены книги, которые так и называются – книгами царств. В этих книгах мы мысленно переносимся в 11-10 века до нашей эры, до Рождества Христова. И первая книга царств – это первая книга в канонической Библии, которая открывает историю царей в Израиле.
1: В 928 году до Рождества Христова древний Израиль разделился на два царства – Северное и Южное. Северное царство сохранило название Израиль. Оно состояло из 10 колен. Южное царство стало носить название Иудея и состояло из 2 колен.
4: Книг царств у нас 4. В русском переводе, соответственно, называется первая, вторая, третья, четвертая книга царств. Первая книга царств описывает начало истории царей, связанных с именами Самуила, судьи пророка, и Саула, первого царя. Надо заметить, что их имена говорящие. Самуил, еврейское Шмуэль, Бог услышал, а Шауль – избранный Богом. Да? В еврейской традиции первая и вторая книга царств называются книгами Самуила. Наверное, потому что в них упоминается Самуил. Третья и четвертая книга царей. По стилю содержания книги царств похожи на предшествующие книги Иисуса Навина и Судей. Кто когда написал эти книги, неизвестно. Но сам Самуил не мог быть автором, его смерть описана в середине первой книги. Вообще, когда мы говорим «книга Самуила» или «книга Руфи», это не значит, что книгу написал этот человек, а это просто книга, которая может быть посвящена Руфи и Самуилу. Еврейская история описывается обычно по крупным событиям в истории народа израильского. Вокруг чего эта история строится? Ну, первое – возникновение монархии. Эпоха трех первых царей, в которых Израиль существовал как единое государство, это Саул, Давид и Соломон. Саул первый царь, Давид второй, Соломон последний царь Израильского царства. Это 10 век. В 928 году заканчивается правление Соломона, но с этой даты уже можно что-то ее как-то соотнести с чем-то в истории. Да? Вот когда государство разделилось на две части, на северную и южную, то северное Израильское царство просуществовало с 928 по 722 год, 200 лет. Иудейское царство простояло чуть больше, до 586 года. Вот вся эта история описана в книгах царств, а затем в книгах летописного цикла в греческом дополнении к написанному. И звучит это как «паралипоменон». Вот такое длинное название в книге «паралипоменон». Но вот эти книги, с 1 по 4 царств и 2 книги «паралипоменон», они дуплетные, в том смысле, что в некоторых книгах «паралипоменон», написанных после плена, повторяются истории, записанные в этих первых 4 царствах. Следующее событие – Вавилонский плен. Он продолжался с 598 года по 539. Ну, те 70 лет плена, о которых очень часто говорят пророки. Эта история описана отчасти в книге пророка Даниила. А уже поствавилонская история, когда евреи возвращаются обратно в землю израильскую из Вавилонского плена, к этому разделу относятся книги Эзры, Неемии и Эсфири.
1: Основные вехи в истории Древнего Израиля. Первый этап – возникновение монархии, эпоха трех первых царей. Царь Саул, царь Давид, царь Соломон. Второй этап – разделенное царство. Северное – Израильское царство, Южное – Иудейское царство. Описание этих двух этапов содержится в 4 книгах царств и в книгах «Паралипоменон». Третий этап – Вавилонский плен. Его история отчасти описана в книге пророка Даниила. Четвертый этап «Поствавилонская история». Она описана в книгах Ездры, Неемии и Есфири. К этому же периоду относятся книги пророков Агея, Захарии и Малахии.
4: Теперь попробуем выяснить, о ком же больше всего говорится в книгах царств. То есть, когда мы о ком-то много читаем, то значит, это очень важно. Вот герой, о котором говорится в книгах царств, Самуил, да, о нем упоминается в 25 главах первой книги царств. А Сауле, которого Бог отверг уже в 15 главе, о нем говорится в 23 главах книг царств. О Давиде говорится первая книга царств, вторая царств полностью ему посвящена, и начале третьей царств, о нем говорится в 42 главах. То есть, получается, самый главный герой – это Давид. И Соломон, о его рождении говорится во второй книге царств, но ему посвящено всего 11 глав. Две знаменательные личности – это два пророка, которые действовали в то время. Этих пророков зовут Илия и Елисей. О Илии говорится в 8 главах, об Елисее в 17 главах. То есть самые значительные герои книги царств. Их всего, этих героев, давайте просто посчитаем. Первый герой – Самуил, второй – Саул, третий – Давид, четвертый – Соломон, пятый – Илия, шестой – Елисей. То есть вот шесть героев, на которых, собственно, надо обратить внимание, когда вы читаете книги царств.
1: Самуил рожден благочестивой матерью для служения Богу. Ему была предназначена пророческая миссия. Пророк – это человек, с которым разговаривает Бог, через которого Бог передает предостерегающую и воспитывающую весть народу.
4: Еще мы вспоминали о судьях Израиля. Так вот, Самуил был и судьей, то есть вождем народа израильского. В седьмой главе первой книги царств написано, что он судил сыновей Израилевых в городе Массифе. По-еврейски это место называется Мицпа. То есть в Мицпе была первая резиденция Самуила. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей, сказано в той же 7 главе. В какой-то мере Самуил напоминает Моисея нам. Он был и пророком, и вождем народа. Он был водим Духом Божьим. Поразительно, что сыновья Самуила при этом не повторяют путь отца, они не годны к высокому служению. Если бы мы сегодня использовали современное слово, они коррумпированы, они берут взятки. Более того, там после святилища творится что-то такое не очень благочестивое в отношении женщин. То есть они там еще и с женщинами спят. Народ требует от пророка поставить над ними царя. И здесь самый неожиданный парадокс этой книги. То есть без царя Израиль не способен жить по заповедям, жить мирно и правильно. Но сама просьба народа о том, чтобы поставить царя, есть отвержение Бога. Такой парадокс.
1: «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними».
4: Период правления до царей – это период так называемый теократический, когда Бог правит народом. После того, как царь ставится на царство, это другой период, когда уже не Бог управляет государством, а царь. Царем по воле Божьей был избран никому неизвестный юноша по имени Саул из колена Вениаминова. Состоявшийся выбор еще не означает, что избранный человек окажется достоин своего предназначения. То есть первый блин может быть и комом, да? Царь Саул пытается вести себя так, словно он самодостаточный, и можно обойтись без помощи пророка. И Господь отвергает его в 15 главе. Ему на смену избран юноша по имени Давид. И рассказ о помазании Давида образует смысловой центр первой книги царств. История падения Саула достигает своей кульминации в главе 28. Саул беседует, прибегает к общению с потусторонним миром, чтобы узнать свою судьбу. Это известный эпизод с волшебницей из Эндора. Строго говоря, она не волшебница, она медиум, которая имеет возможность связываться с потусторонними силами и вызвать якобы дух мертвых людей на спиритическом сеансе. Для наших людей, для людей, живущих в России, очень хорошо известен фильм «Привидение», где как раз Вупи Голдберг играет женщину, которая может связываться с беседовать с людьми, которые умерли. Ну, вот. И она не лишена никаких способностей, она не шарлатанка, она пытается действительно связываться. Сам Саул не видит Самуила. Умершего Самуила он не видит. Он беседует с его духом. И, скорее всего, он беседует даже не с его духом через этого медиума. Он беседует, скорее всего, каким-то дьявольским наваждением. Самуила дух через женщину возвестил ему гибель в результате отступничества. Саул проявляет неверие Богу. И последняя глава повествует о его гибели, гибели сына на войне. Битва проиграна, погиб сам царь, погибли его наследники. С этого страшного поражения начинается рассказ о самом главном царствовании в истории Израиля, правление Давида. Собственно, вся первая книга царств, с первой главой до последней, это предисловие к великой и славной истории царя Давида, основателя единственной царской династии Израиля, праотца-спасителя. Библейский автор не без основания писал, что требование старейшин назначить народу царя было, их худшим требованием. Но даже в этих обстоятельствах Бог явил свою благодать, дал народу великого царя Давида, который олицетворял мессианский идеал. То есть в Давиде это тот мессия, тот вот таким должен быть мессия.
1: Многие пророчества псалмов Давида исполнились в жизни и смерти Христа. Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жеребий. Евангелист Матфей сообщает, что Христос – сын Давида, и Он же – Господь. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“?» Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
4: Самуила приводит в дом Давида Бог, чтобы помазать нового царя вместо отвергнутого Саула. У отца Давида Иессея 8 сыновей, но на семейной встрече оказывается 7. Их всех, красивых, высоких, взрослых, отец проводит перед пророком.
1: «И сказал Самуил Иессею: „Все ли дети здесь?“ И отвечал Иессей: „Есть еще меньший, он пасет овец“. И сказал Самуил Иессею: „Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда“. И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: „Встань, помажь его, ибо это он“. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после».
4: Вот по поводу белокурости, это, конечно, очень интересный момент. Дело в том, что в оригинале написано о том, что он красный. Слово «красный» можно перевести, что Давид либо был либо рыжим, либо у него были красные щеки. То есть либо румяный, либо румяный, либо рыжий. Богобоязненный Давид, даже помазанный, не свергает Саула с престола. Он исполняет волю Божию. Сначала продолжает пасти овец. Но он играет хорошо на лире, и его приглашают к Саулу во дворец, чтобы петь во время его головных болей и даже припадков безумия. Когда Давид играл и пел, Саулу становилось легче. А затем случилось такое событие, что Давид становится оруженосцем царя. Известная история о единоборце из Гефа Голиафе.
1: «И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: „Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?“ И сказал Давид: „Нет, но хуже собаки“. И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: „Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым“. А Давид отвечал филистимлянину: „Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских,
6: которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою».
4: Когда Давид и все войско израильское возвращалось домой после победы над Голиафом, женщины всех селений израильских выходили на встречу Саулу, царю Саулу, с радостным пением, с бубнами, струнными инструментами, и пели песни, и пританцовывая восклицали: «Саул поразил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Вот эта хвала вызывает зависть Саула к Давиду. То есть получается, что Давид оказался более славным царем, славным воином, чем сам Саул. В конце концов, Давиду пришлось убежать из дворца, в котором он стал уже зятем, другом его сына Иоаннафана. Причем Иоаннафана он очень сильно любил, не было лучше друга, чем Иоаннафан. Саул время от времени устраивал походы, чтобы найти и убить Давида. Давид скитался, он знакомился с простыми людьми и жизнью народа. Это было очень важно для его царского образования. Потом этим народом он будет править. И вторая книга царств об этом подробно рассказывает. Став царем у Израиля, Давид основывает столицу. Он отбивает у народа Ебусейского, отбивает город Иерусалим, который находится на перекрестии путей. Ведь благодаря этому городу можно осуществлять связь между северными и южными племенами. То есть этот город находился как раз между землями Иуды и остальных колен. И решение сделать его царской резиденцией религиозным центром означало, что царь стремится объединить племена. И все племена еврейские далеко не всегда уживались друг с другом. То есть Давиду пришлось сражаться не только с внешними врагами, но и внутренними мятежниками. Самым жестоким и вероломным стало восстание, которое поднял его собственный сын Авессалом. И эта война привела к гражданской войне, то есть война с сыном. В этой войне великий царь Израиля оказался бессильным в делах собственной семьи. А победа его обернулась гибелью любимого сына. Причем автор книги излагает причину, по которой это произошло. При дворце царя Давида происходит примерно то же, что при дворах других правителей. Царь, увидев красавицу Версавию, берет ее себе. Но она замужем. Ее мужу, преданного своего воина, посылает на верную смерть. Собственно, семье Давида грозит раздор. Его сыновья враждуют между собой. Один из них насилует сестру, за что становится жертвой братоубийства. А Авессалом, который отомстил за честь своей сестры, поднимает мятеж. И вот когда мы говорим об этом, нам неприятно. Потому что получается, что великий царь Израиля так выглядит неприглядно в этих историях. Но повествователь ведет свой рассказ правдиво и беспристрастно, изображая людей такими, какие они есть. И даже самых великих почитаемых. Вот Давид, как в истории с Иосифом, да, Иосифа продают в Египет. Но это для того, чтобы спасти народ еврейский. Да? То есть эту историю Бог использовал для того, чтобы спасти народ. Давид не идеальный царь. Но Бог завета всецело предан Давиду и верен своим обещаниям ему и помазан.

0: Твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки».
1: Право построить храм был удостоен следующий царь, сын Давида. И об этом нам расскажут и третья книга царств. Она начинается с истории царствования Соломона.
0: «Боже Израилев, прошу, да сбудутся твои обещания, которые ты дал слуге своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле? Если небо и небесам небес вместить тебя не дано, как вместит тебя этот храм, который построил я? Взирай открытыми очами своими на храм этот днем и ночью. И да будет услышана тобой та молитва, которую слуга твой будет возносить на этом месте».
1: Вот так обращается Соломон при освящении храма к Богу. Богу не нужен дворец, как земному правителю. Он не может быть ограничен пределами земного храма. И, кстати, это очень важно, потому что все предыдущие храмы, которые строили язычники, они являются местом обитания этих богов языческих. Да? Бог же посылает в этот храм свою славу. Человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. Это храм для человека. И здесь слава Божья обитает. К возведенному Соломоном храму веками будут приходить верующие люди. Священники, пророки сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом и обрести душевный покой. То есть главное дело, которое было завещено Соломону царем Давидом, это строительство храма в Иерусалиме, в столице Израильского царства. В Иерусалимском храме хранится Ковчег Завета. Кстати, перед разрушением Иерусалимского храма ковчег был спрятан. И с тех пор никто не знает, где он находится. Первое, что сделал Соломон, когда взошел на царство, он попросил у Бога мудрости, чтобы править этим народом. Нужна мудрость. Мудрость ему была дана. Иллюстрация истории о мудрости царя Соломона в книге царства – это история суда царя Соломона. В Брюсселе, в Дворце правосудия, находится памятник этому суду. То есть это первый библейский суд. Царь Соломон сидит на престоле, держит меч в руках. Царь велел разрубить пополам живого ребенка. Две матери пришли к царю за судом, и каждая утверждала, что это ее ребенок. То есть две женщины говорят, это мой ребенок. После решения царя одна из них сразу отказалась от своих слов. Разрубить живого ребенка. И Соломон сказал, это настоящая мать. То есть при всей легендарной мудрости царя Соломона его история становится прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял, у него много жен. Он строит рядом с храмом Бога Живого языческие алтари для своих многочисленных жен. Вскоре через пророка Бог доносит на него ошеломляющую весть. «Я вырву царство и отдам твоему слуге». Предсказание сбывается через сына царя Яровоама, прямого наследника его престола, и один из помощников царя при строительстве храма, Иеровоам, становится царем Северного царства. Пророк вручает ему символ того, что он будет править царством. Желая выглядеть сильнее своего прославленного отца, Роваам накладывает на подданных непосильное бремя налогов и трудовой повинности. Суровая мера молодого царя вызывает негодование у народа, и северная часть Израиля, которую возглавляет мятежный раб Иеровоам, отделяется от царя, который правит в Иерусалиме. Под властью его остается только колено Иуды и колено Леви при храме. В последних главах книги книги царств появляется новый герой, пророк Илия, чье имя означает «мой бог Яхве». Илия, пожалуй, самый грозный из всех ветхозаветных пророков, его служение – это буря пламени. О нем чуть позже. Четвертая книга царств охватывает мрачный период в несколько столетий. Она приводит историю жизни многих царей, как Северного, так и Южного царств. Этих царей и цариц было примерно по 20 в каждом колене, в каждом царстве. Правили они от 7 дней, самое меньшее, до 55 лет, Манассея. Да? Эта книга рассказывает об упадке и гибели, потому так печально. О большинстве из царей сказано кратко. Одна и та же формула неизменно повторяется около 10 раз. Он творил то, что было злом в глазах Господа. В результате этого всеобъемлющего кризиса веры и недоверия Богу в конце 8 века до Рождества Христова Северное царство пало под ударами ассирийского войска. Ассирийцы использовали политику депортации. Они берут израильтян и выселяют их в дальние области своей империи. А сюда переселяют другие народы из других концов империи. И Иудея была на грани национальной катастрофы. В начале VI века Иерусалим был взят в Вавилонянами, да, которые разрушили и храм, и город.

0: А жители выселили Вавилон. Так начинается Вавилонский плен. Если мы вспоминаем про пророка Илью и Елисея, то в жизни каждого из них было величайшее чудо. С Ильей это величайшее чудо случилось на горе Кармил, когда Илья предстал перед царем Ахавом и велел привести всех жрецов Ваала на гору испытать, чей Бог истинный. Идолопоклонников было 850 человек, соорудили два жертвенника. На них возложили разрубленных бычков для жертвоприношения, но огня не зажгли. Илья говорит:
1: «Вы призовете имя своего Бога, а я призову имя Господа. Какой Бог пошлет в ответ огонь, тот и есть истинный Бог». «Хорошо», — ответил народ.
0: Жертвенник должен загореться сам по себе. То есть должно сойти схождение божественного огня. Народ согласился, и жрецы весь день кричали, призывали Ваала, но ничего не происходило. А Илья велел полить свою жертву даже водой из 4 кувшинов и возвал Господу. И Библия описывает этот случай. «И не спал огонь Господень, и спалил жертву вместе с дровами и камнями, землей и водой в канаве». Когда народ это увидел, сказал: «Господь наш Бог, Господь наш Бог». А все жрецы идолов были убиты. А потом пошел дождь, которого не было 3 года. Илья совершал свое пророческое служение около 20 лет. Своим преемником он назначил Елисея. Елисей пахал землю, пока его не призвал Илья. Причем Елисей хотел быть настоящим преемником Ильи и попросил пророка о двойном наследии, в том, что касается сил Ильи. Илья возносится в вихре на огненной колеснице на небо, а Елисей стоял, смотрел и восклицал: отец мой, колесница Израиля и конница его». И больше Елисей его не видел. Елисей поднял накидку Ильи, чтобы творить чудеса и обличать нечестие. И самое известное чудо Елисея, которое описывается в Библии, это чудо с исцелением царедворца Наимана. 5 глава 4 книги Царств рассказывает нам о том, что Наиман, сирийский военачальник, человек уважаемый, при этом был болен проказой. Есть пророк в Израиле, Елисей, он может вылечить от проказа. Он отправляется к Елисею.
1: «И выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“. И разгневался Нейман, и пошел и сказал: „Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?“ И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: „Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: „Омойся, и будешь чист“». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился».
0: Надо представить себе, как выглядит Иордан. Это такая довольно мутная, почти коричневого цвета речка, шириной не больше 30 метров. В половодье больше, в засуху меньше. То есть не очень широкая речка, да? Он с дарами вернулся к пророку и сказал, что верит в Бога, именем которого исцелил его пророк. Дары Елисей не принял, ему дорого была Божья победа над городом военачальником. Елисей провозглашает волю Божию. Это самый важный урок из его жизни. Царство не вечное. Исчезают с лица земли города и рушатся храмы. Но Слово Божье пребывает вовек, оно раскрывается новым поколением и исполняется в наши времена.
2: И что мне нравится в Библии, она дает нам надежду, но она нас не обманывает. Она не говорит, что это пилюля вот такая, почитай Библию, и сразу все твои проблемы решатся. Но она указывает путь, по которому тебе идти, чтобы ты со временем вышел на решение проблемы. Это процесс.
3: «Знаю я сладких 4 отрады. Первое — в радость сознания жить. Птицы и тучи, и призраки рады, рады на миг и для вечности быть. Радость вторая — в огнях лучезарна, строфы поэзии и смысл бытия, тючьего песни и думы верхарна, вас поклоняясь, приветствую я. Третий восторг — то восторг быть любимым, ведать бессменно, что ты не один, связаны, скованы словом незримым, Двое летим мы над страхом глубин. Радость последняя, радость предчувствий, знать, что за смертью есть мир бытия, сны совершенства в мечтах и в искусстве. Вас поклоняясь, приветствую я.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, профессор Бодрячок, снова рад приветствовать вас в моей чудесной школе здоровья. А вот и моя помощница привела новую
4: учебу. Здравствуйте,
5: здравствуйте,
0: Софи.
5: Здравствуйте.
0: Проходите, проходите. Ой. Как вас зовут?
5: Настенька.
0: И Матвей. Очень, очень приятно. Меня зовут профессор Бодрячок, а это
4: а
0: моя
4: приятельница. Ой, профессор Бодрячок, я сегодня так торопилась в школу.
0: Приятно,
4: что
0: приятно.
4: Чуть не забыла свою одну вещичку.
0: Да, какую же вещичку ты хотела с собой взять?
4: Сейчас я вам покажу.
0: Покажи, покажи, покажи. Так,
4: так. Вот она.
0: Так вот. Это же градусник.
4: Да.
0: А зачем ты взяла градусник?
4: Я очень хотела узнать, какая же температура в нашей школе.
0: Это несложно сделать. Вот посмотрите. Посмотрите, столбик градусника поднялся довольно высоко. Он показывает даже 25 градусов.
4: Так.
0: А это означает, что здесь очень тепло.
4: Но мне кажется, я и без градусника могу определить, тепло или холодно.
0: Веселинка, моя дорогая племянница. Я думаю, что это тебе только кажется, что это очень просто определить. Но на самом деле это довольно бывает непросто. А даже сложно.
4: И правда. Один раз я хотела погулять. Посмотрела в окошечко, а там светит солнышко.
0: Светит.
4: Я думала, что на улице тепло.
0: Потрясающе.
4: Вышла погулять
0: и
4: простудилась и заболела.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
4: Да.
0: Оказывается, не все так просто. А что нужно было сделать, ребята?
5: Сначала посмотреть в градусник, да.
0: Правильно, совершенно верно. В градусник, который висит за окном, на улице.
4: Ну, тогда бы я точно оделась потеплее.
0: Ребята, а вы умеете одеваться правильно? Вот когда на улице холодно, какую одежду нужно одеть?
5: Ну, теплые.
6: Куртки всякие, штаны очень теплые.
5: Даже ботинки теплые.
6: Или варежки.
0: Варежки надо.
5: И шапку на голову.
0: Обязательно.
5: Шапку на голову.
6: И даже можно искусственные кроссовки одеть.
4: Теплые.
0: Да, но только теплые кроссовки.
4: Высокие.
0: Зимние бывают такие кроссовки.
6: У меня зимние очень теплые, я даже спрелу в них.
4: Он может на Северный полюс не так.
0: Да, погода же холодная, бывает разная. Осенью одна холодная погода, а зимой еще холоднее. Да, а если на улице тепло, лето, жарко.
4: Как у нас сегодня.
5: Носочки летние, шапочки.
4: Шапочки?
0: Вижу, судя по всему, вы молодцы.
4: Платьица, платьица летняя.
5: Платьица, там шортики,
6: зимой
5: бубочки.
6: Только мучиться всякие куртки одевать.
0: Вот веселинка однажды и пошла погулять, а на улице-то было как раз и холодно.
4: Тогда бы я точно теплее бы оделась.
0: Ну, конечно. А сейчас давайте-ка проверим, как вы умеете одеваться. Я на полянке кое-что приготовил.
4: Пойдем.
0: Пойдем. у меня для вас есть задание. Здесь я приготовил разную одежду. Представьте себе, что Настенька едет у нас отдыхать на юг.
4: Я вместе с тобой поеду.
0: Да, и вот тут есть чемоданчик, на котором нарисовано солнышко. Именно с этим чемоданчиком она поедет на юг, где очень тепло и даже жарко. Настенька, твоя задача выбрать ту одежду, которая тебе понадобится на юге, где очень тепло.
4: Так.
0: Ты ее возьми, положи в чемоданчик, а мы потом посмотрим.
4: Хорошо.
0: А ты, Матвей, получается так, что ты едешь в путешествие на север. И вот тут есть чемоданчик, где нарисована снежинка. Выбери ту одежду, которая тебе понадобится на севере, где холодно.
4: В экспедицию, наверное.
5: Как в холодильнике.
0: Как
5: в холодильнике.
0: Белых медведей.
6: Даже еще леденее, чем в холодильнике. Даже чем в заморозке.
0: Вот такое вам задание.
5: Даже чем зимой холоднее.
4: Один,
0: Настенька.
4: Два, три. Начали. Давайте я вам помогу.
5: Так, платьице.
4: Платьице, отлично. Так, какая молодцы. Красивая панама. Возьмем панаму.
5: Да.
4: Держи.
0: Так. Ух ты. Внимательно.
5: Юбочка.
4: Правильно. Ой, какая красивая юбочка.
0: Юбочка.
4: О, Матвей, Матвей, это тебе точно понадобится. Держи. Так, так.
5: Я почти весь этот забрал.
0: Да, так. Чемоданчики уже наполняются у нас.
4: А это тебе нужно, Матвей? Смотри, какая красивая рубашка. Как это нет? Я бы взяла такую рубашку на Северный полюс. Вот. Ой, какая красивая кофта. Держи.
0: Ну, я вижу, вы молодцы.
4: Так.
0: Что ж, вижу по всему, что вы молодцы. Правильно. Так, ну что же, я вижу, что вы уже собрали свои чемоданчики и уже готовы отправиться в путешествие на север или на юг. Давайте-ка посмотрим, какую одежду у нас взяла с собой Настенька.
4: Так.
0: Так, и там на юге, наверное, она будет отдыхать где-нибудь на берегу какого-нибудь моря.
4: Конечно.
0: И вот там очень жарко, и она поэтому взяла с собой вот такую чудесную маечку.
4: Ой, в ней будет очень хорошо.
0: Да, конечно. В жаркую погоду в маечке как раз хорошо. А ходить она будет вот в таких чудесных сандаликах.
4: Красивый сандалик.
0: Конечно, можно ходить в сандаликах. И еще здесь есть вот такое вот платьице. Наверное, она будет одевать его иногда.
4: Когда будет гулять
0: когда
4: с бабочками.
0: Когда будет гулять, да, да, да. Так, так, а что у нас еще тут есть? Ага, вот есть вот такое вот интересное платье.
5: Я на вечер буду надевать.
0: Да,
4: вечер на
0: юге.
4: Вечером. В общем, профессор, мы собрались с ней на юг.
0: Да, только забыл взять ты, Настенька, одну очень нужную вещь. Ведь на юге светит солнышко, оно может напечь голову.
5: Панаму.
0: Да, правильно.
4: Да, панаму.
0: Да, да, да, да, даже если нет панамочки, ее можно сделать из бумаги. И так тоже поступают. Это Мама. Очень важно знать. Ну что же, молодец, Настенька. А сейчас мы посмотрим, как собрал
4: молодец.
0: Вещи Матвей.
4: Опа.
0: Так, Матвей, где-нибудь
4: пойдем посмотрим,
0: на севере.
4: Что собрал Матвей.
0: И ему, чтобы не было холодно, он взял с собой вот такую кофточку.
4: Отлично.
0: Да, наверное, в доме же тоже холодно.
4: Да.
0: И в ней тоже можно будет ходить.
4: Тебе будет
0: подержите.
4: Тепло в ней.
0: Ну а на улице... Понадобится такая чудесная курточка.
4: С капюшоном.
0: Да, с капюшоном. И ветер, и холод
5: шапка.
0: Не скоро пройдет сквозь такую толстую курточку. Так, а
5: и
0: еще
5: шапочку.
0: Что?
4: Давай мы посмотрим,
0: Настюша.
4: Что тут еще есть.
5: И шапку.
0: Так,
4: да.
0: Давайте посмотрим. Так. О, какие штаны.
5: Штаны.
4: Теплые.
0: Теплые, да, с подстежечкой. В них даже можно с горки кататься.
4: И на санках. И на лыжах.
0: О, и вот такие чудесные сапожки.
5: У меня только розовые такие же.
0: Да,
5: только поменьше.
0: Даже мех есть. Ну
5: только поменьше розовые.
0: А шапка какая?
5: Ну, ушанка.
0: Какая шапка?
4: Даже уши не замерзнут.
0: Даже уши не замерзнут. Ну что же, молодцы.
5: На меня она лезет, вот эта шапка.
4: Да, ты тоже можешь с ними съездить на Северный полюс.
0: Да, когда на юге наступит зима, ты тоже такую шапочку возьмешь и оденешь. Ну что же, дорогие мои, я вижу, что вы очень хорошо справились со своим заданием. Я уверен, что вы сможете правильно одеться. Да. Ну а сейчас я приглашаю вас за столик. Я хочу показать вам, какие бывают градусники.
4: О, интересно!
0: Пойдем. Ну, с этим градусником вы уже познакомились.
5: Да.
0: Да. Этот градусник измеряет температуру в помещении.
4: Да.
0: Так. А есть у меня еще один интересный градусник.
4: Ой,
0: как вы думаете,
4: какой красивый.
0: Для чего он служит и на что?
5: Для воды.
1: А я думала, играть можно.
0: Правильно, правильно, Настенька. Это градусник для измерения температуры воды.
4: Я его буду брать с собой, когда пойду купаться на речку.
0: Веселинка, ну кто же берет с собой градусник, когда идет купаться на речку? Вы видели когда-нибудь, чтобы кто-то брал градусник?
5: Нет.
0: Нет, правильно. Потому что если вода в речке холодная, ты и так туда не полезешь.
4: Тогда зачем он вообще нужен?
5: Это надо в ванне измерять воду.
0: Правильно.
4: Ванной?
0: Да, этот градусник нужен не зачем, а кому. Он нужен маме для того, чтобы измерить температуру воды, когда она хочет искупать своего малыша.
5: Или младенечка.
0: Да? Вот давайте и посмотрим, как он работает. У нас
4: есть
0: вот такая вот емкость с водой. Мы положим туда градусник.
4: Ой, смотрите, как он плавает.
0: Да,
4: как интересно.
0: Он плавает. И мы можем посмотреть, вот там есть столбик, который потихонечку будет приближаться к той температуре, какая у воды.
4: Это там, где вот улыбка, да?
0: Да, и вы видите, что столбик не доходит до той температуры, которая нужна для купания малыша.
5: И это...
0: Да,
4: и
0: вот тут нарисована
4: снежинка.
0: Конечно, он замерзнет.
5: Ой, какой холодный.
0: Да. Да. Для того, чтобы малыша искупать, нужно сюда добавить
5: теплой
0: воды.
4: Воды.
0: Совершенно верно.
4: Как интересно.
0: Да.
5: Ну, горячей не надо.
4: Да.
0: Так. Ну что же, давайте его положим вот сюда. А сейчас я вам покажу еще кое-что очень интересное.
4: А зачем
5: нам присоска?
0: Да, правильно.
5: Это лягушка на присосках. Лягушка-градусник.
0: Правильно. Если мы перевернем лягушку брюшком кверху, мы увидим, что здесь расположился у нас градусник.
4: Она измеряет температуру лягушки.
0: Нет. Лягушка-то пластмассовая. Это как раз, Веселинка, тот градусник, на который ты забыла посмотреть, когда пошла на улицу, где было холодно.
4: Так вот это самый хороший градусник.
0: Да.
4: Я обязательно на него буду смотреть, когда буду гулять со своей собачкой с Дарабулькой.
0: Да, этот градусник прикрепляется к окну с уличной стороны и показывает температуру за окном на улице. Если мы на него посмотрим, то мы можем определить, холодно или тепло.
4: Так, чтобы правильно одеться.
0: Есть еще один градусник, который я хочу
5: вам... А если его ветром сдует?
0: Тогда придется покупать новый.
5: У меня же в детстве такой был градусник.
6: И у меня тоже.
5: Цвета.
0: Вы угадали, для чего он?
5: Чтобы проверить температуру на лбу.
4: А мама мне его ставила под мышку.
5: И у меня.
0: Совершенно верно.
5: А у меня лоб теплый.
0: Вы правильно
5: угадали. Он у меня даже горячий.
0: Этот градусник служит для того, чтобы измерять температуру тела и определить, здоровы мы или больны.
4: Профессор Бодрячок, а вот если непонятно, что показывает градусник? Вот как понять?
0: Все очень просто.
4: Что он показывает? Вот ты понимаешь, что он показывает?
0: Для того, чтобы понять, нужно попросить помощи у мамы и у папы. Ведь Бог специально дал нам родителей для того, чтобы они о нас заботились.
4: Я ему обязательно скажу спасибо, когда его увижу.
0: Да, но для того, чтобы поблагодарить Бога, Не обязательно его видеть, он и так тебя услышит. Достаточно ему сказать: «Дорогой Бог, я благодарю тебя за то, что ты дал мне маму и папу».
4: Так да, просто?
5: Или родителей.
0: Да, или родителей.
4: Так просто? А я хочу предложить вам сделать одну интересную подделку. Я предлагаю сегодня вам сделать подделку, которая будет напоминать о сегодняшнем нашем уроке. Угадайте, какую?
5: Радость.
4: Точно? Смотрите, что я вам приготовила.
0: Так.
4: Вот мои коробочки. Это я специально подготовила для градусника. Это для Матвея машинку. Держи. А вот такой красивый жирафик с цветочком — это для Настеньки. Держи.
0: Очень-очень.
4: Чтобы это был настоящий градусник, вот я вам приготовила такую шкалу. Она состоит из двух частей. Вот. И розовенькая, и голубенькая. Розовенькая показывает, когда у нас тепло, а голубенькая, когда у нас холодно.
0: Понятно.
4: Вот, держи.
0: Да.
4: Тебе шкалу. И тебе, Настенька, тоже шкалу. Смотрите, чтобы приклеить нашу шкалу, я вам приготовила
5: клей.
4: Правильно. Смотрите, теплая погода.
5: А ниточки, чтобы подвесить.
4: Да, вот теплая, смотрите, подырявить. Голубенькую, розовенькую мы приклеим сверху, а голубенькую снизу. Смотрите, что у нас получится, да? Сможешь так приклеить? Давай. Давай я тебе помогу. Открывай клей. Давай сначала приклеим какую?
5: Вот тут.
4: Розовенькую, да? Давай смазывай клеем. Смазывай. Молодец. Давай тебе помогу немножечко. Так, приклеивай. Сможешь правильно приклеить?
0: Mm-hmm.
4: Ой, какой у вас красивый градусник получается. Так, выше надо, выше. Вот так. Опа, отлично. Молодцы. Смотрите, что не хватает нашему градуснику?
0: Столбика.
4: Точно, столбика. Но у нас будет необычный столбик.
0: Да, мы же должны определять температуру.
4: У нас столбик будет из ниточек. Но чтобы нам вот это продеть ниточки, нам нужно сначала сделать дырочки. Вот смотрите, для дырочек я вам приготовила зубочистки.
0: А, именно.
4: Если вам сложно, попросите маму и папу.
5: Я хочу.
4: Только дырочки мы делаем, смотрите. Вот здесь посерединке и здесь посерединке. Получится? Давай попробуем с тобой. Делай ты дырочку. Ну-ка.
0: Давай. Молодец, ура.
4: Так, ну-ка подырявь еще немножко. Давай, подырявь. Получилось? Отлично. Давай теперь снизу сделаем.
5: Ничего. Зачем две?
4: Обязательно. Это вот сюрприз. Сейчас увидите. Давай еще протыкай. А чтобы дырочка была побольше, попросите папу принести вам шило. Вот смотрите, вот можно вот так вот шилом сделать дырочку еще побольше. Только папа или мама. Обязательно.
5: Шило, потому что огромное.
4: Да. Вот профессор Бодрячку мы отдадим лучше. Хорошо, профессор Бодрячок? Вот. Так, где же у нас тут шкала? Смотрите, я для шкалы приготовила красную ниточку. Молодцы. Красную ниточку и белую ниточку. Вот вам даю красную и белую ниточку.
0: Так,
4: держите.
0: Давай.
4: И нам с Матвеем. Их надо скрестить и соединить. Вот попробуйте. Вот смотри, что у меня. А ты красную соединяй снизу. Вот. Вот, смотрите, что у нас должно получиться. Вот как у нас с Матвеем получилась такая ниточка. Они соединились между собой. И вот эти кончики мы куда запросовываем? Наши готовые дырочки.
0: Да, можно сломать зубочистку. И тупым кончиком продеть ее в это отверстие.
4: Сверху, смотрите, белую ниточку, а снизу красную. Подожди, сейчас мы должны их сначала соединить. Да, ты видишь, как мы их соединяем, да? У нас большие дырочки, у нас и вот так влазит.
0: Оттолкнулась, отлично.
4: Ой, смотри, что и у нас получилось. Вот, и сейчас мы что сделаем?
0: Вот, а теперь беленькую давай.
4: Завяжем их. Их надо завязать. Вот,
7: Смотри-ка. Держи вот так вот здесь плотненько, чтобы у нас там... Во, молодец!
1: Вы справились с этой сложной задачей.
0: Да, Алексей.
5: Смотрите,
1: ну что,
5: как она
0: складывается. Да.
5: Как она складывается.
0: Смотрите, что получается. Мы можем научиться пользоваться градусниками.
1: Да.
0: Вот смотрите, тут на градуснике есть столбик, который мы можем ставить, как нам хочется. Когда столбик слишком низко, то это означает, что на улице холодно.
1: Холодно, да.
0: Дует ветер, мороз, трескучий.
1: Холодно.
0: Смотрите, 40 градусов, 30 градусов. Но наступает солнышко, и температура все выше, выше, выше, выше. И, наконец, становится жарко.
6: Хочется в ледяной воде искупаться.
0: Ну, а наш урок подошел к своему концу. Нам пора прощаться. Дорогие ребята, обязательно сделайте такой градусник, чтобы вы могли научиться определять, когда холодно, а когда жарко. Да. А сейчас мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До скорых встреч. Пока.
1: Пока, ребята. До свидания.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Нет забот» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Верующие люди соблюдают заповеди. И как доказательство своих действий, правоты своих действий, они ссылаются на слова Иисуса Христа. Из Евангелия от Иоанна, 14 главы, 15 текст. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Но соблюдать заповеди можно совершенно по разным причинам, не только из любви ко Христу. Например, можно соблюдать заповеди из-за страха или из-за корыстных побуждений, из чувства вины или чувства долга. Видите, как много причин я привел только для того, чтобы показать, что люди могут соблюдать заповеди. Что же на самом деле сказал Христос и о чем именно Его слова? «Если любите Меня». Первое, на что я хотел бы обратить внимание, на то, что Христос говорит «если любите Меня». Вот настоящая живая религия, вообще вера в Бога, она строится на любви конкретно к Богу, не к любви к заповедям в первую очередь. Вот очень важно. Не к любви к заповедям. Человеку нужно полюбить Бога в первую очередь. Бога как личность. И вот когда человек полюбит Бога как личность, тогда он и способен будет соблюдать его заповеди. Именно об этом как раз Христос и говорит. «Если любите» в греческом тексте глагол стоит в настоящее время. Это означает, что сейчас, в данную минуту, человек, для человека, который поверил в Иисуса Христа, Христос ценен. Дорог. И он поверил в него и его полюбил. А вторая часть этой фразы «соблюдите мои заповеди» в греческом тексте именно глагол «соблюдите» стоит в будущем времени. Означает, что когда человек действительно полюбит Христа как Бога, как личность, только тогда и только после этого он готов будет соблюсти. Можно привести простой пример даже из нашей человеческой жизни. Когда мы кого-то по-настоящему полюбим, когда какой-то человек будет нам дорог, мы готовы выполнить любую его просьбу. То, что он нас попросит, мы для него это сделаем. То же самое и в отношении Христа. Ведь Христос тоже живая личность, которая восстанавливает с нами эти отношения. И когда человек во Христа поверил в живого Христа, не в религию, не в Христа как слово, как догму, а поверил в Христа как живого, встретил его, установил с ним эти отношения, общается с ним, вот тогда для него Христос самый дорогой. И когда Христос что-то попросит выполнить или сделать, в этом случае верующий человек соблюдет или сделает. Итак, в начале моего мотива соблюдения заповеди это всегда любовь к Богу. Не сама заповедь, пусть даже она и нужна, и важна, а именно любовь. Пусть Господь благословит вас, чтобы вначале мы построили отношения со Христом так, чтобы полюбили Его, а потом могли бы исполнить то, что Он нам велит.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
5: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Слово «холестерин» у всех на слуху. Мы много раз слышали и знаем, что повышенный холестерин не вызывает никаких особенных симптомов. Однако повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но откуда берется холестерин в нашем организме? Только ли из пищи? Почему сегодня он главный враг сосудов? Хотя не так давно о холестерине мало кто знал. Давайте об этом и о многом другом узнаем у нашего эксперта, врача-кардиолога Павловой Марины. Здравствуйте, Марин.
5: Здравствуйте.
4: У нас сегодня очень интересная тема – холестерин. Все мы про него очень много наслышаны и достаточно разную информацию мы слышим. Все-таки что же это такое за вещество и где оно содержится?
5: Ну, во-первых, надо сказать, что если холестерин содержится в нашем организме, то он для чего-то нужен.
4: Угу.
5: Холестерин относится к жирным спиртам. И вообще он в организме играет очень важную роль. Во-первых, холестерин является составной частью всех клеточных мембран нашего организма.
4: О, как сложно.
5: Да, то есть все клетки в той или иной мере состоят из холестерина. Кроме того, холестерин, на его основе синтезируются некоторые гормоны, такие как половые гормоны и гормоны надпочечников. Поэтому, безусловно, конечно, холестерин очень важен и очень нужен для нас. Мы можем получать холестерин разными способами. На 20% холестерин поступает в организм с пищей, и 80% синтезируется печенью. Ну, в зависимости от потребностей организма.
4: Понятно. Ну, а тогда почему мы столько негативного всего слышим про него, что он такой вредный и нехороший? И, может быть, вы в своей практике встречались, вот расскажите о связи между диагнозом пациента и количеством холестерина в крови.
5: Связь это, безусловно, есть. И когда мы говорим о холестерине, ну, в контексте его вредного действия, мы, прежде всего, говорим об атеросклерозе.
4: Так.
5: То есть холестерин в том случае, если холестериновый обмен нарушен, если в крови присутствуют некоторые фракции холестерина, скажем, есть фракции вредные, есть полезные фракции холестерина, он находится в связи с белками в организме. Вот если превалируют вредные фракции, а полезных фракций мало, в этом случае холестерин может откладываться в стенках артерий и образовывать атеросклеротические бляшки. Атеросклероз – это основа очень многих сердечных заболеваний, сосудистых заболеваний. Это основа ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. Это основа очень многих инсультов. Поэтому, естественно, связь это очень прямая, и довольно часто, когда ко мне поступает пациент, например, с клиникой ишемической болезни сердца или уже с инфарктом миокарда, у нас как бы в стандартах мы сразу берем холестерин крови, и очень часто, ну это больше половины процентов, больше половины случаев, холестерин оказывается повышенным. Так что связь это, безусловно, есть.
4: Понятно. А тогда что может вызвать повышение холестерина?
5: Есть несколько факторов, которые могут способствовать как раз-таки избыточному накоплению холестерина в организме или вот смещению баланса между вредным холестерином и холестерином полезным. Ну, во-первых, это неправильное питание. То есть мы уже говорили о том, что 20% холестерина мы получаем
4: съедаем.
5: С пищи. Да. Мы можем съедать не 20%, а намного больше. И в этом случае холестерин в крови оказывается больше, чем необходимо. Кроме того, курение – это немаловажный фактор, который способствует как раз-таки смещению баланса в сторону вредного холестерина и уменьшению полезных его фракций.
4: Да.
5: Это хронический стресс, это гиподинамия, то есть отсутствие двигательной активности, а также ожирение, то есть избыточная масса тела. Кроме того, холестерин имеет склонность к повышению у пациентов с сахарным диабетом. Это диабет второго типа, особенно которым страдают взрослые уже люди, заболевают. Вот. При этом заболевание очень часто, холестерин в обмен нарушен и, как правило, очень сильно прогрессирует атеросклероз.
4: Вот так, одно за другое цепляется.
5: Да.
4: Понятно. А всегда ли есть связь между полными людьми, да, которые непременно да, страдают повышенным холестерином? Ну, по крайней мере, такая ассоциация вот, в народе, да, у меня в том числе. Всегда ли обязательно полный человек страдает холестерином? Бывает ли такое, что очень стройный и с виду здоровый человек имеет повышенный холестерин?
5: К сожалению, бывает. И такие ситуации тоже нередки. Мы же с вами говорили о том, что ожирение лишь один из факторов, да, способствующих повышению холестерина.
4: Да.
5: Может не быть, да, и есть полные люди, у которых уровень холестерина абсолютно нормальный.
4: А, даже так?
5: Да, и есть худые люди, у которых уровень холестерина просто зашкаливает и вызывает уже поражение атеросклеротических сосудов.
4: Понятно. А вот как-то заподозрить тогда можно? Например, ну, не знаю, что-то на теле увидеть или еще как-то заподозрить у себя проблемы с холестерином?
5: Очень сложно на самом деле. Есть очень редкие причины нарушения холестеринового обмена. Это наследственная такая предрасположенность, генетические заболевания. Uh-huh. Вот в этом случае холестерин начинает повышаться еще с детского возраста и повышается до очень больших значений. И вот в этом случае его излишки могут откладываться под кожей, uh-huh. образуя так называемые ксантомы и ксантилазмы. Это такие ярко-желтые, горчичного цвета бляшки, которые локализуются прямо-таки под кожей, как немножко такими подушечками выпирают. И они очень часто локализуются в области глаз. Под глазами, вокруг глаз. Их, да, их можно заметить. Еще они бывают иногда очень пожилых людей, у которых уже длительно существует этот процесс атеросклеротический гиперхолестеринемии. И вот в этом случае пожилых людей тоже могут эти бляшки образовываться. А так, в принципе, человек как бы с виду здоровый, да, не страдающий ничем, он не может заметить у себя повышение холестерина. Так же, как до определенного момента человек не может заметить у себя повышение сахара крови. Только когда достигает очень больших значений, человек начинает ощущать какие-то вот симптомы заболевания. Поэтому тут очень важно, конечно, вовремя проверять и контролировать этот уровень холестерина. То есть только анализ крови можно сдать.
4: Понятно. Больше
5: никак.
4: Вот вы уже несколько раз говорили про атеросклероз. Вот можете поподробнее рассказать? Потому что, вот, допустим, я не совсем знакома с этим понятием.
5: Конечно, конечно. Значит, атеросклероз – это заболевание артерий человеческого организма, которое характеризуется отложением под их внутренней стенкой атеросклеротических бляшек. Бляшки эти состоят из комплекса холестерина и белка. Вот здесь у меня есть иллюстрация, я вам сейчас покажу.
4: Очень
5: вот
4: интересно.
5: Значит, это артерия в разрезе.
4: Ага.
5: Здесь мы видим возраст человека, ну, приблизительно, конечно, это все указано. Ага. Значит, вот смотрите, внутренняя стенка артерии, вот она беленьким обозначена.
4: Угу.
5: Это самая тонкая, самая ранимая стенка артерии, она состоит всего лишь из одного слоя клеток. Поэтому она очень легко травмируется, и в том случае, если, к примеру, она травмируется, или если очень такое избыточное количество холестерина в крови содержится, то этот холестерин начинает через эту стенку проходить и под нее откладываться, формируя атеросклеротические бляшки. Вот эта бляшка, мы здесь видим желтого цвета. Да, она вначале небольшая, да, видите, в 30 лет она поменьше, потом она потихонечку постепенно растет.
4: Это вообще кошмар.
5: Да, и она постепенно сужает просвет сосуда. Этим обуславливается уже клиника заболевания, которое вызвано атеросклерозом, мы об этом будем говорить, это будет ишемическая болезнь сердца, это заболевание. Инсульт и так далее. То есть вот эти заболевания как раз-таки вызваны атеросклерозом.
4: Угу.
5: С этой бляшкой может еще одна трагедия произойти. Она может лопнуть. Ее покрышка сверху может лопнуть. И в этом случае бляшка покрывается тромбом. В таком случае просвет сосуда полностью перекрывается. И вот это уже трагедия для человека, то есть это уже острые осложнения атеросклероза, такие как инфаркт миокарда, такие как инсульт. Это может привести к смерти. Вот. Существует, в принципе, две теории развития атеросклероза. Это теория повреждения сосудистой стенки и теория нарушения холестеринового обмена. Они взаимосвязаны. То есть должно быть два фактора, как правило. Повреждена сосудистая стенка, которая легко пропускает через себя холестерин, да? Или избыток холестерина, который своим этим вот большим количеством, да, пробивает эту стенку и откладывается под нее. Обычно оба эти фактора присутствуют.
4: Понятно. Страшная картинка теперь. Я буду представлять у себя, как это там все вообще. Так, вот смотрите, я слышала про то, прочитала в книге, что когда во время Второй мировой войны люди в Европе были вынуждены отказаться от мяса, яиц, в общем, животного происхождения, да, вот этого всего, они стали якобы меньше болеть вот сердечными заболеваниями. Вот как вы можете это прокомментировать? Связана ли вот такая, может быть, строгая диета, да, полный отказ, да, от всего мясного и животного происхождения?
5: Ну, в принципе, конечно, да, связь есть. И, безусловно, когда мы будем говорить о том, как же лечить атеросклероз или как лечить повышенный уровень холестерина, мы будем в первую очередь говорить о диете, о диете, продуктах, содержащих мало количество холестерина. Но просто брать в пример как бы такие вот ситуации, как военное время, да, может быть, это не совсем адекватно. Почему? Потому что военное время – это огромная трагедия, это огромный стресс, такой длительно существующий для всего человечества. Поэтому в этот момент защитные силы организма очень сильно активизируются. И, в принципе, в войну люди болеют намного реже. Вот прочитала книгу не так давно, автобиографию нашего знаменитого отечественного хирурга Федора Углова, который дожил до 100 с лишним лет, в общем-то, был таким ярым поборником здорового образа жизни и трезвого образа жизни. Он жил во времена войны Великой Отечественной в блокадном Ленинграде. Он там оперировал, он практически там днями и ночами проводил со своими пациентами. И вот он рассказывает, что какие бы тяжелые условия ни были вот в это военное время, люди как-то собирались, то есть люди, вот они давали себе какую-то установку выжить любой ценой, и действительно заболевали намного реже. И сам он рассказывает, что он ни разу даже не простужался, хотя столько лет там и под открытым воздухом, и в мороз, там и в стужу он оперировал, не спал там и не ел практически ничего, и тем не менее вот он ни разу не заболел. Как только война закончилась, и вроде бы все успокоилось, тут бы, казалось бы, да, вот уже жить и наслаждаться жизнью, и вот в этот момент он начал разваливаться, то есть у него начались воспаление легких, проблемы со спиной, с суставами, с сердцем и так далее. То есть поэтому, конечно, да, связь между диетой и повышенным уровнем холестерина и заболеваниями сердечными, она есть. Но вот именно брать такие вот примеры, как бы
4: военного времени, не совсем
5: адекватно, просто потому что это не совсем такая спокойная обстановка, не совсем она будет достоверна.
4: Все понятно. Хорошо, ну, раз уж мы тогда заговорили про диеты, может быть, тогда подробнее расскажете о том, все-таки есть ли они, какие они, да, диеты, именно которые снижают холестерин или помогают, да, как-то вот этому уровню понизиться.
5: Значит, в том случае, если у человека имеется повышенный уровень холестерина, и если уже этот человек, ну, скажем так, приближается к старшей возрастной группе, то есть ему 40 лет и более, да, то есть уже больше среднего возраста.
4: 40 лет и более, да.
5: В этом случае, конечно, с повышенным уровнем холестерина надо однозначно уже что-то делать. И первое мероприятие, которое направлено на снижение уровня холестерина, это подбор диеты. Диета должна содержать как можно меньше продуктов животного происхождения. Что такое продукты животного происхождения? Ну, вот у нас на столе с вами продукты лежат. Да? То есть животный сыр. Делается из молока, да?
4: Молоко из коровы.
5: Сыр, по сути дела, это очень жирный продукт. Если мы вспомним, да, жирность сыра колеблется там от 40% до 55%, до 60%. То есть практически половина этого куска – это чистый жир. Кроме того, сливочное масло – это вообще чистый жир, вообще, тут даже говорить, да, не о чем. Яйца. Яйцо, конечно, очень продукт такой питательный, богатый белком. Но он состоит из белка и желтка. И вот желток – это практически 90% холестерин.
4: Так,
5: к сожалению,
4: желток не есть.
5: К сожалению, но по идее, да, то есть надо ограничивать продукты, содержащие животные жиры. Кроме того, печень, там куриная, говяжья, неважно какая, очень много холестерина содержит.
4: Жирность, а такая полезная, говорят.
5: А полезная она, потому что содержит много железа.
4: Да.
5: Вот тут, видите, приходится выбирать. И если человек уже, как бы у него проблемы с холестерином, ему не рекомендуешь есть печень, чтобы там гемоглобин крови восстановить, потому что ты понимаешь, что ты одно будешь лечить, а другое ты покалечишь этим самым. Вот, жирные сорта мяса, сливки, вот молочный продукт.

0: оливковое масло, это рапсовое масло, кукурузное масло, также рыбий жир, кстати, вообще тоже содержит ненасыщенные жирные кислоты, и орехи. То есть вот эта диета, которую сейчас рекомендуют, собственно говоря, всем пациентам, страдающим атеросклерозом или повышением уровня холестерина, вот эту диету можно рекомендовать. То есть должен быть максимум растительной клетчатки, это овощи, фрукты, крупы, минимум животных жиров и достаточное количество растительных жиров, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты. Почему? Потому что полиненасыщенные жирные кислоты, которые в маслах содержат в растительных, они препятствуют развитию атеросклероза, они обладают антиатеросклеротическим действием. Вот эти вот масла, они повышают эластические свойства сосудистой стенки и вот препятствуют отложению в них бляшек.
1: Даже вот так? Ну, это здорово, конечно. Но мы сейчас говорим именно о людях, да, что те, у которых есть проблемы, да, непременно. То есть, чтобы люди, например, которые не знают свой уровень холестерина, чтобы они сейчас не кидались так, все, я бросаю, да, там, есть мясо и перехожу на средиземноморскую диету, правильно?
0: Ну, да, конечно, диета, в принципе, это она полезна в любом возрасте.
1: То есть, смотрите, я к чему это? Человеку с какого, например, возраста, нет, даже не возраста, когда человеку нужно точно переходить, да, например, на это, и есть ли, например, какие-то рамки, когда я могу кушать что угодно и жить как угодно до какого-то периода?
0: Это провокационный вопрос, конечно.
1: Мне он очень интересен.
0: Давайте, скажем так, конечно, не будем тут снобами, да, и говорить, что да, надо, да, конечно, по идее, надо своим здоровьем заниматься прямо вот с самого детства.
1: Сразу,
0: начиная, да.
1: Понятно.
0: Вот. До определенного возраста у человека риск развития осложнений атеросклероза и вообще атеросклероза, он минимален. Это примерно 40 лет. 40 лет для мужчин, для женщин чуть постарше, в районе 50 лет, ну или, скажем так, до климактерического периода, то есть женщина, в общем-то, защищена от атеросклероза. Вот. Но надо сказать, но одно, то есть если у вас в роду, к примеру, есть там папа и мама, которые рано заболели инфарктом, да, или рано заболели ишемической болезнью сердца, или рано случился с ними мозговой инсульт, гипертоническая болезнь, это говорит о том, что у вас есть наследственная предрасположенность к этим заболеваниям, и в таком случае вам о профилактике надо задуматься намного раньше.
1: Понятно.
0: Вот. В том случае, если у человека уже случилась какая-то катастрофа, то есть у него уже диагностировали ишемическую болезнь сердца, или нарушение мозгового кровообращения, или у него есть сахарный диабет второго типа, для него, независимо от того, в каком он возрасте, там 30 лет у него это случилось, или в 50 лет, для него эта диета обязательна. Но и наряду с другими мероприятиями по снижению уровня холестерина, кстати, это же не только диета, вот, а мы с вами должны поговорить, что это и отказ от курения, и от вредных привычек, которые тоже способствуют повышению уровня холестерина. Это адекватная двигательная активность, поскольку при регулярной физической активности, опять-таки, мы говорим, смещается баланс, да, от вредного холестерина к полезному холестерину в крови, снижается общий уровень холестерина. Кроме того, физическая активность способствует и похудению человека, а похудение человека тоже снижает уровень холестерина. Кроме того, если у человека присутствуют такие заболевания, как гипертоническая болезнь и как сахарный диабет, ему нужно держать в руках и свое давление, да, и свой сахар, потому что в данном случае запущенные заболевания тоже будут способствовать накоплению холестерина, дальнейшему прогрессированию атеросклероза. То есть вот такие как бы мероприятия, не только диета, хотя диета безусловно, но мы говорим о том, что диета способна снизить уровень холестерина только на 20%. Мы же говорим, 20% с пищей мы потребляем, а 80% синтезируется нашей печенью. Подчас этого оказывается недостаточным. И в этом случае, особенно, еще раз скажу, то есть я тоже не сторонник назначения таблеток по любому поводу, да, но в том случае, если у человека уже есть сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения, то кроме диеты и вот немедикаментозных мероприятий, данному человеку нужно назначить и лекарственные препараты, которые как раз-таки блокируют синтез холестерина печенью. Вот. И таким образом они снижают уровень холестерина и стабилизируют атеросклеротические бляшки, препятствуя их разрыву, их тромбозу и вот этим фатальным осложнением атеросклероза, о которых мы говорили.
1: Хорошо, Марин, очень понятно все. А вот такой последний вопрос будет. Как часто человеку нужно ходить, сдавать кровь, чтобы узнать свой уровень холестерина?
0: В принципе, до 40 лет можно вообще на этом не заморачиваться, если нет наследственной предрасположенности, о чем я говорила, то есть если нет ранних заболеваний у родителей.
1: А значит, если есть, то надо то со надо, скольки? То,
0: вот какого лет возраста? 30 уже можно. Уже можно. Значит, старше 40 лет, в принципе, всем достаточно хотя бы один раз сдать этот анализ. Если все хорошо и нет сопутствующих гипертонии, всех тех болячек, о которых я говорила, тогда раз в 2-3 даже года можно приходить сдавать, чаще не надо. Если уже есть какие-то еще проблемы с какие-то еще заболевания, если есть повышенные

0: повышенный уровень холестерина. В таком случае сдавать его надо чаще, потому что врач назначает профилактику, назначает диету, активность и так далее. И надо оценить, насколько это все эффективно будет. То есть создается холестерин, если он повышен, назначается диета и все эти немедикаментозные мероприятия. И человек хотя бы через 3 месяца или через полгода приходит, повторно сдает анализ и смотрит. Если холестерин снизился, все хорошо, ты живешь так дальше, как вот мы тебе сказали, жить. Да, ну приходишь там раз в полгода, раз в год проверяешь холестерин. Если нехорошо, значит, либо там еще больше усиливается эта вот терапия, либо добавляются препараты, снижающие вот холестерин, о которых я говорила. Вот, и опять же контролируется уровень холестерина где-то раз вот в 3 месяца, раз в 6 месяцев.
1: Понятно, все очень стало ясно, встало у меня на свои места. Спасибо вам большое за то, что объяснили, что такое холестерин. И надеюсь, что наши зрители тоже все поняли и примут к сведению, обязательно примут меры, если у них уже что есть о чем побеспокоиться, о чем подумать. Вам большое спасибо, до новой встречи, до свидания.
0: До свидания.
1: Холестерин важен для организма, но его избыток приводит к образованию бляшек в сосудах и нарушению кровотока. Уровень холестерина можно узнать, только сдав анализ крови. Если у вас есть заболевание сердечно-сосудистой системы или повышен уровень холестерина, то необходимо придерживаться простых правил. Употреблять меньше жирной и жареной пищи. Отдавать предпочтение жирам растительного происхождения и вести активный образ жизни. А я желаю вам всего доброго. До новых встреч!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Пожалуй, самая вечная вещь из древности – это Библия.
4: Задача, наверное, Бога в написании Библии – это раскрыть себя.
5: «Песнь песней» – книга не столько о земной любви, даже не только о земной любви, но и о любви Божьей к человеку.
1: В этой программе «Что такое поэтические книги?» Структура книги Иова, особенности книги Псалтирь, образы поэтических книг, особенности и символика книги «Песнь песней».
5: Познакомившись с Новым Заветом и познакомившись с Пятикнижием Моисеевым и историческими книгами, мы можем перейти к поэтическим книгам или к поэтическому разделу Ветхого Завета. Этот раздел еще называют литературой премудрости или учительными книгами. Название, конечно, когда мы говорим поэтические книги, название в определенной степени условно, потому что поэтические книги и отрывки в Библии их предостаточно в других местах. Один из древнейших гимнов, например, «Песнь Деборы», он встречается в книге «Судей». В наш раздел учительной литературы входит 5 книг от Иова до «Песни песни». Что касается названия книги, мы говорим «Иов» – это славянское произношение, «Иов» – это русское произношение. Поэтому и так правильно. Да? В книге Иова 42 главы, книга «Псалтырь» в ней 150 глав, в книге «Притчи» 31 глава, в «Екклезиасте» 12, а в книге «Песнь песни» 8 глав. Из всего этого раздела очень легко одолевается в чтении книги «Екклезиаста». Не значит, что ее легко понять, но, по крайней мере, входит легко. В каждой главе не больше 30 стихов. Ее можно прочитать почти за неделю. То есть по 2 главы в день читать. А книга «Притчи» читается за месяц. У нее удобное количество глав. 31 глава. Книга ее очень большая, но она устроена весьма логично. Я сейчас говорю о формальной стороне, а не об идее. В ней 2 главы вводные, последний эпилог. А вот посередине 3 череды диалогов. Иов разговаривает со своими друзьями по очереди. При этом порядок следования речей, он не меняется. То есть с 4 по 14 главу это первая череда, с 15 по 21 вторая череда диалогов, потом третья череда диалогов с 22 по 27 главы. И потом небольшая вставочка, это такие речи, речи еще одного героя, который прежде не упоминался, это Элиуй. И в главах с 38 по 41 с Иовом разговаривает сам Господь. Об Иове, кстати, вы, наверное, слышали, о нем говорят как о человеке многострадальном, то есть человеке, который пережил в своей жизни много бед. Поэтому его история – это история страдания. В книге ставится тот главный вопрос, который беспокоит каждого человека на земле. Почему на земле случаются беды, горести, кто за все это в ответе, и когда всему этому наступит конец. Ну, то есть это практическая книга такая, эти вопросы задает сам Иов. Он говорит Богу.
6: «Опротивила мне жизнь моя, жалобам своим дам волю, горечь души моей не залью. Скажу Богу, не осуждай меня, объясни, от чего ты враждуешь со мной. Какой тебе прок притеснять меня, творение собственных рук отвергать и свет изливать на совет нечестивых? Разве глядишь ты очами смертного? Разве взор твой, как у человека? Разве дни твои – дни людские, а годы твои – что мужа дни? Что ты ищешь во мне порок и допытываешься о грехе моем? Ты ведь знаешь, что я не виновен, но никто не избавит меня от руки твоей».
5: Прочтение книги Иова требует приложения напряжения сил, большой работы ума. То есть к этой книге лучше, конечно, подходить после знакомство с достаточно большой частью Библии. Отдельно о книге «Псалтырь» надо сказать, потому что в этой книге глав много. По-русски они называются «Псалмами». Книга на Руси была одна из самых любимых чтений, по ней учились читать. Некоторые псалмы у нас на слуху. Первый псалом, 22-й, 50-й, 90-й. Живы в помощи. Те, кто давно читает книгу, могут назвать другие псалмы. Самый длинный, 118-й псалом, 176 стихов. И самый короткий, 116-й, в нем два стиха. Кому-то нравится 18-й псалом о небесах, что проповедует слава Божия. Эту книгу можно читать по велению души, потому что одна из особенностей такого раздела, этого раздела книг – это, условно говоря, бессюжетность. Начинайте с любой главы, с любого места, что-то вам обязательно откроется. Кстати, не всегда легко определить, если в этих книгах есть диалоги, кто говорит в данный момент. Если это специально не обозначено, как, например, в книге Иова. Там, «И сказал Иов», «И сказал Вилдат из Элифаза», и так далее. То есть там упоминается, кто говорит. Сначала об авторстве этих книг. Еврейская традиция считает, что 3 из 5 названных нами книг написал Соломон. «Песнь» была написана Соломоном в юности, «Притчи» в зрелом возрасте, «Экклезиаст» в старости. Ну, как предположение, да? Трудность восприятия поэтических текстов состоит в том, что слова, которые записаны в них, нужно понимать не так, как они записаны. То есть в русской поэзии, например, «Сердце» — это орган, который отвечает за чувства. У Пушкина «Я думал, сердце позабыло, способность легкую страдать. Я говорил тому, что было, уж не бывать, уж не бывать». Или вы помните советского периода «Лебедев-Кумач»? «Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить». А в еврейской поэзии сердце – это орган мышления, то есть его правильно переводить именно как разум, ум. И частое выражение «сказал в сердце своем» – это «просто подумал». Мы переводим это так, чтобы сохранить этот образ «сказал сам в себе», да? «Сказал сам в себе», то есть проговорил про себя. Образы из еврейской поэзии не очень нам близки, вот, потому что непонятны. Вот в Псалме первом, известный псалом, рассказывается про нечестивых. Написано, что они как прах, возметаемый ветром. Здесь заменен образ. Переводчики Синодальной Библии заменили непонятное слово «моц», «полова», «мекина», «отбросы», после обмолота зерна, на прах. То есть, когда у зерна отделяется шелуха, вот эта шелуха называется как раз вот это «полова». Да? При этом образ они частично сохранили, то есть его провеивают на таку, вот. И картинка, образ, который держал в голове автор, она исчезла. Зерно веет на такую, его подбрасывают лопатой, легкая шелуха, мекина, при этом уносится ветром. Тяжелое зерно падает обратно. А в стихах важен именно этот образ, который, может быть, нам не близок. Но песни песней, тоже их картинки, которые нас могут даже шокировать, если мы вдумаемся в них. Первая глава, стих 8. «Кобылице моей в колеснице фараоновой уподобил я тебя, возлюбленная моя». Сомнительный комплимент женщине сегодня назвать ее кобылой, пусть даже и фараоновой колесницей. Смысл отдельных образов от нас ускользает за непонятными словами. Кисть кипера, кипера с нардами. Кстати, не что иное, как хна. Или в 4 главе 1 стихе написано такой образ. Мы говорим про песню, книгу «Песнь песней». «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубины под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской». Ну, если еще каким-то образом козы нам понятны, сходящие с горы, и вот волосы не спадающие так вот. Но что такое глаза голубины? Это маленькие такие глазки, черные, как бусины. Имеется в виду кротость взгляда. То есть голубь – символ кротости, поэтому описывается не внешняя сторона, а глаза твои кроткие, да? Саша Черный в свое время сиронизировал на эту тему, написав поэму «Песнь песней», использовав эпиграф из 7 главы книги «Песнь песней», «Нос твоя башня Ливанская, обращенная к Дамаску». Суламита просит Давида, чтобы медник Хирам изваял ее образ из меди. А Давид боится, что если Суламита будет ему позировать, может случиться неприятная вещь. То есть Суламит от него уйдет. И тогда он пишет книгу с описанием Суламита и отдает ее Хираму. Поэтому Суламита получает подарок безобразное чудовище с длинным носом. Тут точка, как написано здесь. Само название книги «Песнь песни» – это не сборник песен. Оно означает превосходную степень обозначаемого понятия. Небо небес, царь царей, святая святых. То есть это самая лучшая песня. Как вы видите, мы перешли непосредственно к рассмотрению книги «Песнь песни». Тема этой песни – любовь. Причем любовь не агапе в греческом, если мы говорим о греческом языке, а эрос. В этом стоит еще одна сложность в чтении этой книги. Не случайно у евреев было запрещено читать эту книгу до достижения 30-летнего возраста.
7: Как яблоневое дерево среди лесных деревьев, так желанный мой среди юношей. Я склонилась в тени его сладостной, и плоды его так приятны. Он привел меня пировать в свой чертог, надо мною знамя его — любовь. Подкрепите меня изюмом, яблоками освежите, я любовным недугом больна. Левая рука его под моей головою, правой он обнимает меня. Заклинаю вас, девушки иерусалимские, серными и ланями полевыми, не будите любовь, не пробуждайте, пока сама она того не пожелает. Сплю я, а сердце мое не спит. Вдруг я слышу желанного моего, стучится он в дверь мою.
6: Отвори мне, сестра моя, любимая, светлая моя голубка, голова моя блестит от росы, кудри намокли от ночного тумана.
7: Я платье уже сняла, что же мне вновь надевать его? Я ноги уже омыла, что ж мне вновь их вморать? Желанный мой руку просунул в прорезь, и все во мне затрепетало. Встала я дверь отворить желанному, и капала мира с рук моих, из пальцев мира стекала, когда за засов я взялась. Отворила я желанному, а желанный мой ускользнул и исчез. Душа во мне оборвалась, когда он отвернулся. Искала я его и не находила, звала его. Он не отзывался. Тут и стражей я повстречала, что обходят дозором город. Избили меня, изранили, сорвали накидку с меня стражи стен городских. Заклинаю вас, девушки иерусалимские, если встретится вам мой желанный, вот что ему скажите. Я любовным недугом больна.
6: Не расставайся со мной, как с печатью, что носят у сердца, как с перстнем на руке твоей, ибо любовь, как смерть, неодолима, как шеол мертвых мир. Без ее жар огненный, пламя Господне. Водам пучины не угасить любовь и потоком бездны ее не залить.
5: В этой книге совсем отсутствует авторская повествовательная речь. От первого до последнего стиха книга наполнена лирическими излияниями и переживаниями персонажей. Причем число персонажей выяснить точно невозможно. Вероятно, это возлюбленный, возлюбленная, которые говорят о своих чувствах. Но здесь еще встречаются иерусалимские девушки. В синодальном переводе – чери иерусалимские. 7 раз они встречаются в этой книге. Мы в нашем переводе, в переводе Института перевода Библии, это обозначено как жених, невеста и хор девушек. Вот один отрывочек. Невеста говорит: «Пусть войдет мой желанный в свой сад, пусть он вкусит его сочные плоды». Жених: «Я в сад свой вошел, сестра моя невеста, мирры набрался ароматами, вкусил меда из сот, выпил вина и молока». Хор девушек: «Насыщайтесь, друзья, пейте, пьянете от любви». Но вот если мы посмотрим на то, как изображается главный герой в этой книге, то будем озадачены. Возлюбленный жених, он в «Песне песни» и пастух, виноградарь, венчанный царь. А его возлюбленная предстает то пастушкой, то стражем виноградника, то царской дочерью и царицей. Когда они обращаются друг к другу, они называют себя брат или сестра, жених и невеста, муж и женой. Немало противоречий внутри самого сюжета. Возлюбленная и несовершенна, и совершенна. Несмотря на близость к своему возлюбленному, она не знает, где он. Ищет его ночью по темным улицам города при участии толпы иерусалимских женщин. При этом городские сторожа ее избивают и раздевают. Полностью понять, проникнуть в содержание, значение этой книги сегодня едва ли преодолимая трудность. Просто книга «Песнь песни» – одна из самых необычных и даже загадочных книг Священного Писания. Не только эти возвышенные смелые слова любви, но и все собранные в этой книге песни считаются по праву величайшими страницами в истории мировой христианской культуры. Говорить о любви всегда сложно, рискованно. Ты всегда находишься между двух огней. Можно впасть в банальность или даже в пошлость. Но автор не стыдится своих переживаний и образов, поскольку мыслит пламенную, чистую любовь юноши и девушки, жениха и невесты, как отражение любви Господа, Бога к своему народу и особый дар Творца своему созданию. На протяжении веков в иудейской и христианских традициях «Песнь песней» всегда вызывала различные толкования. Одни богословы склонялись к буквальному пониманию текста, другие – к аллегорическому. Еще в древности раввины толковали поэму иносказательно, как повествование о любви Бога Яхве к избранному израильскому народу. Исследователи, которые не разделяли аллегорического толкования, они указывают на то, что любовь, воспетая в «Песнь песней», – это влечение, страстное желание. Но когда мы видим, что это любовь, которая возникает между двумя молодыми людьми, Суламифью и безымянным ее героем, ее возлюбленным, она не имеет ничего общего с похотью, потому не богопротивными. «Поцелуй меня напои, слаще вина твоей ласки». Так начинается книга. Вспомним Пушкина. В свои 26 лет он написал несколько пробных переводов начала книги «Песнь песней».
6: «В крови горит огонь желания, душа тобой уязвлена. Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мира и вина. Склонись ко мне головою нежной и допочию безмятежной, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень».
5: Сотворив первого человека, Адама, Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному», и создал Еву, которую тот полюбил. И стали двое одной плотью, одной семьей. Они открыли в своей близости отношения в Едемском саду «Любовь и счастье». Этот вот прикровенный мотив Эдема многие исследователи находят и в книге «Песнь песней». Запахи, ароматы, нарты, шафран, имбирь, корица, со всеми растениями благовонными, мирра, алоэ с лучшими ароматами. Четвертая глава описывает нам вот эти запахи.
8: «Светел, как солнце желанное мой, и румян, краше 10 000 других. Голова его – золото червонное, кудри цвета вороного крыла вьются, как лианы на пальмах. Глаза его – словно голубки у потоков воды, у рек молочных, среди изобилия. Щеки его – цветник благоуханный, гряда благовонные. Губы его – нежные лилии, источают текучую мирру».
5: Но это такое прочтение не исчерпывает всех смыслов «Песни песни». Всегда мы говорим про древнего иудея, который читает эту книгу, да, и он видит через эти образы любовь вечного к земному. Обращаясь к поэме «Песни песни», необходимо учитывать и более широкий культурный контекст. Принципиальное различие между библейской литературой и литературой народов, которые окружали древний Израиль, ближневосточная лирика шумерская, аккадская, она сакральная лирика, религиозная, но в ней отражены ритуалы плодородия, которые чужды литературе Ветхого Завета. Они категорически осуждаются пророками. Но в Ветхом Завете, в книгах пророков, взаимоотношения Бога Яхве и древнего иудея сравниваются с супружескими отношениями. Это своеобразный способ говорить на доступном языке об отношениях между Богом и человеком. То есть в основе этого союза принципы верности и нравственной чистоты. Вот эта метафора брака является смыслообразующей. «Супруг твой, создатель твой», Исаия. «Я властелин ваш», а буквально «супруг» в книге Иеремии, 3 главе. Так обращается Господь к израильскому народу. И мы видим, что здесь и супруг, и используется тот же самый язык. В тексте песни нам встречается ряд стихов, которые напоминают нам язык завета или союза, который Бог заключил с человеком. «Желанное мой мне принадлежит, а я ему». Уже 2 глава. Этот стих вот косвенно он где-то потом отразится у пророка Исаии, который говорит о том, что Бог говорит: «Я милость свою явлю, живущую в немилости. Тем, кто был не мой, скажу: ты народ мой, а он мне скажет: ты мой Бог». Когда мы следуем такой традиции толкования, раннехристианские авторы и христианские богословы, они видели в этой книге отражение союза Христа с Церковью, даже единение отдельного верующего человека со Христом. В этом принципиально ином контексте, учитывая духовную метафору брака, «Песнь песней», книга не столько о земной любви, даже не только о земной любви, но и о любви Божьей к человеку.
4: красивая поэтическая книга о любви. Да, это интересно. Вот какую цель ставил Бог, когда вдохновлял Соломона на написание этой книги, и потом она попала вот в канон Священного Писания. То есть это говорит об отношении Бога там, к браку, отношении Бога к любви, об отношении Бога к этим отношениям. Это интересно, потому что не весь христианский мир разделяет то, о чем говорит книга «Песнь-песни». Можно сказать, что центральной личностью Библии задача, наверное, Бога в написании Библии – это раскрыть себя. Раскрыть себя, свое отношение к людям и, как сказать, открыть свою спасительную волю, свою спасительную инициативу, показать это.
9: Верю в солнце завета, вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. Все, дышавшей ложью, отшатнулось дрожа. Предо мной к бездорожью золотая межа. Заповеданных лилий прохожу я леса, полный ангельских крылей надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, вижу очи твои.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о том, как сделать праздники в наших семьях приятными для нас и наших детей. Сегодня тема нашей программы – день рождения ребенка возраста 8-10 лет. Прежде чем что-то организовывать для детей, давайте узнаем, каковы их особенности в этом возрасте. Итак, дети от 8 до 10 лет. Они уже многое умеют и очень хотят продемонстрировать свои навыки. Некоторые игры для них можно проводить уже лишь под визуальным наблюдением взрослых. Эти дети более усидчивы, чем 5-летние, а главное, они уже достаточно хорошо читают и пишут. Им знаком коллективный труд, что позволяет проводить игры с участием сразу всех детей. Кроме того, таким детям очень нравится юмор, костюмированные розыгрыши. Да, чуть не забыла. Эти дети очень хорошо едят, так что за праздничным столом можете предложить им уже не только сладости. О праздничном столе. В прошлой программе я уже знакомила вас со способом использования поверхности стола. Если вы накроете скатерть сверху полиэтиленовой пленкой, то между ними можно разместить немало интересного. Поскольку дети уже подросли, то вырезные розочки и звездочки вряд ли их удивят. А что же тогда? Это могут быть фотографии виновника торжества, сопровождаемые смешными надписями. Пока гости собираются, дети с удовольствием рассмотрят фотографии, прочтут вот эти надписи и, может быть, их обсудят. Первое развлечение предложите им прямо у входа в квартиру. Оно называется «Соска или борода». На листе ватмана маркером напишите цифры 1, 3, 5, там, 20 и так далее. Но среди этих цифр особенным образом должна быть прорисована цифра, означающая, сколько лет сегодня исполняется имениннику. Предложите переступившему порог гостю посмотреть на лист с цифрами, завязать глаза и попасть указательным пальцем ровно в заветный год именинника. Он, конечно, будет очень стараться, а вы в это время тихонечко передвиньте лист, и его пальчик укажет, конечно, не то число, например, 60 вместо 10. «О, нет, скажите, ты ошибся, нашему имениннику не столько лет. Смотри, что теперь с ним стало». Гость снимает повязку с глаз, и в зависимости от того, больше, меньше или меньше указанная цифра, именинник то одевает бутафорскую бороду, если цифра больше, то берет в рот соску, если цифра меньше. Если не найдете бороды на прокат, соорудите сами из ваты или пряжи. Чем смешнее она будет, тем лучше. Вот такой забавный конкурс прямо у порога. Но предлагаю вам также воспользоваться идеей записок под тарелками. Для этого заранее на одноразовую тарелочку прикрепите с обратной стороны скотчем записочку. В этой записочке будет описание заданий. Пока тарелки стоят на столе, ничего не заметно. Но во время смены блюд объявите, что тарелки должны быть освобождены и сверху, и снизу. И когда изумленные гости осмотрят каждую свою тарелку снизу, они обнаружат записки. Скажите, что задание должен выполнить тот, кто ел из этой посуды. Задания придумайте самые разные, как хозяйственные, так и развлекательные. Ну, например, один пусть споет куплет песенки, заложив при этом за щеки по карамельке. Это, кстати, не только вкусно, но и весело. Другой гость пусть потрудится и поможет вам накрыть на чай. Хорошо, если это задание попадется девочке. Кстати, подключите к придумыванию заданий и самого именинника или именинницу.
1: Мамины секреты.
2: А вот неплохой вариант коллективного развлечения на самом дне рождения. Приготовьте большой лист ватмана и несколько цветных каталогов и журналов, где много фотографий, одежды, вещей, автомобилей. Также вам нужны будут несколько ножниц и клей-карандаш. На ватмане сверху напишите заголовок «Лена через 20 лет». Лена – это ваша именинница. Дайте детям такое задание – представить, какой будет Лена через 20 лет и снабдить ее всем необходимым. На листе заранее подпишите, что тут нужно расположить. Не забудьте написать «Муж», «Дети», «Домашнее животное», «Дом», «Дача», «Средства передвижения» и так далее. Пусть дети подберут соответствующие картинки, сами выберут, вырежут их и приклеят к ватману. Попросите их о том, чтобы они подошли к заданию с творчеством и юмором. Так в разделе, например, «Домашние животные» можно разместить фотографию коровы, крокодильчика. В разделе «Средства передвижения» можно наклеить картинку с телегой, детский велосипед или шикарный автомобиль. Для того, чтобы это задание не затянулось, дайте на его выполнение определенное время, ну, скажем, 15 минут, тогда пройдет динамично это задание. Дети должны успеть пролистать журналы, обсудить варианты, вырезать и приклеить картинки. Именинницу попросите на время выйти из комнаты. В назначенное время повесьте ватман на стену наподобие плаката и громко, можно даже хором, Лену позовите. Рассмотрев плакат и, надеемся, вдоволь насмеявшись, пусть она выберет три лучших подарка, скажем, муж, средства передвижения и квартира. Тем, кто подобрал вот эти картинки, вручаются призы. Кстати, плакат можно сохранить на память, как семейную реликвию. Хорошо бы, чтобы перед уходом дети написали на нем свои пожелания имениннице, может быть, рядом с тем изображением, которое они сами наклеили. Помните, в начале программы мы узнали, что дети 8-10 лет очень любят театрализацию. Так давайте используем вот эту их особенность. Конкурс называется «Поздравление от». Разделите детей на столько команд, сколько комнат вы можете выделить им для переодевания. В каждой комнате разложите что-то типа театрального гардероба. Платки, аксессуары, кусочки ткани, сумочки, очки, тесьму, там, бантики, заколки и так далее. Объясните каждой команде, что им предстоит подготовить необычное поздравление от необычного персонажа. Разыграйте по жребию записки с указанием этих персонажей. Это могут быть инопланетянин, житель Крайнего Севера, представитель из Африки, воспитанник ясельной группы детского сада, и дальше, как подскажет вам фантазия. Команды должны сначала создать своего персонажа путем переодевания, а затем пусть этот персонаж подготовит поздравительную речь для именинника или именинницы, и должен ее произнести. Проследите, чтобы команды попали каждая в ту комнату, где для них приготовлены соответствующие вещи. Например, для тех, кому попадется по жребию инопланетянин. Им пригодятся проволока, солнцезащитные очки. А для тех, кто наряжается в малыша, пригодится соска, детский чепчик. Не забудьте снять на фотоаппарат или камеру все происходящее. Это будет очень забавное зрелище. Веселыми выступлениями персонажей можно и закончить увеселительную часть праздника и перейти к чаю с тортом. Время нашей передачи незаметно подошло к концу. Вы не устали? Надеюсь, вы будете чувствовать себя так же бодро и после дня рождения вашего ребенка. Удачи! Всего доброго!
3: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: В первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, в 16 стихе, есть такие слова апостола Павла, наставление. «Всегда радуйтесь». Как можно радоваться всегда? Ведь есть моменты такие в жизни, когда мы можем потерять близких людей. Или мы сталкиваемся с какими-то жизненными трудностями. У нас есть сомнения, есть какие-то переживания за наших близких. Как можно этому радоваться? О чем же все-таки говорил апостол Павел, когда сказал «всегда радуйтесь». Прежде всего, вот слово «радость», оно не подразумевает смех, юмор, улыбку на лице. Это что-то другое. Очень часто слово «радость» использовалось как приветствие. Но то же самое, как, например, говорили сегодня. Люди говорят, когда видят друг друга «здравствуй», то есть желая тем самым здоровья. А когда древние греки говорили другому человеку «радуйся», они тоже этим самым желали некое благополучие, чтобы все в жизни у человека было хорошо. Когда же апостол говорит «всегда радуйтесь», он обращает внимание на определенный принцип, на отношение к жизни, что несмотря на жизненные ситуации, жизненные обстоятельства, всегда находить в них что-то хорошее, что-то положительное. А слово «всегда» оно не означает «во всех случаях жизни». То есть, если я заболел, то я должен радоваться, или умер у меня близкий человек, или кто-то из родственников попал в беду, что я в этой ситуации должен радоваться. Скорее всего, нет. Просто в этой ситуации, вот в таких жизненных невзгодах, испытаниях, мне нужна какая-то внутренняя сила, чтобы ее преодолеть. Скорее всего, апостол Павел под словом «всегда» говорит о принципе, о подходе к жизни. Всегда, то есть не отчаиваться, не унывать, не впадать в депрессию или в уныние. А второй важный момент мы находим в послании апостола Павла именно к филиппийцам, где он показывает важную деталь, которая вот в послании к фессалоникийцам, к сожалению, не достает. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Я прочитал 4 главу, 4 стих. И здесь Павел вот эту деталь, когда он добавляет, он говорит «в Господе». То есть находите радость или силу, оптимизм именно в взаимоотношениях с Богом. Вот когда человек молится, когда человек взирает на Бога, даже в трудных обстоятельствах Господь Бог помогает ему их преодолеть. То есть он их стойко переносит. И это окрыляет, это вдохновляет, и это мотивирует человека перенести трудности. Пусть Господь благословит вас, чтобы вы научились находить радость даже в самые трудные минуты вашей жизни и находить силы их преодолевать.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Всегда радуйтесь!

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе, но Он пришел на землю спустя 1000 лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
0: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
2: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
0: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
1: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
0: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
2: Малышам надо помогать.
1: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
0: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
1: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
3: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
0: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
1: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
3: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
1: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
0: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
2: Что он сделал?
3: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
2: Мне жалко Авеля.
3: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
2: Откуда ты знаешь?
3: Многие пророки говорили об этом.
0: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
2: Он был послушным?
0: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
2: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
3: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
5: А что, все люди слушались Бога в те времена?
1: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
0: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Песня «Завитки» исполняет Марк Латухин.
10: Постель.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии магистр богословия Роман Гейкер.
7: В Нагорной проповеди Иисуса Христа мы читаем такие слова: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Чем являются эти слова? Призывом к чему-то недостижимому, фантазией, или же это действительно нечто практичное, что мы можем делать каждый день? Считаете ли вы, что вас можно назвать совершенными? Кто может сказать об этом? Один проповедник, проповедуя в большом зале, задал этот вопрос к присутствующим: кто из вас знает хоть одного совершенного человека? В ответ поднялась одна рука, человек встал и сказал: да, я знаю такого человека, это первый муж моей жены, она постоянно мне напоминает об этом. На самом деле мы понимаем, что вопрос совершенства – это кажется чем-то от нас далеким и мало имеющим отношение к практической жизни. Но как вы думаете, как Бог смотрит на нас? Считает ли Он нас совершенными? Возможно ли это? Давайте мы обратимся к некоторым текстам Нового Завета, которые побудят нас задуматься и, возможно, пересмотреть то, что касается вопроса совершенства. В первом послании Коринфской церкви, во 2 главе 6 тексте, мы читаем слова апостола Павла: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными». То есть он подчеркивает, что он обращается к тем, кому он доносит библейскую мудрость, и он считает их совершенными. Здесь используется то же самое слово, что использовано в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея. В том же первом послании Коринфянам, но в 14 главе, 20 тексте, апостол говорит: «Назлое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». А в оригинале стоит «совершенный». То же самое слово. В послании Филиппийцам, 3 главе, 15 тексте, он говорит: «Кто из нас совершен, тот так должен мыслить». По контексту понятно, что он считает своих собеседников совершенными и называет их так. Кто из вас совершен, тот вот таким образом должен мыслить так, как мы вам проповедуем. В послании к Колоссянам в 1 главе 28 тексте указана цель духовного возрастания, цель проповеди. Ради чего апостол Павел так много усилий использует? Его цель следующая: представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Если это было бы недостижимо, если это было бы чем-то выходящим за рамки возможностей, тогда зачем бы он говорил о том, что такова его цель? И еще один текст, хорошо известный большинству христиан, второе послание Тимофею, 3 глава, 17 текст: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». В этом тексте говорится не о будущем, не о том, что будет когда-то, а о том состоянии, в котором верующие должны пребывать по умолчанию, быть готовыми к добрым делам и в этом быть совершенными. Можно провести аналогию, похожую на ситуацию с понятием совершенства, аналогию, связанную со словом «святой». Сегодня, по крайней мере, в нашей культуре не принято, чтобы мы говорили о каком-то человеке в буквальном смысле, что он святой, если это не идет речь только о каком-то официальном титуле, или же, если мы используем это слово без иронии. Но Библия многократно называет верующих святыми. Даже в отношении тех христиан и тех общин, в которых было много проблем. Тем не менее, Павел обращается к ним, говорит: «Я обращаюсь к вам как к святым». В чем разрешение такого противоречия? В том, что под словом «святой» авторы Нового Завета и мы сегодня понимаем разные вещи. Я помню, что когда я получал свое первое образование, то преподаватель объяснял нам, что все проблемы современной философии сводятся к семантике, то есть к значению слов. То есть люди спорят и не понимают, и дискутируют друг с другом по той лишь причине, что они изначально не определились в понятиях, о чем они говорят. Так вот, в библейском смысле святой – это не безгрешный, а это отделенный, то есть посвятивший себя для Бога. Поэтому апостол Павел может называть коринфян, у которых есть множество проблем в их духовной жизни, он может называть их святыми, потому что они отделили себя от Бога, они посвятили себя для жизни с Богом. Нечто подобное мы можем отнести и к вопросу совершенства. В понимании нашей культуры совершенство видится неким таким абсолютным понятием, сходным с безгрешностью. Но в Библии понятие совершенства связано со словом, с греческим словом «телеос», означающим цель, законченность, полноту. Совершенной в Библии называется жертва без порока. Ягненок, который приводился для жертвоприношения в храм, он должен был быть телеос, совершенный. Это не означало, что у него было безупречное поведение. Это не означало, что он во всем был идеален. Это говорило лишь о том, что есть некий набор признаков, которым он должен соответствовать. Если он соответствует, то он телеос, он совершенный. Или же то же самое можно сказать о человеке, достигшем зрелости, он становится совершенным. То есть есть определенные критерии, которым он должен соответствовать, и он им соответствует. Или выпускник университета, он становится телеос, потому что он сдал экзамены только по этой причине. Еще одна иллюстрация. Представим себе гаечный ключ. У нас есть болт соответствующего размера и есть ключ, который к нему подходит. Вот этот ключ по отношению к тому, что нужно открутить, это телеос. Он совершенный, он соответствует цели, он подходит. При этом сам ключ, мы понимаем, он может быть ржавым, он может быть обшарпанным, может быть грязным, но он совершенный, потому что он соответствует цели. Нередко между христианами возникает дискуссия по вопросу, можно ли жить не греша? Возможно ли для человека достичь безгрешного состояния? И ответ на этот вопрос следующий. Он может быть неожиданным, но Библия вообще не задается этими вопросами. Библия говорит нечто другое. Любой грех в жизни человека может быть побежден силой благодати. Такова позиция Библии. Конкретный грех, силы Божьей достаточно, чтобы его победить. Но об абстрактном, безгрешном состоянии Библия не говорит вовсе. Само это понятие, сама постановка вопроса, она чужда Священному Писанию. Более того, если мы задумаемся и пытаемся представить, как это может выглядеть, то сам вопрос, возможно ли жить не греша, он во многом лишен своего смысла по той причине, что мы никак не сможем понять и оценить достижение этого состояния. Каким образом мы можем, какие у нас есть критерии для того, чтобы оценить, что безгрешное состояние уже достигнуто? На кого мы можем опереться? На мои собственные ощущения? Нет, потому что Библия говорит, что по мере того, как я приближаюсь к Богу, у меня не возрастает ощущение того, что я становлюсь все лучше, а наоборот, подобно апостолу Павлу, я буду ощущать себя первым из грешников. То есть мои чувства, если я возрастаю в праведности, никогда не скажут мне: «Ты стал совершенным, ты достиг безгрешности, ты лучше, чем все остальные». Такого никогда не будет. На что я могу еще опереться? На мнение окружающих, которые могут говорить мне, что я уже совершенен. Тоже это критерий. Это то, в чем всегда будет ошибка. То есть люди не могут дать нам объективную оценку. Другими словами, мы никак с вами не сможем оценить свою безгрешность, даже если мы ее достигнем. Тогда какой смысл нам говорить об этом? Повторюсь, Библия не ставит перед нами цель об абстрактной безгрешности. Она говорит о конкретных грехах, которые должны быть преодолены. Вспомним ту же Нагорную проповедь. Иисус там приводит несколько примеров. Он говорит, что тогда, когда тебя бьют в одну щеку, подставь другую. Когда с тебя требуют через суд рубашку, отдай и верхнюю одежду. Если кто-то просит у тебя взаймы, то дай ему. По поводу этих слов Иисуса Христа, предшествующих стиху, с которого мы начали, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», разворачивается много дискуссий. И люди часто спорят о том, можно ли христианину использовать физическую силу в конфликте, можно ли христианину обращаться в суд, или должен ли я давать взаймы безусловно и всякому, кто у меня попросит. Нам нужно понимать одну вещь. Эти слова Иисуса – это не инструкции. Здесь Он не дает советов, как поступать в конкретной ситуации, и не регламентирует наше поведение на все случаи жизни. Это иллюстрации, которыми Он пытается донести до нас смысл. Это как притчи Иисуса. Он, используя эти примеры, желает донести до нас определенную идею. Это мы начинаем сводить слова Христа к ситуации, к ситуации какого-то физического конфликта. На самом деле большинству взрослых людей не приходится сталкиваться с дракой в большинстве случаев своей жизни. Может быть, там раз в 5-10 лет что-то подобное случится, поэтому нам нет смысла много спорить о том, можно ли христианину драться или нет, потому что мы с этим сталкиваемся очень редко, и Иисус не говорил об этом, а Он говорил о том, с чем мы сталкиваемся ежедневно, многократно, в течение каждого дня. Драк у нас очень мало в обычной жизни. По крайней мере, если это обычный среднестатистический гражданин такого государства, как наше. Но то, с чем мы сталкиваемся, это самые разнообразные конфликты с людьми. Они обходятся без драк, но они есть. И слова Иисуса о том, чтобы подставить другую щеку, это призыв к тому, чтобы мы могли не действовать эгоистично. Это призыв, чтобы тогда, когда человек наносит нам урон, чтобы мы действовали не движимые местью или желанием соблюсти свои интересы, а чтобы мы задумались о другом человеке, о том, что происходит с ним, о том, как ему помочь. Именно к этому направлены эти слова Иисуса, эти иллюстрации и в отношении щеки, и в отношении одежды, и в отношении того, чтобы дать взаймы. Иисус иллюстрирует один очень простой принцип, что любовь не должна иметь границ. Апостол Павел, мы видим, что он не всегда был тем, кто впоследствии поддавался злу. Да? То есть мы в жизни Павла можем найти немало примеров, когда он противостоял насилию или несправедливости, которая обращена была к нему. Мы помним, что ученики Иисуса до последнего, до Гефсиманского сада, они носили с собою меч. То есть, другими словами, они не воспринимали слова Иисуса в Нагорной проповеди как такой крайний пацифизм. Они понимали, о чем он говорит. Мы знаем, что в истории было немало попыток эти слова Иисуса понимать в буквальном смысле. Скажем, крайний пацифизм Толстого состоял в полном отрицании полиции и армии. Мартин Лютер описывает некоего святого, который говорил, что слова Иисуса «не протився злу» он исполняет тем, что он отказывается убивать насекомых, которые жили в его теле и одежде. Мы восхищаемся примером непротивления Махатмы Ганди и говорим о том, что он задал очень такой нравственный, мощный вектор для всего человечества. Но вряд ли его поведение может быть универсальным и применимым ко всем ситуациям. Как говорил один комментатор, если бы Махатма Ганди оказался в условиях Советского Союза 1937 года, то все закончилось бы очень быстро. То есть в этих словах нет конкретной инструкции. В них и сложен очень важный принцип. Любовь не должна иметь границ. Я не должен оценивать свои действия с позиции своего эгоизма. То есть любовь должна готова быть пойти так далеко, как это потребуется. Если понадобится два поприща вместо одного, то я должен пойти на это. И в этом я становлюсь совершенным. Не случайно дальше Иисус говорит: «Если вы приветствуете только друзей ваших, что особенного делаете?» Любовь – это вот это нечто особенное. И когда в своей жизни, в какой-то конкретной, пусть малозначительной ситуации, я сумел преодолеть свой эгоизм и сумел поступить из любви или сумел простить того, кто нанес мне вред, хотя для меня это было очень трудно, то в этот момент я становлюсь телиос, совершенным. Пусть я не безгрешен по-прежнему, но в библейском смысле я становлюсь совершенным, потому что я поступил так, как поступает Отец мой Небесный. Именно поэтому слова Иисуса Христа: «Будьте совершенны, поступайте по любви». Это то, что применимо для каждого дня нашей повседневной жизни.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Говорят, что с хорошим соусом можно съесть даже собственную подошву. Но если серьезно, то именно соусы делают простую пищу более разнообразной по вкусу и привлекательной на вид. Но чем мы обычно заправляем салаты? Тем, что под рукой. Масло, сметана, майонез. Список довольно традиционный.
3: Соус песто. Один зубчик чеснока, одну столовую ложку кедровых орешков и базилик измельчить в блендере. Смешать со стаканом классического несладкого йогурта. Посолить и вновь перемешать. Соус с зеленью. Соединить 1 пучок зелени, 170 граммов творожного сыра, 4 пера зеленого лука и 1 столовую ложку лимонного сока. Измельчить в блендере. При необходимости добавить 2 чайные ложки несладкого йогурта. Перемешать.
2: Вообще считается, что соус, он придает как бы пище какой-то особый вид или вкус, но это не только так, потому что такой соус, в котором много трав, он возбуждает аппетит, способствует лучшему выделению желудочного сока, а значит, он улучшает пищеварение.
3: Итальянский соус. 3 помидора бланшировать в кипящей воде, очистить от кожицы, мелко нарезать. Базилик, полстакана несладкого йогурта и 100 граммов творожного сыра измельчить в блендере. Добавить помидоры, тщательно перемешать, посолить и вновь перемешать.
2: Мне уже не терпится попробовать эти соусы в самых разных вариантах. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Велика милость Господа.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Михаил Волков.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на программе «Возрождение». Темой сегодняшнего размышления будет «Жизнь Авраама», «Уроки Авраама», «Его происхождение» и «Начало его пути». Прежде чем мы обратимся непосредственно к детальному изучению жизни Авраама и к тем урокам, которые мы можем почерпнуть из его очень разнообразной жизни, нам необходимо обратиться к 11 главе книги «Бытие», начало которой сообщает нам о том, что после потопа люди стали расселяться, размножаться, но вместо того, чтобы выполнить Божье повеление расселиться по всему лицу земли, они приняли другое решение – объединиться, чтобы построить башню высотой до небес. Для чего им нужно было это сделать? Священное Писание прямо называет причину строительства так называемой Вавилонской башни, чтобы сделать себе имя. То есть этих людей не устраивало Божье повеление вот просто так разойтись. Они хотели воздвигнуть себе памятник, чтобы их потомки в веках вспоминали о них. Священное Писание содержит несколько историй о людях, желавших сделать себе имя самостоятельно. Одним из таких был первый царь Израиля Саул, который тоже при жизни себе построил памятник, и жизнь его закончилась очень плачевно. Также очень гордым человеком был один из сыновей Давида Авессалом, и Навуходоносор, гордый царь Вавилона, тоже хотел сделать себе имя, сказав: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я?» И Священное Писание в 4 главе книги Даниила сообщает нам о судьбе Навуходоносора, о том, что он сошел с ума и уподобился животным, стал вести себя как животное, пока над ним не прошло определенное время, и ему не был возвращен разум свыше. И вот эти люди, расселившиеся после потопа, тоже решили сделать себе имя, построив такое могучее сооружение. Интересно обратить внимание на следующую деталь. На строительные материалы, из которых эта башня была изготовлена. Она была изготовлена из глины обожженной, делались кирпичи, глина обжигалась, и в качестве связующего материала была не известь, не какой-то раствор, а смола. Друзья, вам ни о чем не говорит такое сооружение. Для чего должны быть использованы такие материалы? Обычно люди могут строить здания, и не обязательно из обожженного кирпича. Но эти люди сделали башню из такого кирпича, потому что хотели, чтобы она была водонепроницаемой. Глина, которая подверглась термической обработке, становится очень прочной, огнеупорной, водоустойчивой, а смола, которая заполняла бы швы между кирпичами, должна была бы препятствовать проникновению воды внутрь. Для чего это нужно было строителям Вавилонской башни? Косвенный вывод напрашивается очевидный, потому что они не поверили Божьему обещанию через Ноя, что потопа больше не будет. Они не поверили знамению, которое Бог установил в виде радуги, и они решили на случай еще очередного потопа сделать себе такое сооружение, где бы их никто не смог утопить, даже сам Господь Бог. И дальше в этой главе почему-то приводится вновь, дублируется родословная праведного сына Ноя Сима. Мы о ней можем прочитать в 10 главе, но и в 11 главе она тоже повторяется. И это неспроста. Дело в том, что так автор книги «Бытие» хочет нам показать, что не все потомки Ноя принимали участие в строительстве Вавилонской башни. Были те, которые не смешивались с всеобщим растлением, богоотступничеством. И такими были семиты. Сим родил своего сына Арфаксада. Давайте вновь обратимся к именам. Что значат эти имена, которые люди давали друг другу? Афраксад – исцелитель, избавитель. сала, мир, покой, Гевер, проходить через что-либо. Авраам, отец возвеличен. Позже Бог изменит имя Авраама, добавив еще одну буковку «А», и оно будет звучать как «Авраам», что будет означать «отец народов» или «отец множества». Сирух – ответвление. Рогав – широта души. Кстати, это имя мы можем потом встретим в книге Иисуса Навина. Так будут звать еще иерихонскую блудницу Рахава. Широта души. Ее имя имело двойное значение. Она была широка душой как на разгульную жизнь, так и после своего обращения ее широта души была направлена в другую сторону. Когда у нее появилась возможность узнать истину, принять ее, она откликнулась на нее всей широтой своей грешной, но раскаявшейся души. Ее, пожалуй, можно сравнить с Марией Магдалиной, из которой Христос изгнал семь бесов, и ремеслом которой также была проституция. Нахор – это означает «росток», «светлый». Росток – это растение, которое берет свое начало от другого дерева, например, кустарника. Оно обладает большой силой, жизнестойкостью. Фара – странник, бездельник, дикая коза. И вот так звали, кстати, отца Авраама. Вы представляете, рождается Авраам, который, имя которого означает «отец возвеличен», а отца зовут бездельник, дикая коза, странник. Почему папа назвал так своего сына? Может быть, он устал от своего имени, от того, что люди старались вести оседлый образ жизни, а он не стремился строить себе дом, а переходил с места на место и считался у оседлых жителей за бездельника. Аран – высокая гора, просвещенный. Лот – благоухание, покрывало. Сара – госпожа-княгиня. Иска – обладающая пророческим даром, видением. Кстати, есть очень верное, на мой взгляд, предположение, что Иска – это было второе имя Сары. Позже мы поймем, почему я обращаю внимание на этот момент. Итак, давайте подробнее остановимся на Аврааме, на его происхождении. Мы уже с вами узнали, что отца его звали Фара, что значит «дикая коза» или «бездельник». И вот Авраам получает имя «отец возвеличен». Авраам берет в жены, по сути, свою сестру Сару, имя которой «княгиня». О Саре сказано, что она женщина была не просто красивая, а прекрасная видом. Вы представляете, друзья, какая жена досталась Аврааму? Красавица, умная и еще, по всей видимости, с пророческим даром или с глубоким духовным таким зрением, проницательностью. Священное Писание особо выделяет таких женщин, потому что в результате грехопадения это стало чрезвычайно редкое сочетание в женщинах ума и красоты одновременно. Мы можем прочитать еще об одной умной и красивой женщине, жене Навала, которую звали Авигея, ставшая впоследствии женой царя Давида. Мы также встречаем еще одну красавицу Астинь, которая была женой персидского царя Артаксеркса, которая отказалась выполнить безнравственное повеление своего охмелевшего мужа и показать свою красоту, то есть раздевшись до нога перед его гостями. Она проявила нравственное мужество, твердость в этом вопросе, хотя знала, что нравы суровые, и ее могут не просто лишить царского достоинства, но даже изуродовать, например, отрезав нос. Как это сегодня контрастирует с современными женщинами, которые раздеваются перед всеми, даже если их никто об этом не просит. И вот у Авраама была такая жена, посвященная, красивая, богобоязненная. Есть и другие женщины, которые названы просто умными. Например, Иав, военачальник царя Давида, посылает с умным словом женщину, чтобы она обличила царя Давида за то, что он не может простить своего сына Авесолома. Об этой женщине просто сказано, что она умная, но не сказано, что она красивая. Были также и пророчицы – Алдама, Девора. Это, несомненно, это были женщины умные, с незаурядным умом, способностями, но о них не сказано, что они были красивые. Апостол Петр в первом своем послании предупреждает современных женщин, вообще всех христианок, чтобы они не стремились гнаться за физической красотой и не стремились украшать себя плетением волос и прочим женским тюнингом в виде косметики, золотых уборов, нарядности в одежде. Для чего я останавливаюсь на этом более подробно? Чтобы мы яснее представляли себе картину, какая супруга была у Авраама, какая это была интересная чета, и почему именно Бог обратил на нее свое внимание. Ведь были и другие, наверняка, варианты, но Бог выбрал именно эту супружескую пару. Сара могла бы не выходить замуж за Авраама. Она могла посмотреть на его папу, на то, какой он вел образ жизни, и выбрать себе более достойного, оседлого жениха, у которого был хороший дом, благоустроенный. А ведь Авраам жил со своим отцом в Уре Халдейском. Ур Халдейский был очень известный город древности. Его численность достигала 65 тысяч человек. Там было очень много благоустроенных домов, двухэтажных. Площадь каждого этажа могла достигать 140 квадратных метров, и они могли состоять из 14-15 комнат. Это были дома с канализацией, с ватер-клозетом. Но Сара вышла замуж за Авраама, который унаследовал от своего отца эту странную привычку бродить, потому что 11 глава сообщает нам о том, что Авраам не просто был Авраамом, но еще евреем. А еврей – это означает странник или тот, кто куда-то все время переходит, что-то переходит. Интересный выбор, не правда ли? Женщина, красавица с высокими природными дарованиями, как в физическом плане, так и в интеллектуальном, берет, соглашается стать спутницей жизни очередного бездельника, дикой козы или странника. Вот такое происхождение Авраама. Таким образом, Авраам был потомком тех людей, которые не принимали участие в строительстве Вавилонской башни и не бросали вызов небесам, но жили смиренной жизнью и старались не перенимать обычаи других людей, которые видели счастье только здесь, на этой земле, в строительстве больших, красивых, благоустроенных домов. Не правда ли, друзья, эта весть очень актуальна для нас, ведь сегодня ничего не изменилось. Может быть, мы стали более продвинуты в техническом плане, но в бытовом все осталось так же. Женщины хотят выйти замуж за богатых мужей, у которых уже все есть – квартира, машина, дача. И все это не просто есть, а очень хорошего качества, благоустроено. Но Сара с Авраамом так не поступали. Интересно также сравнить вот эту родословную из 11 главы с родословной, которую мы изучали ранее, когда говорили о Ное, которая содержится в 5 главе книги Бытие. Если лейтмотивом родословной 5 главы является смерть, потому что там говорится, что такой-то человек прожил столько-то лет, во столько-то он родил сына, затем еще жил столько-то лет и умер, и так по каждому говорится «умер, умер, умер», то в 11 главе мы не находим этой мысли. Несомненно, эти люди умирали, но почему-то не говорится, эта фраза не употребляется, что они умирали. Точнее, за двумя исключениями. Говорится о смерти Фары и Арана. И мы сейчас выясним, почему. Но Как говорится, исключения лишь подтверждают правила. Лейтмотивом родословной из 11 главы является жизнь, о чем свидетельствуют и те оптимистичные имена, которые люди давали друг другу.

детей? Это очень интересный вопрос. И мы постараемся на него ответить. Но сначала давайте обратим внимание, почему умер Фара? Почему, выйдя из Ура Халдейского и дойдя до Харана, Фара там умирает, а не идет дальше? Несомненно, Фара прожил тоже насыщенную жизнь, 205 лет. Мы можем заметить, как резко стала сокращаться продолжительность жизни после потопа. Фара прожил немало, но, тем не менее, мог бы пожить и чуть подольше, но заканчивает жизнь свою в Харане, а Авраам после его смерти идет дальше. Несмотря на то, что Фара вел такой скитальческий образ жизни, он не был до конца посвящен Богу. И мы можем убедиться в достоверности такого вывода, открыв книгу Иисуса Навина, главу 24. Глава 24. Книга Иисуса Навина. «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши, издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Глава 24, стих 2. Оказывается, Фара, отец Авраама и Нахора, служил иным богам. Почему-то у него получалось совмещать одно с другим. И когда они дошли до Харана, а цель выхода была из Ура Халдейского отделения от идолопоклонства, об этом мы можем прочитать в книге «Деяния апостолов», где в 7 главе Стефан сообщает нам интересную информацию. Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. И сказал ему, выйди из земли твоей и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Мы видим как бы небольшое кажущееся противоречие, потому что в 11 главе складывается впечатление, что инициатива выхода из Ура Халдейского в Харан исходила от отца Авраама Фары. Но Стефан нам говорит несколько иное, что Бог явился Аврааму и сказал: «Авраам, выходи». И Фара послушался своего сына и пошел с ним. Однако, дойдя до Харана, Фара решил почему-то там остановиться. И понять этот момент можно только, когда мы смотрим на карту, где был расположен Ур Халдейский, а был он расположен между двух рек месопотамских, Тигром и Евфратом. И когда Фара вместе со своим скотом, имуществом, людьми выходил из Ура Халдейского в Харан, то он шел вдоль реки Евфрат. Это было очень важно, потому что людям и животным нужна была вода. Путь был не близкий, расстояние от Ура Халдейского до Харана около 1000 километров, и без воды пройти этот путь нереально. И когда Фара дошел до Харана, он понял, что дальше идти нет смысла, потому что дальше Евфрата нет. Если идти дальше из Харана в Ханаанскую землю, то там будут пустынные места, а где достать воду? И он решает остановиться. Он испугался. У него не было веры, потому что он служил иным богам. Поэтому Бог допускает, чтобы Фара умер в Харане. И после его смерти Бог тогда обращается к Аврааму. Авраам, не останавливайся, но я хочу, чтобы ты шел дальше. Что Авраам и делает. Итак, мы видим, что у Авраама было очень интересное происхождение. В его родословной был также

0: вер. Есть очень интересная мысль о том, что имя еврея он получил не только потому, что странствовал или что-то перешел, но и потому, что его прародителем был евер. Изначально эти люди назывались евреями, но потом одна буковка «Е» исчезла, и они стали называться евреями. Авраам никак не упрекает свою жену Сару за то, что она была бесплодна. Он ценил ее и как личность, и как женщину, и не оставлял одну в беде. Сара была неплодна и бездетна, хотя в то время это было очень страшное испытание для женщины, потому что считалось, что если женщина бесплодная, значит, она чем-то не угодила Господу. Авраам, так же, как и Фара, не боялся стереотипов устоявшихся и не бросал свою жену, не разводился с ней. Он так же, как и его отец Фара, по всей видимости, не стремился жить в благоустроенном доме, а довольствовался другими, более скромными условиями, потому что для него смыслом жизни было сохранение истины. Авраам полюбил эту истину, потому что он мог общаться еще с Ноем, жившим после потопа 350 лет. И, конечно, без сомнения, он мог общаться и с его праведным сыном Симом, который жил 600 лет. От них он почерпнул очень богатые знания о жизни, которая была до потопа, о том, как устроена земля, жизнь, как все началось, почему произошел грех. И Адам очень этим дорожил. Он усвоил уроки Ноя и не спешил следовать за большинством на зло. А ведь зло, оно заключается не только, когда человек совершает явные злодейские поступки в виде убийства или воровства. Зло в глазах Бога – это когда люди перестают думать о Господе. Почему Бог навел потоп на землю? Потому что люди стали пренебрегать Духом Божьим. Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 24 главе поясняет, что значит пренебрегать Духом Божьим. Это значит жить как во дни Ноя. Как во дни Ноя люди сажали, строили, женились, выходили замуж. Вот что такое пренебрегать Духом Божьим. И дальше сказано, и не думали, пока не пришел потоп. То есть люди, несомненно, думали. Но о чем они думали? Думали они о том, как лучше устроиться в этой земной жизни. Все мысли их были сосредоточены вокруг этой жизни. Как здесь сделать для себя жизнь максимально комфортной? И в сторону Бога никто не обращался. И Бог говорит, что такая ситуация не будет вечной. Он определил время допотопным жителям 120 лет. Авраам знал эту историю от Ноя, от Сима, и не хотел повторять ошибок допотопных жителей. Он был человеком с независимым мышлением, что является большой редкостью во все времена. В основном люди очень склонны зависеть от устоявшихся в обществе стереотипов. Например, если тебе 30 лет или 20 лет, если ты девушка, и ты еще не замужем, то значит с тобой что-то не так, надо скорее спешить выходить замуж. А если ты вышла замуж, и у вас с мужем нет детей, то опять с вами что-то не так. Вы какие-то не такие, не как все. А если у вас есть дети, но вы живете на съемной квартире, и вам уже под 40, то опять с вами что-то не так. Вы неудачники. Но если у вас есть квартира, но нет хорошей машины или двух машин, чтобы у мужа и жены было, то опять что-то не так. Складывается такое впечатление, что во все века мир стремится внушить человеку, что бы он ни делал, каких бы высот или положений он ни достигал, он жалкий неудачник. Если ты достиг высот, и у тебя есть и жена, и дом, и престижная работа, но вдруг по какой-то причине, или точнее от хорошей жизни, сын становится наркоманом, то ты опять неудачник. То есть в этой жизни нет беспроблемных людей, и общество постоянно навязывает такие стереотипы, чтобы оторвать твой взгляд от Господа, от вечности, чтобы заставить тебя максимально тратить силы здесь, в этой жизни, приобретать богатство, заводить, а не рождать детей, чтобы быть как все, чтобы не ударить в грязь лицом. Авраам с Сарой были прекрасной парой, которые не следовали за большинством назло, и мысли их были не только об этой жизни, но часто они обращались и к Господу. Именно по этой причине Господь выбирает Авраама для того, чтобы через него осуществить свой план спасения для всех обитателей земли. И сегодня мы можем быть безмерно благодарны Аврааму, что он в свое время не поддался всеобщему растлению, не пошел за большинством на зло, но сохранил ту истину, которую и передает нам со страниц Священного Писания нам сегодня. Друзья, у нас есть все возможности изменить свою жизнь, если она не соответствует Священному Писанию, и поучиться у Авраама уроком смирения, веры и долготерпения.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
1: Этого человека характеризуют как одного из самых ярких и достойных государственных деятелей эпохи Ивана III. Георгий Вернадский, комментируя политическую и дипломатическую историю того времени, отмечает, что Ивану несказанно посчастливилось заручиться поддержкой такого способного дипломата, каким был его посольский дьяк Федор Курицын. Федор Курицын был не только видным дипломатом, но и фаворитом великого князя Ивана III. Иосиф Волоцкий, настоятель одного из монастырей, жаловался, что царь во всем его слушает. И было почему. Это был образованнейший человек своего времени, владевший несколькими иностранными языками, который действительно оказал сильное влияние на религиозную жизнь того времени. Федор Васильевич Курицын – один из самых загадочных персонажей русской истории.
0: Дело всей жизни. Федор Курицын.
1: Шел 15 век. Посольский дьяк Федор Курицын играл важнейшую роль в развитии дипломатических отношений Руси с другими странами. Не только европейскими, но и с крымским ханом Менглигиреем, который поднял восстание против Золотой Орды. Менглигирей стал ценнейшим союзником для Ивана III, который использовал его как против Литвы, так и против Золотой Орды. Важной мотивацией крымской политики Ивана III было культивирование дружеских отношений с рядом влиятельных евреев. Русский ученый Владимир Иванович Вернадский отмечает, что Курицын использовал евреев так же, как проводников московской политики в Литве, Крыме и на Ближнем Востоке, имеющих широкие полномочия.
2: Как человеку глубоко религиозному, думающему и ищущему, Федору Васильевичу не безразлично было духовное положение тогдашнего общества и церкви. Он глубоко почитал Священное Писание и проповедовал обращение от церковной традиции к первоначальному пророчеству или откровению Писаний и признание именно его основным источником религии.
1: Он осуждал самоправедность внешнего жительства, как фарисейство, и отрицал необходимость посредников между Богом и человеком. Он подчеркивал непосредственность этих отношений. Федор Курицын был одним из лидеров так называемой ереси жидовствующих, которая отстаивала чистоту библейской истины. Он твердо стоял за авторитет Библии. Жидовствующие разрушили традиционные стереотипы древнерусского мышления. Они привнесли в него элементы просвещения и критического анализа и также стремились к тому, чтобы каждый человек мог свободно обращаться к знаниям и не страшился инакомыслия, веротерпимости. В практических делах Курицын выступал против церковной иерархии, обрядовости и монашества как явлений небиблейских. Таким образом, центром борьбы между реформаторами и хранителями старины стал вопрос об авторитете. Что является авторитетом в вере? В своем лаодикийском послании Федор Курицын так рассуждает о душе и вере.
2: Душа самовластна, ограда ее – вера. Вера – наставление, устанавливается пророком. Пророк, старейшина, направляется чудотворением. Чудотворение, дар, поддерживается мудростью. Мудрость – сила, фарисейство – образ жизни. Пророк ему наука, наука преблаженная. Ею приходим к страху Божьему. Страх Божий – начало добродетели. Им вооружается душа.
1: Против еретиков выступил Иосиф Волоцкий, настоятель Иосифа Волоколамского монастыря. Идеалом, к которому он стремился и преуспевал в этом, был суровый, хорошо организованный монастырь с долгими службами и постами, тяжелым трудом. Иосиф Волоцкий считал, что Библию нельзя читать своим разумом, но необходимо руководствоваться толкованиями святых отцов. Он резко выступал против попыток знать Библию и размышлять над ней. По его словам, Библия плодит ереси.
2: У реформаторов нашлись союзники. Это были нестяжатели, монахи Кирилла Белозерского монастыря во главе с наставником Нилом Сорским, молитвенника, духовно мыслящего, кроткого и совершенно нечистолюбивого человека. История нестяжательства – одна из светлых страниц в истории отечественного православия. Кирилло-Белозерский монастырь Нила Сорского на многие годы стал центром религиозной жизни, духовности, светом для всей страны.
1: Иосиф Волоцкий требовал, чтобы инакомыслящих сжигали заживо, как врагов христианства. А Нил Сорский мечтал и верил, что сила молитвы, любви и наставления может преобразовать всю русскую жизнь. Он отказывался от всех высоких постов, которые предлагал ему Иван III, и верил, что жизнь преобразуется изнутри, а не извне. Все эти споры привели к формированию двух основных проблем, которые должен был разрешить собор 1504 года. И это был вопрос об авторитете. То есть одна Библия или все священные книги в совокупности? И вопрос о том, как поступать с инакомыслящими, то есть с еретиками. Этим собором заканчивались все религиозные идейные движения XV века и открывался новый XVI век. Он ознаменовался и еще одним важным событием. В борьбе с реформаторами была собрана первая полная Библия на славянском языке, которая до тех пор была только в разрозненных книгах. Некоторые из них были известны только образованным реформаторам. Заслуга собирания Библии принадлежала новгородскому архиепископу Геннадию. Но он сделал это не из любви к Божьему Слову, а из ненависти к реформаторам, чтобы знать, чему они учат. На соборе 1504 года встретились нестяжатели и иосифляне. И победили последние. Чтобы казнить Федора Курицына, нужно было лишить его защиты царя. На Ивана III было оказано сильное религиозное давление. Ему угрожали адом, и больной царь сдался, а вскоре и умер. Брата из подвижника Федора Курицына сожгли в клетке. Других единомышленников тоже казнили. И с реформаторами, как казалось, было навсегда покончено. Собор 1504 года оказался судьбоносным в истории России. На нем открыто торжествовало обрядовое христианство, и были сформулированы его основные принципы. А именно, неприятие ни Библии, как Слова Божьего, ни права на ее исследование и обсуждение, ни людей, которые желали жить по Писанию.
2: Федор Курицын в повести о валашском воеводе Дракуле нарисовал образ грозного правителя, который пытался истребить в своей стране всякую неправду и зло жестокими мерами, и среди них прежде всего казнями и мучительствами. «Толика грозен бысть этот Дракула», по-русски «дьявол».
1: Но грозная власть, на которую так рассчитывали еретики конца XV века, обманула их надежды. Сам Федор Курицын, очевидно, на собственном опыте убедился, что может принести с собой власть монарха-деспота. Костры 1504 года повлияли на взгляды наследников Федора Курицына.
2: Несмотря на репрессивные меры, которые предприняла государственная власть вместе с официальной церковью по отношению к жидовствующим, влияние их взглядов на русское общество продолжало оставаться довольно-таки значительным. Это видно хотя бы из того факта, что Стоглавый собор Русской Православной Церкви, собравшийся в 1551 году при Иване IV Грозном, в 95 главе повелевает праздновать наряду с воскресным днем и субботу на основании правила, приписываемого апостолам Петру и Павлу.
0: Дело всей жизни. Федор Курицын.
1: В 1500 году Курицын вел переговоры с литовским послом Петрашкевичем. Это последнее упоминание о нем в исторических источниках. К сожалению, нам ничего не известно о дальнейшей судьбе Федора Васильевича. Вероятно, он умер в самом начале XVI столетия и не стал свидетелем тех жестоких казней, которые постигли его друзей и брата Ивана в 1504 году. Известно только, что один из районов Москвы называется Куркино. Мало кому известно, что своим названием тихое сельцо обязано Федору Васильевичу Курицыну. Именно ему в XV веке принадлежало тогдашнее Курицыно, впоследствии ставшее Куркино. Так виднейший деятель средневековья увековечил свое имя в русской столице. –

Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Поступил такой вопрос к нам. Как справиться с грехом просмотра порнографии? Очень интересный вопрос, который волнует, в принципе, многих людей современных. И, конечно же, давайте попробуем на него ответить. Прежде всего, нужно определиться самому человеку, который это делает, является ли это неугодным в глазах Бога. Вот в первую очередь. Потому что очень часто человек может оправдывать свои действия. И когда человек эти действия оправдывает, то есть себя убеждает в том, что он ничего плохого не делает, то, в принципе, никогда ты не справишься ни с одним грехом. Ты его просто будешь делать и любить. Но если человек все-таки понимает, что просмотр порнографии ни к чему хорошему его не ведет, он действительно понимает, что это является грех, но справиться не может. Вот хочет оставить этот грех, а не может, потому что его тянет. И вот здесь очень важный момент, который действительно помогает человеку справиться. Первое. Если мы почитаем с вами Евангелие от Матфея, 5 главу, 29 стих, то Христос здесь говорит: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Очень любопытные слова Иисуса Христа, поскольку здесь используется очень такая яркая и мощная метафора. Вы представляете, надо, чтобы избавиться от греха, блуда, да, нужно взять и вырвать глаз. Но ведь человек как-то не хочет с этим расставаться, как-то себя увечить, да? Вот, он этим дорожит, он это ценит. И вот здесь Христос использует такую радикальную, я бы сказал, метафору для того, чтобы показать, что в некоторых случаях с грехом нужно действительно работать или действовать очень решительно. Не нужно, знаешь, так вокруг да около, что-то юлить, что-то мяться и так далее. Нет, нужно решить для себя, что это грех. Вот все. Это действительно разрушает твою жизнь, разрушает отношения с Богом, отношения с близкими и так далее. Потому что о пагубном влиянии порнографии это можно много даже научных статей прочитать. В принципе, это достаточно понятно. А вот как с этим, с этой зависимостью справиться? То есть, в первую очередь, это решительность. И смотрите, Бог ставит здесь на кону либо грех, да, либо твоя жизнь. И в этом отношении нужно определить либо Господь, в которого ты веришь, либо грех. То есть вот здесь нужно сделать этот выбор решительный. Прям вот пусть это будет категорично, пусть это будет радикально, но это нужно сделать, вот этот выбор, это решение. С другой стороны, второй, это очень важный момент, что не всегда сам человек действительно в силах это совершить. Потому что он является вот узником таким, да, то есть он скован. И в этом отношении молитва к Богу, молитва о том, чтобы Господь разрушил эти цепи, особенно вот эти нейронные связи, которые в голове создались от постоянного просмотра, да, то есть у нас создается цепочка в голове нейронов, определенная привычка, да, ну, именно положительная. И, соответственно, человек уже к этому привыкает и становится зависимым. И в этом отношении нужно действительно молиться о том, чтобы Бог эту связь разрушил, чтобы дал силу, дал волю, дал Духа Своего Святого, чтобы человек изменил. Потому что самому человеку вот, в силу своей может быть действительно слабости. Ему иногда тяжело с этим справиться. Но это нужно и необходимо сделать. Если человек начинает потихонечку молиться Богу и просить Господа, чтобы дал сил это преодолеть, эту зависимость и этот порог, да, и этот грех, то силой Божией человек его действительно оставит. Это безусловно. Но нужно понимать третий момент, что для вот такого оставления греха всегда нужно время и процесс, потому что человек может иногда опять возвращаться к старому, да, опять делать этот грех. И в этом случае тогда человеку нужно понимать и принимать себя, что, несмотря на то, что он отступил или упал, он опять должен определить для себя, ему нужно здесь продолжать в этом грехе тонуть, или же все-таки нужно выбираться из него. И если человек внутренне понимает, что все-таки, несмотря на то, что он спотыкается и падает, но он все-таки с ним борется, Бог будет человеку помогать преодолевать эту зависимость, и в конце концов он обязательно с ней справится. Но всегда нужно начинать в этих вопросах именно вот с этой внутренней категоричности. Это грех, это недопустимо, и нужно это оставить любой ценой. И когда человек внутренне это делает такой выбор, шаг и обращается к Богу, Бог всегда освободит и ответит на молитву такого человека.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Добрый день. Вы хорошо спите, вы дышите правильно и выполняете физические упражнения. Но у вас все еще перед глазами стресс. Перед вами страх о том событии, в котором вы не можете справиться с ним. Ничего не работает. На самом деле нет, все работает. Но факторы, которые мы представляли вам выше, они предупреждают стресс. Однако есть в нашем разуме то, что само по себе вызывает стресс. Об этом мы и поговорим сегодня. Итак, стресс – это то, что происходит с нами в результате нашего незнания. И очень часто стресс возникает из-за того, что мы не знаем, например, какую-то технику. Так, например, на заре компьютеризации секретарш специально заставляли разбирать и собирать компьютер, чтобы они поняли, что это простая механическая часть. Если ваши дети боятся пауков или каких-то других насекомых, что вам нужно сделать? Вам нужно дать своему ребенку книжки, которые бы объяснили, что это за животное, как оно живет, какие повадки оно имеет. На самом деле, в данном случае вы получите то, что избавит вашего ребенка от страха. По крайней мере, я так сделал со своим ребенком, и был хороший результат. Вы знаете, нам нужно научиться предупреждать многие стрессы в нашей жизни с помощью того, чтобы мы вооружались знаниями, что на самом деле происходит. Но для этого нам важно изменить нашу схему. Все дело в том, что в нашей схеме о понимании стресса должна встать еще одна буква. Итак, смотрим схему. Мы выяснили с вами на предыдущих занятиях. Вот это мы, а вот наш раздражитель. И сам по себе стресс возникает не из-за того, что мы встретились с этим раздражителем, а это реакция нашего организма. Так вот, представьте себе, что этой буквой между этими двумя человеками будет бинокль. Это ваше представление об том человеке, который находится рядом, или о каком-то предмете. Как вы считаете на самом деле, что является раздражителем, так оно и представляется нам. И знание о предмете, о насекомом, о животном дает нам некое представление. И если речь идет о предмете, например, о компьютере, его нужно старательно изучить. На примере отношения детей к паукам было также представлено, что нужно изучить паука, тогда мы с вами избавимся от страха. Но есть еще одно. Это, например, человек испытывает стресс от чувства, которое связано с его неправильным духовным пониманием. «Бог меня не любит». Это очень часто постигает людей, когда они сталкиваются с каким-нибудь несчастьем. Они говорят именно эту фразу: «Бог ко мне не благоволит». Я думаю, вам стоит разобраться в этом вопросе, тщательно исследовав Священное Писание, понимая, кто есть Бог, какую волю, какое желание Он имеет по отношению к нам, что Бог сделал для того, чтобы нам было хорошо в отношениях с ними. И для этого у нас есть Библия. Библия, в ней Бог отражает понимание своей любви. В ней мы обращаем внимание на вопрос, что Бог никогда не изменяется. И Священное Писание во многих местах повторяет эту фразу: «Я не изменяюсь». В конечном итоге, финалом, кульминацией Священного Писания для нас предстает Иисус Христос, Сын Божий, который умирает на Голгофском кресте за человека. Я сказал лишь только малое. В общем, но скажу вам, что вопрос любви Бога к человеку следует взращивать себе каждый раз, изучая и исследуя Священное Писание. Потому что каждый раз, сталкиваясь с различным злом в этом мире, с грехом и его проявлением, нам порой становится грустно, печально. Мы встаем в противопоставление Богу и считаем для себя, что Бог нас не любит. Любовь Бога к человеку – это сильная платформа, чтобы устоять от самых разных стрессов нашей жизни. С такой уверенностью вас не постигнут стрессы, которые только приходят на память человеку. У вас крепкое представление, которое однажды сказал апостол Павел. И сказал это представление и апостол Иоанн, и многие другие апостолы. Бог есть любовь. Это не просто слова. Это есть их опыт познания Бога в своей жизни. Желаю вам этого опыта. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Он – единый предстатель непровозвещенного света, рёк свидетельство пастве, близкое богоприемной. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Альберт Швейцер в своей книге «Письма из Ламбарене» написал: «Я оставил преподавание в Страсбургском университете, игру на органе и литературную работу, чтобы поехать врачом в экваториальную Африку». Преподавание в Страсбургском университете – разве это не мечта любого молодого ученого? Разве это не цель жизни – быть профессором одного из лучших высших учебных заведений Европы? А концертная деятельность, игра на органе – разве это не смысл и стремление любого музыканта? И, наконец, спокойная литературная работа – разве это не желание любого начинающего писателя? И разве это не успех в 30 лет состояться, достичь вершин в области теологии, философии, музыки? Альберт Швейцер в свои 30 защитил диссертацию по философии, а затем по теологии. Стал приват-доцентом Страсбургского университета. И помимо этого он написал одну из самых лучших книг — Иоганн Себастьян Бах, композитор-поэт, которая до сих пор является лучшей о жизни и творчестве немецкого композитора. И, наконец, наряду с этим он вел активную концертную деятельность совместно с Парижским обществом Иоганна Себастьяна Баха. Лично я на его месте спокойно почивал бы на лаврах своих достижений, и мне вряд ли бы пришла в голову мысль оставить все это и поступить на медицинский факультет университета, профессором которого ты являешься, чтобы после окончания отправиться в Африку в качестве простого врача. Конечно, все зависит от того, какую планку ставит себе человек. Кто-то считает делом всей своей жизни преподавание в университете, кто-то концертную деятельность, а кто-то литературный труд. Каждый сам определяет свой уровень и стремится к нему. Альберт Швейцер был другим. В 1896 году, еще студентом, он дает клятву до 30 лет набираться знаний и опыта, стремиться преуспеть в науках и искусстве, а затем –

0: На помощь туземцам, которые подвержены недугам и боли, так же, как и мы, и даже еще в большей степени, и у которых нет никаких средств бороться с болезнями, становится делом всей его жизни. Евангелист Иоанн открывает свое повествование о жизни Иисуса с упоминания о человеке, который тоже очень четко понимал, в чем заключается дело всей его жизни.
1: Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
0: Иоанн Креститель не был приват-доцентом университета. Он не играл на органе и не писал книг. Он не делал того, что не являлось делом его жизни – свидетельствовать о свете. Вот чему посвятил Иоанн всю свою жизнь. Он помог своим современникам узнать в Иисусе Мессию, Агнца Божьего, закланного за грехи всего мира. Он учил людей слышать голос Божий, звучание которого превыше всякой музыки. Он приготовил мир к принятию Слова, которое обладает силой вдохновить человека к жизни. Вообще, если честно, я завидую Иоанну. Ведь вряд ли он когда-либо задумывался над вопросом, что делать в жизни, чему себя посвятить. Бог сказал его родителям о той миссии, которую он должен выполнить. Поэтому все, что нужно было Иоанну Крестителю сделать, это согласиться с этим и сказать Богу «да». Иоанн Креститель вырос и сказал Всевышнему «да». И Бог отправил его учиться в пустыню. Потом, после учебы, на практику к реке Иордан близ Иерусалима. И все это время Иоанн ждал. Ждал момента, когда он услышит и увидит идущего Мессию. Ждал момента, когда он познакомит людей с грядущим царем. Ждал момента, когда дело всей его жизни совершится. И он дождался. Он увидел идущего Иисуса, он услышал голос с неба, он указал на него людям. Приготовить путь идущему Иисусу, за которым пойдут тысячи людей – вот дело всей жизни Иоанна Крестителя. Построить больницу в отдаленном девственном лицу Африки, в которой тысячи туземцев смогут получить помощь – вот дело всей жизни Альберта Швейцера. И все это они смогли сделать благодаря идущему Иисусу. Именно Он открыл каждому из них то дело, выполнению которого они должны посвятить всю свою жизнь.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, всем привет! Вы вновь заехали к нам на «Пит-стоп», в наш гараж, для того, чтобы, может быть, починить свои мысли, чувства, просто побыть с нами, пообщаться, послушать, как мы обсуждаем здесь интересные темы, которые актуальны для нас и, конечно же, для вас. И к нам сегодня заехал Богдан, Наташа, Надежда и Сергей. Тема, которую мы будем сегодня обсуждать, звучит так. Что делать, если разлюбил? У меня опыт такой тоже был в моей жизни с моей женой, когда мы общались, встречались. Я уверен, что у каждого всегда в жизни будет момент, когда вы подумаете, что вы разлюбили.
3: Ну, тут еще очень много зависит же от твоего личного пространства. Да, конечно, если вы будете на завтрак, на обед, на ужин созваниваться, уже просто не о чем будет разговаривать.
4: Ну, кстати, вот это правильно. Вот, допустим, люди, вот они уже тошнит друг от друга, они понимают, что они как бы что-то у них не то. И вот, допустим, им разойтись, чтобы понять, могут они друг без друга или не могут.
3: Называется пауза, да?
4: Ну да, допустим, взять паузу, такой типа эксперимент. Как вообще это правильно так делать?
2: Возможно, вообще разлюбить человека, когда вы еще с ним дружите, встречаетесь, общаетесь. Возможно разлюбить?
4: В моем понимании, любовь – это то, чего вообще очень редко достигают, когда люди еще в отношениях, а еще, ну, при этом они еще не женаты. Ну, вот до этого как раз момента. Потому что любовь, она формируется годами, любовь, она познается в беде, во всех вот таких вот ситуациях. И если человек разлюбил, как он думает, то, скорее всего, это просто были очень сильные чувства, сильная симпатия, влюбленность, и они просто, вот они могут уйти, если их не подпитывать.
2: В общем, ты в конце решения такое, подпитывать нужно, если это чувство. А любовь невозможна, она не может уйти.
4: Может тоже.
2: Может.
4: Ну,